0: советников доложил главе государства, что главная цель – это повышение эффективности за счет снижения издержек. А для регионов – это новые точки роста и рабочие места. Решетников также добавил, что в этой работе важно соблюдать баланс приоритетов.
1: Мы для дальнейших действий по перемещению отдельно определили критерии. Штат от 2000 человек в Москве. Компания не относится к оборонно-промышленному комплексу. Мы решили сейчас не трогать наш промышленный и оборонно-промышленный комплекс, потому что компании заняты объективно другими задачами. Им сейчас нельзя, опасно нарушать их ритм. В результате у нас в фокусе оказалось 8 крупных холдингов. В их структурах 250 компаний в Москве, а общее число рабочих мест 270 тысяч. Компании РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао, Зарубежнефть. При этом мы проанализировали все внимательно эти компании. Как правило, у них у всех есть свои планы по повышению эффективности и по перемещению части рабочих мест в другие регионы. Минэкономразвития мы будем координировать эту работу и дальше в текущем режиме будем внимательно вместе с компаниями смотреть, где эффективно перемещать эти функции в регионы. Регионы со своей стороны большой интерес тоже предъявляют и готовят дополнительные предложения для компаний. И это, с одной стороны, будем помогать развитию регионов, но с другой стороны, будем, конечно, сохранять эффективность бизнеса, не допуская избыточных трат на текущем этапе.
0: Максим Решетников подчеркнул, что сама по себе смена места регистрации главного офиса не дает региону ощутимых налоговых поступлений. Ключевой момент – фактический перенос операций, рабочих мест, имущества и активов. Российскими войсками за последние сутки установлен контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихонного Харьковской области. Продолжаются бои за владение населенным пунктом Бузова, сообщили в Минобороны. Пресечена попытка прорыва ВСУ кольца окружения из населенного пункта Черное. Российские войска в течение суток также расширили внешнее кольцо окружения ВСУ в северо-западной части Доброполья. Продолжили уничтожение украинских подразделений, блокированных в западной и восточной частях города. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерских бригад, полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад Национальной гвардии и бригады специального назначения «Азов». В районах населенных пунктов Белозерская, Андреевка, Веровка, Марьевка, Новоандреевка, Старорайская, Петровская, Новофедоровка Донецкой Народной Республики, Межевая и Ивановка Днепропетровской области. В населенном пункте Доброполя Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии наступают по сходящим направлениям. Расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города. Штурмовые отряды группировки морской пехоты и 76-й десантно-штурмовой дивизии продолжили уничтожение формирований ВСУ, блокированных в западной и восточных частях Доброполя. Отражены три попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии и 425-го штурмового полка ВСУ из кольца окружения в направлении населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики. В течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих и зачищено 158 зданий. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, дипломаты обсудили вопросы двусторонней и мировой повестки, в том числе о регулировании конфликта на Украине. Лавров указал американскому коллеге на деструктивные действия Киева против мирного населения и объектов инфраструктуры, а также на его тесную координацию с европейскими спонсорами. Также министр подчеркнул необходимость скорейшего выправления отношений между Россией и США, включая честный диалог об устранении раздражителей и возобновлении нормальной работы дипмиссий. Погода в столичном регионе до конца рабочей недели будет дождливая, но к выходным распогодится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: До конца рабочей недели на улучшение метеоусловий рассчитывать не стоит. Дожди продолжатся, ну а дневная температура также не превысит плюс 16, плюс 19 градусов. Ну и лишь к субботе постепенно распогодится и станет на градус другой теплее.
0: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Спортивно-арбитражный суд 22 октября рассмотрит апелляцию Федерации хоккея России на решение Международной федерации хоккея сохранить запрет на участие российских сборных в соревнованиях текущего сезона, сообщает Матч ТВ. Ранее дисциплинарный совет ИХФ удовлетворил жалобу российской стороны и аннулировал предыдущее решение Совета Международной федерации о недопуске сборных России по соображениям безопасности, однако отстранение продлили. Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов заявил о том, что финальное решение КАС будет обязательным для Международной федерации хоккея. В регулярном чемпионате КХЛ в среду состоялись очередные матчи. «Металлург» на выезде победил «Салават Юлаев» 4-3. Лидер турнирной таблицы «Локомотив» одержал седьмую победу в 8 матчах на старте регулярки. На выезде, обыграв «Адмирал» 2-1, ЦСКА выиграл 4-й матч подряд. На сей раз в гостях армейцы победили «Амур» со счетом 2-0. Авторитетный портал «Трансфермаркт» провел переоценку рыночных стоимостей игроков клубов российской премьер-лиги. Так, по версии портала, самыми подорожавшими футболистами РПЛ стали Кирилл Данилов из ЦСКА, прибавивший к своей трансферной стоимости 4,5 миллиона евро, Максимилиано Гутьеррес из московского «Динамо» с прибавкой в 3 миллиона и футболисты «Спартака» Джедсон Фернандеш и Маркиньос, которые прибавили по 2 миллиона евро. В завершении о теннисе. Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре. Первая сеянная россиянка обыграла Александру Соснович из Беларуси 6-2, 6-2 и за выход в полуфинал сыграет с Лейлой Фернандес. На турнире WTA 250 в Сеуле в четвертьфинал пробилась Алина Корнеева, которая в матче второго раунда победила еще одну россиянку Дарью Астахову 6-2, 3-6, 6-1. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в четверг, 24 сентября, в Магадане плюс 8, плюс 10, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Уфе плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве облачно, пройдет небольшой дождь, вечером ливень. Днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях палеореконструктор, человек, который реконструирует внешний облик вымерших животных, Роман Евсеев. И я хотел поговорить с ним о феномене саблезубости. Между прочим, мало кто из людей, так сказать, не связанных с биологией, обращает внимание на том, что, в принципе, зубы сабли, то есть огромные клыки, если мы говорим о кошачьих, они вполне себе сохранились. Ну, скажем, у дымчатых леопардов есть очень большие клыки, огромные просто, непропорционально, ну, которых не видно, потому что они пользуются ими только тогда, когда им нужно кого-то там поймать и умертвить. У тигров огромные клыки. И когда тигры рычат, если вы обратите на фотографию внимание, то да, клыки огромные. Но были кошки, у которых еще были больше клыки. И не только кошки, и вообще клыки сабли. Кто их изобрел и как они когда появились? Ну, геолог сразу вам скажет, что когда-то была описана такая зверюга, которая называется иностранцевия, она была еще не вполне зверюгой, но предок млекопитающих один из... У нее были клыки, понятно, хищники. Страшные хищники должны иметь клыки. Всегда ли? И только ли хищники? Об этом я вот с Романом Евсеевым и хочу поговорить. Здравствуйте, Роман.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Рассказывайте.
3: Ну, что сказать о саблезубах? Сабельные клыки возникли по факту от начала возникновения. Вообще, чтобы пробивать толстую шкуру. Вот. А потом, в некоторых случаях, для наведения понтов на сородичей.
2: Ну, вы имеете в виду приматов, горилл, там, да, у которых клыки развиты?
3: Ну, да, и не только. Вот. Есть еще некоторые вымершие группы, вот, которые не хищники или не совсем хищники, но все же имеют довольно развитый саблезубый аппарат.
2: Например?
3: Например, у нас есть архаичные копытные. Вот. Их там несколько групп. Ну, например, артоцианиды. Вот есть анакодон. Угу. Вот. Животные это размером ну, с такой, со среднюю или даже с нормальную такую хорошую собаку. Что примечательно, у него как вот типичная для саблезубых нижняя челюсть, там есть и подбородочные фланцы, выступы для накладывания верхних клыков, и резцы, выступающие вперед.
2: Это, да, извините, подбородочные фланцы – это такой вот подбородок, да, как обычно реконструируют. По популярным мультфильмам можно представить, у саблезубого тигра там был такой вот…
3: Ну, выступы, есть там такие выступы. Костные, костные выступы. Вот. И в чем не задача? А жевательные зубы-то у него как у растительного ядного? Или хотя бы как у всеядного животного?
2: А у него же, по-моему, и верхние, и нижние были такие здоровенные клыки, да? Я правильно говорю?
3: Нижние там не сильно, ну, примерно как резцы. Собственно, вообще у всех саблезубов, у них нижние клыки, они соразмерны резцам. Ну, то есть и резцы, и клыки образуют такой вот выступающий это самое, ряд. Угу. Ну, для того, чтобы можно было что-то ухватить, допустим, этими резцами.
2: Угу. Удерживать.
3: Ну да, но об этом чуть позже.
2: Угу.
3: Вот. И есть еще примеры саблезубых не хищников. Вот были такие, такая группа копытных, диноцерат.
2: Да.
3: Они изначально от самого своего начала выработали сабельные клыки. Вот. Тоже у них подбородочные выступы большие для накладывания этих самых клыков. Крупные, ну, наиболее крупные, последние представители этого семейства. И еще имеют и несколько пар таких рогообразных устрашающих выростов.
2: Ну, а скажите, а функционально зачем нужны были клыки такие?
3: Для того, чтобы устраивать драки между сородичами.
2: А, между собой.
3: Да, и запугивать своих же сородичей вот, на территории.
2: То есть мы же у современных оленьков, у современных некоторых мелких можем наблюдать, у кабарги, допустим, да?
3: Да. У них есть вот у моржа, моржи свои клыки пускают ну, в ход в драках еще как.
2: Да, но у моржей-то в основном и для того, чтобы перемещаться, вылезать на льдину, там, перемещаться.
3: Ну, у них, да, это у них такое универсальное орудие.
2: Да, ну и, конечно, там, бодануть кого-нибудь.
3: Ну, и у павианов. Павианы свои клыки часто демонстрируют, доминируют, властвуют, как говорится, унижай.
2: Да. Это точно, это точно. То есть вы считаете, что у анакодонов и у диноцерат у них вот эти вот... Ну, диноцерат-то вообще изображают как такого носорога-легковеса, что ли, да, с, ну, похожим, что ли, так, строением тела и конечностей, и с клыками. И вот это все великолепие было нужно для впечатления там самок и запугивания соперников, да?
3: Ну, и не только, и, скорее всего, пускали в ход. Например, у прадиносаурусов, да, очень древних диносаурусов, у них эти самые клыки имели даже зазубренный край.
2: То есть они ели кого-то этими клыками?
3: Не, они, скорее всего, не скорее всего, они били друг друга в шкуру. То есть у самцов, особенно распадных самцов, у них массивные, крупные головы, угу, вот, и особенно крупные вот эти самые верхние клыки, вот, которые они явно пускали друг против друга.
2: Но у них тогда и защита должна быть совершенно какая-то фантастическая. Кожа толстая.
3: Ну да, сами они имеют такую вот общую такую комплекцию тела, как бегемот хороший.
2: А даже как бегемот, не как носорог. Mm-hmm. Но, в принципе, бегемоты тоже, кстати говоря, они особо не задумываются и пускают свои огромные зубы и клыки в дело совершенно, так сказать. Но для того, чтобы они друг друга не калечили, все-таки нужна защита, да, такая же, как у бегемотов. Для того, чтобы, если каждый укус сопровождался бы тяжелым ранением соперника, то чисто эволюционно невыгодно иметь такие зубы, потому что друг друга бы перекалечили. Да? Любое такое маломальское столкновение ведет к необратимым последствиям. Значит, вы как реконструктор уже можете на основании этих фактов уже

0: крупной особи, там череп 40 сантиметров.
1: Угу.
0: Вот. И он пробитый по центру вот таким вот клыком. То есть они били, били наповал сразу. Хрупким таким вот оружием, которое можно было легко и просто сломать, клыки такие явно не были.
1: Роман, но я вот насчет наповал сразу, я вот не соглашусь с вами. Я думаю, что как у всех высокоразвитых млекопитающих и кошек в том числе, агрессия, такая вот драка непосредственно, это уже последний как бы довод королей у них был, у хищников, потому что ему предшествуют взаимные угрозы, потом, так сказать, имитация атаки, и только потом они схватываются всерьез. Даже если на ролике, даже вот самые безбашенные, отмороженные современные млекопитающие, типа бурых медведей, у них тоже вот эта вот совсем уж битва насмерть, она разворачивается далеко не сразу, они должны разогреться на какое-то время. То есть я к чему это говорю, что в там, 90% случаев хищник, который обладает таким смертоносным оружием, он разойдется со своим оппонентом. Ну уж, когда припрет, наверное, тогда да. Это мы все можем наблюдать ведь.
0: Ну, возможно, конечно, но тем не менее у тех, чьи черепа найдены, дела, в общем-то, по итогу вышли не очень.
1: Да. Да, но вы, Роман, согласитесь, что не все черепа были найдены с мелодоном пострадавших в драке или вообще участвующих в драках. Наверное. Наверное, какая-то часть была не повреждена из этих черепов, которые нашли. Это популятор, да, имеется в виду?
0: Да. Смелодон, популятор, или как его, ну, как, если перевести, как смелодон, опустошитель.
1: Это тот, который самый огромный из них был, там по 300 килограммов.
0: Да, самый крупный, один из самых крупных саблезубых кошек.
1: Угу.
0: Вот. Там у него еще, у смелодонов телосложение, ну, примерно как у медведей, если даже не массивнее. Если сопоставить плечевые кости медведей и смелодона, плечевые кости будут даже относительно шире.
1: Ну так вот, мы начали про зубы, но тут не могу пройти мимо, ведь как охотятся кошки обычно, то есть это вот традиционная кошачья тактика. Я не беру там предшествующую фазу охоты, а вот начнем сразу с прыжка, да, вот когда кошка прыгает, она сначала хватает лапами свою жертву, и потом наносит укус там более-менее прицельный. Вот, но, по всей видимости, вот эту самую тактику саблезубые смелодоны довели до совершенства, видимо. Вот схватить лапами, удержать или, возможно, даже заломать и потом точно вонзить, да? Я к чему это веду? Ну, просто в противном случае при такой биомассе добыча у них была крупная, и сами они здоровенные, 300 килограммов, они просто собственные зубы могли ломать.
0: Могли. В ямах Лабреа найдены черепа, известны черепа, где у животного обломан клык.
1: Лабре, это, опять-таки, надо радиослушателям пояснить, это где-то в Калифорнии бывшие асфальтовые ловушки, да, вот где жидкий был асфальт, в нем вязли разные животные, в том числе смелодона.
0: Там, к слову сказать, и сейчас все еще выделяется битум.
1: Ага, битумные ловушки,
0: Да, да, да.
1: да.
0: Вот. И в свое время там вязло очень много различных животных, на которых кормились вот эти самые хищники, смелодоны, львы североамериканские,
1: Угу.
0: волки ужасные, ну и прочее всякое.
1: Давайте вернемся к саблезубам. Итак, не всегда зубы сабли, клыки свидетельствуют о том, что животное хищное. Но даже мы свиней можем вспомнить, и мы уже вспоминали с вами бегемотов. А давайте все-таки к хищным, вот саблезубым кошкам вернемся. Все же, почему саблезубые, казалось бы, обладающие таким совершенным оружием, как зубы сабли, вымерли? А, скажем, обычные кошки, у которых клыки поменьше, они выжили.
0: Вот. Скорее всего, саблезубые хищники были привязаны к определенной добыче, ну и, может быть, какие-то определенные поведенческие особенности не позволяли им, не способствовали выживанию, будем так сказать. Вот. Вообще есть версия, что люди, также древние люди, поспособствовали вымиранию большей части саблезубых хищников. Вот, отбирали у них добычу, например.
1: Ну, вообще у всех, наверное, хищников, но, понимаете, тут тоже есть неувязочка, а что у пумы, да, которая вымерла в Северной

0: Америки и прекрасно себя чувствовала в Южной, а потом опять заселила Северную Америку. У нее что там, скажем, люди ей не мешали, ягуары люди не мешали. Мне кажется, что тут надо говорить о каких-то там иных факторах, типа распределения вот этой вот самой их травоядной добычи, жертвы.
1: Ну да. Как я и говорил, что, скорее всего, вот, не без привязки к определенной добыче. Вот. У обычных крупных кошек, у пантерин, вот, у них более разнообразная добыча.
0: То есть спектр шире пищевой, да?
1: Да, совершенно верно.
0: Понятно. А у саблезубых они специализировались на какой-то там, ну, вообще мегафауна.
1: Часто на крупной добыче.
0: Да, да, термин не точно мегафауна, потому что он от овцы примерно, можно отсчитывать в зоологическом смысле мегафауну. Ну, вот, наверное, это какие-то были дети мастодонтов, мамонтов, да, вот на них саблезубые охотники.
1: Да, да, юные хоботные, бизоны, лошади.
0: Ага, а лошади, действительно, там же лошадей было миллион в Северной Америке.
1: Да, в свое время в Северной Америке было большое разнообразие лошадей, которые вымерли. Ну, неизвестно, от прихода ли людей, но не исключено, что североамериканские лошади были заморочены на каких-то своих особенных кормах.
0: Ага, которые сменились, да, после ледников, ну, в 11 да, да, тысяч да. лет назад, как раз вот когда ледник окончательно отступил.
1: И вслед за этим разнообразием фаун и канули в лету и не только саблезубые кошки, да и обычные крупные, скажем так, кошки, там были вообще львы, вот, различные ягуары, пантеры по Евразии водились, вот, и эти тоже ушли.
0: Североамериканские гепарды Мироценоникса, братья Пума, да?
1: Да.
0: Они тоже вымерли. Понятно. Ну, давайте все-таки к зубам, саблям вернемся. А вот это же была довольно обширная группа, та, которая называется саблезубыми кошками. Вот вы говорили о популяторах, которые весили там 300, некоторые пишут там 350 килограммов, ну, просто какие-то монстры.
1: Там даже до 450 некоторые рассчитывают их массу.
0: Ух ты!
1: Да.
0: До 450. Это вот по костям, по мускулатуре. Какие-то остатки, да, какие-то были вот такие?
1: Ну, да, есть. Там пытаются, конечно, рассчитать по каким-то формулам. И по обхват груди там или что-то это еще. Ну, разные немножко цифры выходят. Ну, можно сказать, что это было определенно очень мускулистая и очень тяжелая кошка.
0: Понятно.
1: Вот, явно не охотившаяся в угон.
0: Ну, она просто не может охотиться в угон, такая угу. кошка. Вот, она может откуда-то прыгать из какой-то засады.
1: Ну, либо непродолжительный бег и дальше, ну, борьба и убивание со своей добычей.
0: Ну, короткий рывок. Кстати, современные львы, вопреки как бы обывательскому, что ли, представлению, они же очень скоростные животные, бегают там 50 километров в час, а то и 60 в рывке, и могут преследовать не меньше, чем гепард. Длина у них рывка такая у львов. Но это как бы к слову, да? А, видимо, для того, чтобы как-то дифференцироваться, поскольку свои львы были в Южной и Северной Америках, видимо, вот тактика засадной охоты, она была характерна именно для саблезубых тигров. Ну, хорошо. Но были-то мелкие саблезубые, как выяснилось. Вот я недавно узнал с удивлением, что, оказывается, саблезубые кошки были маленькие.
1: Были.
0: Еще, кроме вот этих гигантов-популяторов.
1: Были. Вот. Вообще, стоит сказать о родственных связях саблезубых кошек.
0: Да, давайте.
1: Есть ошибочное представление, что саблезубый тигр – это такой тигр, ну, просто соседний тигр обычным нашим привычным тиграм.
0: Ага.
1: Саблезубые кошки сходятся с нынешними кошками, ну, где-то чуть ли не от самого начала развития кошачьей родословной. Вот. И по отношению к ним всех остальных кошек, то есть это малые кошки, гепарды, пумы, а также пантеровые кошки, их можно собрать в отдельный единый мешок. Вот. И тигру придется ближе любая нынешняя кошка со всего мира, чем любая из саблезубых кошек. Вот так вот. И за время своего развития у саблезубых кошек были самые различные адаптации. Были легко сложенные спринтеры, ну, вот, как гепарды, такие как ёши. Вот у них небольшие зубы-кинжальчики, не сильно выступавшие из пасти, вернее сказать, что они не особо были, в принципе, видны. Вот. В них саблезубых кошек выдает то, что эти зубы, ну, эти клыки, были как ножички воплощены.
0: А, понятно.
1: Были кинжалозубые кошки, такие как махлероды, гомотерии. Вот. У гомотериев был даже такой свой особенный бег. Предполагают, что он бежал такой вот экономичным бегом, как гиена. То есть он был приспособлен к долгому такому преследованию добычи. И самые специализированные, у которых имелись самые длинные клыки, вот, это были смелодоны. Смелодонов было, как я уже говорил ранее, очень тяжелое телосложение, чтобы из засады свою добычу валить.
0: Понятно. А вот скажите мне, пожалуйста, вы сказали, что плоские были, а были кинжалоподобные. Это разные, да, клыки по форме?
1: Там длина этих клыков. То есть были они плоские по форме, в смысле они уплощены с боков, как
0: колесные. Как ножи.
1: Как ножи, да. Но вот они уплощены с боков и имеют два режущих края. Вот, часто оснащены еще зазубренными краями.
0: А, то есть это для точного такого прямо вот хирургического укуса, да?
1: Угу.
0: То есть если такой попадет на кость, то он сломается на самом деле.
1: Возможно. Хотя стоп, были, и, судя по найденным черепам, все-таки били они хорошо, пробивали черепа. Вот, но потенциальной добычи, вот, съеденной именно саблезубой кошкой, пока вот, ну, не найдено. Скорее всего, потому что они били все-таки в мягкие части тела, перерезая сосуды и нервы.
0: А вот скажите, как раз вот по строению их шеи, мускулатуры, которые вы, наверное, реконструируете по костям, да, я так понимаю, что вот это вот, как располагается мускулатура у них, массивность, да, ее развитость.
1: Вот, очень важная черта. У саблезубых кошек очень развит передний пояс конечностей.
0: Ага.
1: Вот, для того, чтобы фиксироваться на добыче, чтобы ее валить.
0: Понятно.
1: Вот, и относительно более длинная шея, чтобы наносить этот самый удар
0: вот.
1: Вот, клыками с раскрытой пастью. И чтобы задействовать эти самые длинные клыки у самых саблезубых форм, вот, нижняя челюсть распяливалась очень широко.
0: Ну, сколько градусов примерно?
1: Ну, там значительно, там градусов 100 или даже более. Сейчас скажу точно. Вот, по-моему, градусов 109 было, кажется, у тела Космилуса, этого сумчатого саблезуба, парасодонтов.
0: Понятно, но это другой, да? Тело Космилуса – это другой. Мы сейчас о саблезубых кошках. Ну, хорошо, больше 90 градусов. Вот смотрите, у меня возникает вопрос. Я знаю, как моржи, и вы знаете. Как дерутся моржи, как они лупят, да, то есть они с размаху бьют своими бивнями по, так сказать, соседу или по врагу, или по лодке, которую они считают врагом, что мы испытали во время общения с этими моржами, вот, то есть они как бы замахиваются, грубо говоря, головой, да, вот, получается у них как такой вот, типа, кистень такой вот короткий. А саблезубые кошки также били или они просто кусали?
1: Нет, считается, что примерно так же.
0: То есть такой вот прям вот замах такой был?
1: Да-да-да, укус-удар, то есть раскрыть пасть и, размахнувшись, и влепить туда, куда целились.
0: А, укус-удар, ну понятно, ну да. Для этого очень точно нужно это дело уметь. А у них глаза-то, кстати говоря, куда смотрели, как у кошек у всех они были расположены?
1: В общем-то, как у приличного хищника, то есть они имеют бинокулярное зрение.
0: Угу.
1: Вот. Но, судя по переносице, все-таки немножко шире у них были расставлены глазницы, чем у привычных нам кошек. Вот. Там усиление клыков, очень мощные корни.
0: А, понятно, вот. Это вторичное, да, такое было расположение.
1: Да, да, да. Которые туда поднимались и приподнимали переносицу даже выше уровня глаз.
0: Угу.
1: Вот. А вот упомянутого ранее нами тела Космилуса, вот, у него в черепе корни клыков образовывали такие дуги и упирались практически в глазницы.
0: То есть он лупил вот этот сумчатый лев, да, сумчатый тигр.
1: Сумчатый саблезуб.
0: Да, сумчатый саблезубый тигр, вот, да, тело Космил. Да. Не путать с сумчатым волком, да, потому что сумчатый саблезубый тигр жил в Южной Америке, кстати, и был там единственным, наверное, млекопитающим хищником, но сумчатым, но не таким, как современный, он к другой группе относился, видимо, да. Так вот, он тоже лупил, как морж или как, укус. Морж-то не кусает, он просто бьет, а вот саблезубая кошка, она била одновременно с укусом. И также вот этот самый южноамериканец сумчатый делал саблезубый.
1: Ну, да, как и все саблезубые хищники. То есть занести голову, нанести удар, пробить, вот, прихватить еще нижней челюсти и держаться на добыче.
0: А, и он тоже был засадником, да, с крепкими передними лапами?
1: Скорее всего, да, он приземистый был, стопроходящий, так что, скорее всего, в угон он явно не был способен, чтобы далеко и долго гнаться за добычей.
0: А вот интересно, а почему среди псовых, там, медведей, скажем, или были такие страшные животные, как медведи-собаки, вот вы про стопоходящих сказали, а я тут сразу вспомнил. Вот как вы думаете, а почему у медведей или вымерших медведи-собак, тоже страшных хищников, почему у них саблезубые формы не возникли?
1: Ну, у них по-своему был способ убийства добычи. Вот волки, к примеру, они, наподобие как те самые гиены, они наносят множество рваных ран.
0: Режут.
1: Можно сказать, да.
0: Волки режут, да, известная эта тема. Это можно у собак можно наблюдать хватку.
1: Вот, и пока добыча не падает, ей не начинает ее дальше уже загрызать.
0: Ну да, но как мне говорили специалисты по медведям, если кошка хватает там, и наносит точный укус, волк режет, а медведь ломает.
1: Да, у медведя сгрести и как-то так вот это все грубым образом как-то поломать.
0: Поломать. А медведь, собаки-то, они же все-таки другие были.
1: Ну, они это собакообразные хищники.
0: Ну
1: вот.
0: Да.
1: Среди них как-то так вот саблезубых не случилось вообще. Хотя были, конечно, очень крупные звери, вот в некоторых семействах, но как-то среди них не получилось такого.
0: Не вышло. Ну, хорошо, Роман, спасибо вам большое. Мы, я надеюсь, познакомили наших радиослушателей с саблезубыми разными хищниками и вообще поговорили о том, какие зубы бывают и почему саблезубость возникала время от времени у самых разных групп животных. У меня в гостях был палеореконструктор известный, наш российский Роман Евсеев. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
4: Есть в средней полосе России удивительно уютные, милые, небольшие города, которые мгновенно очаровывают каким-то магическим покоем и ощущением, что ты находишься где-то вне времени. Конечно, в немалой степени этому способствует и живописная природа. Ну, а в нашем случае еще и Великая река, что неспешно несет свои воды к морю и только способствует этому непривычному для жителя мегаполиса ощущению. Вот она, проходит мимо неумолимое время. А город как был, так и остается на незыблемом берегу, в своем неспешном патриархальном покое, вне суеты и мельтешения симулякров мирового прогресса. Здесь же ведь добро остается добром, верность верностью, а мудрость мудростью. Этот город называют Ярославским Плесом. Тот плес, что на Оке, вдохновлял своими дивными пейзажами Исаака Левитана, а этот волжский – Бориса Кустодиева. Ну, город не такой уж и маленький, кстати сказать, районный центр, имеет целый ряд уникальных черт. Состоит из двух ранее вполне самодостаточных городов, расположенных друг напротив друга, на разных берегах реки, объединенных в одну административную единицу еще государем Александром I. А моста между ними не было и нет, и, скорее всего, не будет. Да и имя город получил в честь самого обыкновенного 20-летнего простого паренька, который ни подвига не совершил, ни чем-то прославиться не успел, вообще ничего не совершил на благо человечества земляков, а умер в силу весьма подозрительных обстоятельств. Бывало в истории такое. Здравствуйте, я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными и красивыми уголками моей великой России. Перед нами древний город Романов Борисоглебск, а с 1918 года Тутаев. И расскажет нам о своем любимом городе краевед Лев Сергеевич Белов.
3: Моя великая Россия.
5: Тутаев – это фамилия. Фамилия молодого мальчишки Илья Павловича Тутаева, который принимал участие в подавлении белогвардейского мятежа, очень условно убит в своем первом бою. Это очень странная история с его смертью. Очень много легенд вокруг ее. Есть официальные, есть выдуманные. Но в любом случае, стране нужны герои, герои создали.
4: Ага. То есть он фактически никакого героизма даже не успел проявить, просто вступил в свой первый бой и как один умрем в борьбе за это, да?
5: История эта очень мутная. Скорее всего, молодые ребята полезли грабить дачи. Потому что возникает ситуация, что 20 человек вышли с борта корабля, пошли к даче, где находилась всего одна молодая семья, двое охранников дома дали отпор, в результате которого сам Никита Зацепин, который вместе со своей супругой Елизаветой находился в доме, получил ранение, а Илья Тутаев был убит. И почему-то 20 человек убегают от одного. Скорее всего, какие-то, конечно, не очень чистые дела, но в стране нужны герои, герои создали после революции.
4: Но ведь хотели еще именем Луначарского Анатолия Васильевича называть, да?
5: Здесь стоял вообще вопрос, как переименовать город. Звучит фамилия Романов. Романова Борисоглебск. Хотя никакого отношения к династии царской Романовых не имело. Название город получил по Роману Углическому. Ну, вот мое личное мнение.
4: Князь
5: Роман Углический, да, и в честь его. Но звучит фамилия похожа на царскую. Ну, и, видимо, и специалисты были очень великие, как мы понимаем. Поэтому решили переименовать город. Есть протоколы, в архивах сохранились. Около 10 было предложений, как переименовать город. Это был и Луначарский, и Менделеевск, потому что Дмитрий Иванович Менделеев здесь запускал завод Рогозинский, который на сегодняшний момент самое древнее предприятие из действующих в России. Поэтому имена были, но революционный период, нужны революционные герои, и всплыла история с Тутаевым. Поэтому было предложение город переименовать Тутаев Луначарский. И вот такое предложение было отправлено в Ярославль. Но пришел ответ из области, что для почтовых сношений слишком длинное наименование. Поэтому сократили, и осталось только Тутаев.
4: Итак, два города на разных берегах Волги, даже не связанные между собой мостом. Ну, конечно, была лодочная, а потом еще паромная переправа. Зимой ходили с берега на берег по льду, но в распутицу и ледоход дорога отрезалась окончательно. Зачем же их объединили?
5: Вообще, город Романов возникает в 13 веке. Есть несколько упоминаний, например, в житии Романа Углического, 1266 год, где упоминается уже как некая крепость здесь, на высоких берегах. А первая отсылка – это 1238 год, дата Ситской битвы. Народ бежит из Ярославля, из Ростова и сделает некое поселение. Ну и окончательный год, который сейчас принято официально считать образованием, когда город получает статус, это 1283. Но мы должны понимать, что город возникает именно на левом берегу, а на правом возникает Борисоглебский монастырь. Впоследствии, особенно уже вот во времена Ивана Грозного, когда города параллельно развиваются, один как монастырь, как слобода, совершенно с другим юридическим, как бы мы сегодня сказали, статусом, а город, он развивается как город. Они просто расположены друг против друга. Но приезд Ивана Грозного усугубил ситуацию, что он жителям двух берегов умудрился дать разный статус. Например, рыболовной слободе он ее подчиняет как поставщика рыбы Московскому Кремлю, жителям дает вольную, им нужно свободно передвигаться по стране, перевозить рыбу по стране, доставлять ее в Москву. Он дает право ловить рыбу на продажу. А жителям города, вот вроде статус города выше, рыбу можно было ловить только на еду для себя. И они были ограничены в передвижении. Таким образом, у нас даже экономически получается, что уже в 16 веке два населенных пункта расположены друг напротив друга на Волге. Фактически две экономических разные зоны. И вот мы до сих пор считаем, что неприязнь жителей одного берега по отношению к другому, она имела место, наверное, еще и вот в этих решениях, царских решениях. Потому что я коренной житель. Я родился здесь, в Тутаеве. Но я уже этого сильного противостояния не застал. А вот поколение моего отца, он говорил, мы, говорит, молодыми ребятами с берега на берег в гости друг к другу не ходили. А зимой Волга очень часто была в крови. Потому что вот эта вот неприязнь жителей одного берега по отношению к другому, она не была объяснима, почему. Но вот сегодня краеведы, историки, да, считают, что, возможно, в тех вот решениях Ивана Грозного, в экономических решениях, которые были приняты, которые разделили людей, в том числе и вот по этим факторам, они могли иметь вот такие долгие продолжения. Но впоследствии город Романов развивается экономически. Мы должны понимать, что вокруг нас города намного позднее, тот же Рыбинск, Пошехонь, Мышкин, да, все, что вот выше по Волге до Углича, они только в конце 18 века получат статус городов. То есть, если здесь 13 век, то города выше нас, благодаря Екатерине II реформе, они городами станут на 500 лет позднее, что даст такой большой временной отрыв в возможностях развития города, статуса города. И не надо забывать, что Романов в течение более 500 лет был самым крайним северным городом на Волге. Вот если из Волги взять, то сегодня самый-самый крайний город к северу – это Рыбинск. Но Рыбинск городом станет только в конце 18 века, в 1777. А Романов с 13 века до реформ Екатерины был самым северным. И это создавало возможность торговли с севером через реку Шексну, которая спадает в Волгу в районе Рыбинска, вести большую торговлю вплоть до Архангельска, до Белого моря. И представители фамилий, как, например, Демидовы, имели собственные дома в городе Романов.
4: Многие эти дома в классическом стиле, даже в модерне, они сохранились до сих пор. Есть среди них и весьма примечательные, ведь богатых горожан среди купцов и делового люда хватало. Привлекает туристов и многочисленные церкви, удивительно гармонично вписывающиеся в живописные пейзажи. Есть тут Тутаеве и монастыри, и музеи, но о них мы расскажем в следующий раз, когда снова погуляем с Львом Сергеевичем Беловым по уютным улочкам правого и левого берегов матушки Волги. Город Тутаев. Районный центр Ярославской области. Моя великая Россия.
3: Фестиваль архивного кино.
6: Фестиваль показывает менее популярные работы, то есть, например, авторские версии каких-то известных фильмов, дипломные или студенческие работы наших мэтров, например, Сергея Соловьева или там Станислава Говорухина.
3: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
10: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
11: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
13: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о современной психиатрии. Сегодня мы поговорим о том, кто может быть хорошим, успешным психиатром. Мы поговорим об этом с нашим гостем Татьяной Николаевной Максимовой, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известным психиатром с 40-летним стажем. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
14: Здравствуйте, дорогие друзья.
13: Начнем разговор с личной истории. Как вы-то стали психиатром? У вас что? Это династийная история, может быть, родители-психиатры работают в медицине. Вот почему появился интерес к этой специфической отрасли медицины, которую общество недолюбливало?
14: Я с раннего возраста очень любила общаться с другими людьми и особенно с пожилыми людьми. Может быть, это связано с тем, что у меня была бабушка, которая много времени со мной проводила, у нее было много подруг, которые оставались одни, поскольку их дети были на работе. И они волновались за то, как они проживут день без них. Летом у меня были каникулы, я приезжала к ним и с ними разговаривала. И мне это очень нравилось. Это мудрость, это жизненный путь человека. И они с удовольствием рассказывали мне сложные события из своей жизни, ситуации кризисные. Мне было очень интересно, как они их преодолевали. Как они преодолевали время тогда еще Великой Отечественной войны. Многие из них застали это время тогда еще. И, конечно, всегда мне это было очень интересно. В последующем, когда я уже училась в институте, у нас была поликлиническая практика. И я обнаружила, что очень часто участкового врача вызывали одинокие люди, опять же, пожилого возраста, которые хотели просто поговорить с кем-то. Которые были одиноки, которые мне рассказывали о том, что все их друзья, родственники уже умерли, что они остались совсем одни, совсем не с кем им пообщаться, поговорить. И я тоже уделяла этому определенное время. В последующем я заинтересовалась вирусной теорией шизофрении, потому что ходила в кружок микробиологии.
13: И вот кружок так вот, в медицинском институте?
14: В медицинском институте, да. И вот так вот из кружка микробиологии я перешла в кружок психиатрии. И, конечно, меня очень заинтересовала эта специальность, хотя в то время многие посмеивались над этим, что как-то так закончить медицинский институт и стать психиатром.
13: Хороший психиатр, вот какими качествами он должен обладать, чтобы быть вот действительно хорошим психиатром, которого полюбят пациенты, которому доверятся?
14: У человека должен быть интерес к личности и жизни другого человека, к внутреннему миру другого человека.
13: У психиатра должен быть интерес.
14: У психиатра обязательно. Он должен уметь разговаривать с людьми. Он должен относиться неформально к своим пациентам, потому что доверие редко строится на формальном подходе. И, конечно, иногда беседа с психиатром может уже вдохновить человека. Я считаю, что главная задача психиатра – это вдохновить человека на какие-то действия. Хоть он немножко изменит свою жизнь, да? Не только лекарствами можно все изменить.
13: Есть такая народная мудрость. Вспоминаю. Если после посещения врача вам не стало легче, значит, вы были не у врача.
14: Да, да.
13: То есть вот этим навыком поговорить, вдохновить. Вообще, строго говоря, должен обладать любой врач, любой специализации.
14: Конечно. Я считаю, что психиатрия в этом плане – это пропедевтика всех медицинских специальностей.
13: Поэтому вы читаете свой курс психиатрии студентам еще общих как бы факультетов, которые еще не определились.
14: Конечно.
13: Не
14: мы читаем не только курс психиатрии, мы читаем еще курс медицинской психологии. Как решать сложные ситуации. Например, как сообщить пациенту неприятные диагнозе, как уговорить человека принимать лекарства, как действовать в таких сложных жизненных ситуациях, как наладить отношения в коллективе, как вовлечь родственников в лечебный процесс, когда это необходимо.
13: То есть психиатрия такой же базовый курс, как, скажем, например, физиология, да?
14: Да.
13: Там анатомия, я не знаю.
14: Конечно,
13: там,
14: конечно, это нельзя разделить. Человек, он целостный. Да, его нельзя поделить на куски, да? Как вот в Восточной медицине существует существует тело, душа и энергия. И считается, что все должно быть во взаимосвязи. Все эти части нужно учитывать, если ты хочешь помочь человеку.
15: Какие студенты для вас кажутся перспективными вот в вашей области медицины, в психиатрии?
14: Я очень люблю студентов, у которых горят глаза, можно сказать, и которые задают много вопросов, которые интересна медицина вообще, даже не обязательно психиатрии. Они могут идти потом работать в другие специальности, но я знаю, что они будут хорошими врачами. Некоторым студентам я предлагаю, говорю, а не задумывались вы над тем, чтобы стать психиатром? Потому что я вижу, как бережно они беседуют с пациентами, как они умеют расположить к себе пациентов. Угу. И это уже самое главное, что
15: ну человек... как, они удивляются или отзываются?
14: Очень много врачей наших, уже у меня есть учеников, которые таким образом пришли в психиатрию, потому что психиатрия – это, с одной стороны, очень интересная наука, специальность, но не каждый может быть психиатром, потому что не каждый умеет слушать другого человека. И не только слушать, но и слышать его.
15: Мне кажется, что психиатр, вот чтобы услышать, понять разговор, должен быть жизненный опыт. Они же такие молодые студенты. Чего не знают о жизни? Или у вас студенты сейчас не ограничивают по возрасту?
14: У меня была студентка, которой было 50 лет.
15: Господи.
14: И она мечтала быть психиатром. И когда я ее спросила, ну, ведь путь психиатра очень долгий. Еще после окончания института, это 2 года ординатуры, потом надо набраться опыта для того, чтобы научиться лечить пациентов. Она сказала, сколько успею проработать, столько успею. Это всегда была моя мечта.
15: Но а чего вы не пошла раньше?
14: У меня были дети. А сейчас дети выросли, и у меня есть возможность осуществить свою мечту. Я мечтала об этом. Она очень хорошо училась. Угу. Я очень люблю студентов, которые приходят получать второе образование, высшее, потому что они идут целенаправленно. Они
15: осознанно
14: понимают,
15: да,
14: зачем они пришли. Они понимают, что им нужно, и они стараются взять от преподавателя все, что только возможно. Потому что вуз – это не школа. Здесь очень важно, чтобы студенты могли взять те знания, которые преподаватель может им дать.
15: А вот студенты, которые выбрали своей будущей профессии психиатрию, они во время учебы занимаются научно-исследовательской работой в области психиатрии?
14: Обязательно. Мы всячески это поощряем, когда студенты начинают заниматься научной работой. У нас есть студенческий научный кружок. И в этом кружке студенты могут выполнить, пусть не очень сложные, но уже научные работы.
15: Ну, например?
14: Причем они выбирают очень интересные темы.
15: А, они сами выбирают.
14: Сами выбирают интересные темы, и нам очень интересно бывает с ними работать. Например, была такая тема о связи вегетарианства с депрессивными состояниями. Есть такая тема у нас по связи исследований микробиоты человека и связь с психическими расстройствами. А очень часто студенты...
15: Эта связь есть? Они ее обнаруживают?
14: Они обнаруживают ее, а некоторые студенты исследуют друг друга, исследуют личностные особенности, тревожные расстройства и определяют, что мешает в учебе, а что, наоборот, может повысить ее эффективность.
15: Ну, в общем, я думаю, что пришло время окончательно изменить свое отношение к психиатрии и воспринимать ее как дружественную профессию, задача которой помочь всем нам и каждому по отдельности. У нас в гостях была Татьяна Николаевна Максимова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известный психиатр с 40-летним стажем. Большое спасибо.
3: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
16: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
3: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
17: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
3: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
17: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства. И началась новая эпоха.
3: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
18: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
3: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
19: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
3: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
18: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
3: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.
20: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
21: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
22: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
20: Радио России. Главное радио страны.
23: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вашингтон рассматривает возможность участия президента России Владимира Путина на декабрьском саммите G20 в Майами. Цифровой рубль, использование которого стартовало 1 сентября, стал полноценным финансовым инструментом. Населенные пункты Красный Яр и Потихоново в Харьковской области перешли под российский контроль. Далее подробно. Цифровой рубль, использование которого стартовало 1 сентября, стал полноценным финансовым инструментом. Такую оценку дал Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент по этому вопросу предложил выступить с докладом главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову.
2: Для первых трех недель это совсем немало. Мы, кстати, ожидали, что к концу года будет всего 60 тысяч счетов. То есть интерес есть. И люди интересуются, пробуют, видят, что переводы мгновенные, бесплатные. И абсолютно бесплатные переводы – это главный плюс для граждан. Но отрадно, что и бизнес тоже интересуется цифровым рублем, открывает счета. За три недели 8 тысяч компаний индивидуальных предпринимателей это сделали. А для бизнеса здесь тарифы за операции минимальные. Они кратно ниже тарифов по банковским картам. И подчеркну, что бизнесу не нужно проводить каких-то существенных доработок для того, чтобы принимать цифровой рубль. Человек может оплатить покупку цифровыми рублями через обычный QR-код на кассе. Это тоже экономит издержки, особенно для малого и среднего бизнеса. Мы посмотрели, это обходится в сотни миллиардов рублей в год. То есть это, конечно, существенная экономия на так называемых транзакционных издержках.
1: Цифровой рубль является полностью российской разработкой с самыми высокими стандартами безопасности. Он позволит усилить контроль за расходованием бюджетных средств, отметила Эльвира Набиуллина. Минфин создал законодательную базу для использования цифрового рубля в бюджетном процессе, заявил на совещании с президентом глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, с каждым годом Минфин будет расширять сферу использования цифрового рубля. Владимир Путин, в свою очередь, призвал Минфин и Центробанк подробнее объяснять россиянам разницу между безналичным расчетом и цифровым рублем. Населенные пункты Красный Яр и Потихоново в Харьковской области перешли под российский контроль. Группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, заявили в Минобороны. Штурмовые отряды группировки морской пехоты и 76-й десантно-штурмовой дивизии продолжили уничтожение формирований ВСУ, блокированных в западной и восточных частях Доброполья в ДНР. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой 4 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Николайполе, Общая, Кирово, Заливное, Гавриловка, Тарасовка, Новокасьяновка и Шевченко. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.
1: Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если бы минские договоренности были выполнены, как того требовал Совет Безопасности ООН, то Украина осталась бы в границах 1991 года, за исключением Крыма. Об этом Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.
4: Были заключены минские договоренности, о достижении которых очень просили те же Берлин и Париж. Договоренности были подписаны 12 февраля 2015 года, а уже 17 февраля по инициативе России одобрены единогласно Советом Безопасности ООН. Между прочим, статья 25 Устава требует от всех членов организации подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. Однако украинский президент Порошенко категорически отказывался это делать, а его опекуны в Берлине и Париже даже не пытались хоть как-то вразумить своего подопечного.
1: Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но не будет прекращать СВО на время переговоров, отметил Лавров. Вашингтон рассматривает возможность участия президента России Владимира Путина на декабрьском саммите G20 в Майами. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе 81-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, которые прозвучали в программе «60 минут» на телеканале «Россия», для России это возможность диалога не только с Соединенными Штатами, но и с другими странами.
5: Президент готов встречаться со всеми, таков его взгляд на мир. С политической точки зрения люди этого не понимают, но я понимаю. Он бизнесмен и полагается на здравый смысл больше, чем на политические догмы. Чтобы решать проблемы, нужно встречаться и с теми, с кем у вас есть разногласия. Поэтому мы пригласили президента Путина на саммит Большой Двадцатки для общения не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение. Если это произойдет, такая возможность представится в декабре. Возможно, если президент Путин примет участие в саммите G20 в декабре, у них непременно появится возможность пообщаться и обсудить дела.
1: В Кремле приветствуют и признательны американской стороне за приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20. Далее пойдет проработка по ДИП-каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Американский президент Дональд Трамп встретил у трапа самолета председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в среду с визитом в США. Газета Financial Times ранее отметила, что Трамп встретит Си Цзиньпина на авиабазе «Эндрюс», впервые более чем за 60 лет отступив от протокола, что показывает глубокое уважение к лидеру Китая. «Пекин и Вашингтон должны найти правильный путь сосуществования двух крупных держав», заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидер Китая отметил, что Пекин и Вашингтон должны двигаться навстречу друг другу, содействовать формированию стабильных отношений, в которых сотрудничество занимает ведущее место, конкуренция имеет рамки, а разногласия находятся под контролем. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. В регулярном чемпионате КХЛ в среду состоялись очередные матчи. «Металлург» на выезде победил «Салават Юлаев» 4-3. «Локомотив» одержал седьмую победу в 8 матчах на старте регулярки и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Лока» на выезде победил «Адмирал» 2-1. «ЦСКА» выиграл четвертый матч подряд. На сей раз в гостях армейцы победили «Амур» со счетом 2-0. В пресс-службе Международной федерации гимнастики заявили о том, что возможное участие россиян на чемпионате мира по спортивной гимнастике с национальными символами по-прежнему обсуждается с организационным комитетом турнира. Ранее Федерация гимнастики России сообщали о том, что российские спортсмены выступят в Роттердаме в нейтральном статусе.

0: Слав Дикий Джей, Глеб Лутфулин. В «Танцах на льду» Россию представят Кагановская, Некрасов, Хавронина, Нарижный и Щербакова, Гончаров. Тем временем стало известно о том, что Петр Гуменник выступит на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, который пройдет с 24 по 25 октября. В завершении о теннисе Мира Андреева пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре. Первая сеянная россиянка обыграла Александру Соснович из Беларуси 6-2-6-2 и за выход в полуфинал сыграет с Лейлой Фернандес. На турнире WTA 250 в Сеуле в четвертьфинал пробилась Алина Корнеева, которая в матче второго раунда обыграла еще одну россиянку Дарью Астахову 6-2-3-6-6-1. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в четверг, 24 сентября, в Южно-Сахалинске плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Тюмени плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Воронеже плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Нальчике плюс 18, плюс 20, облачно, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами пройдут дожди. Днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве облачно, пройдет небольшой дождь, а вечером ливень. Днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Фестиваль архивного кино.
1: Фестиваль показывает менее популярные работы, то есть, например, авторские версии каких-то известных фильмов, дипломные или студенческие работы наших мэтров, например, Сергея Соловьева или там Станислава Говорухина.
0: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: И если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
6: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
7: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
8: Ходить на спектакль.
9: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история, наше будущее, наша страна, наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
10: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Приветствуем всех, кто с нами в этот час. И о планах на предстоящие 45 минут обязательно вам расскажем. Но прежде напоминаем, что есть мессенджеры и для тех, кто хочет высказаться на тему того, что звучит в нашем эфире. 8-925-222-9992. Игорь, здравствуй.
11: Здравствуй, Оля. Здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, расскажем вам об ОРВИ, но сезон начинается в ОРВИ. В России зафиксировали аномальную волну ОРВИ без температуры, но сильные ломоты. Будем разбираться, что это такое. Может быть, это обычное ОРВИ, а может быть, какой-то новый вирус появился. И как себя уберечь от

0: него. Мы о теме, которой говорят все направо и налево, как-то с Ольгой не говорили последний месяц. А, по-моему, пора, потому что никак не заканчивается эта медвежья, не знаю, как называется, медвежья атаки. Но сегодня целый город этой ночью оказался в Хакасии в плотной медвежьей блокаде. Звери буквально лезли со всех щелей.
1: Более того, еще и свежая новость про Красноярск, где сторожа вот буквально совсем недавно медведь задрал.
0: Надо разобраться, потому что кто-то говорит, что это ничего необычного в этом нет.
1: Каждый год такое происходит.
0: Не помню таких историй.
1: Интернет существует давно, и информация разлетается моментально тоже давно. Такого про медведя мы не слышали не один год, наверное.
0: Ну, вот пока мы здесь с тобой ведем эту программу, я не помню, чтобы такое было. Вот, ну и будем на международных проблемах говорить, если можно, конечно, назвать международными. Проблемы Литвы, которая решила вот ядерное оружие у себя разместить, совсем... Господи, какие вот слова приходят на ум, ну вот какие-то не очень цензурные. Ну, будем в этом разбираться. И в Нью-Йорке открылась неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Это самое главное событие мировое сейчас. Мы его не могли обойти, потому что в ООН говорят о необходимости реформы ООН. Наконец-то! Об этом уже многие-многие политики в России говорили, ну и вообще-то во всем мире. И вот сейчас попробуем разобраться, а что же не так в ООН? Начинаем.
2: Наше время.
0: Ну что, в Нью-Йорке открылась действительно неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире Всемирной организации в течение этой недели. Конечно, не одна временно. Одни будут приезжать, другие уезжать. Но это такой центр мировой политики становится на неделю. И российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров. И он уже находится в Нью-Йорке и уже встречался с руководителем Госдепа Соединенных Штатов Рубио. О чем-то они там поговорили. 50 с чем-то минут шла эта встреча. Ну, довольно серьезно для вот этих встреч на полях, которые проходят на такого рода мероприятиях, где череда этих встреч бесконечна. 50 минут — это много. Будем, наверное, об этом пару слов тоже скажем, хотя все осталось за дверями, за закрытыми. А в целом будем говорить о том, что мир движется к многополярности. Об этом заявил уже и глава Организации Объединенных Наций, генсек Гутерриш. Он подчеркнул, что этот процесс уже нельзя повернуть вспять. Он сказал, что самое главное, что он сказал, мировые институты больше не отражают современный баланс сил. Власть переходит корпорациям и частным лицам. Это, конечно, никому не нравится. И вот, видимо, 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнет череду дискуссий на эту тему. Наверное, одной этой сессии не ограничится, но, тем не менее, тема сформулирована так. Восстановление доверия, управление преобразованиями ООН, работающая на благо всех. А на благо кого она сейчас работает? Поговорим об этом с экспертом Центра исследования проблем безопасности Российской Академии Наук, кандидатом исторических наук, политологом американистом Константином Блохиным. Константин Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Константин Владимирович, а как так получилось, что, ну, я уже отвечу на тот вопрос, который сам задал, а вам попрошу его прокомментировать. Как так получилось, что ООН длительное время работала и работает, похоже, сейчас в интересах Запада, а не всего цивилизованного мира, для чего она была создана когда-то в свое время? Как вообще это могло случиться в организации, в которой представлены все, и даже нейтральная Швейцария в 21 веке все-таки рискнула и вступила в состав организации Объединенных Наций. Но, тем не менее, ООН работает как-то на одну группу стран только. Или я не прав?
3: Ну, на самом деле, проблема не в ООН. ООН — это организация. А

0: и даже сами там и чиновники ООНовские, помните там, какой конфликт был между Соединенными Штатами и Кофи Аннаном, вот, но дело в том, что сама ООН, она, конечно, устарела, потому что создавалась она по результатам Второй мировой войны, и вот в этот период, да, как раз со Второй мировой войны до вот нынешний исторический период, мировой порядок уже сменился трижды, да, рухнула биполярная система, рухнул вот этот однополярный момент, который США так и не смогли трансформировать, да, вот в эту однополярную эру. И сегодня усиливается вот этот многополярный мир. И проблема ООН заключается в том, что еще не созданы как бы институты вот этого нового многополярного мира, не выработаны правила игры этого многополярного мира. А еще как бы существуют прежние, старые, да, как бы вот эти институты вот этого однополярного мира. И вот как бы мы видим, что вот как бы вот два этих мира, да, они конфликтуют между собой, да, Соединенные Штаты пытаются сохранить свое мировое господство и лидерство, то есть вот этот Запад пытается сохранить, да, свое лидерство, но страны БРИКС, страны глобального юга, да, пытаются как раз переформатировать, да, как раз мировой порядок под себя. И именно по этой причине возникают различные кризисы. И поэтому, конечно, уже не один год, вы правильно сказали, а многие как раз и наши эксперты, да и вообще и западные, да, говорят о том, чтобы как раз расширить, да, сам вот этот Совет Безопасности, потому что все-таки Генассамблея, ну, скажем так, это такая говорильня,
1: Ну
0: да,
1: да,
0: это
1: это
0: такая...
1: совещательный орган. Константин Владимирович, а у
0: Вот,
1: меня вот два
0: да.
1: вопроса. Один как раз по поводу Совета Безопасности, а второй, в принципе, по поводу эффективности. Во-первых, не является ли мифом, ну, только у нас времени буквально пара минут, 2-3, не является ли мифом вот эта история о том, что он когда-то был эффективным? Потому что, вот на мой личный вообще взгляд, здесь я даже с Ольгой не советовался, у ООН есть такая родовая травма, которая говорит о том, что и она никогда не была эффективной, это создание палестинского и израильского государства на землях, вот тех землях, на которых они создавались. Вот как его создали, на второй день война как началась, она не может закончиться всю историю существования ООН. Это первое. И второе по поводу Совбеза. Ну, слушайте, ну ведь был же, вы же сами сказали, биполярный мир. Был один Советский Союз. Там даже Китай-то был не наш. Вначале это вообще был Тайвань, а потом стал Китай, но он не был таким дружественным нам. И как-то один Советский Союз мог уравновешивать 3-4 страны с другой стороны, а сейчас почему-то не может. Неужели что-то изменится, если в Совбезе будет больше постоянных членов? Не знаю. Вот два вопроса, но если можно, коротко, но емко, как вы умеете.
0: Да, ну смотрите, в самой организации заложен такой, знаете, когнитивный диссонанс, потому что есть два главных правила ООН. Это как раз как бы право нации на самоопределение и как раз сохранение территориальной целостности государства, да. И в принципе вот в зависимости от того, на чьей стороне сила, да, вот кто сильный, вот он как раз и интерпретирует, да, два этих принципа, либо на право нации на самоопределение, либо как раз на сохранение территориальной целостности. Вот именно поэтому мы видим там и арабо-израильский конфликт, и проблемы там украинские и так далее и тому подобное. Вот. А что касается Совета Безопасности, если мы посмотрим, да, вот на глобальную экономику, ну, Индия, например, да, третья страна по паритету покупательной способности, да, вот по объему экономики. После США идет. Ее в Совете Безопасности нет, да, то есть мы, кстати, хотим, мы долгое время хотим вот расширить вот этот Совет Безопасности и туда присоединить Индию и Бразилию. А вот западники как раз пытаются, конечно, свои страны протолкнуть, в первую очередь,
1: ну, да,
0: как бы Японию,
1: Германию, Японию
0: и Германию,
1: да,
0: вот, поэтому в таком духе.
1: Но просто к тому, что изменится, если стран станет больше. Когда-то впятером, вчетвером справлялись, и ничего. Но я думаю, что это будет большая дискуссия. Константин Владимирович, я думаю, что мы еще продолжим этот разговор в следующий раз.
2: Спасибо. Эксперт Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, кандидат исторических наук, политолог-американист Константин Блохин комментировал нам эту тему. Ну, а мы переходим к следующей.

0: Литва запустила процедуру отмены конституционного запрета на размещение оружия массового поражения, включая ядерное. Вот так новости. Парламентский комитет уже поддержал исключение статьи 137 из основного закона страны и рассчитывает провести финальное голосование зимой. Причем осеннюю сессию могут продлить до 13 января 2027 года.
1: То есть для них это важный такой принципиальный вопрос, да? Ядерное оружие на территорию Литвы надо ввести, и тогда будет спокойно. Не знаю, почему это так странно. Давайте спросим об этом заведующего кафедрой сравнительной политологии МГУ имени Ломоносова, ведущего научного сотрудника Института США и Канады Российской Академии Наук Артура Демчука. Артур Леонидович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А вот чем они руководствуются, когда в Литве, когда вообще эту идею проталкивают, что им будет безопаснее? Вот ну так вот, если простая банальная человеческая логика. Вы сразу под ударом там условно российских ракет, если с вашей территории что-то прилетит. Они, почему они этого не боятся? И чего они боятся, от чего они пытаются этим защититься, на кого они рассчитывают?
2: Ну, причин этого решения или запуска этой процедуры несколько. Во-первых, Литва, по-моему, единственная из стран НАТО, где в Конституции пока есть такой запрет на размещение ядерного оружия на своей территории и иностранных военных баз. Но это сделано было еще вот после распада СССР, когда только-только делалась новая Конституция. Они решили, видимо, как-то обезопаситься, чтобы, соответственно, никто не посягал на их суверенитет, не размещал военные базы. Но потом они в 90-е годы уже вступили в НАТО, и, естественно, этот запрет им как бы связывает руки и вызывает недоумение у других стран НАТО. Почему в других странах можно размещать иностранные базы, например, американские, а в Литве нельзя. Поэтому они просто здесь хотят угнаться за всеми остальными членами НАТО и сказать, что мы такие же, как все остальные. Что касается вот этого размещения ядерного оружия, то оно пока носит гипотетический характер, потому что нужно, во-первых, сначала пройти всю эту процедуру, на нее отводится несколько месяцев, поэтому вот предполагается, что только зимой будет окончательное голосование. Ну и сама по себе отмена запрета на ядерное оружие не означает, что тут же там оно будет размещаться. Это может быть тоже такой элемент торга, поскольку Соединенные Штаты требуют и причем давят на всех союзников по НАТО, чтобы они увеличивали свой военный бюджет до 5% ВВП. Вот, удалось все-таки как-то смягченный такой вариант принять, что часть будет действительно на военные нужды идти, а часть этого увеличения будет идти на инфраструктуру. Поэтому Литва может пустить деньги на инфраструктуру, которая нужна для размещения вот этого тактического ядерного оружия, например, там аэродромов, какая-то модернизация будет, там склады какие-то и так далее, и отчитаться, что вот они военный бюджет тоже освоили и направили деньги на военные нужды. А что касается безопасности, то они считают, что если у них будет американское там, или, допустим, французское какое-то ядерное оружие, там, например, на самолетах или там, на каких-то пусковых установках мобильных, то это повышает их безопасность, никто не будет такой смелый, чтобы нанести удар по территории Литвы, если там есть, скажем так, оружие, и тем более будут там военнослужащие старшего брата, что называется, например, Соединенных Штатов, поэтому вот они считают, что это их как-то защитит.
1: Артур
2: Хотя,
1: Ильич,
2: по-моему, обычная логика простая.
1: Да.
2: Если оттуда исходит какая-то угроза, то для нас не важно, какие там военнослужащие будут, это литовцы, американцы, французы или англичане. Для нас это будет потенциальная цель.
1: Да, но вот, Артур Леонидович, а получается, они считают, получается, если вот они так размышляют, не так, как мы с вами, что все-таки мы собираемся напасть. Ну, раз они называют это защитой, откуда вообще вот эта дурь, вот эта в головах? Тем более мы, даже вот если бы мы собирались напасть, ну вот нам нечего делать, как ядерным оружием, нападать на Литву, которая на карте не видна.
2: Ну, это мы с вами понимаем. А они должны своему населению, так же, как в других странах, в той же Германии, правящие круги, там, во Франции, нужно промывать мозги, что есть... Раньше была советская военная угроза, кивали на Советский Союз, сейчас на Россию, потому что нужно как-то оправдать экономические трудности, а лучше всего эти экономические трудности оправдать происками врагов и то, что нужно тратить деньги на военные нужды. Нужно оправдать наращивание военного бюджета, нужно оправдать сокращение других статей бюджета, бюджета под предлогом того, что обеспечение безопасности гораздо важнее, нам главное сейчас сохранить свою независимость, не попасть опять в орбиту влияния России, как это было там во время Российской империи или Советского Союза. Вот на фоне этого, естественно, можно освоить все эти самые военные бюджеты.
1: Ну, кажется все-таки, что по политике своих людей недооценивают своих граждан, потому что, мне кажется,
0: любой... Ну, вообще, такое достаточно рискованное, отчаянное решение.
1: Конечно.
0: Неужели нельзя было выбрать какой-нибудь путь попроще?
1: Да, попроще, поскромнее.
0: Менее рискованное.
2: Тех граждан, которые будут против этого выступать, тут же объявят, что они предатели, там, агенты России и так далее. Поэтому там даже никто сейчас особо поднимать голову не будет против этого решения. Ну, пока не начнется реальное размещение вот. То, там, каких-то ракет. Потому что от вот этих слов, что мы снимаем запрет, разрешаем на нашей территории размещать, до реального размещения тоже пройдет какое-то время. И там может быть вполне такое же, как было во время холодной войны в Германии, когда американцы решили там размещать свои ракеты, там, Першинг-2 и так далее. Там были массовые демонстрации в Германии против размещения американских ракет, потому что немцы понимали, что это превращает Германию в такую же мишень, как и, соответственно, Соединенные Штаты в случае ответного удара.
1: Беда в том, что в Германии все-таки немцев было довольно достаточно немало, а вот сколько осталось литовцев, там, я не знаю, 1,5 миллиона, я вот честно не посмотрел, какой сейчас численность населения Литвы, но страны обезлюдили все их. И вот все, и Латвия, и Литва, и Эстония. Так что не знаю, кто там будет выступать. Уже некому просто выходить на улицу с митингами. Спасибо большое. Заведующий кафедрой строительной политологии МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады Артур Демчук был с нами.
0: А далее поговорим о том, как сегодня ночью медведи терроризировали целый город. Подробности последуют ровно через минуту. Попытаемся разобраться, что это за медвежье нашествие такое. Дождитесь, скоро вернемся.
3: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
4: Там по синим цветам бродят кони и дети.
3: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
5: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
6: Нам очень нравится ваша работа.
3: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
8: Это волшебство технологий.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Таежная обоза в Хакасии этой ночью оказалась в плотной медвежьей блокаде. Звери буквально лезли со всех щелей. И, как рассказал глава муниципалитета Валентина Филимонова, косолапых видели у городского моста, в садах обозы Заречной и в огородах дачного общества Черемушки. Незваным гостям указали на лес, но в некоторых случаях дипломатия не сработала. Троих медведей пришлось ликвидировать, причем один из них – поразил очевидцев своими габаритами. На одной из дач он, улепетывая от людей, полностью снес забор.
1: Настоящую войну приходится вести республике, по словам министра природных ресурсов Хакасии Владимира Лебедева. С 26-го года, с июля, то есть за год, ну, с небольшим, за год и один месяц, и два месяца, зафиксировано уже около 4000 выходов бурых к людям, 141 медведь уничтожен. 141 медведь в маленькой Хакасии. Ее вот как Литвы тоже на карте не видно. Это очень маленькая республика.
0: Ну, а Красноярский край, наверное, все-таки побольше. Да, и вот медведь убил там 39-летнего сторожа. И напал хищник на мужчину прямо на рабочем месте. Мужчина охранял технику в Енисейском округе, когда тот на него бросился. И сейчас вот следователи выясняют обстоятельства случая. случившегося. Но нам до конца часа не хватит времени в эфире для того, чтобы перечислить все нашумевшие случаи нападения медведей на людей.
1: Ну, в день их происходит несколько.
0: А там страшные были истории. И женщину просто медведь утащил через реку, где ее наполовину съел.
1: И молодую пару.
0: Вытащил, да, из палатки с ее женихом.
1: Да, да, да, вот эту вот девушку. Я вспоминаю, конечно, вообще страшная история. Или другую женщину из дома, что ли, наверное, вытащил, а ее подруга, ну, как-то вот осталась рядом, лежала, и, ну, спали они, и что-то как-то повезло ей. В общем, страшные истории происходили. Специалист по конфликтам между крупными хищниками и человеком, зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар с нами на связи. Михаил Арсеньевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Михаил Арсеньевич, ну вот все нам говорят, эксперты, специалисты, что, во-первых, это было так всегда. Вот. В этот период происходят такие случаи.
0: Это нам... просто медийный эффект,
1: да,
0: какой-то.
1: Нам кажется, что не было такого количества случаев. Нам кажется. Может быть, мы чего-то не замечали, почему-то это не было темой. И вот если это так, если не было, да, ну, опять же, если было, ну, так уж и объясните нам, скажите нам об этом. А если не было, то почему сейчас происходит, на ваш взгляд?
10: Значит, начнем с того, что, конечно, если бы вы мне этот вопрос задали 3 недели назад, я бы сказал, что все в рамках нормы. Потому что медведи каждый год у нас в стране убивают от 30 до 80 человек.
1: Ого!
10: Количество, да. Господи, от автокатастроф их умирает ежегодно в сотни раз больше. Значит, ежегодно у нас растет численность медведей. Одна из причин, почему это так происходит. У нас растет численность медведей. Она растет по двум причинам. Одну мы понять не можем, она чисто биологическая. У них растет плодовитость. Если в начале нулевых годов среднее количество медвежат выводки было 2,2, то сейчас 2,5 и выше. Это какой-то естественный процесс, мы над ним не властны. Вторая часть процесса, она происходит по нашей вине. У нас вообще, в принципе, популяции медведей в стране должны быть стабильны или чуть-чуть увеличиваться. За этим следит департамент по управлению животным миром. У нас такой есть. Раньше он назывался охотдепартаментом. И этот департамент выдает лимиты на медведей, на их отстрел охотниками. И если условно в шаровом регионе в вакууме выдается 100 лицензий, разрешений на добычу медведя, то добывается из них 27. То есть у нас 73% лимита медведей не добываются по всей стране, и это количество уходит в рост численности. Третья причина – это то, что медведи из-за потери интереса к ним охотников, в общем-то, перестают бояться людей. Раньше, когда медведя, в советское время на медведя и регулярно охотились, это был востребованный охотничий вид. Шкура была таким почетным трофеем и так далее. Сейчас люди стали помирнее. И отстрел, вот такой вынужденный отстрел, там произвелся на абсолютно бытовом уровне. То есть, как только медведь представлял какую-то минимальную опасность, его убивали. И медведи просто знали свое место. Сейчас этого не происходит уже 25-26 лет. И медведи страх перед человеком потеряли. Ну а третья причина, четвертая причина, в общем-то, которая наложилась на эти три, это то, что у нас по Южной Сибири в целом, в Туве, в Кемеровской области, в Хакасии, на юге Красноярского края, в Иркутской области, не урожайки ореха кедра сибирского, основного нажировочного корма зверя. Зверь потерял, в общем-то, возможность набирать жир перед залеганием в берлоге и выходит к людям. Он выходит на помойки, он выходит в населенные пункты, он разоряет подсобные хозяйства и временами прихватывает самих людей.
0: Михаил Арсеньевич, вы вот сейчас открыли для меня смысл песни про Мишку Косолапова, который по лесу идет, шишки собирает и песенку поет. Я думаю, что он просто собирал шишки, а это он к зажировке готовился, оказывается. А почему вы нам сказали, что еще 2-3 недели назад вы бы присоединились к тем голосам, которые говорят, что ничего особенного не происходит? Вот что лично в ваших наблюдениях поменялось за эти 2-3 недели, на что вы обратили внимание? Может быть, мы это упустили?
10: Ну, я просто нахожусь в контакте со всеми руководителями соответствующих ведомств в тревожных медвежьих регионах. И когда они стали говорить о том, что у них очень плохой урожай, и медведи стали выходить, ну, в общем, стало понятно, что это плохой год, так бывает. Тоже это бывает. У нас предыдущий такой год был 2014, а если копнуть пораньше, ну, я просто проблемой-то занимаюсь очень давно, больше 40 лет я занимаюсь этими конфликтами. Например, в 1962 году, году моего рождения, была ситуация абсолютно такая же, как сейчас. И людей убили, они несколько десятков медведей, и медведей вынужденно отстреляли 1500. И причина была та же самая. То есть все, в общем-то, бывает.
0: Ну и мы правильно понимаем, что интерес охотников в охоте на медведя – это чисто азарт. То есть сейчас с этой шкурой особо ничего не сделаешь, если только на стену, да, повесить.
1: А мясо, говорят, опасное, да?
0: Подушечки лап медведя, я слышал, и деликатес.
10: Ну, я тоже слышал, что это деликатес, но я не видел людей, которые их съедят.
0: Я тоже.
10: Их раньше вывозили в Китай, но сейчас дело в том, что Китай поставил очень мощный фаервол на пути вот этих дериватов медвежьих. Желчь, лапы, жир и так далее. За контрабанду там расстрел. И, в общем-то, это сработало гораздо лучше любых наших законодательных ухищрений. Но охотникам действительно медведь не нужен. Вот представьте себе вонючую здоровую медвежью шкуру в малогабаритной московской квартире, пусть даже трехкомнатной. Интерес к охоте на медведя есть очень узкой, страшно далекой от народа, группы трофейных охотников. Их у нас в стране меньше 1000. Я даже думаю, что меньше 500.
0: Вот как.
10: И они все уже своих медведей. Медведей уже убили.
1: Но это вот, конечно, правило. Что-то изменилось в психологии или в привычках, в традициях. Я сейчас поделюсь секретом. Я не знаю, может быть, я даже Ольге этого и не рассказывал. А когда я по молодости купил ружье, первая моя охота была, мы пошли на медведя. Ну, я, конечно, там опозорился, это отдельная тема, рассказ. Конечно, никого я там не убил, напугал и медведя, и весь лес распугал. Но первое желание, мне сказали, так, все, ну, раз у тебя появилось ружье, значит, идем на медведя. Это было обычно раньше, сейчас такого нет.
0: Михаил Арсеньевич, а вот что же все-таки делать? Потому что из тех источников, которые попадались нам на глаза, мы видели информацию, предупреждение о том, что это еще были семечки, только начало. Потому что самая активная зажировка у медведя начинается в октябре и даже в ноябре. То есть самое страшное еще впереди, получается так. Верно это?
10: Значит, нажировка происходит у медведей где-то с начала сентября. Он долго набирает жир, ему на это нужно много времени. Да, но в середине октября, в начале ноября начнутся в наиболее медведеопасных регионах морозы и начнет выпадать снег. И медведю надо будет идти на берлоги. Идти ему на берлоги не с чем. И он, в общем-то, тут массово ломанется к людям. И в это время медведи, в общем-то, конечно, очень опасны. То есть вот самый опасный медведь – это в начале зимы не набравший жира зверь. Он становится шатуном. Я вот иногда рассказываю, как медведей отпугивать или избегать встречи с ними. Так вот, все это с шатунами не работает. У него полностью отключены соображения собственной безопасности. Он хочет есть, и он будет идти к людям и, в общем-то, вступать с ними в очень активные конфликты. Я рекомендую людям, которые живут в районах, где вот сейчас идет массовый выход медведей, до установления снежного покрова без крайней необходимости, жизненной необходимости в тайгу не ходить.
0: Я вот, кстати, слышала, что в Канаде, Америке, там тоже частая история выхода медведей к людям. Есть даже какие-то в магазинах специальные звуковые баллончики продаются для того, чтобы их отпугивать. Но все-таки вот не могли бы вы рассказать, если не с шатуном, а с обычным медведем, не приведи Господи, состоится встреча в лесу, в Московской области на границе Тверской и Ярославской медведя, кстати, водятся. Как вообще вести для того, чтобы его отпугнуть или не привлечь? Привлечь его внимание. Я слышала, что песни рекомендуют грибникам петь, чтобы он слышал издалека голоса.
1: У нас минуты полторы-две максимум.
10: Ну, ближайшие следы медведя я видел в Московской области в 40 километрах от Кремля.
1: Вот так.
10: Ну, на самом деле, если медведь вас не видит, старайтесь ни в коем случае не привлекать его внимание и отойти подальше. Ну, пока он вас не заметил. Не пытаться его прогнать, отпугнуть со своего пути. Песни петь помогает. Носить сигнальные свистки помогает. Шумовые баллоны, их полно. Полный озон шумовых баллонов помогают. Поднимать над головой куртку и показывать, что вы увеличились в размере, помогает. Да, в размере. Просто для медведя он очень плохо видит. Это значит, что вы были одного размера, стали другого. Непонятно. Любые живые существа боятся непонятного. И помните, что самое главное оружие у вас на плечах – это голова. Думайте, анализируйте, принимайте решение, выполняйте.
0: Михаил Арсеньевич, спасибо вам большое за ваш интереснейший рассказ. И напоминаем нашим радиослушателям, что Михаил Кречмар – специалист по конфликтам между крупными хищниками и человеком. Зоолог, кандидат биологических наук. Ну а сейчас будет минутный перерыв, после которого мы вернемся и поговорим про аномальную волну очень странного ОРВИ без температуры. Дождитесь, скоро вернемся.
3: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Леди Макбет.
11: Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
3: Гость, ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Ну что, давайте поговорим про ОРВИ. Зафиксировали в России, уже зафиксировали аномальную волну ОРВИ без температуры, но сильной ломоты.
1: И в регионах отмечается необычный рост вот этой заболеваемости ОРВИ. Но опять, это мы говорим мы и наблюдатели различные. Сейчас послушаем эксперта, которая протекает без повышения температуры. Инфекция проявляется першением в горле, сухостью во рту, ломотой в теле и сильной слабостью. Ну ладно, мы просто читали чужие новости. Но вот у меня, у друзей вся семья лежит, ребенок принес это из школы. И это затянулось. То есть случилось это в пятницу. Взрослые заболели в четверг или в пятницу, а ребенок до этого неделю мучился, девочка среднего, этого подросткового возраста. В понедельник вызвали врача, и он прописал на неделю больничный. Обычно, как-то 3 дня, и там, гуляй, да, или там зайдешь, если будет продолжение. А здесь точно на неделю. И вот, кстати, вот сегодня среда, Ну, честно говоря, пока человек лежит еще дома. То есть что-то
0: и такое происходит от Калининграда до Владивостока. Пациенты описывают свое самочувствие как ужасное, тяжелое, а термометр при этом показывает норму. И когда нет жара, врачи обычно ставят диагноз ОРВИ, не назначая дополнительных лабораторных тестов. Вот, и это уже усложняет всю историю.
1: Вообще отдельный вопрос вот сейчас будет, но мы сейчас послушаем вначале про эту историю, про эту инфекцию, а потом уже отдельно о тестах и диагнозах. Это очень интересно, и меня всегда удивляло. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский с нами на связи. Сергей Леонидович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Ольга, Игорь, добрый вечер.
1: Сергей Леонидович, ну, во-первых, что это такое? Может быть, это медийный опять какая-то медийный страх, а на самом деле ничего там не произошло, никакого аномального нет?
13: Вы знаете, тут, наверное, есть две стороны медали. Первая сторона медали – это ту фразу, которую каждый из нас знает, принадлежит устам господина Черномырдина. У нас никогда такого не было, и вот опять. Вот. Если в поддержку этой фразы, то в каких-то научных изданиях о появлении нового возбудителя ОРВИ нигде ничего такого я не слышу. С наступлением холодов, с наступлением периода, когда мы не гуляем по парку, а сидим в замкнутом помещении, боимся окошко открыть, создаются условия, при которых возбудители ОРВИ начинают очень быстро передаваться. Добавляем сюда переохлаждение, добавляем сюда под дождиком, чуть-чуть промок, и сезон ОРВИ запустился. Среди возбудителей ОРВИ огромное количество, я наверняка даже всех не назову. То есть это десятки различных преимущественно вирусов. И протекают они у всех по-разному. Но есть и вторая сторона медали, да, то, что когда человек болеет и ему плохо, то ему вот не до этого и шутливого, и непонятного научного, научной терминологии. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые себя плохо чувствуют, особенно когда нет высокой температуры. На самом деле, когда температура повышается, у нас организм как бы переходит на военное русло экономики и мобилизует все резервы для борьбы. А с низкой температурой организм чаще всего борется и дольше, и сложнее ему бороться. Поэтому будем анализировать новые возбудители. Может быть, что-то и появится. Но на сегодняшний день у меня нет никаких абсолютно оснований говорить о том, что появился какой-то новый возбудитель.
1: Сергей Леонидович, а вот вопрос, который действительно очень часто возникает, и мы это заметили, он у меня возникает, у меня лично после ковида возникает. Вот ведь разные действительно возбудители, разные вирусы, там разные то бактериальные, то вирусные, да, то есть разные инфекции и так далее. А у нас практически никогда ведь тестирование никто не делал. Врач так посмотрел, а ты болеешь этим, и на вот эти таблетки. А вот ты болеешь этим. Во-первых, откуда врач знает, чем я болею, если он тест мне не сделал? А во-вторых, ну правда, почему не делать тест всем, не уточнять и не как-то точечно, конкретно не лечить? Это что, дорого? Или это неэффективно? И на самом деле у нас такие врачи, что на глаз определяют, чем, каким вирусом ты заболел.
13: С одной стороны, нам очень хочется, чтобы к нам пришел на дом доктор, высококвалифицированный, чемоданчиком с большим количеством мгновенных тестов и сразу нам поставил правильный диагноз, назначил необходимое лечение, и мы выздоровели до того момента, как доктор выйдет из нашей квартиры. К сожалению, в реальности все так быстро не делается. И экспресс-тесты далеко не на все возбудители у нас есть. На вирус гриппа, на вирус ковида может быть. Нужно ли их раздавать, нужно ли их закупать? Да, конечно, нужно. Но есть вторая, опять же, сторона. Вот доктор поставил диагноз. Одному пациенту он поставил диагноз риновирусная инфекция, второму диагнозу метапневмовирусная инфекция, третьему боковирусная инфекция. Три разных диагноза. И назначит он одно и то же лечение. Потому что если это ОРВИ, симптоматическая и патогенетическая терапия, она одинаковая. Поэтому зачастую доктору нужно ответить на простой вопрос. Это бактериальная инфекция или вирусная инфекция? А квалифицированный врач это сможет сделать. И если это бактериальная инфекция, то тогда ее нужно подтверждать и только потом назначать антибактериальный препарат. А вот если это грипп или если это ковид, то в этом случае у нас есть противовирусные тиотропные препараты, которые будут активны против этого вируса.
1: Ну, вы просто вот в моих глазах выросли все те врачи, которые все, оказывается, понимают. Нет, ну, действительно, вот мы об этом же ведь не задумываемся, а вы это профессионально объяснили. А скажите, тем не менее, вот тоже вот всегда вопрос, вот, говорят, вирус или бактериальная инфекция. А что на самом деле опаснее, да, вот вирусные или бактериальные инфекции?
13: Ой, слушайте, ну вы мне риторические вопросы задаете.
1: Ну,
13: задаете.
1: Не знаю, а для нас это, для меня это конкретно. И вот, может быть...
13: Умереть от переедания или умереть от голода?
1: Разные же смерти-то, ну как вы один... Ну, пока толстый сохнет, ну, худой сдохнет, там, понимаете?
13: Итог-то один, как Ольга правильно подметила. Есть вирусные инфекции, которые протекают очень тяжело. Среди сезонных это можно выделить одну – грипп. Вот у гриппа больше всего осложнений, как самого гриппа, так и послегриппозных осложнений. И в этом случае летальность, если мы будем брать цифры ВОЗа, то это порядка 250 тысяч человек в год умирает от этого вируса. Если взять бактерию такую, как коринобактерия дифтерия, то она тоже может вызывать очень тяжелые формы заболевания и высокую летальность. Но ведь главное что? Не главное, какое заболевание, а главное, как быстро поставлен диагноз и, соответственно, своевременно назначено специфическое этиотропное либо противовирусное, либо противобактериальное
1: терапия. Вот, Сергей Леонидович, тогда вопрос на засыпку, который мы же часто занимаемся самолечением, к сожалению, чего мы не рекомендуем никому. Тем не менее, вот мои друзья, заболевшие вирусной инфекцией, как выяснилось, ну, врач их посетил, да, действительно, это вирус, сказали, Игорь, только ты давай это, ты нас, конечно, не будешь слушать, но ты давай-ка сейчас начни принимать противовирусные препараты в качестве профилактики. По-моему, что это неправильно, да? Давайте мы объясним людям. А можно профилактически принимать, не заболев, противовирусные препараты?
13: Вы знаете, самолечение – это вообще очень большая проблема. Вот. У любого лекарственного препарата есть А – показания, Б – противопоказания. И показанием для назначения противовирусного препарата является наличие вирусной инфекции, против которого эффективен данный вирус. Поэтому с профилактической точки зрения пользы не будет никакой. Но у любого препарата, как я уже оговорился, есть противопоказания и, соответственно, им побочные какие-то действия. А если человек еще какие-то препараты параллельно с этим принимает, может быть, какие-то биологически активные добавки, никто ж не знает, как это все будет вместе действовать. Поэтому я все-таки пропагандирую минимум лекарств, только если оно необходимо.
1: Спасибо, это очень приятно слышать от врача. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский не рекомендует много лекарств, не рекомендует заниматься лекарственной профилактикой. Будьте все-таки осторожны.
0: И самолечением тоже, и самодиагностикой через интернет. Это тоже такая русская народная традиция и увлечение у многих. Мы сейчас вас покинем, уважаемые радиослушатели, но вернемся сразу после новостей, и будет, надеюсь, у нас интересный эфирный сегмент, когда мы будем говорить про очередной фильм, который посетил наш коллега Ольга Максимовна Гришатров.
3: Наше время. Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
7: Слушаем!
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
7: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
3: Сигналы точного времени.
7: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
14: именно выбор профиля, ограничения своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведет 25 годах. Но профориентации можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, они совершенно не соответствуют потребностям ребят в этом возрасте.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
16: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Леди Макбет.
11: Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
3: Гость, ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
17: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново Харьковской области. Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но не будет прекращать спецоперацию на время переговоров. Пик заболеваемости гриппом в России в текущем сезоне ожидается на новогодние праздники. Далее подробно. Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново Харьковской области, об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, стало известно о попытках прорыва противником кольца окружения вокруг населенного пункта Черное в Харьковской области, а также о расширении внешнего кольца окружения северо-западной части города Доброполье. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов. Рубцы, Маяки, Волчий Яр, Лозовое Донецкой Народной Республики, Моначиновка, Андреевка, Грушевка и Изюм Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Богдана».
1: Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поблагодарил граждан страны за активное участие в выборах депутатов Госдумы. Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие. По словам президента, от правительства многое зависит по тем направлениям, которые входят в сферу его ответственности.
3: Ясно, что без эффективной денежно-кредитной, как я уже сказал, экономической политики невозможно и укрепление обороноспособности государства. До сих пор мы в плановом порядке добивались всех целей, в том числе и задач решения социальных вопросов и обязательств перед гражданами страны. Нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие, которое люди оказали и правительству Российской Федерации, всему российскому руководству по всем важнейшим направлениям укрепления России.
1: Владимир Путин, говоря о прошедших в России выборах, обратился к бойцам на фронте и сказал, что это голосование за них, что люди верят им и верят в победу России.
3: Сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине. И не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.
1: В ходе совещания Владимир Путин назвал прошедший в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи хорошим и важным мероприятием. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил об успехе фестиваля. «Спасибо большое, хорошее, большое и важное мероприятие», отметил президент. Ассоциация ветеранов СВО насчитывает уже 40 тысяч участников. Это показатель доверия, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. В четверг во Владивостоке состоялась церемония открытия всероссийских сборов Ассоциации ветеранов СВО. На ней показали видеообращение Новикова. То, что доверие растет, это показали и прошедшие выборы в Госдуму, и другие избирательные кампании по стране. «Мы видим, что ваших представителей избрали во все органы власти», – сказал Новиков. Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО проходят 23-27 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но не будет прекращать спецоперацию на время переговоров, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. По его словам, Европа хочет именно паузы, все с той же целью – получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима.
4: В ходе недавнего очередного визита в Москву Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать достижению украинского урегулирования. Как сказал Дональд Трамп в августе 2025 года после встречи в Анкоридже, все согласны, что надо добиваться не какого-то соглашения о прекращении огня, а долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, которое надежно положит конец войне. Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готовы к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: Вашингтон в ходе последних контактов с Россией подтвердил, что по-прежнему заинтересован в содействии украинскому урегулированию, заявил Лавров. Пик заболеваемости гриппом в России в текущем сезоне ожидается на новогодние праздники, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что в некоторых случаях, в зависимости от того, какие вирусы активизируются, пик может случиться в последней декаде декабря. Разница по времени не очень большая, но к этому моменту лучше быть уже защищенным, привитым и иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. Это, безусловно, защищает от болезни, отметила Попова. Ранее глава ведомства сообщила, что Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max, в сообществах Вести. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Спортивно-арбитражный суд 22 октября рассмотрит апелляцию Федерации хоккея России на решение Международной Федерации хоккея сохранить запрет на участие российских сборных в соревнованиях текущего сезона, сообщает Матч ТВ. Ранее дисциплинарный совет ИХФ удовлетворил жалобу российской стороны и аннулировал предыдущее решение Совета Международной Федерации о недопуске сборных России по соображениям безопасности, однако отстранение продлили. Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов заявил о том, что финальное решение КАС будет обязательным для Международной Федерации хоккея. В регулярном чемпионате КХЛ в среду состоялись очередные матчи. «Металлург» на выезде победил «Салават Юлаев» 4-3. Лидер турнирной таблицы «Локомотив» одержал седьмую победу в 8 матчах на старте регулярки. На выезде, обыграв «Адмирал» 2-1, ЦСКА выиграл 4-й матч подряд. На сей раз в гостях армейцы победили «Амур» со счетом 2-0. Авторитетный портал «Трансфермаркт» провел переоценку рыночных стоимостей игроков клубов российской премьер-лиги. Так, по версии портала, самыми подорожавшими футболистами РПЛ стали Кирилл Данилов из ЦСКА, прибавивший к своей трансферной стоимости 4,5 миллиона евро, Максимилиано Гутьеррес из московского «Динамо» с прибавкой в 3 миллиона и футболисты «Спартака» Жетсон Фернандеш и Маркиньос, которые прибавили по 2 миллиона евро. В завершении о теннисе. Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре. Первая сеянная россиянка обыграла Александру Соснович из Беларуси 6-2, 6-2 и за выход в полуфинал сыграет с Лейлой Фернандес. На турнире WTA 250 в Сеуле в четвертьфинал пробилась Алина Корнеева, которая в матче второго раунда победила еще одну россиянку Дарью Астахову 6-2, 3-6, 6-1. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в четверг, 24 сентября, в Магадане плюс 8, плюс 10, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Во Владивостоке плюс 17, плюс 19, малооблачно, без осадков. В Челябинске плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Красноярске плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Оренбурге плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. Во Владикавказе плюс 18, плюс 20, облачно, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве облачно, пройдет небольшой дождь, вечером ливень. Днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: «Разное время». Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
2: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
3: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
2: Да, не могут их не обслуживать, не что-то с ними делать.
3: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась, и многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
0: Разное время. Слушайте по будням. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
4: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
1: Мы снова с вами, готовы продолжать. Еще 45 минут нашего времени посвятим обсуждению различных интересных тем. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Приветствуем всех, кто присоединился к нам только что. Напоминаем, что есть у нас мессенджеры 8-925-222-9992. Ну и давайте расскажем о планах.
5: Ну, москвичам мы расскажем о переходе на зимний образ жизни, о включении отопления, которое произойдет, ну, наверное, в ближайшее время. Или, может быть, нет, если ба билеты за тянется. С Дмитрием Сухининым поговорим об адаптивных видах спорта, на примере адаптивного хоккея и о проблемах, которые есть, причем такого, наверное, может быть, даже психологического характера больше. А самая основная часть нашей программы, второго часа нашей программы будет посвящена приключенческой комедии «Как Иван в сказку попал», на которой побывал наш друг, коллега, журналист «Радио России» Иван Волонихин, который уже в студии, и прямо сейчас, через секунду, мы с ним поздороваемся. Начинаем.
0: Наше время.
5: Ну что, привет вам.
6: Приветствую, привет. Коллеги, да. Ольга, Игорь. Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио России». Ну что, можно поздравить с очередной премьерой. Это снова сказочный сюжет, но это не франшиза, привычная нам, связанная с героями, да, с богатырями, да. Это отдельный проект совершенно. Он призван обратить внимание на то, насколько важную роль вообще сказки имеют в нашей жизни. И идет рассказ о том, насколько это является тем самым скрепным, основополагающим фундаментом для нашей культуры, для нашего мироощущения, для нашего языка. Это все идет подача через мальчика нашего с вами, можно сказать, тот, кто живет с нами в одно и то же время, да. Но единственное, что, конечно, уже совершенно иные реалии и по воспитанию, и по окружающей культуре. Потому что ни для кого не секрет, что современные подростки, конечно, очень увлечены такими вот западными героями, да, с героями комиксов, героями кинофраншиз голливудскими и так далее. И в этом плане наши привычные герои порой кажутся, ну, какими-то простецкими, незамысловатыми, такими обыкновеннейшими.
7: Ну да, уже привыкли к этим американским комиксам, и кажутся там...
6: яркими такими.
7: Кажутся. Ну, не знаю, мне они никогда не казались такими, но удивительно, что действительно мы о наших вспомнили только сейчас. Вот.
6: Премьера фильма была, соответственно, несколько дней назад, ну а ты, Игорь, знаешь, что первый показ этого фильма был в городе, в котором тебе тоже довелось побывать. Давайте мы дадим сейчас слово режиссеру фильма Алексею Нужному.
8: Мы взяли все самые лучшие сказки и объединили их в оригинальном сюжете. И в этот мир попадает самодовольный тот самый школьник, и теперь как он в нашем глубоком, содержательном русском мире будет выживать. Вот это смешно.
6: Жанр, конечно же, это семейная приключенческая комедия. Это то, на чем очень специализируется наш холдинг ВГТРК и телеканал «Россия», генеральный директор которого Антон Златопольский, как обычно является, как чаще всего бывает, является продюсером и этого фильма.
9: Для вас, как для продюсера, какой был самый главный вызов? Какая философия в этом фильме? Для кого он?
10: Ну, мне кажется, он для всех.
11: Я надеюсь, что максимально широкая аудитория воспримет его с любовью. Это послание талантливого человека Алексея Нужного, которое для него является неким жизненным посланием. Он за него болеет, и он сделал его по-настоящему хорошо.
12: И очень красивый фильм. Сразу видно, какая богатая природа у нас в России, какие локации.
11: Это была часть идеи.
6: За несколько дней более 160 миллионов рублей заработала эта лента. Причем такие вот, знаете, скептически настроенные критики сказали, что-то там не так со сборами. Почему-то вот в пятницу такой резкий взлет был, то есть четверг был провальный, пятница резкий взлет, и, понятное дело, все друг другу рассказали, что это, в общем, полное барахло, на которое не нужно идти, поэтому в субботу-воскресенье снизились, значит, показатели. Ну, слушайте, друзья мои, ну, вспомним, какая роскошная погода была в субботу-воскресенье. Так что я думаю, что вот эти вот злопыхатели, они заткнутся, когда увидят полный вот этот вот бокс-офис, то есть кассовые сборы этого фильма. Ну и, как Ольга говорила, за трансляцией программы «Наше время» можно следить с помощью мессенджеров. И те, кто сейчас смотрит нас, конечно, с удовольствием и увидят еще и трейлер этого замечательного фильма. Смотрим.
13: Жил-добыл на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
14: Всем привет! И мы продолжаем мою рубрику «Супергерои».
15: Это что это ты натворила?
14: Да он мне все равно больше не пригодится.
15: У тебя 3 двойки за год, в том числе по литературе.
13: Всем чужим был одурманен, но в наши сказки угодил.
16: Где стрела моя упала, там и невеста моя.
14: Не-не-не-не.

0: какой я ему паук, я же герой.
1: Складывай пальцы, как Иван показал, и...
2: Ваша вселенная устарела. Но в мире уже очень много всего. Комиксы, аниме, нейронки. А ты до сих пор в локтях ходишь.
3: Добрый день!
2: Офигеть! А вы можете мне бигмак испечь?
4: Это что за тарабарщина?
1: Ивану нужно свой урок извлечь.
5: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.

0: Ну вот мы видим, да, с 17 сентября, соответственно, уже в кинотеатрах этот фильм. А мелодию-то узнаем там? Там на неведомых дорожках. Фильм 82-го года,
1: когда тоже современные дети попали в сказку.
0: Да. Ну там был вот Митя Сидоров в исполнении Ромы Монастырского, а здесь в Ивана сыграл такой очень подающий большие надежды наш юный талант Мирон Проворов, а ему и слово.
2: В нашей сказке представлены другие сказки. Наша сказка учит читать русские сказки и поможет детей и подростков, которым нужны только телефоны и компьютеры, поможет им найти правильный выход и начать уделять больше времени своим близким, понимать, как важны тебе родные и близкие. А еще, чтобы они начали читать сказки русские, потому что наши русские сказки, они учат какому-то замыслу, который в сложный момент, в сложном вопросе, в котором просто так ты не сможешь ответить, ты вспомнишь эту мысль и сможешь выбрать очень правильное решение.
0: И сейчас наши видеозрители могут наблюдать фотографии со съемок, которые поставил наш видеоредактор, и, соответственно, увидеть, как происходили съемки этого фильма. А помимо вот Мирона Проворова и многих других актеров, о которых я еще расскажу, особое внимание меня привлек, конечно, Виктор Бычков, тот самый, который незабываемый с 90-х годов Кузьмич. Да? Вот, казалось бы, сколько лет прошло, а вот эта вот добрая улыбка, она вот, вы знаете, вот как была, так и есть. Вот есть что-то такое, вот, знаете, неприходящее, то, над чем не властно время. И он сыграл дедушку этого Вани в сказке. Я, конечно, не мог не задать ему вопрос.
3: Дедушки-то должны быть по отношению к таким вот современным внукам строгими или добрыми?
4: Умными. Должны понимать, что это новые люди, а новые люди на этой земле, и если напитать любовью, то все сложится. Если он будет делать какие-то нехорошие поступки, это наша вина. А если будет делать хорошие, это нам позволило обстоятельствами, что мы смогли его напитать. На земле должно быть побольше добрых людей. Я играл-то доброго, уж добрее нет у меня.
3: А проще доброго играть или не очень?
4: Играть не то совсем слово. Проживать жизнь человека, которого тебе доверили. Я наслаждался людьми там, и Яблонькой, и Печкой, и Змей Горынычем. Там же настоящие актеры, очень хорошие. И они передали, и я этого ненавидел, это любил. И Молочная речка. Вот в этом фильме много узнал. Мне кажется, Алексей сделал очень хорошее кино. И оно понятно, и в огромном количестве вот сказок это надо было снимать. Она как бы поставила многое на свои места и объяснила какие-то правильные вещи. Да, сказочные, да, там вдруг все. Но дело в том, что даже сказка помогает добрым людям.
0: Но надо сказать, что вот ту самую Печку озвучила никто иная, как Мария Аронова. А Пелагея выступила в необычной для себя роли Молочной реки. И вот как это было?
5: Сложно было себе представить, что я сейчас речка, что сзади меня какой-то невероятный пейзаж. Потом, когда я увидела трейлер, я поняла, что да, действительно, все очень красиво, а так мне нужно было просто включить свое воображение. Но кино тема прекрасна, что открывает в нас новые грани фантазии. Нет, сразу согласилась, потому что мне понравилась идея, понравился сценарий, понравилась команда, замечательный режиссер Алексей Нужный.
0: Ну, где речка, там и горы, да? Велика страна наша родная, поэтому Илья

0: Виногорский признался, что для него самым захватывающим был тот самый вид, который открывался утром из его номера. Вообще во время съемок действительно проходили и на Алтае, и много где. Вот давайте послушаем его впечатление вообще о том, как проходили съемки проекта.
1: Переплетение миров сказочного и комиксного. Мне папа часто включал какие-то сказки на кассетах еще записанные. Я рос, мне кажется, вот на симбиозе западной какой-то культуры и нашей. Поэтому и там я успел побывать. Ну, потому что искусство идет в ногу со временем. И чтобы искусство было актуально, оно должно двигаться вперед, так же, как и время течет вперед. Если этого не делать, то это не будет интересно.
2: Вообще, конечно, пора об этом было поговорить. Этот фильм, получается, да, серьезную проблему поднимает.
0: Да, да, в том-то и дело, что вроде бы, ну, какой-то фэнтези, да, такая вот история, которая, ну, слушайте, человек попал в необычные обстоятельства. Ну, это, по-моему, я не знаю, 90% фильма снимаются, ну, конечно, на эту тему.
2: Ну,
0: да?
2: Тем более просто... комедия, да, и так
0: далее. Да, да, тем более сказочная комедия. Вот, но здесь действительно очень важно, чтобы... не отпугнуть, да, вот молодежь, ну, прежде всего, конечно, речь идет о, там, скажем, там, средней школе,
2: ну, да,
0: то есть
2: школа.
0: Те, которые уже в, там, старшеклассники, все-таки у них уже сформировавшееся мировоззрение, но и то все равно я видел вот на показах, видел ребят там 15-16 лет, которые с удовольствием смотрели этот фильм. Почему? Потому что он ни в коем случае не назидательный. Ну, там нет такого, знаешь...
2: Надеюсь.
0: Дидактического материала для изучения. Нет, там все подается в легкую. Да? Да, если там вот есть там Змей Горыныч, и там Баба Яга, и там, избушка на курьих ножках, там, и Кощей Бессмертный... Но они представлены достаточно реалистично. Ну, слушайте, там вообще-то кикимору сыграла девушка, которую в жизни не заподозришь в том, что это она, только там потом где-то как-то проглядывается. Вид Корниенко. Попробуй ты ее в гриме узнай.
2: Да, вообще, знаешь, Ваня, что интересно? Я вот подумал, ты сказал, что я бывал в том городе, откуда этот, ну, автор этого фильма,
0: да.
2: Алексей Нужный, это
0: да.
2: Йошкар-Ола. Я когда побывал в Йошкар-Оле первый раз, я вот тоже почувствовал там сам по себе город сказочный и края сказочные. Мне кажется, вот режиссер передал, ну, что ли, вот ту атмосферу, ну, вернее, она его таким сделала. Вот он там родился, в этой, ну, это вот вроде бы Марийская республика,
0: да.
2: Но это русская земля, да?
0: Конечно,
2: и вот там
0: конечно.
2: Она прямо вся дышит, вот этим. И вот я даже вот здесь чувствую, что вот он говорит о своей родине, как бы о нашей России. Да, интересно, конечно.
0: Дочка его, Санта Нужная, тоже сыграла в этом фильме.
3: А ты взаимодействовала с Козленком?
4: Конечно, взаимодействовала. Могу больше сказать, я его даже озвучивала. Я приехала после съемок в студию озвучки и
5: разговаривала таким голосом.
4: Съемки шли какое-то время, и Козленок успел вырасти, и даже ездил в рюкзаке, и Мирону было тяжело ездить с этим рюкзаком тяжелым, скажу.
0: Надо сказать, конечно, о создателях. Да, ну давайте про Козленка хотите? Слушайте,
6: конечно. Это, кто же не хочет про козленка?
0: Про козленка, да. Ой, какой козленок. Слушайте, сначала как бы не очень было понятно, почему из одной сказки он попал в другую сказку. Ну, неважно. Это, для этого нужно посмотреть фильм. А в любом случае, вот переплетение разных сюжетов, да, и те вот былины, сказания, к которым мы привыкли с детства, да, и вот здесь они очень органично переплетаются, и очень правильно подается, что действительно ведь за каждый из сказок, хотя это народное творчество, но есть и литературная обработка, благодаря которым это стало национальным достоянием. Я не буду сейчас всех перечислять, чтобы никого не обидеть, да? Вот, но мы же прекрасно понимаем, что если нету литературной обработки, если нету классных иллюстраций, да, то, соответственно, это не будет книгой, которая будет интересна детям, которая, что называется, разовьет в них интерес к своим корням, не привьет им культуру. А вот из, вот, казалось бы, там вот, ну, матрешки, хохлома, гжель, вроде бы вот сказки, вроде бы все наше родное, все такое привычное, а на самом деле все иногда открывается совершенно неожиданных сторон. Ну и давайте пару слов я скажу все-таки. Действительно, нужно обязательно назвать создателей фильма. Это студия 3Т Никиты Михалкова. Прокатом занимается... партнерская наша компания, Центр Партнершип и телеканал России уже упоминался, при поддержке фонда кино. Таким образом, ну, друзья, я хочу сказать, что вот в ближайшие, я думаю, неделю-полторы, тем более, что с 5 октября уже во многих школах начинаются каникулы, я думаю, что этот фильм просто обречен на то, чтобы стать заметным событием в культурной жизни страны.
2: Очень рада мы за тебя, что ты всегда вот первым смотришь такие интересные истории, а потом к нам приходишь, рассказываешь, мы это уже за себя рады.
0: Да, ну и чуть-чуть я проанонсирую, еще несколько секунд есть. Это не последняя сказка, которая выйдет у нас в этом году, да, при поддержке телеканала «Россия». Да, ждем мы с нетерпением «Чудо-Юдо». Ну и, безусловно, готовимся к главной премьере с 1 января. «Чебурашка 3» будет снова своими очаровательными ушами покорять миллионы сердец и зарабатывать миллионы, а может и миллиарды для своих создателей.
2: Ну что, спасибо вам.
6: Ну, а я пойду, наверное, в этом фильме смотреть на спецэффекты, потому что, судя по трейлеру, они там впечатляющие.
0: Это правда, правда, да. Причем органично они сделаны. Это не выпукло, это не в резонансе, это очень органично.
6: Спасибо. Журналист Радио России Иван Волонихин был с нами. Ну, а далее будем говорить о спорте.
0: До встречи в эфире.
2: Да.
7: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда «Восьмая нота» для вас.
8: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
7: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
8: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
7: Громче звук – это только начало.
8: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
7: «Восьмая нота». Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Наше время.
6: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым к нам пришел Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
9: Привет, Дим.
10: Здравствуйте.
2: Тема такая сегодня, где-то спортивная, где-то такая, наверное,
10: социально-спортивная.
2: Социальная, гуманитарная. Такая,
10: да. Да, ну, потому что, когда говорим про адаптивный спорт, мы прекрасно понимаем, что это, в первую очередь, элемент социализации для людей с травмами, с врожденными, с ограниченными возможностями, да. И хоккей, мы, в принципе, прекрасно знаем, что это очень дорогой вид спорта. Само по себе, вот, потренировать сыночку, либо доченьку, между прочим, девочек сейчас очень много тренируется в хоккей. Ну, правда, футбол больше, но...
2: Не надо, мы вчера тут футбол похейтили, сейчас начнем хоккей хейтить женский. Давай, это... давай мы это...
10: Ну, давай ты не будешь хейтить женский хоккей.
2: Я-то не буду точно.
6: Вчера... А я буду.
2: Ольга Владимировна вчера постаралась по поводу женского футбола.
10: Да? За что?
6: Ну, давай не будем повторять вчерашнюю радиопередачу, а ты займешься своей работой.
2: Он защитник, оказывается, видишь?
10: Женских, сегодня она хейтит меня.
2: Женских видов, защитник женских видов спорта как бы у нас в студию пришел.
10: Председатель общества женщины России. Тут, в общем-то, я так и не понял.
2: А ты председатель общества спортсменки России, я чувствую.
10: Да, нет, ну ладно, давай вернемся все-таки к адаптивному хоккею, потому что собрать ребенка и чтобы он провел сезон, от родителей требуется, ну вот в Москве, это просто какие-то немыслимые суммы, там может доходить до 200-300 тысяч, чтобы купить, потому что дети растут каждый год, обмундирование, защитную амуницию, коньки, игровую, оплатить взносы за лед, оплатить взносы за трансляцию.
2: Но это ты говоришь об обычных детях, нормальных. Да. Извините, слово «нормально» неправильно.
10: Слушай,
2: нормально, ну, об обычных
10: адаптивный
2: детях.
10: Адаптивный хоккей, а вот это еще чуть-чуть дороже, потому что там, во-первых, существует, ну, если мы берем самый, наверное, известный из адаптивных видов спорта слэдж-хоккей, там сами по себе сани — это достаточно непростая конструкция и не всегда безопасная.
6: Ну вот что... расскажи подробнее, слэдж-хоккей — это что? Мы так понимаем, что это на санки сажают.
10: Да, это на специальные...
6: Как он вообще передвигается?
10: На специальные сани садятся игроки, у кого есть проблемы с тем, чтобы передвигаться, да, то есть это, как правило, с, с проблемами опорно-двигательного аппарата. И
6: а как них, они отталкиваются?
10: У них в руках два таких вот, знаешь, обрубка крюка, по-другому, ну, чтобы представить, да, вот у клюшки есть
6: крюки? А клюшка-то...
10: Нет у них клюшки. У них два вот таких вот крюка, вот конец клюшки себе представляешь?
6: Да, да, да.
10: Вот у них, в принципе, вот такие концы клюшек в руках, в обеих. Они ими с одной стороны отталкиваются, а второй стороной играют.
6: Ничего себе.
10: Вот, и причем там все это достаточно бодро, все это достаточно быстро, и все очень и очень интересно. Причем там... Ну, конечно же, силовая борьба запрещена, но в борт они вылетают, летя за шайбой тоже на приличной
2: Дим,
10: такой скорости.
2: У меня вопрос на засыпку, почему я все тяну руку-то? Я изначально понимал, что адаптивные виды спорта, они даже дороже, чем обычные, чем стандартные, да? Но разве там никто не участвует, государство там и так далее?
10: Слушай,
2: это
10: нет,
2: все
10: помогают.
2: За счет
10: помогают.
2: Участников?
10: Что? Нет, ну, во-первых, вот недавно президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов сказал о том, что все больше детей вовлекается, и вообще людей вовлекается в адаптивный хоккей, и причем приходится преодолевать куда большую проблему. Это сомнение родителей.
6: Да, я слышала об этом, что родители говорят, вы что, издеваетесь?
10: Да.
6: Какой хоккей?
10: Какой
6: вы посмотрите.
10: Хоккей? Да.
6: И чуть ли не силком приходится затаскивать на тренировки, показывать, и только тогда вот этот вот лед начинает таять.
10: Да, ну, хочешь прогресс, я тебе сейчас скажу какой. В 2018 году первый турнир собрал 10 команд, а сейчас будет в 26 году более 150
6: Ничего
10: команд.
6: Себе.
2: Ого.
10: Давайте Дмитрия Дронова к нам пригласим в эфир, президента Федерации адаптивного хоккея. Вот он как раз расскажет, причем такими яркими красками нарисует, как он уговаривал родителей отдать ребенка в хоккей. И как все это происходило? Дмитрий, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
9: Добрый вечер.
10: Да, у вас на самом деле просто есть какая-то сумасшедшая история. По-моему, вы рассказывали про Сочи, когда, по-моему, мальчик с аутизмом, там даже мама побежала в полицию, потому что сын упал на льду, а потом, когда вернулась с представителями правопорядка, он уже вовсю бегал, а она просто изумленно смотрела, как это было.
9: Да, это история из Евпатории, из Крыма. Мы там открывали команду. И действительно, когда жаркая погода, на льду все пришли в сланцах, в маечках. И действительно, когда мама передает ребенка тебе в руки, ты ребенка ставишь на лед, конечно, он там где-то первые шаги, какие корявенькие, он падает. И мама, которая привыкла уже там, ну, достаточно, ребенок был, по-моему, лет 10, и мама, конечно, 10 лет с ним жила, 10 лет за ним ухаживала, а, скажем так, условно, от юбки не отпускала. Конечно, она бежит на лед поддержать мальчика, ей все это страшно. Она говорит, зачем я вам ребенка доверила, а вы его здесь покалечите, он упадет, что-нибудь сломает. И вот действительно приходилось прямо с мамой ругаться, то есть до того, что отпустите ребенка, отдайте мне его там на 15 минут. И маму увидеть было бесполезно, потому что она 10 лет с ним жила, не отходя от него там 24/7. И вот действительно были угрозы, да, я пойду полицию напишу, вы тут детей гробите, вы их калечите и все остальное. А потом, когда ребенок делает первые шаги, там минут через 5, через 10 уже пинает там шайбу. И когда мама это все видит, когда она понимает, что она теперь с этим ребенком даже может там на массовое катание какое-то выйти, да, или еще как-то, и видит, что ребенок живет без нее на самом деле, вот какие-то там даже там 5-10 минут самостоятельной жизни на льду, у нее, конечно, накатывают слезы, и тут уже угрозы переходят в слова благодарности, да. Это очень классная история. Я, на самом деле, подпитываюсь даже вот этими вот эмоциями детей и родителей. Это классно.
10: Ну, вы сами говорите, что самая большая проблема — это ведь убедить человека, что вообще хоккей для него возможен, человек с ограниченными способностями, возможностями.
9: Ну, конечно. Вот, опять же, это из примеров, из практики. Помню, ехал на машине и увидел просто около дома, у подъезда, на лавочке сидит женщина достаточно взрослая, у нее в коляске мальчик сидит, ну, парализованный, да, там руки двигаются. Я когда поздоровался с ним, у него рука крепкая, а ноги, к сожалению, не двигаются. И когда ты ей говоришь, давайте, может быть, в хоккей. И вот действительно, ты ловишь в глазах мамы и ребенка такое недоумение, что ребенок из дома-то выйти не может, и вдруг его приглашают в такой динамичный, яркий такой адреналиновый спорт. И, конечно, они не понимают, они не верят. И, опять же, родители, вот чем дольше они живут с ребенком, тем меньше верят они в его возможности, тем больше они переживают за то, как ребенок будет жить самостоятельно. Они даже не понимают и не осознают, что это на самом деле возможно. И вот когда принудительно, силком притаскиваешь на лед, объяснять бесполезно. ты достаточно просто сказать, приедьте, давайте, я вам даже там оплачу там, машину, такси, вы, главное, приедьте на лед. Давайте попробуем, посадим, а потом будем делать выводы. Вот когда сажаем его в санки, когда на лед его вытаскиваем, когда ребенок вот это все прочувствует, и холодок, и лед, и толкнется первый раз, шайбу где-то раз первый там в ворота закинет, и вот тогда действительно у ребенка глаза горят, у него такие эмоции, он хочет вернуться опять, он не хочет уходить со льда, а хочет вернуться опять. И вот тогда родители действительно видят, что ребенку хоккей в разной форме, он ему доступен. Надо просто дать себе такое задание, потратить там 3 часа времени в день, чтобы привести не на лавочке сидеть, а привести его в спорт, привести его в хоккей, привести его на ледовую, переодеть и выпустить на лед. Тогда ребенок становится крепче со временем. Вот сидит все-таки спорт физически. Он в команде, это социализация. Он учится выполнять требования тренеров. Это дисциплина. То есть дети становятся максимально самоуверенными, самостоятельными. И сейчас даже, когда родители по течении года, они просто приводят ребенка, вот отдают его нам, говорят, все, этот час он ваш. А до этого выгнать со льда их было проблематично, потому что они хотят, родители, все контролировать. Они хотят лишить детей самостоятельности. И хоккей, конечно, это мужской вид спорта, хотя и девочки у нас тоже занимаются. Вот, он дает вот эту самостоятельность, самоуверенность и самостоятельность в будущей жизни. Если они на льду живут 3 периода по 15 минут, они вот эту самостоятельность, уверенность в себе несут и в обычную жизнь. В результате государства в конечном итоге, вот так уж общаясь с чиновниками, да, говорят нам чиновники, депутаты, говорят, что счастье власти – это довольные люди. И вот когда ребенок вырастает во взрослого человека, он становится самостоятельным, он перестает быть иждивенцем, он становится самодостаточным, самоуверенным, самостоятельным человеком в нашем обществе. Вот, наверное, вот это вопрос социализации, о котором вы правильно сказали, что хоккей – это больше социализация, чем спорт.
6: Дмитрий, а расскажите немножечко поподробнее о детях. Мы уже поняли, что когда вы обращаетесь к родителям, которые сидят вот рядом со своим ребенком в инвалидной коляске, они ваше предложение воспринимают то ли как издевку, то ли как неудачную шутку. А у детей какая реакция? И вообще, вот вы сказали, что у них загораются глаза, они чувствуют этот холод льда и эмоции, и первые попытки отталкивания. А как вообще дальше у них все это эмоционально и физически развивается, потому что я так подозреваю, что для них это колоссальные должны быть эмоции, поскольку их выводят из этой истории инвалидизации. То есть, когда они считали, что они вообще ни на что практически не пригодны, и вдруг они занимаются вот таким вот серьезным мужским спортом.
9: Ну, смотрите, вот я сначала расскажу небольшую историю про мальчика, которого я нашел в детском доме. Это про разные эмоции родителя и ребенка, когда ему рассказываешь про возможность заниматься хоккеем. Родители, да, не верят в эти возможности, приходится их убеждать. И ребенок. Вот в детском доме, я как-то проходил мимо детского дома, увидел там тоже в коляске 2 мальчишки, я к одному подошел из них, и когда я с ним разговариваю, хочешь заниматься, слышишь, хоккеем? Он говорит, да, классно, да, хочу, ведь такой движушный. А потом спрашивает, а что это такое? То есть он знать не знает, что это такое, но ему лишь бы вырваться из этих вот стен, ну, в данном условно, там, детского дома, либо квартира, ему главное вырваться, ему без разницы куда, только выпусти, дайте мне хоть чем-нибудь заниматься. И вот когда он выходит на лед, у него эмоции совершенно другие, он понимает, что это ему доступно, что это классно, что это... Ведь хоккей – эмоциональный вид спорта. Помимо, когда медальку на шею вешаешь, дети понимают, ради чего они тренируются. Они понимают, ради чего они тратят столько времени, усилий. Они становятся здоровее, а в конечном итоге еще и награду получают. Это признание, да, со стороны, это его гордость, самоутверждение, что вот медаль. Ведь дети, которые в школе, вот у нас латинным хоккеем занимаются, они в школах на каких-то досках почета висят, про них там рассказывают. То есть они могут похвастаться перед своими сверстниками, у которых нет таких достижений, а у них есть медали всероссийских соревнований. Вы представляете, какое преимущество для них? И вторая история, это я ее часто рассказываю, когда вот одна мама мне позвонила вечером, у нее близнецы, 2 близняшки, двойняшки с ДЦП. И вот она говорит, что однажды сидели кино смотрели, и Богдан спросил, мам, говорит, а если бы я вот не был инвалидом, я бы мог заниматься лыжным хоккеем? Мама говорит, нет. Он говорит, классно. Классно, что я инвалид, что я могу заниматься. То есть для них слэш-хоккей становится преимуществом перед здоровыми детьми. Вот в слэш-хоккее, в адаптивном хоккее, они находят свое преимущество в этой жизни. Они находят вот этот драйв жизни. Они живут этим хоккеем. Они находят то, чем им заниматься в жизни, чем им гордиться и о чем рассказывать. То есть вот это на самом деле классная история. Вот и разница, да, между родителями и детьми. И про родителей расскажу. Когда создавали команду по специальному хоккею для детей с ментальными нарушениями в Крыму, когда мы их привезли на фестиваль, в Сочи. И мне посчастливилось вот в первый день видеть игру этих детей. Только я стоял за спинами родителей на трибунах. И родители, не видя меня, крутили, как нафиг нас дронов сюда привез. Зачем нам надо? Счет там 20-0. Наши дети ничего не могут, они ничего не умеют. Я стоял сзади и улыбался, потому что я все это проходил, я знал, что будет через 5 дней. И я родителям тогда сказал, я говорю, извините, я все слышал. Давайте, я говорю, вернусь сюда через 4 дня и посмотрим, что будет. Через 4 дня я вернулся на игру, очередную игру этих ребят. И неважно, как там дети играли, они опять проигрывали. Но что делали родители? Они стояли на этих трибунах, махали шарфом, папа кричал, иди забирай шайбу, иди забивай, иди беги, там все что угодно, рви, бей и так далее. То есть родители превращаются в родителей спортсменов. Они даже помыслить не могли, что они из родителей детей-инвалидов, которые ухаживают за своими детьми 24/7, превратятся в родителей-спортсменов, которые будут на льду гнать своих детей за забитой шайбой, за победами. И вот это, на самом деле, классная история, когда не только дети преображаются и верят в свои возможности, это родители совсем по-другому смотрят на детей. А это уже совсем другая история, когда в семье царит совершенно другая атмосфера. Не то, что родители несут бремя содержания ребенка-инвалида, а то, что они становятся родителями спортсмена. Да, может быть, там другая какая-то параллельная реальность со здоровыми детьми, но им все это доступно. И они, когда это осознают, они, конечно, я думаю, в семье намного комфортнее, я даже не знаю, как слова подобрать, комфортней, уютней, счастливее жить, когда в семье есть спортсмены и есть вот эти преданные болельщики в виде родителей.
6: Дмитрий, да, ну, вы знаете, вот прям, у меня даже мурашки от вашего рассказа. Такие
10: эмоции. Да еще и родители получают возможность отдохнуть.
6: И самое главное, вы сами такой энтузиаст и настолько горите этим делом, что ваш рассказ нас просто искренне порадовал. Спасибо.
10: Спасибо большое. Спасибо. Это был Дмитрий Дронов, президент Федерации адаптивного хоккея России.
6: И Дмитрий Сухинин. Спасибо.
10: До свидания.
7: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
11: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
7: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
13: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
14: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
7: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
15: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
16: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
15: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
16: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
15: И какие цилиндры перестают работать первыми?
16: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
15: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
16: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
15: Получается, это еще и потеря уверенности?
16: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
15: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
16: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
15: Пожалуй, нет.
16: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
15: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
16: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
15: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
16: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
15: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
16: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
15: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
16: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
15: Три, а не один?
16: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
15: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
16: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
15: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
17: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
15: А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
16: Нет, производители «Секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав «Секрета» были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
15: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
16: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. как часы.
15: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
16: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03. Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
15: Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию.
16: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03.
15: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
16: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
15: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
16: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70. Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные и анонимные. Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
15: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
16: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
15: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Россия не будет делать паузы в боевых действиях для переговоров в любом формате, заявил Сергей Лавров. И приложение «Мой риэлтор» появится для борьбы с мошенничеством. Все подробности далее. Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили 7 пунктов временной дислокации военнослужащих ВСУ на Добропольском направлении. Работал разведывательный батальон 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки. Об этом сообщили в Минобороны. Там рассказали, что в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА выявили места сосредоточения пехоты. ВСУ оборудовали пункты временной дислокации в домах, рассчитывая на скрытность и защиту строений. Поражение целей подтверждено средствами объективного контроля. За минувшие сутки группировка «Запад» уничтожила 102 тяжелых мультикоптера ВСУ и сбила в воздухе 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Противник также потерял 53 пункта управления беспилотной авиацией, 3 станции спутниковой связи и 36 наземных робототехнических комплексов. Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине, но не будет ради этого приостанавливать СВО, заявил глава МИДа Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
2: В ходе недавнего очередного визита в Москву Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать достижению украинского урегулирования. Как сказал Дональд Трамп в августе 2025 года после встречи в Анкоридже, все согласны, что надо добиваться не какого-то соглашения о прекращении огня, а долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, которое надежно положит конец войне. Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готовы к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Задачи, которые должны быть решены для достижения этой цели, четко обобщены в программном выступлении Владимира Путина в июне 2024 года. Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Его выступление состоится в субботу, 26 сентября. Ранее он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили вопросы двусторонней и мировой повестки, в том числе урегулирование конфликта на Украине. США пригласили президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
3: Чтобы решать проблемы, нужно встречаться и с теми, с кем у вас есть разногласия. Поэтому мы пригласили президента Путина на саммит «Большой двадцатки» для общения не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение. Если это произойдет, такая возможность представится в декабре. Возможно, если президент Путин примет участие в саммите G20 в декабре, у них непременно появится возможность пообщаться и обсудить дела.
1: Россия благодарна и признательна за приглашение Владимира Путина на саммит G20, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы определимся и проработаем его по дипломатическим каналам», сказал представитель Кремля. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил Зеленскому о необходимости принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море и недопустимости атак на торговые суда. Стороны встретились в турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает РИА Новости. Эрдоган также заявил о готовности Анкары продолжать усилия для завершения конфликта России и Украины прочным миром. В 26-м году несколько турецких судов в Черном море подверглись атакам со стороны ВСУ. В ряде инцидентов пострадали граждане Турции. Один человек погиб. Анкара призвала обеспечить безопасность торгового судоходства, вызвав в МИД Турции посла Украины. Риск развития онкозаболевания у людей, ведущих здоровый образ жизни, на 29% ниже, чем у граждан с вредными привычками. Об этом сообщил главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн. По его словам, риск смерти от онкозаболеваний у граждан, ведущих здоровый образ жизни, на 52% ниже. При этом почти 14% всех случаев рака приходится на людей, употребляющих до 20 граммов алкоголя в день, добавил Каприн. Приложение «Мой риэлтор» появится в России в начале октября. Оно создано для защиты участников сделки, в том числе от мошенничества на рынке недвижимости. Об этом сообщила в интервью ТАСС президент Российской гильдии риэлторов Ирина Зырянова. По ее словам, в эту платформу будет интегрирован в единый реестр риэлторов, в котором собраны все аттестованные специалисты и сертифицированные компании. Вход предусмотрен как для риэлторов, так и для граждан. По каждому специалисту будет фото и вся информация, его аттестация, в какой компании работает, отзывы и рейтинги, рассказала собеседница агентства. Новое приложение поможет обезопасить рынок и сделать работу специалистов в сфере недвижимости более прозрачной. Около 2 миллионов детей перевезли российские авиакомпании по льготным билетам с апреля до конца лета, сообщает Минтранс. По поручению президента 50% скидка предоставляется пассажирам младше 12 лет при перелетах по внутренним направлениям. Кроме того, перевозчики должны бесплатно предоставлять детям места с родителями. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что поддержка семей с детьми относится к приоритетам. Снежный покров высотой до 10 сантиметров сохраняется на юге Якутии. Местами до 13-15 сантиметров. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, ночная температура здесь держится на уровне от минус 1 до минус 7 градусов. Синоптик отметила, что снежный покров, скорее всего, пока неустойчивый. Постоянный в регионе начнет формироваться в октябре. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. В регулярном чемпионате КХЛ в среду состоялись очередные матчи. «Металлург» на выезде победил «Салават Юлаев» 4-3. «Локомотив» одержал 7-ю победу в 8 матчах на старте регулярки и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Лока» на выезде победил «Адмирал» 2-1. «ЦСКА» выиграл 4-й матч подряд. На сей раз в гостях армейцы победили «Амур» со счетом 2-0. В пресс-службе Международной федерации гимнастики заявили о том, что возможное участие россиян на чемпионате мира по спортивной гимнастике с национальными символами по-прежнему обсуждается с организационным комитетом турнира. Ранее Федерация гимнастики России сообщали о том, что российские спортсмены выступят в Роттердаме в нейтральном статусе. Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября. Международный союз конькобежцев опубликовал заявку сборной России на челленджер «Мемориал Дениса Тена», который пройдет в Алма-Ате с 7 по 10 октября. В женском одиночном турнире по фигурному катанию выступят Александра Игнатова-Трусова, Алина Горбачева, Мария Захарова. В мужском Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфулин. В танцах на льду Россию представят Кагановская Некрасов, Хавронина Нарижный и Щербакова Гончаров. Тем временем стало известно о том, что Петр Гуменник выступит на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, который пройдет с 24 по 25 октября. В завершении о теннисе Мира Андреева пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре. Первая сеянная россиянка обыграла Александру Соснович из Беларуси 6-2, 6-2 и за выход в полуфинал сыграет с Лейлой Фернандес. На турнире WTA 250 в Сеуле в четвертьфинал пробилась Алина Корнеева, которая в матче второго раунда обыграла еще одну россиянку Дарью Астахову 6-2, 3-6, 6-1. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 8-10 градусов и дожди, а в Архангельске плюс 17-19 градусов без осадков, в Петрозаводске плюс 15-17 градусов, кратковременный дождь, а в Вологде плюс 21-23, переменная облачность. В Сыктывкаре без осадков плюс 18-20 градусов, в Калининграде плюс 13-15, облачно с прояснениями, в Перми плюс 19-21 градус. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, плюс 14-16, в Москве местами небольшой дождь, а вечером ливень. Днем плюс 19-21. Сейчас столица плюс 17. Без осадков. Ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
5: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть 14.

0: В год моего поступления в университет Пасха была поздно, в апреле. Так что экзамены были назначены на Фоминой неделе, первой после Пасхи. Страстную неделю, таким образом, я должен был и говеть, и уже окончательно приготавливаться. Был тот особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека. Яркое, на всем блестящее, но не жаркое солнце. Ручьи и проталинки, пахущая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо с длинными прозрачными тучками.
1: Нынче я исповедуюсь, очищаюсь от всех грехов. Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь. И еще после целый час читать Евангелие. Потом из денег, которые я буду получать каждый месяц, когда поступлю в университет, непременно 2 с полтиной, то есть 1/10, буду отдавать бедным. И не нищим у всех на виду, а стану отыскивать таких бедных, сироту или старушку, про которых никто не знает. У меня будет особенная комната, верно, Сен-Жеромова, и я буду сам убирать ее и держать в удивительной чистоте. Человека же ничего для себя не буду заставлять делать, ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком, а ежели мне дадут дрожки, то продам их, и деньги эти отложу тоже на бедных, и в точности буду исполнять все требования разумной, нравственной и безупречной жизни. Буду составлять лекции и даже вперед проходить предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссертацию. На втором курсе уже вперед буду знать все, и меня могут перевести прямо на 3-й курс, так что я в 18 лет кончу курс первым кандидатом с 2 золотыми медалями. Потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России. Даже в Европе я могу быть первым ученым. Ну а потом... Впрочем, все эти мечты — гордость. Грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику. Далее. Для приготовления к лекциям я буду ходить пешком на Воробьёвы горы. Выберу себе там местечко под деревом и буду читать лекции. Иногда возьму с собой что-нибудь закусить, сыру или пирожок или что-нибудь. Отдохну и потом стану читать какую-нибудь хорошую книгу. Или буду рисовать виды, или играть на каком-нибудь инструменте. Непременно выучусь играть на флейте. Потом она тоже будет ходить гулять на Воробьёвы горы. И когда-нибудь подойдет ко мне и спросит, кто я такой. Я посмотрю на нее так печально и скажу, что я сын священника одного, и что я счастлив только здесь, когда один, совершенно один-одинешенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями, и я буду целовать ее. Нет, это нехорошо. Напротив, с нынешнего дня я уже больше не буду смотреть на женщин. Никогда, никогда не буду ходить в девичью, даже буду стараться не проходить мимо. А через 3 года выйду из-под опеки и женюсь непременно. Буду делать нарочно движения, как можно больше гимнастику каждый день, так что когда мне будет 25 лет, я буду сильнее Раппо. И когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно о ней, я возьму его этак просто за грудь, подниму аршина на 2 от земли одной рукой и только подержу, чтоб чувствовал мою силу, и оставлю. Но, впрочем, и это нехорошо. Нет, ничего. Ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я... Ну да.
0: Да не упрекнут меня в том, что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества. Я убежден в том, что ежели мне суждено прожить до глубокой старости, я и стариком буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь.
2: Ага, вот вы где.
3: Папа!
2: У меня для вас срочные сообщения.
4: Что такое?
2: Ой, мне сказали, что нашу Мими увидал на катке грузинский царевич. И так влюбился, что подал прошение в Синод о разводной. А? Как вам это?
3: По-моему, вполне правдоподобно.
4: И выйдет царевна Мими.
2: А тебя, Николенька, назначают помощником венскому посланнику. Ты уж постарайся, милыш, покажи, на что способен.
5: Непременно, папа.
3: А я, верно, приглашена во фрейлины?
2: А как ты догадалась? И ты, и Катенька, даром, что ли, красоте пропадать. А что это не видно твоих приятелей, Вальдемар?
4: Не знаю. Должно быть, скоро зайдут.
2: И прекрасно. И милости просим, они мне симпатичны. Особенно тот, что пониже.
4: Дубков.
2: Он, кажется, настоящий комильфо, а?
4: Пожалуй.
2: Ну, хорошо, дети. Оставим шутки, я должен обсудить с вами кое-какие планы на будущий год. Вы, мальчики, останетесь в Москве в университете. А мы с Любочкой уедем на год, нет, лучше на два, в Италию. Вы уже люди взрослые, самостоятельные. К тому же вам не дадут расслабляться экзамены, ведь так? Чтобы их выдержать, нужно много и усердно заниматься, что, я надеюсь, вы понимаете без меня. Впрочем, можно иначе. Можно купить имение в Крыму на Южном берегу и ездить туда каждое лето, а? Неплохая мысль. А можно и всем семейством переехать в Петербург.
1: Папа эту весну редко бывал дома. Но зато, когда это случалось, он был чрезвычайно весел. Несмотря на то, что планы его почти каждый день менялись и противоречили один другому, они были так увлекательны, что мы слушали их, открыв рты. Но кроме особенного веселья, в папа в последнее время произошла еще перемена, очень удивлявшая меня. Он шил себе модное платье, которое очень шло к нему, и часто от него прекрасно пахло духами, когда он ездил в гости, и особенно к одной даме, про которую Мими не говорила иначе, как со вздохом отчаяния. Я узнал от Николая, что папа играл особенно счастливо эту зиму, выиграл что-то ужасно много, положил деньги в ломбард и весной

0: посторонние мужчины, то она становилась очень жива и любезна. Любочка тоже уже начинала носить длинные платья, так что ее гусиные ноги были почти не видны, но она была такая же плакса, как и прежде. Она мечтала выйти замуж за певца или музыканта, и с этой целью усердно занималась музыкой. Сен-Жером, который, зная, что остается у нас в доме только до окончания моих экзаменов, приискал себе место у какого-то графа и с тех пор довольно презрительно смотрел на наших домашних. Мими, по мере того, как мы вырастали, становилась с каждым днем все огорченнее и огорченнее.
1: «Так, до исповеди осталось полтора часа. Я как раз успею составить расписание своих обязанностей и занятий на всю жизнь и написать правила, по которым всегда, уже не отступая, буду действовать. Возьму чистую тетрадь. Итак, правила жизни. Однако как криво и неровно я это написал. Уродливое заглавие получилось. Переписать, что ли? Зачем все так прекрасно? Ясно, у меня в душе и так безобразно выходит на бумаге. И вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю».
2: «Духовник приехали. Пожалуйте вниз, правила слушать».
0: В диванной уже стоял накрытый стол с образом и горевшими восковыми свечами. Катенька и Любочка были там. Папа в одно время со мной вошел из другой двери.
3: «Позовите Вальдемара. Где он? Или нет, ведь он в университете говеет».
4: «Он занимается с князем Нехлюдовым».
1: «Что это девочки так покраснели?»
5: «Простите, я кое-что забыла».
1: «Что это ты пишешь? Еще новый грех сделала. Признавайся, сестричка».
5: «Знаешь, Николенька, что она написала? Она написала, что...»
6: «Не ожидала я, чтобы ты была такая злая. Перед этаким таинством, и ты меня нарочно расстраиваешь. Я к тебе не пристаю с твоими чувствами и страданиями».
1: «Да бросьте вы! Все это не то. Важнее записать свои грехи в душе,
7: а не на бумажке». «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
3: «Тише, тише».
7: «Откройте все ваши прегрешения без стыда, утайки и оправдания, и душа ваша очистится перед Богом. А ежели утаите что-нибудь, большой грех будете иметь».
8: «Миром Господу помолимся».
0: «Откройте все ваши прегрешения без стыда, утайки и оправдания, и душа ваша очистится пред Богом». Сознание свободы и весеннее чувство ожидания чего-то до такой степени взволновали меня, что я решительно не мог совладать с самим собою и приготавливался к экзаменам очень плохо. Можно сказать наверняка, что если бы не учителя, которые продолжали ходить ко мне, не Сен-Жером, который изредка нехотя подстрекал мое самолюбие, и, главное, нежелание показаться дельным малым в глазах моего друга Нехлюдова, который считал необходимым выдержать экзамен отлично, то весна и свобода сделали бы то, что я забыл бы даже все то, что знал прежде, и ни за что бы не выдержал экзамена. 16 апреля, в день первого экзамена, я под покровительством Сен-Жерома вошел в большую университетскую залу. Я был во фраке впервые в жизни, и все платье, даже белье, было на мне самое новое и лучшее. Мне даже несколько совестно было за то, что я так ослепителен. Однако, едва только я увидел сотни молодых людей в гимназических мундирах и во фраках, из которых некоторые равнодушно взглянули на меня, и в дальнем конце важных профессоров, свободно ходивших около столов и сидевших в больших креслах, как я в ту же минуту разочаровался в надежде обратить на себя общее внимание, почувствовал робость и даже некоторое уныние. Когда начали вызывать фамилии, я невольно содрогался, ожидая своей очереди по алфавитному списку. Мороз пробегал у меня по спине и в волосах.
9: «Передайте вон ему! Пустите-ка, батюшка!»
10: «Иконин и Тенев!
9: Кого звали?»
11: «Кто Бартенев?»
9: «Иконин! Иди, тебя зовут!»
11: «Да кто ж Бартенев? Марденев! Я не знаю, признавайся!»
12: «Вам?
1: Что?
12: Вам идти?»
1: «Моя фамилия Иртеньев. Разве Иртеньева звали?»
11: «Ну да. Что же вы не идете? Вишь, какой франт!»
0: Впереди меня шел Иконин. Высокий молодой человек, лет 25. Он был недурен собой, разговорчив. Особенно поразили меня в нем странные рыжие волосы, которые он отпустил

0: себе на горле. И еще более странная привычка — беспрестанно расстегивать жилет и чесать себе грудь под рубашкой.
1: Подходите сюда, молодые люди, берите билеты. Так, сперва попрошу ответить вас.
2: Меня?
1: Да, вас.
3: Не на пересдачу, ребят.
1: Ну, отчего вы молчите? Ведь не вы одни. Изволите отвечать или нет?
2: Странный этот Иконин. Молчит и улыбается. Но к чему ему эта улыбка?
1: Если не знаете, кладите билет на место и ступайте.
2: Пожалуй.
1: Хорош, голубчик. Ну, тогда вы.
0: Я подвинулся ближе к столу и несколько замялся в начале ответа. Но потом пошло легче и легче, так как вопрос был из русской истории, которую я знал отлично. Возвратившись к лавкам, я тотчас же узнал от гимназистов, которые, бог их знает, как все узнавали, что мне было поставлено 5. На следующих экзаменах я имел уже много новых знакомых. Некоторые уже здоровались со мной. Иконин даже обрадовался, увидав меня.
2: Я непременно буду переэкзаменовываться по истории. Вы не знаете, а дело в том, что профессор истории зол на меня еще с прошлогоднего экзамена, на котором он тоже сбил меня.
4: Неужели?
2: Да-да.
0: На экзамен математики я пришел раньше обыкновенного. Я знал предмет порядочно, но было 2 вопроса из алгебры, которые мне были совершенно неизвестны. Это были, как теперь помню, теории сочетаний и бином Ньютона. Я сел на заднюю лавку и просматривал эти 2 вопроса. Но непривычка заниматься в шумной комнате и недостаточность времени мешали мне вникнуть в то, что я читал.
5: Ну вот он! Я его вижу! Сюда, Нехлюдов!
4: Володя?
6: Сразу видно по их расстегнутым сюртукам и вольному поведению, что они студенты 2-го курса. Пусть все знают и завидуют, что я знаком со старшекурсниками.
5: Ну ты и забрался. Эх ты гремычный. Что, не экзаменовался еще?
4: Нет. Что ты читаешь? Разве не приготовил?
7: Да, 2 вопроса, не совсем. Тут не понимаю.
5: Что, бином Ньютона? Так я тебе помогу.
4: Нет, постой, Володя. Да я сам с ним пройду, коли успеем.
0: Я заметил, что друг мой был в том самодовольно кротком расположении духа, которое всегда на него находило, когда он бывал доволен собой и который я особенно любил в нем. Он так славно прошел со мной вопрос, что до сих пор я его помню.
8: Иконин и Иртеньев.
9: Вам, Никуля.
8: Прошу взять билеты.
6: О, ужас! Злосчастная теория сочетаний! Что ж я такой невезучий?
10: Все этакие черти попадаются. А у вас какой?
11: Теория сочетаний.
10: Ваш, я знаю.
11: Хотите меняться?
10: Нет. Все равно я чувствую, что не в духе.
8: Прошу к доске, молодые люди.
6: Ну, все пропало. Вместо блестящего экзамена, который я думал сделать, я навеки покроюсь срамом хуже Иконина.
10: А впрочем, давайте махнемся.
6: Бином Ньютона. Я спасен!
8: Что это вы? Билетами меняетесь, господа?
2: Нет, это он так. Давал мне свой посмотреть, господин профессор.
8: В таком случае прошу отвечать.
2: Меня?
8: Да.
2: Нет, я не могу.
0: После я узнал, что Иконин уже 3-й год являлся на вступительный экзамен. Я же легко ответил на вопрос, который только что прошел с Нехлюдовым. Профессор даже сказал, что лучше, чем можно требовать, и поставил 5. Все шло отлично до латинского экзамена. Еще с первого экзамена все с трепетом рассказывали про латинского профессора, и я уже предчувствовал несчастье, когда нас с Икониным вызвали к маленькому столику, против которого страшный профессор сидел совершенно один.
12: Ну-с. Начнем с вас. Вот вам книга речей Цицерона. Прочтите и переведите этот кусок.
2: Этот?
6: Как удачно, что он начал с Иконина. На его фоне я точно отвечу блестяще.
0: Но к моему великому удивлению, Иконин не только прочел, но и перевел несколько строк с помощью профессора, который ему подсказывал. Когда же дело дошло до анализа, Иконин погрузился в молчание. Я не сдержался и несколько презрительно улыбнулся.
12: Вы, верно, лучше знаете, что улыбаетесь. Хорошо-с. Придет и ваш черед, увидим.
0: Профессор стал объяснять Иконину то, о чем его спрашивал. Я видел, как, отпустив Иконина, профессор поставил ему 4.
7: Да он совсем не так строг, как говорили.
12: Ну-с, теперь вы. Пусть будет Гораций. Вот это, пожалуй.
7: Но этого не было в списке. Это никто и никогда не переведет.
12: Что же вы молчите? Прошу.
7: Я этого не готовил.
12: Вы хотите отвечать то, что выучили наизусть? Нет, вот это переведите.
0: Кое-как я стал добираться до смысла. Но профессор на каждый мой вопросительный взгляд отрицательно качал головой. Выражение его лица сковывало мне язык, и все, что бы я ни сказал, было не то.
12: Не то, не то, совсем не то. Так нельзя, господа, готовиться в высшее учебное заведение. Верхов нахватаетесь и думаете, что вы можете быть студентами. Нет, господа. Да вы, кажется, сейчас расплачетесь. Ну, хорошо-с, я поставлю вам переходной балл, то есть 2. Хотя вы его не заслуживаете, но это только из уважения к вашей молодости и в надежде, что в университете вы уже не будете так легкомысленны.
0: Впоследствии я узнал, что латинский профессор покровительствовал Иконину и что Иконин даже жил у него. Несправедливость эта до такой степени подействовала на меня, что я потерял всякое честолюбие. Уже нельзя было и думать, чтобы быть среди первых. И остальные экзамены спустил без всякого старания и даже волнения. В общем числе у меня вышло, однако, 4 с лишним. Но это уже вовсе не интересовало меня. Теперь я думал только о мундире, треугольной шляпе, собственных дрожках, собственной комнате и, главное, о собственной свободе.
9: Вы слушали 14-ю часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртенев, Василий Бочкарев, Николай Иртенев юности, Александр Бобров, отец Сергей Колесников, Володя Денис Баландин, Нехлюдов Александр Девятьяров, Сен-Жером Сергей Казаков, священник Алексей Кудинович, Люба Наталья Терешкова, Катя Анастасия Нестеренко, Иконин Алексей Мишаков, студенты Александр Пахомов и Константин Днепровский, профессора Сергей Вещев, Юльен Балмусов, Владимир Инашвили, Олег Зима, дядька Николай Александр Бурдуков. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Антона фон Веберна, Василия Калинникова. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. Сегодня я предлагаю вам выполнить вторую часть комплекса упражнений для осанки, разработанного специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт-привет! Сегодня выполняем вторую часть комплекса упражнений для осанки Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для выполнения упражнения мы должны лечь на пол, перевернувшись на живот. Руки вытягиваем вперед, ноги держим прямо. Чуть приподнимаем верхнюю часть туловища. Готовы? А теперь начинаем делать попеременные вертикальные подъемы и опускания рук и ног. На раз. Правую руку поднимаем вверх за голову, левую опускаем вдоль туловища. При этом одновременно левую ногу поднимаем, а правая отдыхает. Два. Верхнюю руку опускаем к полу, нижнюю, наоборот, поднимаем. Так же делаем и ногами. Раз. Поменяли местами положение рук и ног. Два. Продолжаем лежать на полу на животе. Руки в замке на пояснице. Ноги прямые. И медленно начинаем поднимать верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя руки за спиной и поднимая их максимально вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз поднимаем туловище. Руками тянемся за спиной от себя и вверх. Вдох. Теперь вернемся в исходное положение. Выдох. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Остаемся лежать на полу на животе. Руки держим в замке на пояснице, а ноги сгибаем в коленях. Медленно поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя и поднимая обе руки и левую ногу максимально вверх. Вдохнули. Возвращаемся в исходное положение. Выдохнули. Сделаем то же самое, но уже правой ногой. Поднимаем туловище вверх, руки выпрямляем и отводим назад. Правую ногу тянем вверх. Вдох. Опускаемся в исходное положение. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Продолжая лежать на животе, кладем друг на друга кисти рук и опираемся на них подбородком, а ноги выпрямляем. Поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно разводя руки в сторону на весу, при этом максимально сжимая кулаки. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Идем дальше. Теперь с живота нам нужно перевернуться на спину. Кисти рук кладем на плечи. Ноги сгибаем в коленях и держим их на ширине плеч, опираясь на пол. А теперь, максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и тянемся локтями к коленям. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Лежа на спине, кисти рук кладем на плечи. Левую ногу сгибаем в колени, опираясь стопой о пол. А правую ногу держим прямо. Из этого положения садимся, одновременно поднимая вверх прямые руки. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Теперь поменяем положение ног. Левую выпрямим, а правую наоборот, согнем. Садимся, не забывая поднимать выпрямленные руки вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь, продолжая лежать на спине, давайте согнем руки в локтях, кистями касаясь плеч. Левую ногу согнем в колени, а правую закинем на нее сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища, а локтями тянемся к колену. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища, тянемся локтями к нашему колену. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь поменяем ноги местами. Поднимаемся верхней частью туловища. Локти тянем к колену. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Еще раз поднимаем верхнюю часть туловища. Не забываем локтями тянуться к колену. Выдох.

Переходим к следующему упражнению. Исходное положение то же, что и в прошлом упражнении. Лежим на спине, руки согнуты в локтях, кисти касаются плеч, левая нога согнута в колени и опирается о пол, а правая лежит сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и ноги, стараясь коленом левой ноги максимально дотянуться до подбородка. Локти держим разведенными. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища и ноги. Тянемся коленом к подбородку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох.

0: Отлично! Теперь можно и отдохнуть.
1: Проснись здоровым.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Пока человек спит, мозг не переходит в режим ожидания. Он переписывает память, меняет работу гормональных систем и регулирует иммунитет. Одна из самых интересных функций сна связана с очисткой мозга. Между клетками образуются продукты обмена веществ. В их удалении участвует глимфатическая система. Спинномозговая жидкость помогает выводить вещества из тканей мозга. Исследования показали, что работа этой системы тесно связана со сном. Одновременно мозг разбирается с информацией, накопленной за день. Новое воспоминание сначала существует в нестабильной форме. Во время сна нейронные сети повторно активируют недавний опыт и закрепляют его. Поэтому качественный сон важен для сохранения полученных за день знаний. Этот процесс называют консолидацией памяти. Во время сна меняется также работа иммунной системы. Регулируется производство сигнальных молекул, активность иммунных клеток и формирование иммунологической памяти. Хронический недосып негативно сказывается на иммунном ответе и повышает активность воспалительных процессов. Сон управляет и гормональным расписанием. В первые часы ночи особенно активно выделяется гормон роста, участвующий в восстановлении тканей и обмене веществ. Недостаток сна затрагивает даже систему контроля аппетита и обмен глюкозы. После нескольких ночей недосыпа может снижаться чувствительность тканей к инсулину, а высококалорийная пища становится привлекательнее. Мы воспринимаем сон как отсутствие активности главным образом потому, что сами в этот момент почти ничего не замечаем. Для организма же ночь – это отдельный режим работы, без которого дневной режим постепенно начинает давать сбои.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Главное радио страны.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: На правах рекламы.
5: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
6: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
5: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
6: Именно. Но есть один нюанс. Почки умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
5: Звучит как идеальная система очищения.
6: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
5: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
6: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
5: Знакомая картина. А это может быть не соль?
6: Это может быть сигнал от почек.
5: Никогда об этом не задумывалась.
6: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
5: Звучит как-то очень пугающе.
6: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
5: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
6: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
5: Это вы о чем?
6: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
5: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
6: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
5: 70%? И мы даже не знаем об этом?
6: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
5: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
6: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
5: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
6: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
5: Да, я слышала, это очень больно.
6: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
5: Какая-то очень пугающая картина.
6: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
5: А почему оно так популярно в Индии?
6: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
5: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
6: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
5: И где же создали редунит?
6: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
5: Алтай? Почему именно там?
6: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
5: То есть сочетание природного сырья и науки.
6: Именно.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
5: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
6: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
5: А что дает такое сочетание?
6: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
5: А вы говорили еще про ферменты.
6: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
5: Надо же, как интересно.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
6: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22-03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
5: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
6: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
5: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
6: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
5: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203». Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. История приемной. Радио России «Орел». Реклама.
8: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: МЧС информирует.
11: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
12: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны подвели итоги за минувшие сутки в зоне СВО. Сергей Лавров раскритиковал Евросоюз за поддержку украинского национализма. И в МВД рассказали, какие реквизиты банковской карты можно сообщать. Далее подробности. Группировка «Запад» сбила в воздухе 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 102 тяжелых боевых мультикоптера противника. Работали системы ПВО и мобильные огневые группы. Итоги за сутки подвел начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. По его словам, вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи и 36 наземных робототехнических комплексов. В то же время потери ВСУ в результате действий северной группировки составили 147 беспилотников самолетного типа и 43 тяжелых боевых дрона, рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Тем временем ударные дроны центра уничтожили 7 пунктов дислокации ВСУ. Поражение целей подтверждено средствами объективного контроля. Уже более десятка сильных взрывов прогремело в Киеве, сообщают украинские СМИ. По предварительным данным, в городе поражены объекты энергетики и склады с вооружением. В отдельных районах столицы наблюдаются перебои с водоснабжением и электричеством. В небе видно зарево пожаров. Это следует из кадров в соцсетях. Мощные взрывы гремят и в нескольких других регионах Украины, в том числе в Одессе и в районе моста в поселке Маяки Одесской области. Действия Евросоюза означают поддержку звериных форм украинского национализма, заявил глава МИДа Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине. По словам министра, представители Евросоюза обосновывают необходимость дальнейшей финансовой и военной поддержки Киева тем, что Украина якобы отстаивает европейские ценности.
14: Одна из задач специальной военной операции, помимо безусловного обеспечения интересов безопасности России, является полный учет прав русских и русскоязычных людей не только в Крыму, Донбассе и Новороссии, но и на территории Украины, где по-прежнему при одобрении Запада действуют законы, тотально запрещающие русский язык во всех сферах – в образовании, в средствах массовой информации, культуре, в быту, а также запрещающие каноническую украинскую православную церковь. Эти законы начали приниматься задолго до специальной военной операции с 2017 года.
13: «Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании конфликта», заявил Лавров и подчеркнул, что делать паузу в спецоперации на период переговоров Москва не будет. Членство России в Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности ООН заработано ценой жизни предков, которые освобождали мир от нацизма во Вторую мировую войну. Об этом в интервью «Вестям» заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
15: Он уже покусился на Организацию Объединенных Наций и ее устройство. Не ему решать, и не таким людям, как он, решать. Всякие Сикорские приходят и уходят. Это место, место России в Организации Объединенных Наций, постоянное место России в Совете Безопасности ООН, оно подкреплено жизнями наших предков, которые отдали их не только за свободу и процветание нашей страны, но и за свободу мира от человеконенавистнической идеологии.
13: Напомню, ранее глава МИД Польши Сикорский усомнился в праве России на членство в Совбезе ООН. Россия благодарна за приглашение Владимира Путина на саммит G20 в США. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Безусловно, это заявление будет рассмотрено, и в соответствующее время мы проговорим по соответствующим каналам с американцами возможность воспользоваться этим приглашением, сказал представитель Кремля. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская администрация направила президенту России приглашение на декабрьский саммит группы 20. Он пройдет 14-15 декабря в окрестностях Майами. Номер банковской карты, расчетный счет и номер телефона, к которому он привязан, можно сообщать третьим лицам. Мошенники не смогут с их помощью похитить имеющиеся накопления. Это следует из материалов МВД, передает ТАСС. В них уточняется, что данные могут потребоваться для перевода через СПБ. Вместе с тем, есть сведения, которые ни в коем случае нельзя разглашать. Это три цифры на оборотной стороне карты CVV или CVC, пин-код карты, пароли и коды от банковских уведомлений, а также срок действия карты. Для безопасных покупок в интернете МВД советует использовать виртуальную карту. Ее главное преимущество – сохранность денег. Если данные виртуальной карты мошенники украдут, они не смогут добраться до остальных сбережений. Холодный атмосферный фронт сегодня определит температуру воздуха в Москве. Днем будет до 20 градусов, а вот затем температурный режим понизится. К вечеру столицу накроют ливни. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
16: В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта в вечерние часы, поэтому в Москве и по области облачно с прояснениями, с неустойчивыми местами небольшой дождь, ну а вечером ливневого характера. Ветер восточный, плотный, 7-12 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 21, то есть столбик термометра сегодня будут штурмовать 20-градусную высоту перед тем, как уже вечером пройдет холодная фронтальная система и температурный режим понизится в предстоящие 24 часа. Ну и атмосферное давление будет расти, составит 748 миллиметров ртутного столба.
17: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. На чемпионате Европы по боксу россиянка Салтанат Меденова завоевала бронзовую медаль. В полуфинале в категории до 75 килограммов она раздельным решением судей уступила представительнице Ирландии Ауифе О'Рурк. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский «Локомотив» на 100 тысяч рублей. Клуб выплатит штраф за неподобающее поведение. Напомню, в матче с «Крыльями Советов» желтые карточки получили 5 игроков команды и 2 представителя тренерского штаба. Похожую санкцию применили и к «Ахмату». Речь о той же сумме по итогам встречи с «Акроном». Кроме того, на 2 матча, один из них условно, дисквалифицирован нападающий Георгий Мелкадзе. Он в вышеназванной игре был удален с поля за отмашку локтем от защиты. Далее о хоккее. В регулярке КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над тольяттинской «Ладой» 7-3. Также успех праздновал «Металлург». «Магнитка», несмотря на 2 пропущенные шайбы за минуту во втором периоде, сумела удержать преимущество в счете 4-3. Триумф позволил команде возглавить таблицу Восточной конференции. В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги Торонто Сергея Бобровского обыграл Оттаву 6-1. Наш вратарь отразил 13 бросков. Меньше недели остается до старта регулярного чемпионата. Торонто первый матч проведет против Монреаля, соперника Оттавы, по 2 спаррингам в субботу. В матче волейбольного мужского Кубка легенд имени Владимира Савина красноярский «Енисей» на своей площадке переиграл белгородское «Белогорье» 3-1. Далее на турнире «Енисей» встретится с петербургским «Зенитом», а «Белогорье» сыграет с московским «Динамо». Оба матча пройдут сегодня. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
18: Реклама.
19: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Реклама на Радио России.
21: Погода.
22: Сегодня в Самаре плюс 26-28 градусов, малооблачно. В Казани плюс 24-26 градусов, в Нижнем Новгороде плюс 26-28, в Пензе плюс 25-27 градусов. В Ярославле плюс 22-24 днем, а вечером дождь. Во Владимире плюс 21-23 градуса, кратковременный дождь. В Туле дождь плюс 17-19, в Воронеже и Ростове-на-Дону плюс 14-16 градусов, кратковременный дождь. В Волгограде вечером дождь, а днем плюс 28-30 градусов. В Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 14-16. В Москве местами дождь, а вечером ливень, плюс 19-21 днем. Сейчас столица плюс 17, облачно, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: капитальный ремонт крыш в Орле идет по графику. Более 700 жителей области получили путевки на санаторно-курортное лечение. В Орле состоялись областные соревнования по спортивному ориентированию. Далее подробности. Капитальный ремонт крыш в Орле идет по графику. По двум объектам подрядчики завершают работы досрочно. Еще недавно жильцы домов по улице Металлургов 12 и набережной Дубровинского 62 опасались очередного сезона дождей, а теперь готовятся принимать работу. В этом году капитальный ремонт коснется 192 многоквартирных домов региона. Отдельно по досрочной программе он пройдет в 78 зданиях. 714 жителей Орловской области получили путевки на санаторно-курортное лечение от отделения соцфонда по Орловской области, сообщают в фонде. На эти цели направили более 18 миллионов рублей. Бесплатные путевки предоставляются федеральным льготникам при наличии медицинских показаний. Вместе с путевкой при необходимости фонд предоставляет проезд к санаторию и обратно гражданам, сохранившим набор социальных услуг в натуральной форме. Сопровождающим детей с инвалидностью инвалидов первой группы также оформляются проездные документы. Выдача путевок ведется строго в рамках электронной очереди, проверить которую можно на сайте отделения фонда. В Ливинской центральной районной больнице появился новый колоноскоп стоимостью около 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в медицинском учреждении. Прибор предназначен для диагностики онкологических заболеваний, хирургических патологий и других состояний. Сейчас идет подготовка кабинета для его использования в соответствии с санитарными нормами и требованиями Минздрава. Оперативниками Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД выявлен факт противоправной деятельности жителей региона. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД установили жителей Орловской области 1966 года рождения, который в октябре 2023 года разместил в одном из мессенджеров высказывание, направленное на призыв к группе лиц, принадлежащих к определенной расе и национальности, совершить вооруженные насильственные действия по отношению к другой группе лиц, исповедующих одну из религий. На основании собранных полицейскими материалов следственными органами УФСБ принято процессуальное решение.
1: Теперь местный житель ответит за свое противоправное высказывание в рамках уголовного законодательства. Психологи Орловского управления МЧС провели с учащимися мастер-класс по первой помощи. Подробнее о встрече расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: Специалисты психологической службы Главного управления МЧС России по Орловской области провели для учеников школ занятия по отработке навыков оказания первой помощи пострадавшим. Умение человека оказать первую помощь до прибытия экстренных служб может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. Подобные занятия позволяют подготовить подрастающее поколение к нестандартным ситуациям. Занятия состоялись в гимназии номер 39 города Орла и средней школе поселка Биофабрика Орловского округа. Сначала ребята вместе с психологами МЧС разобрали теоретические вопросы, что такое первая помощь, кто имеет право ее оказывать, какие ситуации требуют немедленных действий, а когда нужно сначала обеспечить безопасность себе и пострадавшему. Вместе со специалистами психологической службы МЧС дети подробно разобрали алгоритм действий, то есть оценку безопасности места происшествия, проверку сознания и дыхания, обеспечение проходимости дыхательных путей и вызов экстренных служб. В ходе уроков затронули и другие темы, оценку состояние пострадавшего, действия при потере сознания, основы сердечно-легочной реанимации, а также прием Геймлиха на случай, если человеку в дыхательные пути попал инородный предмет. Занятие получилось практикоориентированным. Ученики не только познакомились с теорией, но и усвоили практические навыки, которые точно пригодятся в будущем. Оказывая первую помощь, важно помнить и психологический аспект. Психологи на занятиях учили, как правильно выстроить коммуникацию с пострадавшим, чтобы снизить его панику, агрессию или истерику.
1: Итогом занятий стали полученные умения и навыки, которые их участники смогут уверенно применить в сложной жизненной ситуации. В мессенджере Макс создан официальный канал РСЧС «Орловская область», сообщает региональный информпортал. В нем размещается информация об угрозе ракетной опасности, авиационной опасности и опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в условиях ограничений мобильного интернета. В канале уже более 19 тысяч подписчиков. ФКУ «Пордор Москва-Харьков» информирует, в связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспорта максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просьба водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону 75-07-69, код Орла 48-62. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле состоялись областные соревнования по спортивному ориентированию. В турнире приняли участие более сотни спортсменов различных возрастных категорий. Программа состязания включала две дисциплины – кросс-классика и кросс-многодневный. Ливенские баскетболистки стали серебряными призерами президентских игр. Наши девушки без поражений прошли групповой этап и в финале уступили команде Санкт-Петербурга. Всего за борьбу за трофеи вступили команды 78 регионов страны. В программе президентских игр были 8 видов спорта. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе облачно, дождь. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла. Ветер южный, юго-восточный, скорость 5-6 метров в секунду с порывами до 14. Давление атмосферное 739-743 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Реклама. Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования.

0: близких.
1: Радио России «Орел». Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
2: Всегда на страже закона и правопорядка. Профессиональность и оперативность. На Радио России «Орел» время Росгвардии. Тонкости законодательства и особенности работы.
3: Приветствую всех на волнах Радио России. В эфире «Время Росгвардии». В студии Максим Шилов и Дарья Браун.
4: Максим, уважаемые слушатели, здравствуйте.
3: Сегодня в нашей беседе поговорим на две темы. Во-первых, обсудим стартовавший не так давно сезон осенней охоты. Во-вторых, поговорим об особенностях несения службы в спецподразделениях Росгвардии, отряде мобильного особого назначения. Ведь уже скоро, 3 октября, подразделение ОМОН по всей стране отметит очередную годовщину со дня образования. Переходим к первой части нашего выпуска. Дарья, в Департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области сообщили, что с 15 сентября в регионе открылся сезон охоты на пушных животных.
4: Так точно. С этого времени охотиться можно на зайца-русака, лисицу и енотовидную собаку. 1 октября откроется сезон для охоты на бобра, а с 15 октября охотиться станет можно на лесного хоря, куницу, норку и белку. Охотиться на пушного зверя у нас в регионе разрешили до 28 февраля 2026 года. Подавать заявки на получение соответствующего разрешения можно было уже с 17 августа. Для его получения необходимо оплатить госпошлину 650 рублей, а квитанцию об оплате вместе с охотничьим билетом предоставить в Эконадзор. Также напоминаю, что уже с августа в регионе открыта охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь, волка и лисицу, в связи с чем сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проводят разъяснительную работу с владельцами оружия в целях безопасного обращения с оружием в охотничьих угодьях.
3: И что нужно иметь при себе на охоте?
4: Во время охоты необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в охотничье хозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением. Обеспечение сохранности гражданского оружия – прямая обязанность владельца. Утрата предмета вооружения может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.
3: Дарья, а если у меня нет оружия, а на охоту сходить очень хочется? И друзья постоянно рекламируют прекрасное времяпровождение. Я слышал, что теперь оружие можно взять в аренду. Это становится все более популярным среди начинающих охотников.
4: Да, аренда оружия – отличная возможность для тех, кто только начинает свой путь в охоте и не хочет вкладывать большие деньги в покупку собственного ружья. На сегодняшний день в соответствии с федеральным законом об оружии юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также граждане Российской Федерации, являющиеся собственниками охотничьего оружия, вправе передавать имеющиеся у них на законных основаниях охотничье оружие и патроны к нему в пользование в целях охоты гражданам Российской Федерации, имеющим охотничий билет и соответствующее разрешение. Разрешение на ношение и использование охотничьего оружия вправе оформить как владельца оружия, так и граждане, не являющиеся владельцами оружия, в том числе не желающие приобретать его в собственность, но при этом имеющие намерение принимать участие в охоте с использованием охотничьего оружия. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также граждане Российской Федерации, являющиеся собственниками охотничьего оружия и патронов к нему, в соответствии с положениями статьи 24.1 Федерального закона об оружии, вправе передавать не более одной единицы охотничьего оружия одновременно одному физическому лицу в целях охоты на основании акта приема-передачи охотничьего оружия.

0: Гражданин вправе носить переданное ему охотничье оружие патроны к нему и использовать их в целях охоты. Транспортировка такого оружия патронов к нему к месту охоты и обратно осуществляется только в присутствии собственника оружия либо уполномоченного представителя юридического лица, передавшего оружие и патроны к нему. После окончания охоты оружие и неизрасходованные патроны к нему возвращаются собственнику оружия либо его уполномоченному представителю.
1: Какие советы можно дать начинающим охотникам, есть ли установленные правила?
0: Существует ряд правил, которые должен знать и помнить каждый охотник. Проверить наличие разрешения на хранение и ношение оружия, срок его действия, соответствие модели, калибра, номера оружия. Также транспортировать оружие в чехле-кобуре в разряженном состоянии отдельно от патронов. Ношение оружия осуществляется в расчехленном состоянии со снаряженным магазином, поставленным на предохранитель. Досылание патронов в патронник разрешается только при необходимости применения оружия. Не оставлять оружие и патроны без присмотра, не передавать оружие другим лицам, не злоупотреблять спиртными напитками. За несоблюдение вышеперечисленных требований предусмотрена административная и уголовная ответственность. Коротко остановлюсь еще на общих правилах, которые необходимо соблюдать во время охоты. Не допускается выезд охотников и пребывание на охоте с неисправным оружием. Пристрелка охотничьего оружия должна производиться в местах, специально отведенных для этих целей. Охотник обязан обращаться с оружием так, как будто оно всегда заряжено и готово к выстрелу. Запрещается направлять оружие на человека или домашних животных, даже если оно не заряжено. Оружие охотник должен держать так, чтобы стволы ружья всегда были направлены в сторону от людей, домашних животных или построек. При заряжании или разряжании ружье следует направлять стволами вверх или в землю, отвернувшись в сторону от других охотников. Во избежание выстрела, направленного в самого себя, никогда не следует вытаскивать собранное оружие за стволы из лодки, повозки, саней, машины. Взяв ружье, в первую очередь необходимо убедиться, что оно разряжено. Запрещается взводить курки без необходимости, а бескурковое оружие держать с открытым предохранителем. При передвижении на всех видах транспорта оружие должно быть в чехлах или разобранным. При коротких переездах внутри угодья, а также при передвижении на лодке, по водоему во время охоты, исследования к шалашам и засидкам допускается держать ружье собранным, но обязательно разряженным и стволами, направленными вверх или в сторону от находящихся рядом людей. Необходимо помнить, что пули, выпущенные из гладкоствольного ружья, опасны на расстоянии до 1 километра. Картечь – на 400 метров. Крупные номера дроби – до 200 метров. При коллективных охотах каждый охотник должен быть особенно внимательным и знать особые условия данной охоты, зависящие от объектов и способов охоты, характера местности и прочее. И строго выполнять правила безопасности при обращении с оружием, проведении коллективных охот. В период охотничьего сезона правоохранительными и природоохранными органами особое внимание уделяется профилактике и пресечению фактов браконьерства, нарушений правил охоты и оборота огнестрельного оружия. Производятся профилактические рейды, в том числе и в ночное время. Ежегодно в период открытия охоты выявляются нарушения правил охоты и оборота оружия. В отношении правонарушителей составляются административные материалы, а оружие, в том числе незаконно хранящееся, изымается. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к сотрудникам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту вашего проживания. Номера телефонов подразделений Росгвардии указаны на нашем сайте rosguardia.57.
1: Переходим ко второй части нашего выпуска. 3 октября ОМОН отмечает годовщину со дня своего основания. Что изменилось в службе сотрудников за последние годы? Каковы задачи ваших коллег в настоящее время?
0: Действительно, свой профессиональный праздник на боевом посту 3 октября будет отмечать личный состав отряда мобильного особого назначения по всей стране. В Орловской области отряд ОМОН носит имя «Крепость». Личное наименование отряда было выбрано не случайно. ОМОН действительно крепость, боевое братство, коллектив профессионалов своего дела, выполняющий поставленные задачи своевременно и точно. Чтобы говорить о дне сегодняшнем, давайте ненадолго обратимся к истории отряда. До появления первых отрядов ОМОН в СССР существовали спецподразделения, которые занимались выполнением особых задач. Сразу после окончания Великой Отечественной войны была создана рота для охраны мировых лидеров на Ялтинской конференции в 1946 году. Позднее на ее основе сформировался резервный полк, состоявший из бывших фронтовиков. В 1954 году подразделение было преобразовано в оперативный полк милиции, задача которого входила охрана массовых мероприятий, проходивших в рамках международных фестивалей молодежи и студентов в 1957 и 1985 годах, 22-е Олимпийские игры в 1980 году. В 1981 году оперативный полк милиции был переименован во второй полк патрульно-постовой службы. 23 октября 1987 года приказом МВД СССР на его базе был создан отряд милиции специального назначения Главного управления внутренних дел города Москвы, который и был переименован в первый отряд милиции особого назначения в октябре 1988 года. 3 октября 1988 года по приказу номер 0206 МВД СССР впервые был создан отряд милиции особого назначения. ОМОН был создан в 4 республиках, которые входили в состав СССР, и в 14 регионах. В Орловской области история спецподразделения началась в декабре 1993 года. Когда приказом начальника регионального УВД генерал-майора милиции Владимира Капустянского были утверждены первые штаты отряда милиции особого назначения. 12 мая 1994 года в структуре правоохранительных органов Орловской области окончательно сформировалось новое подразделение – отряд милиции особого назначения. Задачами отряда мобильного особого назначения были и остаются – охрана общественного порядка и безопасности мирных граждан при проведении общественно-политических, спортивных и иных мероприятий, а также во время стихийных бедствий, эпидемий, крупных производственных аварий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств. Сотрудники отряда способствуют предупреждению причин группового нарушения порядка, а также принимают участие в мероприятиях по задержанию вооруженных преступников. Все эти годы бойцы спецподразделения выполняют первоочередные задачи по обеспечению общественной безопасности и противодействию организованной преступности. В настоящее время личный состав ОМОН продолжает выезжать в служебные командировки за пределы области. За образцовое выполнение должностных обязанностей, смелость и отвагу, проявленные при выполнении служебного долга, сотрудники отряда удостоены государственных наград, в том числе высшего звания Героя России, Ордена Мужества, медали за отвагу, за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, за отличие в охране общественного порядка и много других.
1: Каковы результаты служебно-боевой деятельности отряда за последние годы?
0: Здесь, думаю, будет уместно обозначить итоги работы подразделения с момента перехода в состав Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. С 2016 года сотрудники ОМОН приняли участие в более чем 1500 специальных операций. По итогам мероприятий росгвардейцы задержали свыше 500 подозреваемых в совершении различных преступлений, а также изъяли в ходе выполнения служебно-боевых задач наркотические вещества, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, денежные средства, компьютерную технику, самодельные взрывные устройства и многое другое. Инженерно-технической группой ОМОН регионального управления правоохранительного ведомства на постоянной основе проводится обследование объектов перед проведением культурно-массовых мероприятий на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Личный состав ОМОН свыше 50 раз выезжал в служебные командировки на территорию СКР для выполнения служебно-боевых задач. Неоднократно сотрудники спецподразделения привлекались для охраны общественного порядка во время проведения культурных и спортивных массовых мероприятий всероссийского масштаба, таких как, например, чемпионат мира по футболу. С начала специальной военной операции сотрудники отряда выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
1: Насколько я понимаю, интенсивность служебной нагрузки с годами не меняется.
0: Справедливо будет сказать, что служба в спецназе Росгвардии сопряжена с постоянным риском для жизни и здоровья. Со времени образования ОМОН при выполнении служебно-боевых задач на территории СКР погибли 5 сотрудников. Среди них Герой России прапорщик Алексей Скворцов, кавалеры Ордена Мужества прапорщик Владислав Лапочкин и капитан Михаил Гордеев, а также майор милиции Игорь Шушпанов и старшина милиции Сергей Токарев. Еще трое сотрудников ОМОН – прапорщик полиции Денис Оксов, лейтенант полиции Дмитрий Баранов и старший сержант Дмитрий Астахов погибли при подрыве взрывного устройства на железнодорожном перегоне Малоархангельск-Глазуновка 13 сентября 2025 года. Отряд не забывает своих героев, семьям погибших коллег постоянно оказывается посильная помощь, матери и вдовы стали частью одной большой команды. В ОМОН служат высокопрофессиональные бойцы, постоянно совершенствующие уровень спортивной и специальной подготовки. Подтверждением тому служат достижения сотрудников в различных видах спорта, присвоение государственных и ведомственных наград. Значительное внимание уделяется воспитательной работе с учащимися подшефных образовательных учреждений. Вот уже как много лет Орловский техникум путей сообщения носит имя погибшего сотрудника ОМОН Владислава Лапочкина. Педагоги гордятся тем, что многие выпускники следуют примеру Владислава Анатольевича и выбирают правоохранительную карьеру. В связи с оргштатными мероприятиями в отряде есть вакантные должности. Те из наших слушателей, кого заинтересовала перспектива правоохранительной деятельности, могут обращаться за дополнительной информацией по номеру телефона 360537 или приходите на первичное собеседование лично по адресу город Орел, Московское шоссе, 66А.
1: На этом наше время подходит к концу. Благодарим за полезную информацию. Я Максим Шилов.
0: И Дарья Браун.
1: Прощаемся. До новых встреч на волнах Радио России «Орел».
2: Всегда на страже закона и правопорядка. Профессиональность и оперативность. На Радио России «Орел» время Росгвардии. Тонкости законодательства и особенности работы.
3: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
4: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Краевед и путешественник – руководитель клуба «Походная романтика» Денис Балагутин.
5: Если мы будем говорить о любимом месте в городе Орел, бесспорно, у меня есть такое место, и это место, я думаю, знакомо, наверное, каждому орловчанину, и оно не безразлично любому человеку, который окажется в этом месте. Это знаменитый Тургеневский бережок. Оказавшись на смотровой площадке Тургеневского бережка, взирая вдаль на долину реки Оки, самой русской реки, как ее называл Константин Паустовский. Никто не останется равнодушным и обязательно восхитится теми видами, которые может подарить наш город для его горожан, для путешественников. Почему он такое получил наименование? Потому что это наименование уже стало даже брендом. У нас на территории Орла проводится фестиваль, который называется одноименно «Тургеневский бережок». Никто иной, как наш другой великий писатель Николай Семенович Лесков дал такое наименование этому месту. Николай Семенович Лесков дал нам, скажем так, такую легенду о том, что именно в этом месте будущий всемирно известный писатель, наш земляк Иван Сергеевич Тургенев, впервые обозревал небо, воду и землю. Отсюда, как говорил Николай Семенович, знаменитое дитя впервые окидывало своими глазами небо и землю. И, может быть, здесь же было бы хорошо поместить памятный знак с обозначением, что в Орле увидел свет Тургенев, пробудивший в своих соотечественниках чувство человеколюбия и прославивший свою родину доброй славой во всем образованном мире. Почему он писал об этом месте? Потому что няньки, гувернантки юного, точнее даже младенца Ивана Сергеевича Тургенева с колясочкой водили его по отдаленной аллее городского сада, которая располагалась над высоким крутом берегу реки Оки. И вот Николай Семенович Лесков своим прозорливым взором вглубь веков, скажем так, напророчил в этом месте памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу, который появился в 1968 году, дни празднование 150-летия нашего знаменитого писателя. И вот сейчас, помимо красивых видов, которые простираются на реку Оку, мы можем наблюдать и замечательный памятник работы скульптора Бессарабского. Иван Сергеевич вместе с нами любуется вдаль, взирая на город Орел и Окские просторы. Если мы будем говорить о видах, которые мы с вами можем наблюдать с Тургеневского бережка, то бесспорно мы видим на противоположном берегу набережную Дубровинского, нашего земляка-революционера. Кстати, правильно будет именно Дубровинский, а не Дубровинский, как многие привыкли называть эту набережную. Также мы с вами увидим и будем любоваться роскошным светомузыкальным фонтаном, который появился вместе слияния Оки и Орлика не так давно. Прекрасное сооружение, бесспорно, стало украшением нашего города. Если же мы возрим по течению Оки влево, увидим Герценский мост, который, между прочим, прекрасно украшается цветами. Отрадное чувство охватывает, взирая на этот мост. Прям тургеневским языком заговорил. И также мы увидим с вами наш Успенский монастырь, Маковки церквей Успенского монастыря. Если мы будем стоять на краю смотровой площадки Тургеневского бережка, то внизу, почти у кромки воды реки Оки, мы можем наблюдать такое сооружение, похожее на параллелепипед. Оно тоже связано с именем Ивана Сергеевича Тургенева. На данном кубическом сооружении изображены барельефы героев произведений Ивана Сергеевича Тургенева. Тоже немногие знают о том, что все-таки изображено, что делает эта скульптура у подножия Тургеневского бережка. Оно непосредственно связано с именем Ивана Сергеевича. По горке, которая вот этот крутой обрывистый берег, была облюбована спортсменами, потому что довольно острый угол, который образуется склоном холма, который ведет к подножию памятника Тургенева, является отличным таким тренажером для бегунов, которые как раз практикуют забеги по пересеченной местности. Ну и также это хорошая такая силовая работа для вообще для бегунов в целом и для спортсменов. Вот у меня есть множество друзей, которые ранним утром собираются и забегают периодически на этот бугорок, потом сбегают, потом опять забегают. С такой стороны открывается это место. Если говорить о своих воспоминаниях, связанных с данным местом, то, как я уже упомянул, прекрасный вид, он притягивает. И частенько, гуляя по городу, в том числе с семьей, с друзьями, проводя экскурсии, останавливаясь на этом месте, невольно сам, многократно уже наблюдая картины, простирающиеся с этого места, я постоянно любуюсь им. Ну, до сих пор оно вызывает у меня чувство восторга, такой радости за свой город. наш город, я считаю, очень красив. У меня связаны детские воспоминания с этим местом, потому что в детстве, наверное, все-таки чувства прекрасного были несколько приглушены другими увлечениями, как, например, что могло быть прекраснее, как не скатиться с этого бережка вниз. Да, конечно, это довольно опасное увлечение, но раньше как-то было попроще, и постоянно на этом месте была ватага детворы, в том числе и мы с моими школьными друзьями, забравшись наверх на каких-то картонках, там на фанерках, скатывались вниз почти к краю реки Оки, а потом очень-очень долго и упорно подымались. Это сейчас бережок очищен от растительности, а раньше, конечно, я помню, было очень много кустарников, там хватались в том числе за вот эти кусты, за деревья, ну, чтобы просто не скатиться обратно вниз. Забравшись наверх, опять летели с восторгом вниз, с горки. Вот такие детские воспоминания связаны с этим местом. И также нельзя не отметить нашу лодочную пристань, находящуюся там. Я помню и имел удовольствие прокатиться на последнем трамвайчике, речной трамвайчик «Москвич», которые ходили у нас по реке Оке. Одни из последних рейсов как раз были, это был май 2012 года. Как раз у подножия Тургеневского бережка располагалась билетная касса, где можно было покупать билетики. Оттуда отходил кораблик и возвращался на это место.

0: город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
1: Музыкальная пауза. Радио России.

0: Музыкальная пауза.
1: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в поликлинике номер 2 города Орла обновили эндоскопическое отделение. В Орловской области создали запас топлива. Ливинский спортсмен Алексей Зацепилин успешно выступил на соревнованиях по мотокроссу. Далее подробности. В поликлинике номер 2 города Орла обновлено эндоскопическое отделение, сделаны раздельные зоны для гастро- и колоноскопии, удобный холл, туалет для посетителей. Есть палата пробуждения, которая используется при исследовании пациента под седацией. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения. Ремонт и оснащение обошлись почти в 9 миллионов рублей. Ежегодно в отделении проводится более 2000 гастроскопий и около 200 колоноскопий. В Орловской области создали запас топлива и материально-технических средств для аварийных работ на объектах ЖКХ ТЭК, сообщили в пресс-службе правительства. При ликвидации последствий ЧС в муниципалитетах могут развернуть 102 пункта временного размещения питания, рассчитанные на более чем 14 тысяч человек. Кроме того, возможно развертывание 35 пунктов обогрева и питания на базе кафе, гостиниц, АЗС и социальных объектов. Два мобильных пункта обогрева и питания представит Главное управление МЧС по региону. В 19:30 22 сентября на трассе в Орловской области вновь произошла авария с участием дикого животного. Предварительно установлено, что 45-летний водитель ВАЗа ехал по автодороге М2 Крым со стороны Орла в направлении Москвы и наехал на животное. В результате аварии травмы получил 33-летний пассажир легковушки. После осмотра медиками он был отпущен. Как стало известно нашей редакции, на дороге сбили лося. В региональной госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В местах, где установлены знаки «Дикие животные, перегон скота», необходимо передвигаться с минимальной скоростью. Напомним, что на прошлой неделе в регионе произошло смертельное ДТП. Водитель на дороге сбил лося, погибли 3 человека. Ливинские полицейские установили подозреваемую в мошенничестве в крупном размере. Подробнее об уголовном деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: Выявил факт противоправной деятельности Ливинки 2000 года рождения сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России Ливинский. Полицейский выяснил, что осенью 2023 года гражданка получила государственную социальную помощь в размере 350 тысяч рублей на организацию деятельности по оказанию косметологических услуг. При этом девушка предоставила недостоверные сведения о своих доходах, что позволило ей получить субсидию в качестве малообеспеченной. Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Ливинский в отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
1: Следствие продолжается. На заседании комиссии по ЧС обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону и безопасности населения. Подробнее о том, что обсуждали, расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: На заседании был рассмотрен ряд актуальных вопросов. Сперва обсуждалась готовность сил и средств к ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций в ходе отопительного сезона 2026-2027. Уточнен план действий по предупреждению ликвидации ЧС на территории области в осенне-зимний период. Для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций созданы соответствующие резервы топлива, запасов материально-технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ и ТЭК. Для организации первоочередного жизнеобеспечения населения при ликвидации последствий ЧС в муниципальных образованиях могут быть развернуты 102 пункта временного размещения и питания вместимостью более 14 тысяч человек. Также возможно развертывание 35 пунктов обогрева и питания вместимостью более 1700 человек. При нарушении энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения других объектов могут использоваться резервные источники электроснабжения. Созданная группировка сил и средств областной территориальной по системе РСЧС, предназначенная для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, составляет более 2600 человек и более 800 единиц техники.
1: Кроме этого, рассматривались вопросы состояния защитных сооружений, накопления и хранения запасов материальных ресурсов. В Орле запретили сносить сгоревший дом семьи Лобановых. Арендатор просил разрешить ему сравнять с землей здание, но получил отказ. Считается, что дом можно восстановить. На ремонт дали 7 лет, в том числе 2 на подготовку проекта. Задание уже выдано управлением по госохране. Напомним, что дом Лобановых, бывших крепостных матери Ивана Тургенева, сгорел 4 июня прошлого года. Зданию более 150 лет, оно является объектом культурного наследия. 25 сентября в Троице-Васильевском храме Орла пройдет концерт классической музыки. Посетители смогут услышать оперные арии и романсы в исполнении Екатерины Нескины и Дианы Золотаревой. Мероприятие начнется в 15 часов на втором этаже храма по адресу Орел, улица Васильевская, дом 20. По сообщению Орловской метрополии, вход за добровольное пожертвование, категория 6+. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливинский спортсмен Алексей Зацепилин успешно выступил на соревнованиях по мотокроссу. Соревнования завершились в Подмосковье. По информации ресурса «Провинция», ливный спорт в состязаниях, включавших 10 различных классов, наш земляк боролся за победу в категории «Любитель 35+» среди 15 участников. Алексей Зацепилин дважды финишировал третьим, что по сумме заездов обеспечило ему бронзовую медаль соревнований. Волейболистки «Орла» продолжают подготовку к сезону. Наша команда провела 2 контрольных матча. Первыми соперниками «Орла» стали волейболистки «Брянска». Также наш коллектив провел контрольную игру со столичным «Спутником». Напомню, волейболистки «Орла» стартуют в сезоне чемпионата России высшей лиги «Б» 10 и 11 октября домашними встречами с таганрогскими «Красными крыльями». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе облачно, дождь. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла. Ветер южный, юго-восточный, скорость 5-6 метров в секунду с порывами до 14. Давление атмосферное 739-743 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
1: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
3: Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Сергей Лавров исключил паузу в военных действиях для переговоров с Украиной. Си Цзиньпин назвал США и Китай партнерами, а не соперниками. И медведь покалечил туриста из Москвы, приехавшего на рыбалку в Туву. Все подробности далее. Расчеты самоходных гаубиц М100С-25 общей войсковой армии группировки «Запад» на Краснолиманском направлении используют против ВСУ высокоточные программируемые снаряды «Краснополь», которые не оставляют шансов противнику и делают бессмысленной тактику украинской армии по прикрытию домами жителей. Об этом сообщили в Минобороны. По его данным, ежедневно военнослужащие поражают районы сосредоточения живой силы и техники, командные пункты и наблюдательные посты, склады боеприпасов, мобильные артиллерийские системы, в том числе западного производства, пункты управления беспилотниками противника. Излюбленная тактика ВСУ – прикрываться домами мирных жителей становится бессмысленной, отметили в ведомстве. В Киеве горят складские помещения, расположенные в Соломенском районе. Об этом информировала Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ранее сообщалось о серии взрывов в столице. В отдельных районах города наблюдаются перебои с водоснабжением и электричеством. В небе поднимается зарево пожаров. Воздушная тревога действует в городе уже пятый час. Взрыв на фоне воздушной тревоги был слышен в Николаеве, передают украинские СМИ. Мощные взрывы гремят также в Одессе и в районе моста в поселке Маяки Одесской области. Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, однако прекращать спецоперацию на время переговоров не будет. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине. По его словам, Европа хочет паузы, чтобы получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы Киева.
2: В ходе недавнего очередного визита в Москву Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать достижению украинского урегулирования. Как сказал Дональд Трамп в августе 2025 года после встречи в Анкоридже, все согласны, что надо добиваться не какого-то соглашения о прекращении огня, а долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, которое надежно положит конец войне. Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готовы к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: Добавлю, что Лавров провел несколько встреч с иностранными коллегами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Так, с коллегой из Бразилии Мауро Виерой они обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия. Со швейцарским министром иностранных дел Иньяцио Кассером Лавров обменялся мнениями о положении дел в ОБСЕ, включая вопросы подготовки министерской встречи в Лугано. Глава МИДа Республики Тринидад и Тобаго Шон Соберс поднял вопрос о наращивании двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих обоюдный интерес. Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками, подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин в письменном заявлении по случаю своего визита в Соединенные Штаты. По его словам, интересы народов двух стран тесно переплетены. Пекин и Вашингтон должны продвигать стабильные отношения и найти путь к взаимопониманию. Между тем, глава американского Минфина Скотт Бессетт заявил, что США и КНР договорились продлить до 10 января Пусанское соглашение, предусматривающее отказ сторон от части введенных друг против друга торговых ограничений. Оно истекало 10 ноября, напомнил министр в эфире Fox News. Речь идет о документе, который стороны согласовали в 2025 году в южнокорейском Пусане. Он предусматривает некоторое снижение пошлин США на китайский экспорт, согласие Пекина не препятствовать поставкам в Штаты редкоземельных металлов, а также нарастить закупки американских сельхозтоваров. Телеграм заблокировал за сутки 65 700 групп и каналов. Это новый минимум с 16 августа, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилась РИА Новости. Чуть больше было заблокировано в минувшее воскресенье. Всего за текущую неделю мессенджер заблокировал 232 000 6 групп и каналов, из которых 587 сообществ, связанных с терроризмом. А общее число их с начала года составило 26 404 тысячи. Медведь покалечил туриста из Москвы, приехавшего на рыбалку в Туву. Туристы проигнорировали запреты, введенные в регионе из-за выходов хищников к людям. Об этом сообщили ТАСС в Госкомхознадзоре Республики. Группа туристов поехала на рыбалку на реку Большой Енисей в отдаленном районе. На одного из них напал медведь. Мужчина в больнице. Его жизни ничего не угрожает, но у него сильно повреждено лицо. А в Восточной Сибири сложилась сложная обстановка с выходом медведей к населенным пунктам. Всего в России от нападений животных за последние месяцы погибли 17 человек. Самое большое число жертв в Красноярском крае. В Туве фиксировали выходы медведя, но до этого случая нападений не было. В России отмечен существенный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За последнюю неделю в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заражения. Это почти на 34% превышает показатели предыдущей недели. В надзорном ведомстве напомнили, что для предотвращения болезней граждане должны соблюдать базовые меры профилактики. Регулярно мыть руки, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей – и своевременно проходить вакцинацию. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. На чемпионате Европы по боксу россиянка Салтанат Меденова завоевала бронзовую медаль. В полуфинале в категории до 75 килограммов она раздельным решением судей уступила представительнице Ирландии Оуифе О'Рурк. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский «Локомотив» на 100 тысяч рублей. Клуб выплатит штраф за неподобающее поведение. Напомню, в матче с «Крыльями Советов» желтые карточки получили 5 игроков команды и 2 представителя тренерского штаба. Похожую санкцию применили и к «Ахмату». Речь о той же сумме по итогам встречи с «Акроном». Кроме того, на 2 матча, один из них условно, дисквалифицирован нападающий Георгий Мелкадзе. Он в вышеназванной игре был удален с поля за отмашку локтем от защитника. Далее о хоккее. В регулярке КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над тольяттинской «Ладой» 7-3. Также успех праздновал «Металлург». «Магнитка», несмотря на 2 пропущенные шайбы за минуту во втором периоде, сумела удержать преимущество в счете 4-3. Триумф позволил команде возглавить таблицу Восточной конференции. В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги Торонто Сергея Бобровского обыграл Оттаву 6-1. Наш вратарь отразил 13 бросков. Меньше недели остается до старта регулярного чемпионата. Торонто первый матч проведет против Монреаля, соперника Оттавы, по 2 спаррингам в субботу. В матче волейбольного мужского кубка легенд имени Владимира Савина красноярский «Енисей» на своей площадке переиграл белгородское «Белогорье» 3-1. Далее на турнире «Енисей» встретится с петербургским «Зенитом», а «Белогорье» сыграет с московским «Динамо». Оба матча пройдут сегодня. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону плюс 14-16 градусов, кратковременный дождь. В Волгограде днем плюс 28 градусов, вечером дождь. В Краснодаре ливни плюс 18-20 градусов, в Сочи ливни плюс 19-21. В Ставрополе также ливни плюс 14-16 градусов. В Нальчике и Владикавказе плюс 18-20, возможен небольшой дождь. В Севастополе дожди плюс 16-18 градусов, в Симферополе дожди плюс 14-16, в Ялте плюс 19-21 и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, плюс 14-16 днем. В Москве местами небольшой дождь, вечером ливень и плюс 19-21 градус. Сейчас в столице плюс 17, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Так со мной и с народом не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
0: Процесс «Из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
2: Мой муж сошел с ума.
1: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
0: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
3: Народ Аптеры по праву требует ответа!
4: Нет, кто?
0: Процесс «Из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
9: На календаре четверг, 24 сентября, 8 часов 12 минут и 24 секунды. Самое точное московское время. Кирилл Гришин и Павел Сурков этим утром вместе с вами.
10: Здравствуйте. Доброе утро всем. 8-925-222-99-92. Ждем ваших сообщений. А сейчас будем обсуждать нюансы, связанные с социальным питанием, потому что огромное количество случаев массовых отравлений. Давайте кратенько пробежимся по последним историям. Значит, хоккеисты юные из новосибирской команды «Авангард» отравились в Иркутске. Выяснилось, что на фоне массового ухудшения самочувствия, связанного с норовирусом, значит, были нюансы с питанием в поезде, заказанным заранее. То есть это не питание РЖД, а питание, заказанное в поезд, что называется, в вагон. Ехали в одном поезде, все грешим на еду, ребята начали жаловаться, их рвало, как при кишечном отравлении, объяснил директор «Авангарда». Что еще из последнего? Да, в Казани количество госпитализированных после отравления в кафе, где кушали шаурму, кебабы и что-то еще, тоже составило практически 30 человек, это только госпитализированных, а отравились вдвое больше. Соответственно, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Это только два последних наиболее выпуклых случая.
9: Но это не значит, что это какие-то ситуации. Это скорее подчеркивает то, что ситуация требует решения, что проблема может быть системна. И поэтому как раз предлагается не просто ужесточить проверки социального питания, а проверять каждую партию такого питания, которая будет поступать и в школы, и в детские сады, и в больницы, во все социальные учреждения. Потому что часто делают выборочно, а нужно проверять каждую. И тогда, возможно, нарушения будут прекращены. Но, а самое главное, испортившееся питание или негодное питание будет сразу же, немедленно выявлено. Общественный совет при Россельхознадзоре обратился с такой инициативой в министерство. И проблему признают в разных ведомствах, не только в правительстве, но и в Государственной Думе. И, опять же, подчеркивают, что государство сейчас тратит большие бюджетные деньги именно на организацию питания, не именно на социального питания. И как не допустить здесь подобных нарушений, этим, конечно, озабочены и чиновники, и практики, да и каждый человек, кого это касается. Потому что у нас дети ходят в школы, в детские сады, не дай бог, мы, конечно, в больницу попадаем. Все это необходимо контролировать.
10: И выздоровительные лагеря, например, вот как история из Южно-Сахалинска. Двое детей по-прежнему продолжают лечение в больнице. Их госпитализировали после недомогания. Четверо человек выписали. Инцидент произошел 18 сентября. Лагерную смену завершили досрочно. На месте работают специалисты Роспотребнадзора.
9: Ну, в общем, действительно, и такая инициатива общественного совета необходима. И давайте ее обсудим с нашим экспертом. С нами на связи вице-президент базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся Институт отраслевого питания, член общественного совета при Россельхознадзоре Сергей Маслов. Сергей Владимирович, здравствуйте.
4: Да, доброе утро.
9: Здравствуйте. Вот инициатива, нам кажется, очень важная, но есть ли понимание, как такие проверки могут быть грамотно организованы? Ведь это, по сути, надо проверить каждую партию социального питания, которая поступает в каждое учреждение.
4: Да, это именно так, и в этом основная сложность. Она связана с тем, что если, например, там школа, детский сад самостоятельно покупает продукты, то стоимость этих проверок, она может составлять, ну, там, 20% стоимости отдельных продуктов. Если же есть определенная централизация закупок, а есть аналоги в субъектах, в Москве, в Самаре, в Вологде и некоторых других, когда продукты, которые закупаются для социальных учреждений, сначала поступают на некий централизованный склад, там проводится проверка, и затем только они поставляются во все социальные учреждения. Вот в этом случае затраты сокращаются в 10 и более раз и становятся вполне доступны.
10: Звучит неплохо, но, знаете, когда ты понимаешь, как устроено все это с точки зрения госконтрактов, тендеров и всего прочего, очень часто, к сожалению, происходит так, когда компания, вляпавшаяся с поставкой некачественного питания детского, да, в школы, в детские сады и так далее, в одном регионе неожиданно получает спустя какое-то время тендер и выигрывает этот тендер в другом регионе. Это совершенно реальные истории. То есть мы ведь говорим о каждой партии, да, о каждой, значит, крошечке котлетки важна для анализа, да, безусловно. Но когда такое происходит, когда поставщик всплывает в другом регионе и вполне себе зарабатывает очень неплохо, у меня возникает вопрос, а как тогда вообще быть с этим рейтингом добросовестных, что называется, поставщиков, да? Ну, хорошо, выпили мы из этого списка компанию, там, ООО «Свежие котлетки», да? А она зарегистрируется под, не знаю, лейблом «Вкусненькие макарошки», да, и будет дальше поставлять питание. То есть нужно поименно и пофамильно все это, значит, проводить, не так ли?
4: Да, если мы говорим про реестр недобросовестных поставщиков, да, это целая эпопея. То есть надо, как правило, в суде доказать, чтобы внесли в этот реестр. И зачастую, ну вот, там, опять же, школа, детский сад. То есть вот судиться с какой-то компанией, чтобы внесли в реестр, ну, чаще просто разрывают какие-то договорные отношения. И действительно эта компания всплывает в другом месте. Вот, поэтому и подход другой. Вот поставляешь, знай, что будет лабораторная проверка. Вот знай. И знай, что за это ты обязательно получишь штрафы. И знай, что в данном случае ты будешь поставлять на некий централизованный склад, который управляется не школой, а как минимум муниципалитетом. И этот муниципалитет доведет до того, чтобы тебя включили в реестр недобросовестных поставщиков.
10: Это важно, конечно, да, но мы сейчас об этом говорим, и почему-то есть ощущение, что от хорошей идеи на выходе ничего особенно не останется, не изменится.
4: Но я еще раз повторю, что есть субъекты, в которых это практикуется и достаточно давно. И очень эффективно.
10: Давайте перечислим.
4: Вот я, ну, как,

0: здоровый слух, обязательно проведение экспертизы. Да, правда, там дальше написано, что экспертиза может проводиться как экспертными какими-то организациями, назовем их лабораториями, так и своими силами. И получается, что если не определить, что такое экспертиза пищевых продуктов в нормативных актах, то тогда можно пытаться выявить сальмонеллу, выявить фальсификат без лабораторных исследований, что невозможно. Получается, что надо принять меры, чтобы закон выполнялся, и в подзаконных актах было четко определено, как это делается. А то, что организационно это может решить, ну, примеры есть, можно решить. Да, есть примеры, и они понятные, и они не потребовали каких-то там больших, огромных денег. Да, вот определенная централизация, и все. Поступила партия, ее проверили. Но партия не в каждую школу, а на 10 школ, 20 или 50.
1: Да, и будем надеяться, что все это удастся организовать, и тогда многие проблемы разрешатся. Спасибо большое. С нами на связи был Сергей Маслов, член общественного совета при Россельхознадзоре. А мы продолжим обсуждение этой важной темы, темы проверок социального питания.
2: Ну и опять же, да, еще один случай. Калининград, Следственный комитет завел уголовное дело после массового заражения детей сальмонеллезом. Это буквально вот на днях. Там есть важные подробности, но, среди прочего, очень хочется отметить, что максимальная санкция за вот, некачественную организацию питания, скажем так, массовое заражение детей сальмонеллезом в детсаду 76 Калининграда. Так вот, по Уголовному кодексу максимальная санкция составляет лишение свободы на срок до 2 лет. Таков у нас Уголовный кодекс.
1: И давайте продолжим обсуждение вот вопросов, связанных с социальным питанием и с их проверкой, с санитарным контролем, с депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Викторовна Буцкая с нами на связи. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, вот у нас есть сейчас система санитарного контроля, вот обсуждаются дополнительные меры по поводу организации более жесткого контроля буквально каждой партии. Это решит проблему? И почему сейчас не удается должным образом контролировать вот эти партии социального питания, которые подступают прежде всего к детям и к различным другим социально незащищенным гражданам?
3: Ну, потому что, как обычно, у нас пуговицы прекрасные, пиджак сам по себе тоже. Но все вместе оно не работает. У нас очень хорошую систему контроля выстроил Россельхознадзор, но как только эта партия поступает на уровень школы, дальше они не могут ничего контролировать, и возникают новые вопросы, связанные с тем, как хранится, кто готовит, кто за это отвечает, и опять вот этот вот один несчастный директор, который у нас отвечает за все. Вы уже сказали про максимальные санкции, ну вот, собственно говоря, максимальные санкции обычно на этого директора опускаются, хотя все-таки должна работать система.
2: Да? А учредители, например, главные бенефициары вот всяких этих ООшек, вот Калининград, открываю историю, там, ну, осудят директора, а бенефициары, там, фамилии тоже известные и прочее, а потом они где-то всплывут дальше в другой ООшке.
3: Вот вы совершенно правы, здесь не должно быть лоскутного одеяла. Здесь не должно быть каких-то отдельных ООшек, которые на всем вот этом протяжении, пока питание идет надеемся, от коровы, это молоко, да, а не сок, который разводится из неизвестного порошка. Нам важно понимать на каждом этапе, откуда он появился и как это питание пришло к нашим детям, быть уверенным, что оно точно безопасно. Поэтому есть законопроект о социальном питании. Я автор этого законопроекта. Я уверена, что депутаты 9-го

0: созыва вернуться к этой теме, и этот законопроект будет принят, потому что не буду как бы рассказывать о том, что там внутри, он толстенький, да, он это не законопроект про одну измененную запятую, это про изменение системы социального питания. И здесь самое главное, что у нас должен быть ответственный человек за всю систему. Это может быть ответственный орган, это может быть ответственный департамент какого-то отдельного министерства, потому что даже если мы поднимаемся выше от нашего конкретного директора, да, до, например, учредителей этой школы, все равно, когда мы прям вот совсем с вами наверх посмотрим, мы увидим, что у нас есть отдельное министерство просвещения, которое сейчас отвечает за питание. Кстати, давайте назовем эту цифру, чтобы, в общем, все понимали, о чем мы говорим. У нас около 80 миллиардов рублей выделяется на бесплатное питание для детей с первых и четвертых классов. И это только федеральные деньги. Около 20 миллиардов еще добавляют регионы. 100 миллиардов рублей, которые лежат в тарелке у ребенка, и, как я уже сказала, и к, в общем, Минпросу есть вопросы, потому что он должен выстроить эту систему, а он просто не может залезть туда, где не его полномочия. Например, полномочия Минсельхоза, да, не относятся к полномочиям Министерства просвещения. Либо вопросы о здоровье ребенка. Вот я сейчас нахожусь в Минводах, здесь проходит совершенно замечательный первый общероссийский конгресс по питанию. И вчера Михаил Альбертович Мурашко делал доклад на пленарном заседании. Но это просто, вот, знаете, классика академических докладов о том, какое должно быть питание. И, ну, конечно же, добавленный сахар, правильные белки, соотношение что называется, живых овощей и фруктов и то, что, да, мы видим, что дети получают в виде соков и так далее, вот это вопрос, который тоже требует решения. Ну и, конечно, Минпромторг, который должен поставлять оборудование, конечно, Минсельхоз, который должен следить, и Роспотребнадзор. Вот. В общем, видите, получается, какая большая команда, которая пока все-таки, ну вот, не совсем едина.
1: Ну, в любом случае, то, что проходит такая работа, проходит такое понимание, и, в общем, есть единая позиция, которая будет достигнута именно в организации процесса проверок, это действительно важно. А видим, есть ли какое-то понимание того, как может дальше развиваться такая система?
0: Она должна быть прозрачной. Вот, знаете, есть прекрасная фраза: в мутной рыбе, нет, в мутной воде рыба водится, да, что чем больше непрозрачности, чем меньше мы можем знать и контролировать, тем больше проблем возникает. Обязательно, вот что посоветуем? Да, конечно, посоветуем родителям не только как бы заходить на кухню и пробовать завтрак, да, это хорошо, вы имеете на это право, но также родители имеют право уточнить, а, собственно, а кто у нас работает на кухне, как у нас организована поставка питания. Но просто когда мы не имеем пока выстроенную систему, я говорю, что я уверена, мы вернемся к принятию закона о социальном питании.
2: Вернемся, и тогда обсудим. Сейчас... Татьяна Викторовна, спасибо большое. К сожалению, время. Депутат Госдумы, первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Говорили о социальном питании, как следует его проверять, чтобы каждая партия, поставляемая на стол нашим детям, была должного качества.
3: 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
4: Мир русских сказок.
5: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
6: А что надо?
7: Ивану нужно свой урок извлечь.
8: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
6: Есть у меня одна идейка.
4: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.
3: Сигналы точного времени.
1: На календаре четверг, 24 сентября, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Кирилл Гришин и Павел Сурков этим утром вместе с вами.
2: Действительно, вместе с вами. 8-925-222-99-92. И еще одна важная тема, которая связана с нашими личными финансами и контролем Росфинмониторинга за подозрительными, как представляется, транзакциями.
1: Ты знаешь, однажды у меня была ситуация, когда мне вдруг банк неожиданно по требованию судебных приставов заморозил счет. Я так никому не должен, ничего, выяснилось, что у меня есть полный тезка в городе Москве. Мы, правда, у нас, правда, не совпадает, естественно, дата рождения, место жительства.
2: Но регулятор это не волновало.
1: Но регулятор это не волновало. Не то, что служба судебных приставов ошиблась, она вбила значит, фамилию, имя, отчество и направила в банки информацию о том, что, ну, этот человек, видимо, там, по суду или еще должен денег сколько-то. И мне на эту сумму вдруг заморозили счет. И я, мне пришлось связываться с банком, банки связались со службой судебных приставов. Ну, дня два заняло то, чтобы они увидели эту ошибку, поняли, что я это не он. Но я почему про эту историю вспомнил? Дело в том, что в Росфинмониторинге предложили ввести новые основания для блокировки счетов граждан, частичное совпадение данных клиентов с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Частичное совпадение. Это как раз фамилия, имя, отчество, но, слава богу, дата рождения. Я сомневаюсь, что одновременно может родиться там, в одном городе, в одной стране человек, у которого будут совпадать фамилия, имя и отчество.
2: Да, действительно. Знаешь, сразу вспомнилось, да, и хочется поблагодарить всех своих двойников, которые, в общем, довольно честную жизнь ведут, потому что с моим именем, моей фамилией и моим отчеством, ну, в общем, я не втыкался в подобные истории, скажу по-честному, да. А сразу подумал, вот приходил, значит, в районную поликлинику и спрашивает, отчество, отчество. Это есть еще, говорит, Степаныч, еще какой-то вещь там.
1: В твоем районе, получается?
2: Да, 4 вот живут в моем микрорайоне Кириллов Гришиных.
1: Ничего себе.
2: Только один Александрович, это я, есть Степаныч и еще кто-то, это Реутов, передаю привет. Степаныч, привет, от Саныча.
1: А я, знаете ли, как-то в МГУ, когда учился, мы нашли случайно студенческий билет на Суркова Павла Васильевича, который тоже учился в МГУ.
2: Можно было сказать, да вот ошиблись. В общем, ситуация от шуток и юморесок, в общем-то, может быть достаточно серьезным. Но и аналитики говорят, что теперь, если в Росфинмониторинге предлагают, собственно, тема, ввести новое основание для блокировки счетов граждан, это один из признаков частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены, и банковские системы, точнее их алгоритмы, будут реагировать на фамилию, имя, отчество и дату рождения. И теперь деловые СМИ, и не только деловые, общественно-политические, пишут, что теперь новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов россиян. Примерно вот на четверть. Каждый четвертый счет может быть заблокирован. Да. Ой. Неужели? С какой стати?
1: Действительно. Давайте узнаем это у нашего эксперта. Сейчас мы пытаемся с ним связаться, да, буквально через минуту. И вот еще хотелось бы вспомнить. Но это мы с тобой, Сурков и Гришин, понимаешь? Казалось бы, да, фамилия... Ну, давайте, нередкие фамилии. А вот что делать там, не знаю, Кузнецовым? Говорят, самая распространенная фамилия у нас в стране.
2: Попов. Очень распространенная фамилия.
1: Ну, я уж не говорю про Смирновых, там, Петровых, ну и Ивановых.
2: И Сидоровых, а почему нет-то?
1: Ну, у меня однажды была такая ситуация в институте, когда 2 года подряд у меня были студенты, которые звали Саша Иванов. Был... И что самое удивительное, они еще и земляки были. Они оба родились вот в одном месте,
2: представляешь? Я тебе больше расскажу. В моей школе, где я учился, годом младше, в одном из классов было 3 Максима Макаровых. три Максима Макаровых вообще удивительные.
1: По отчеству различали, наверное.
2: Да,
1: наверное,
2: и да. Они как раз были написаны. Третий к доске, я говорила, значит, учительница математики. Я знаю эту историю, потому что это феноменально.
1: Ты знаешь, три Максима Макарова. Ты знаешь, классе. Это звучит как какие-то, вот читаешь про благородный род где-нибудь там, ну, в Шотландии.
2: А
1: там
2: лучше всех учился третий. Играл там в футбол третий, вот я точно помню.
1: И вот такой, да, как Макферсон третий, да, там.
2: Да, ну что, у нас, коллеги, есть связь с экспертом?
1: И, ну, да, мы продолжаем дозваниваться нашему эксперту. Ну, давайте еще вот как раз посмотрим, как же это все будет работать. Банки будут видеть данные по фамилии, имя, отчеству и по дате рождения, и именно это... По мнению, собственно говоря, Росфинмониторинга, закроет лазейку для злоумышленников. А злоумышленники-то изо всех сил пытаются завладеть нашими данными. Ну, и как раз очень часто на каких-нибудь фишинговых сайтах, да, просят ввести что? Правильно, фамилию, имя, отчество, дату рождения. Да. Дальше уже потом это начинается история, что оплатите что-нибудь карточкой, введите данные такие, данные сякие, паспорт и прочее. Но получается, что даже в связи с тем, что ты ввел, где-то оставил свою дату рождения, и просто полное фамилию, имя, отчество, это уже проблема.
2: Ну и вообще, по логике Росфинмониторинга, если выявится сходство данных операции, то ее остановят на 5 рабочих дней. Затем, если не будет принято решение о продлении ограничений, доступ к деньгам восстановят. 5 дней. 120 часов, да, 5 рабочих дней. 5 рабочих дней, кстати говоря, это уже не 120 часов потенциально, это еще и двое выходных. Uh-huh. Но сейчас банки действительно обязаны блокировать счета клиентов из списков Росфинмониторинга. Именно там находятся люди, причастные к экстремистской или террористической деятельности. Более 15 тысяч человек в этом перечне финансового регулятора. Ну и понятно, что новые правила призваны ограничит возможности тех, кто хочет обойти все эти ограничения, следует из пояснительной записки. Но как тогда быть людям, действительно имеющих такие, знаете, довольно, я бы сказал, распространенные имена, фамилии, отчества, да, условным Максимом Макаровым и Александром Петровым в том числе. При всем при этом сразу 800 человек из перечня Росфинмониторинга имели сразу несколько вариантов записи своих данных. А это как вообще? То есть мы по-разному записываем себя во все эти поминальники. Угу. Очень интересно.
1: Очень-очень интересно. И, конечно же, нужно понимать, как вообще защититься от всех этих мошенников и как не сдать свои данные, куда не надо.
2: Да, в лишнюю инстанцию. Вообще считается, что общественное обсуждение вот этой инициативы завершается сегодня, именно 24 сентября. Поправки вступят в силу через 270 дней после опубликования закона, если он будет принят. Критерии, конечно, будут разработаны на основании анализа случаев, которые возникают на практике, уверяют в Думе. И чаще всего речь идет о различных написаниях фамилии, имя, отчества, связанных с транслитерацией. Ну, это уже тогда чуточку меняет дело, хотя и не становится проще. При этом между данными клиента и информацией с перечней разница должна быть минимальной.
1: Ну, то есть... Давай посмотрим, как это будет работать. Допустим, банки выявляют частичное совпадение. Они приостанавливают операции клиента сроком на 5 дней, оповещают Росфинмониторинг. И Росфинмониторинг проверяет у себя по своим данным. Если за эти 5 дней Росфинмониторинг не потребует продлить приостановку, то операции проводятся, но при условии, что нет каких-то других ограничений. И, ну, соответственно, здесь вроде бы... Получается, что система разумная, но все равно на 5 дней в случае ошибки человек окажется, ну, без собственных средств. Это, мягко говоря,
2: это
1: может
2: рабочих,
1: быть...
2: рабочих, да.
1: Рабочих, неприятно. А если это пятница, ну, в общем, мы это понимаем. Напоминаем, что и до этого, с 1 июня 2025 года, у Росфинмониторинга были полномочия для временной блокировки операций граждан в случае подозрений, что те используются в преступных целях или для финансирования экстремистской деятельности. И такая блокировка могла длиться до 10 дней, а в некоторых случаях и до 30 дней без решения суда. Но в Росфинмониторинге, конечно же, обещали избегать массовых блокировок. Мы видим, что массовых блокировок действительно не случается. получается. То есть все-таки разумно подходят к тому, как проверяется движение денежных средств. Хотя мошенники не успокаиваются.
2: Абсолютно. Напишите нам 8-925-222-99-92, что думаете вы по поводу новой инициативы Росфинмониторинга, которая очень скоро может обрести юридические и законодательные очертания. Действительно, банки могут замораживать счета тем клиентам, которых нет в перечне Росфинмониторинга, и ЦБ устанавливает дополнительные признаки для того, чтобы разыскать и установить подозрительность в ваших транзакциях. Среди них необычные для клиента переводы по сумме или частоте. Да? Угу. Конечно, это должно насторожить алгоритмы регуляторов финансовых. Наличие реквизитов получателя в мошеннической базе Банка России, а также большое число контрагентов за короткий период. Если вы всем подряд условно рассылаете какие-то суммы, то, ну, как минимум, это признаки чего? Дропперских операций, возможно, да? В общем, по меньшей мере, это вызывает подозрения.
1: Да, спасибо. А мы, наш эфир продолжается, и у нас впереди историческая страничка. Кирилл Гришин и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Оставайтесь с нами на Радио России.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
9: В этот день, в 1739 году, родился Григорий Александрович Потемкин. Потемкин – таврический, светлейший князь, крупнейший государственный деятель, военачальник, новатор, основатель поселения и первый правитель Новороссии, богатейший и влиятельнейший человек в России. При этом в памяти потомков он овеян флером иронии. Но как же, знаем, особо приближенные к императрице в прямом и переносном смыслах. Да, Потемкин – фаворит Екатерины II, но при этом единственный в своем роде. Его с Екатериной связывали узы хотя и тайного, и марганатического, но брака, заключенного в церкви. Это и объясняет, почему после взаимного охлаждения Потемкин не был отодвинут в сторону. Наоборот, оказался на острие главных замыслов и проектов государыни. Армейская реформа, обустройство новых земель в Северном Причерноморье. Кстати, от освоения Новороссии времен Потемкина тоже остались почему-то только потемкинские деревни. Символ очковтирательства и показухи во время знаменитой поездки Екатерины в Крым в 1787 году. Между прочим, в этой поездке Екатерину II сопровождал австрийский император Иосиф II, мощный союзник России в Европе. В защиту Потемкина следует сказать, что здесь его недоброжелатели сознательно путали мягкое с пушистым. Помпезность встречи церемоний, роскошь украшений на зданиях, триумфальные арки на пути следования – это был праздничный декор, но отнюдь не декорация как таковая. Край усиленно и быстро заселялся, огромен был приток переселенцев с Балкан и Средиземноморья. Любопытная деталь. В Севастополе царицу встречал почетный караул Амазонской роты. Да, специально созданное Потемкиным подразделение, состоявшее сугубо из женщин. Впервые в истории русской армии. Тоже, можно сказать, декорация, паркетные войска. Но вот как капитан этой амазонской роты Елена Сарандова, гречанка по происхождению, вспоминала об этом параде. Рота под моим командованием была построена в конце аллеи и вызвала к себе особое внимание. Иосиф II даже спешился, подошел и поцеловал меня в губы. Это вызвало ропот и сильное волнение в роте. Я успокоила моих подчиненных. Помогла и государыня. Она тоже поцеловала меня, сказав при этом: «Ваша рота исправна, я ею очень довольна». Такой вот очень показательный эпизод для портрета Потемкина. Человека изобретательного, остроумного, смелого, не скованного бюрократическими страхами. Не случайно известие о смерти Потемкина в 1791 году произвело на Екатерину сильнейшее впечатление. Кем заменить такого человека? Я и все мы теперь как улитки, которые боятся высунуть голову из скорлупы. Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России. Фестиваль архивного кино.
1: Фестиваль показывает менее популярные работы, то есть, например, авторские версии каких-то известных фильмов, дипломные или студенческие работы наших мэтров, например, Сергея Соловьева или там Станислава Говорухина.
0: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
2: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про глобальный юг и про Африку. Начали мы в прошлый раз с Южноафриканской республики. Сегодня продолжаем. И помогает нам с ней разбираться профессор ИСАА МГУ, доктор исторических наук Андрей Емельянов. Андрей Львович, добрый день.
3: Добрый день.
2: Мы остановились на том, что началась...
3: Начали алмазная, потом золотая лихорадка.
2: Лихорадка южная.
3: Да. Аплан Борисович Девятсон, академик, который профессионально занимался Южной Африкой, он писал о том, что только из Литвы уехало 10 тысяч евреев. Литваки. И существует до настоящего времени этническая группа, так называемые литваки в Южной Африке. Вот это вот показатель, сколько людей уехало добывать золото, алмазы, за счастье, да. И, собственно говоря, они-то и сделали современную Южную Африку. Конец 19-го, начало 20 века – это промышленная революция, промышленный переворот. Южная Африка стала одним из 20 наиболее промышленных развитых государств. Ну, по-разному можно спорить. В 20-ку, в 30-ку Южноафриканский Союз входил всегда. Это единственная страна Африки, где есть 4 лауреата Нобелевской премии. Не по литературе, не мира. Реально.
2: По реальной науке.
3: Это желтая лихорадка, прививка, которую делают все. Это томография, которая всем известна, тоже изобретение южноафриканцев. Это теломеры, которые сейчас становятся модными для продления жизни. И, соответственно, последнее – это электронные микроскопы, за что южноафриканские ученые получили Нобелевскую премию. Но вот более того, еще один очень любопытный факт. Все они свои открытия делали на территории Южноафриканской республики. Но после того, как они получили Нобелевскую премию, никто из них не остался в Южноафриканской республике.
2: Первая, вторая – бурские войны. Что происходило и за что?
3: Первая англо-бурская война за независимость. Дело в том, что после того, как была провозглашена Южноафриканская республика и оранжевое свободное государство, была серьезная угроза со стороны зулусов. Вот. Действительно, зулусы разбили одну из лучших армий в мире, ну, подразделение. Под командой английского генерала полностью уничтожили. То есть, собственно говоря, когда англичане сумели покорить зулусов, была Первая англо-бурская война, когда, соответственно, Южноафриканская республика и оранжевое свободное государство получили независимость. Они были признаны Великобританией, была Лондонская преторийская конвенция, там есть спорные моменты, но, в принципе, признали их независимость, которая была ликвидирована уже в ходе Второй англо-бурской войны 1899-1901 году.
2: В итоге, что получает Южная Африка к началу 20 века после двух войн, после изобретения британцами концлагерей и после всего остального?
3: 4 колонии. Это Трансваль, оранжевая колония, это Южно-Капская колония и Наталь. Вот. Но здесь вмешалась большая политика. Англичанам было совершенно очевидно, британским политическим деятелям. Как историк могу сказать, что это одни из самых умных и талантливых политических деятелей за всю историю человечества. Вот. Им было ясно о том, что будет большая война. И оставлять вооруженное большинство людей, которые воевали, которые хорошо владели оружием, которые были настроены антианглийски, было очень опасно. Поэтому англичане пошли на создание независимого государства, четырех вот этих вот колоний. Что здесь любопытно? Они, англичане, либеральное правительство, которое говорило о правах человека, о равенстве и так далее, они создали российскую конституцию для Южноафриканского союза, где черные не имели прав. А иначе буры бы не стали бы на их стороне, им не удалось бы привлечь буров на свою сторону. Вот, а это была очень серьезная сила. И первым руководителем Южноафриканского союза стал полевой командир, один из героев Англо-Бурской войны, Луис Бота. Ну, для тех, кто не понимает, это приблизительно то же самое, что для нашего Мильбасаева. И таким образом им удалось привлечь, когда было голосование, на чьей стороне будет Южноафриканский союз Первой мировой войны, буквально 10-15 голосов за Англию. То, что это была бы серьезная военная сила, не исключено. Лето Форбек, немецкий генерал соседний, германской Восточной Африки, сопротивлялся до 1918 года, не имея ни подкреплений, ни оружия, ничего. Если бы к ним присоединились буры, понятно, что это не было бы решающим, но гораздо больше бы англичан и других людей погибло бы на юге Африки. Вот таким образом англичане заложили основу российского государства на юге Африки.
2: На чем строилась экономика Южноафриканского союза вот после Первой мировой войны? За счет чего выживали?
3: За счет экономики.
2: Экономика за счет корпораций, де Бирс.
3: Разнородные корпорации. Это производство предметов первой необходимости. То есть Южная Африка взяла курс на самообеспечение. Это развитое сельское хозяйство. И многое другое.
2: То самое импортозамещение в полный рост.
3: Ну, тогда еще не было такого понятия, но, в принципе, это входило, как я говорю, в 20-ку, в 30-ку наиболее развитых стран мира, Южноафриканский союз.
2: Понятно, что где Южная Африка, а где Россия, по тем временам расстояние гигантское, но, тем не менее, после социалистической революции у нас, каким-то образом отношения с Южной Африкой как выстраивались?
3: Официально практически никак, а реально это действие Коминтерна. Значит, дело в том, что Интернациональная социалистическая лига, которая, ну, можно было назвать филиалом Лейбористской партии, после начала Первой мировой войны, когда произошел раскол в социалистическом движении, вот подавляющее большинство социалистических партий, они поддержали свое правительство в мировой войне. И только небольшая часть так называемых интернационалистов во главе с Владимиром Ильичем Лениным, они образовали определенный, ну, как бы сказать, предшественник Второго интернационала. Это Циммервальская конференция, на которой объединились те немногочисленные социалисты в 1915 году, у которых лозунг был «Поражение своего правительства в империалистической войне и превращение войны империалистической в войну гражданской». Вот Интернациональная социалистическая лига на юге Африки, она поддержала Владимира Ильича Ленина. И, соответственно, после Октябрьской революции выходили газеты «Большевик», там началась активная работа агентов Коминтерна. Это было единственное место, где были советы солдатских, крестьянских и рабочих депутатов, где города управлялись этими советами, где поднимался красный флаг. Пик это было, так называемое, в 20-х годах красное восстание на Ранде, после чего Южноафриканская республика стала российским государством. Основным противоречием, как и во многом в начале 20 века, это было противоречие классовое. Но в Южной Африке оно было довольно своеобразным. Это противоречие между белыми и черными рабочими. Не ощущал себя черный рабочий классом себе. Здесь предприниматели допустили ошибку, которую допускают и сейчас. Они начали замечать белых рабочих, квалифицированных специалистов, черными. Там уже было достаточно подготовлено и инженеров, и техников, и в горно-рудном деле, и везде, и повсюду. А им платили гораздо меньше, чем белым. И вот тогда этим воспользовался Коминтерн. После того, как провалилась мировая революция в Европе, решили сделать мировую революцию на юге Африки. Полностью ленинская схема революции, то есть всеобщие забастовки, которые перерастают во всеобщее восстание. Значит, восстание проходило под лозунгом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь и боритесь за белую Южную Африку». Потому что революционные силы были белые рабочие, а черные были штрейкбрехерами. И вот, когда восстание было подавлено, у рабочих совершенно случайно появились и пулеметы, возможно, даже артиллерия. По-моему, 22 тысячи человек было брошено на подавление этого восстания рабочих. Дело не в этом. Дело в том, что на похороны первых повешенных вышло большое количество людей под красными флагами. И руководство митрополии поняло о том, что необходимо каким-то образом решать этот вопрос, потому что повтор этой революции мог бы привести к тому, что был бы прорыв, и советское государство получило бы союзника на юге Африки. Вот тогда были созданы условия, которые называются расовым барьером промышленности. Чтобы говорить коротко, он создавался долго, но смысл был в том, что самый высокооплачиваемый черный должен получать меньше, чем самый низкооплачиваемый белый. Вот это вот расовый барьер промышленности, вот это вот классовые противоречия были заменены расовыми, которые были господствующими практически до конца 20 века. Соединенные Штаты в то время на юге Африки не играли никакой роли в межвоенный период. Дело в том, что в межвоенный период Соединенные Штаты полностью были сосредоточены на своем континенте, так называемой доктрина Монро. Единственное, что после Первой мировой войны, когда Соединенные Штаты стали одним из трех центров мирового современного развития и одним из самых развитых государств в мире, они расширили ареал доктрины Монро на бассейн Карибского моря и на Тихий океан до Филиппин. Всем остальным миром они интересовались очень мало, поэтому Южной Африкой они практически не интересовались.
2: Вторая мировая. Как Южная Африка втягивается туда?
3: Точно так же, как часть Британской империи. Более того, один из лидеров российского меньшинства, Ян Смэтс, стал маршалом Великобритании. Южная Африка сыграла очень большую роль, особенно до того, как Советский Союз вступил в войну на стороне Великобритании в 1941 году, в помощи Великобритании. Очень большую роль сыграли южноафриканцы. Была создана промышленность военная, корабли строились для Великобритании и так далее, и так далее.
2: Но ведь при всем при этом территория африканского континента – это все-таки на тот момент не только британские, но еще и немецкие колонии.
3: Немецкие колонии все были ликвидированы в 1918 году.
2: Но остатки-то и настроение.
3: Дело в том, что было принято решение о выселении всех немцев из бывших британских колоний. Это не было выполнено только в Германской, Юго-Западной Африке, в современной Намибии, где благодаря Южноафриканской Республике во многом, Южноафриканскому Союзу, извините, осталось немецкое население, немецкий язык. Из всех остальных колоний немцы были выселены. И нацистское руководство в межвоенный период неоднократно поднимала вопрос о том, что немцы должны вернуться в Африку.
2: А вот что с этим получилось, это уже в нашей следующей программе. Мы продолжаем разговор про то, что такое коллективный юг. И начали мы его с Южноафриканской республики. Самая далекая от нас точка и при этом, наверное, наименее известная. Помогает нам в этом вопросе разбираться доктор исторических наук, профессор Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Емельянов. Андрей Львович, спасибо.
3: Спасибо.
2: В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
0: История. Изъявительное наклонение. Радио России. И все это музыка. Радио России «Орел». Реклама.
4: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
5: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
6: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
0: Радио России. Главная радиостанция страны.
7: Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России на 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России поразили предприятия ВПК Украины. Кабмин на заседании обсудит макропрогноз до 2029 года. И в центре европейской части России прогнозируются дожди, сильный ветер и туманы. Все подробности далее. Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по территории Украины. Об этом заявили в Минобороны. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области. Под удар также попали морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Ведомстве также сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников над 7 регионами России. Атаки были пресечены в период с 20 часов среды до 8 утра четверга. Дроны самолетного типа сбиты и подавлены над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом. В городе Хмельницком на западе Украины произошли взрывы, сообщают местные СМИ. В настоящее время в Хмельницкой области и еще 15 регионах страны объявлена воздушная тревога. Ранее в Киеве произошла серия взрывов, в результате которых загорелись складские помещения в Соломенском районе. Об этом информировала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В отдельных районах города наблюдаются перебои с водоснабжением и электроснабжением. Взрывы сопровождаются воздушной тревогой были слышны и в Николаеве. Мощные детонации также зафиксированы в Одессе и в районе моста в поселке Маяки Одесской области. Россия и США в Анкоридже достигли принципиального согласия по Украине. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине. Но всполошившаяся Европа сделала все, чтобы дальнейшая работа по практической реализации договоренности Анкориджа застопорилась, отметил глава МИДа.
9: Очередной вклад Европы в мирные усилия состоялся после саммита Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 года. Там президент России, как он не раз комментировал, принял содержавшие определенные компромиссы предложения Вашингтона. О достижении принципиального согласия было четко объявлено на совместной пресс-конференции лидеров России и США в Анкоридже, а также в сделанных в последующие дни заявлениях президента Трампа. Всполошившаяся Европа бросилась отговаривать президента США от его же собственной инициативы. Так же, как Борис Джонсон заставил украинцев отозвать их собственные предложения в Стамбуле. Вашингтон немедленно направился в европейский десант. Было сделано все, чтобы дальнейшая работа по практической реализации договоренности Анкориджа застопорилась. В результате в июне 2026 года на саммите «семерки» в Эвиане и саммите НАТО в Анкаре Эммануэль Макрон и другие западные лидеры гордо заявили, что они похоронили Анкоридж. И теперь, мол, Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины вместе с Европой.
8: Россия не будет на период переговоров делать паузу в специальной военной операции, подчеркнул Сергей Лавров. Правительство рассмотрит на сегодняшнем заседании прогноз о социально-экономического развития России на 2027, а также на плановый период 28 и 29 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров. Одновременно обсудят и уточненный прогноз на этот год. Напомню, в начале сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что министерство может повысить прогноз по росту ВВП в 2026 году с 0,4% в майской версии прогноза до 0,6%. Прогноз по инфляции в стране в текущем году, по словам Решетникова, также могут повысить с майских 5,2%. Он будет находиться в интервале прогноза Центробанка – это 6,7%. Красноярском Минприроды прошли обыски в связи с уголовным делом о халатности, связанном с гибелью людей от нападения медведей. Только в сентябре на территории трех округов региона зафиксировано 6 смертельных случаев, сообщила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя главка СКР по следственному по Красноярскому краю и Республике Хакасия Лариса Нейланд.
10: По версии следствия, несмотря на многочисленные сигналы об опасности, должностными лицами Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края и иными уполномоченными должностными лицами не были приняты меры по регулированию численности хищников и пресечению их появления в местах проживания людей. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
8: По данным мониторинга, на территории Красноярского края численность бурого медведя увеличилась в 2,5 раза и достигла более 26 тысяч особей. От жителей края поступило более 120 сообщений о фактах выхода бурых медведей в границы населенных пунктов в более чем 15 районах края, в том числе Красноярске, Железногорске и Зеленогорске. Холодный атмосферный фронт определяет сегодня погоду в Москве. Днем воздух прогреется до плюс 20, затем температура начнет понижаться, а к вечеру столицу накроют ливни, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
11: В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта в вечерние часы, поэтому в Москве и по области облачно с прояснениями, с неустойчивыми местами небольшой дождь, ну а вечером ливневого характера. Ветер восточный, плотный, 7-12 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 21, то есть столбик термометра сегодня будут штурмовать 20-градусную высоту перед тем, как уже вечером пройдет холодная фронтальная система и температурный режим понизится в предстоящие 24 часа. Ну и атмосферное давление будет расти, составит 748 миллиметров ртутного столба.
12: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Международный центр спортивных исследований обновил рейтинг самых дорогих игроков чемпионата России по футболу. Все представители первой тройки выступают за «Зенит». Самый дорогой представитель лиги Педро оценивается в 31 миллион 800 тысяч евро. Под ним расположились Филиппе Аугусто и Джон Джон. Футболист с самой высокой стоимостью из россиян, армеец Матвей Кисляк, расположился на четвертом месте с показателем почти 26 миллионов. Что любопытно, в подобном рейтинге для турецкой суперлиги лишь два игрока по версии CIS оказались дороже полузащитника Галатасарая и сборной России Алексея Батракова. Это его одноклубник Виктор Осимен и представитель Фенербахче Мейсон Гринвуд. В футбольном Енисее не исключили, что временно исполняющий обязанности главного тренера Вячеслав Молчанов может полноценно возглавить команду. По словам директора клуба Михаила Комкова, специалист избавится от приставки ИО, если добьется хороших результатов. 5 российских гимнастов примут участие в турнире World Challenge Cup в Париже. Об этом проинформировала пресс-служба Федерации гимнастики России. Во Франции выступят Варвара Белова, Матвей и Тимофей Акиньшины, Илья Заика и Алексей Ростов. Турнир состоится с 26 по 27 сентября. Соревнования проводятся только на отдельных снарядах, без многоборья. Хоккейный Ванкувер объявил о сокращении состава команды на предсезонном сборе. Фарм-клуб Абботсфорд Кеннекс из АХЛ в том числе были отправлены защитник Кирилл Кудрявцев и нападающий Илья Сафонов. Также основной состав Ванкувера покинули вратарь Алексей Медведев и форвард Ярослав Брызгалов, которые присоединились к молодежным командам Лондон Найтс из канадской хоккейной лиги Онтарио и колледж Мэри Мак из Национальной ассоциации студенческого спорта соответственно. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио России.
13: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
15: Погода.
8: Сегодня в Ялте плюс 19-21 градус, кратковременный дождь. В Симферополе плюс 14-16 градусов, дождь. В Севастополе кратковременный дождь, плюс 16-18 градусов. В Нальчике и Владикавказе плюс 18-20 градусов и также дождливо. В Санкт-Петербурге дожди, плюс 14-16. В Москве небольшой дождь, плюс 19-21. Сейчас столица плюс 17, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
5: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
2: На календаре четверг, 24 сентября, 9 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. Кирилл Гришин и Павел Сурков этим утром вместе с вами.
9: Доброе утро всем. Продолжаем знакомить вас с самым важным. Ну а этот час мы проведем в компании клинического психолога Марии Киселевой, по традиции.
2: Да, и будем обсуждать важные события, которые происходят с нами. Потому что нет ничего важнее, чем те психологические вопросы, психологические проблемы, с которыми... с которыми мы сталкиваемся каждый день. Вот появилась новая услуга, знаете ли, на рынке. Называется нытинг.
9: Нытинг, да.
2: Нытинг. Это когда надо поплакаться в жилетку. Мне казалось, что это раньше ты делаешь с друзьями где-нибудь в баре, и вот рассказываешь лучшим друзьям, какие у тебя проблемы. У меня вот есть такой, знаешь, чат с одноклассниками, со своими. Мы вместе друг с другом, ну вот, считай, больше 35 лет знаем друг друга. И там всегда можно писать: «Эй, ребята, кто сегодня вечером свободен? Пойдемте где-нибудь посидим и поговорим». И обязательно кто-нибудь откликнется.
9: О, прекрасно совершенно. Но здесь ты видишь, когда темпы нашего общества ускоряются, то куда-то идти и выдвигаться, ненавижу это слово, порой кому-то неудобно. А нытинг — это, знаешь, там, набрал специалиста, излил душу, телефон доверия, в конце концов.
2: Да, вот самое удивительное, что это теперь еще и услуга. Услуга фактически, да, психологическая, которой можно воспользоваться, излить переживания незнакомому человеку. Ну и как-то... А я, кстати, думаю, готов ли я был бы о каких-то личных вещах, например, да, о своих проблемах, разговорить с незнакомцем? Я вот не уверен, что вот незнакомому человеку... Вот ты в купе едешь в поезде, Москва-Казань, у тебя ночь впереди. Вот ты оказался в купе с каким-то незнакомым вроде бы человеком. Вроде приятный человек. Вот вы сидите, и чай уже принесли, и все хорошо. И как?
9: Ну, как-то странно. Да, я тоже, честно говоря, озадачен тем, нужно ли разговаривать с незнакомыми людьми, разговаривать на личные какие-то проблемы, личные нюансы. Но, возможно, конечно, ситуация к этому располагает.
2: Да, да, давай спросим у профессионала. С нами на связи наш постоянный эксперт, клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: Ну вот стал популярен этот нытинг. получается, люди, извините, деньги платят за то, чтобы незнакомцу поплакать в жилетку. Как это так? Зачем? И вообще, можно ли доверять незнакомцу?
10: Ну, действительно, такое хорошее слово «нытинг», очень емкое, изначально пришло из рабочей среды, когда люди жаловались на сложности, ну, скажем, в перерывах рабочих, на сложности работы, ну, так вот ныли и, в общем-то, претензии предъявляли реальности существующей. Но сейчас более широкое значение, действительно, это... И коммерциализированное уже значение, это действительно, когда чужой человек готов выслушать. Но вот, к сожалению, не просто какие-то жалобы, а именно такое нытье, это моя опасность, наверное, о которой мы потом поговорим. То есть, и почему чужой? Потому что близкие видят ситуацию, наверное, более объективно, то есть могут сказать: слушай, хватит ныть, давай иди, делай, для этого все есть. Психолог, если прийти просто жаловаться, ну, люди уже понимают, что психологи – это не люди, к которым ходят жаловаться, а люди, которым ходят решать проблемы, причем самостоятельно, и часто это болезненный такой процесс, то есть так вот просто без комментариев послушать, пожалеть и присоединиться, и сказать: да, как все ужасно, психолог не будет. Ну, а вот простой человек, раньше это мог быть попутчик где-нибудь в поезде или случайный прохожий, когда нечем заняться на скамейке, ну, сейчас, видите, уже специальный какой-то человек готов вот это нытье, вот эту жалобу и плачу жилетку, в общем-то, послушать и пожалеть, понимаете? Вот это такая опасность, что человек имеет какую-то проблему, ну, мы все имеем какие-то проблемы, естественно, не хочет, возможно, видеть свое участие в этой проблеме и возможность решения этой проблемы через какие-то активные действия, а хочет вот преподнести все так, что вот такая жизнь ужасная, и такие все люди вокруг злые, и никто его не понимает, не жалеет, и все вот такой тупик, и как все плохо. И вот какой-то посторонний человек, ну, за денежку может, в общем-то, сделать вид, что он поверил в этот кошмар и ужас, и в такую несчастную судьбину вот обратившегося. Поэтому мы понимаем тех, кто слушает, как говорится, ну, если есть спрос, то можно, в общем-то, и предложение такое сделать. Но для вот такого нытика, конечно, это не самая хорошая практика. Мы понимаем, что иногда нам всем нужно выпустить пар. И действительно, иногда хочется просто нажаловаться на все, и на Вселенную, и на кого угодно. И все, никто ничего, только вот один там бьюсь, и ничего не получается. Такую вот позицию занять один раз можно, конечно же. И вот воспользоваться услугой. Но если это становится уже постоянным, такое возникает желание, таким хроническое нытье, то, безусловно, проблема не решается. Проблема не решается. Более того, нарастает изоляция такая от близких, потому что уже нет смысла с ними обсуждать свои проблемы. Повторюсь, потому что они обычно еще немножко критично относятся ко всему. И закрепляется вот такая позиция жертвы, что самое ужасное. Если у тебя есть отклик, человек тебя какой-то хоть... Когда человек начинает тут жаловаться, ныть и общаться, конечно, пропадает ощущение, что это за деньги, что это такая услуга. Ну, просто вот такое общение. И получается, что тебя принимают вот таким вот, жалеют таким вот, и ты становишься в такую детскую позицию, и вот может закрепиться вот эта позиция жертвы, что вот все виноваты, и опять же искажение реального отношения людей вокруг, и выученная беспомощность уже как более такой хронический, хроническая такая история. Все может быть вот... Ну, это все способствует развитию таких не очень хороших вещей для человеческой деятельности, скажем так. Вот. Ну, а почему обращаются? Ну, действительно, иногда в семье, может быть, нету, а может, и семьи нету, чтобы обсудить какую-то проблему. Действительно, и бывают ситуации, периоды какого-то одиночества у людей, ну, не с кем обсудить. Но бывает история, что прям вот не хочется никого грузить, даже есть близкие, но вот особенно, кстати, мы сталкиваемся, как мужчины, например, ну, например, психолог, они к нам не

0: заставит, повторюсь, работать над собой, искать причины всего это, какие-то закономерности видеть в твоих неудачах, а не просто сваливать их на внешние обстоятельства. А вот, поэтому вполне себе вот так вот найти просто, как сказать, такую подушку, в которую можно уткнуться и поплакать в виде оплачиваемого человека, но, видите, такой, в общем-то, сервис становится востребованным. А человеку важно выговориться. Вот мы такие существа вербальные, и когда на душе плохо, когда в голове путаница, ну, на самом деле, действительно, вот вербализация, то есть обличение слова собственных страданий, там, мыслей, выстраивание их вот в какую-то линейную логическую последовательность, это все, ну, приносит облегчение вот после того, как ты выговорился. Это история как бы рабочая, конечно же. Вот. Но, повторюсь, только если вот надо сначала выговориться, то есть наша работа психологическая, как строится, мы, естественно, никого там не ругаем, когда к нам приходит, жалуйся, все тяжело, понятно, бывает, да, то есть мы, конечно, даем пространство, чтобы пожаловаться, а потом идет но давайте посмотрим на это с другой стороны, давайте посмотрим, а что можно в этой ситуации делать, давайте посмотрим, каков ваш вклад в ситуацию, да, то есть идет уже какая-то проработка. Вот, а если просто, повторюсь, вот выговориться, облегчение наступит, кому-то, может быть, этого достаточно, чтобы освободилось пространство, энергия для следующих эффективных шагов, если понятно, куда идти. Но если просто завязаться на то, что выговориться и потом ничего не делать и ждать, пока накопятся новые поводы для нытья и вот такую стратегию выбрать, ну, к сожалению, конечно, далеко не уедешь на одном нытье.
1: А вот знаете, может быть, человек, который ноет, он просто ждет, что ему помогут? Человек таким образом кричит о помощи. Помогите, я хочу, чтобы меня спасли. Может быть, в этом дело?
0: Ну, конечно, наверное, он хочет опять, чтобы ему кто-то за него сделал. Вот. Ну, понятно, что чужой человек, незнакомец, который оказывает услугу, доставляет свою жилетку, чтобы в нее поплакали, ну, наверное, не будет решать никакие проблемы пришедшего, кроме как вот послушать. Вот. А, безусловно, вот у меня есть ощущение, что те, кто увлекается такой, вот эти нытики, которые увлекаются уже, ну, входят в какую-то хроническую такую стадию, конечно, у них есть желание, чтобы кто-то за них что-то делал. Вот. Потому что обычно, ну, как даже сам вот ныть о чем-то, это же ты не ноешь, ну, или ты даже о себе ноешь. Вот я такой плохой, вот я такой никчемный, вот я такой, да, ну, хорошо, меняйся. Если тебя что-то не устраивает, ты можешь меняться. Но обычно все-таки ноет не на себя, не про себя, да, а о том, что жизнь такая. Вот я бы смог и был бы таким прекрасным, если бы обстоятельства какие-то были идеальные. Сейчас вот очень много такого. Вот сейчас такая сложная, да, ну такая сложная ситуация, да, она у всех сложная. Никто не говорит, что она простая. Сложная, есть неопределенность некоторая, но люди-то как-то справляются. Для нас, опять же, психологов, критерий, есть ситуация сложная, есть сложнейшие ситуации, но мы знаем людей, которые с ними справляются. Значит, и ты, обратившийся ко мне нытик, тоже можешь справиться. Вот. Только для этого нужно что-то делать. А если сидеть, ну, как говорится, ровно на одном месте, ну, ничего не изменится. Знаете, когда ситуация станет благоприятной, ну, вы сами понимаете, там будут другие обстоятельства. Другие какие-то найдутся обстоятельства, ну, есть такой тип людей, который всегда находит какие-то сложности и говорит, ну, вот сейчас не лучший момент, буду ждать. Лучшего момента обычно не наступает, вот если человек постоянно себе находит какие-то оправдания. Вот, и повторюсь, это вот скажет психолог, это скажет там близкий, вот такому человеку, любящему перекладывать ответственность на внешнее. А вот просто послушать, он скажет, да, жизнь такая сложная, бедняжка, плачь. Вот. Ну, хорошо, повторюсь, в этом есть свой плюс, сбросить, выпустить пар, но нет активного движения. Вот, его бы хорошо бы добавить. в эту

0: слугу, такой еще пинок потом. Сначала я тебя слушаю, а потом пинок к действию.
1: Волшебный пендель.
0: Да.
1: Мария, вот, именно, есть... вот очень часто встречается, кстати говоря, вот такой, знаете, внутренний диссонанс. А вот у меня все не очень, а вот смотришь блогера, а у них все очень хорошо. Так называемый успешный успех в успешном запредграмме, скажем так. А при этом, при всем, популярные блогеры кажутся подписчикам знакомыми, и их рекомендации от чего-то вызывают доверие. Но ведь это далеко не всегда так. Там целые команды работают, выстраивающих имидж и так далее. А почему это происходит? Расскажите.
0: Нет, ну, конечно, нет, смотрите, вы правильно сказали, там работает целая команда. То есть эти успешные блогеры, тем не менее, очень много работают. Как минимум, они набрали команду, которая на них работает. То есть они делали движение. А люди, которые по другую сторону экрана, вот что плохо-то, они воспринимают, что это вот так само, понимаете? Вот такой вот он просто везунчик, да, а не работяга. Вот. И хотят вот чисто вот так же вот на везение, на каком-то выехать. Это как раз так-то и не бывает. Мы как раз это и говорим. А почему заражается? Ну, конечно, прикольно смотреть. И хочется, вот, чтобы у тебя все было, ничего тебе за этого не было, и еще ничего при этом не делать. А, конечно, такие успешные люди, они создают иллюзию, что это все просто, это все очень легко. А когда начинаешь самостоятельно делать, понимаешь, что все это, ну, как бы, да, надо как минимум утром встать, понимаете, пораньше, и что-то начать, какие-то шаги предпринимать. И уже тут наступает лень. И вот человек может сидеть и думать, ну, вот, да, ему повезло. А мне не повезло, вот, поэтому я бедняжка такой.
2: Вот это вот, да, мне не повезло, бедный и не женат, это кто-то виноват, виноват кто-то другой, а совсем не я. Вот как же некоторые любят обвинять всех вокруг, а не смотреть на то, что, может быть, в них самих есть корень-то всех проблем?
0: Ну, так проще. Так проще, вот так жизнь, как говорится, к сожалению, проходит. Вот в чем. То есть не ждать везения, это такое. Естественно, есть доля везения, естественно, есть доля удачи, но она обычно садится на хвост тем, кто хотя бы предпринимает какие-то попытки что-то делать. Мы удачу не сбрасываем. Существует, действительно, она есть, но все равно надо что-то делать. И вот этот, ну, получать удовольствие от труда и понимать, что когда ты что-то делаешь и вкладываешь силы, что это, ну, сам процесс, это уже там ты крут, да, это ты делаешь, ты становишься сильней. Потому что часто все-таки, видите, у нас сейчас такое молодое поколение, что сам процесс им вообще какая-то мука, причем какие-то даже банальные вещи. А успех где-то далеко. И очень большой соблазн бросить на полпути. Потому что вот эта работоспособность, ну, низковата сейчас, потому что опыта нету. Ну, многое легко уже давалось молодым людям. Как мы говорили, отсутствия необходимости завязывать шнурки, понимаете, до того, что родители делают уроки. Да? Поэтому потом, конечно, сложно, чтобы
1: потом делать. Потом сложно. Да, Мария, буквально через минуточку продолжим с вами разговор. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева, как всегда, по четвергам в нашем эфире. 8-925-222-99-92, номер нашего мессенджера.
3: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Сигналы точного времени.
2: На календаре четверг, 24 сентября, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Кирилл Гришин и Павел Сурков этим утром вместе с вами. И, как всегда, обсуждаем психологические вопросы, проблемы взаимоотношений. И вот, кстати, кто кого содержит? Кто готов оказать кому финансовую поддержку в паре? 3/4 россиянок готовы финансово поддержать своего мужчину, своего партнера в трудной ситуации. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое проведено одним интернет-сервисом.
1: Да, удивительная, конечно, вещь, но, и, в общем, это такой, знаете, может быть, альтруизм или же что-то другое, да, вот как раз и пытаемся понять. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева по-прежнему с нами на связи. Мария, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот откуда это такое, ну, как готовность к жертвованию, что ли, что я все ему отдам, даже, наверное, и деньги тоже.
0: Ну, если это серьезные отношения, и люди считают себя парой, то, в общем-то, какая-то такая прям бухгалтерия или жесткое разделение ролей, ну, все-таки это скорее такая не очень функциональная история, поэтому в зависимости от жизненных обстоятельств, конечно, и договоренности, что самое главное, люди могут, в общем-то, эти роли менять. То есть, ну, сначала, может быть, пара разделила. То есть у нас в любых отношениях есть роли, которые человек играет. В том числе и такие прям, ну, банальные. Я финансово обеспечиваю семью, ты уют. Не обязательно это стирка, готовка, но это тоже, ну, какая-то эмоциональная атмосфера. Я не знаю, уход там за детьми. Ну, в общем, какие-то другие еще там, да, может быть, функции. Или просто там ты красивая, я тебя люблю. Там, да, у всех свои вот эти роли, которые человек обычно не обсуждает, ну, в паре, они как-то вот так складываются. И здесь вот, собственно, наверное, может быть такая проблемка, что когда внешние обстоятельства меняются, они могут измениться, но человек потерял работу по какой-то причине, или там нужно переехать, там, да, и офис переезжает, а ты не можешь там поехать. Ну, в общем, бывают действительно внешние обстоятельства, которые для того, чтобы к ним приспособиться, нужно время адаптироваться. Ну, за раз не решишь. И на какой-то момент вот эти роли могут поменяться. Я уже не говорю, что человек может заболеть. Да, вот как бы инвалидизироваться вообще. Ну что ж теперь его на помойку выкинуть, что ли? Если в паре любовь, там, да, как бы какое-то, ну, взаимопонимание, мы надеемся. Поэтому в этой ситуации действительно, ну, роли могут меняться, но опять же, самое главное — это договоренность. То есть и добровольный выбор. То есть, когда финансовая поддержка такая, смена ролей, да, то есть есть какие-то временные трудности. Ну, понятно, опять же, плечо подставим, а то как-то странно получается, что мы были рядом только ради вот этой финансовой какой-то выгоды. Все-таки мы подразумеваем, что в паре еще есть и эмоциональная близость, и какие-то другие бонусы, кроме как финансовое содержание. А важно, чтобы это был, опять же, для женщины добровольный выбор, то есть такой, ну, осознанный, потому что если это делается такой, знаете, со скрипом сердца и с чувством долга и вины, то долго так не протянешь. Это приведет к скрытой агрессии потом, к выгоранию, к тому, что человек постоянно сдерживается, ну, женщина, да, что вот она вроде отказать не может, но внутренне, конечно, например, это прям совсем ей не нравится. То есть, конечно, это вылезет где-то, нужно понимать. Поэтому долго не протянутся, да, такая вот такая история в мирном русле. Конечно, должна быть прозрачность договоренности. То есть этих договоренностей, что я имею в виду, что обсудить, как долго тебе нужно, какое время тебе нужно для того, чтобы вот найти новую работу, там, ну, там сколько, месяц-два, в общем-то, давай, как бы, значит, там, конечно, я тебя поддержу, там все, возьму на себя это, но, то есть, должна быть, опять же, вот оговоренность всех вот этих вот условий. И, опять же, может быть, перераспределение ролей. Хорошо, я сейчас тогда больше работаю, у меня, может быть, больше возможностей. Ты занимаешься, берешь какую-то долю моих обязанностей по уборке, там, я не знаю, покупкам, ну, готовке, там, стирке и так далее. То есть обмен такой произвести. Ну и тогда это, собственно, нормальные функциональные отношения, которые изменяются, гибкие, люди друг друга уважают, понимают, что у всех может быть непростой период, и для этого, собственно, отношения нужны, чтобы кто-то подставил это плечо, в том числе и финансовое. А если же идет какая-то манипуляция со стороны, там, неважно со стороны кого, вот я, идет постоянное напоминание этой женщины, вот я теперь должна, вот ты такой-сякой, то есть такое эмоциональное давление, конечно, страдают отношения, и вряд ли они, в общем-то, долго продлятся, и, может быть, вообще вряд ли стоит в них вкладываться, вот, в том числе и финансово, ну, потому что не жизненная конструкция, когда все происходит под взаимными такими упреками. Но вот мы говорим больше, кстати, там, типа, как себя чувствует женщина, вот, как она себя чувствует, если вот, в общем-то, она теряет такую защиту от своего мужчины. Вот на самом деле роли-то уже у нас не такие сейчас четкие, как были там 10 лет назад. И такие ригидные, устойчивые, что мужчина делает это, женщина это. Сейчас все течет, развивается, и есть семьи, где женщины больше зарабатывают финансово, а мужчины там, мы знаем, и берут отпуск по уходу за ребенком. То есть гибкая уже система, то есть, наверное, если у человека в голове это все нормально укладывается, то, в принципе, риска для отношений нет. Но, повторюсь, что женщины даже проще вот эту вот перестановку ролей переносят, чем мужчины. Потому что если мы сначала себе, вот, ну, наверное, многие нарисовали такого увольня, который это самое, за женский счет пытается жить, лег на диван, там, она, бедняжка, там, ущерб себе все делает, конечно, такое есть. Ну, это прям надо, наверное, да, ноги в руки и бежать. Но бывает, что действительно объективно, повторюсь, человек заболел, там, развалилась компания, там, что-то еще. И мужчина-то тоже чувствует себя, может, в этой ситуации очень и очень уязвимым, снижается самооценка, самокопание, что вот я не могу, я никчемный, наоборот, может не принимать помощь. Да, такая же тоже ситуация может быть. Естественно, женщина, которая теперь становится лидером, она может какой-то кусок, скажем так, власти на себя забрать, и мужчина в каком-то подчиненном положении тоже ему от этого как бы нехорошо. Поэтому ситуация двух сторон может быть так, утомительной. Вот. Не только для женщины, повторюсь, но и для мужчины. Но главное договариваться, и чтобы это было, как говорится, по любви, а не по принуждению и без манипуляций. И без обманов, да, что как бы если ты скажешь, что временно, значит временно. Так он лишился работы, понимаете, взял жены и женщины денег и пошел он, да, нытингом заниматься. То есть, наверное, вариант такой неперспективный ни для кого. И, конечно, лучше сразу это заметить в своих отношениях, чтобы потом не было обидно, да, или чтобы слишком далеко все не зашло.
1: Да, курсы нытинга и финансовая поддержка, вот о чем мы сегодня говорим. А на самом деле бывает очень непросто в отношениях, а кому мужчине обращаться? Прежде всего он скажет об этом, ну, наверное, своей супруге, слушай, у меня тут финансовые проблемы, вот дело там не идет, не могла ли бы ты? А она говорит, да, конечно, могла и могу. И вот так вот вывозится, в общем, подчас трудной ситуации в семьях, не так ли?
0: Ну, конечно, если нормальные отношения, то это и нормально, потому что, ну, вот так вот, как сказать, разделить барьеры, ну, то нет, я тебе не помогу, давай там, как сказать, утони в своих проблемах, а я, и что, а кому будет от этого лучше? Ну, отношениям лучше не будет от этого. Потому что, ну, я надеюсь, что отношения строятся не только на том, что кто-то кого-то содержит, а там все-таки еще есть теплота и общие интересы, и какие-то совместные цели. желание вместе радоваться, и, соответственно, конечно, когда происходят какие-то проблемы, желание помочь друг другу в сложный момент. То есть в этом как бы ну, норма отношений. А если это какая-то просто такая, ну, не близкие отношения, а просто дай мне денег, ну, я бы тогда сказала, что взаймы. Тогда уж, пожалуйста. Тоже вариант. Такой, может быть, даже менее для всех унизительный, это, ну, если это там не супружеские, а там какие-то отношения. Ну, хотя, знаете, и в супружеских тоже иногда юридическое какое-то закрепление тоже полезно. Потому что, ну, вот есть романтика, вот, а есть какая-то финансовая реальность, в которой мы все живем. Опять же, самое главное, открытый диалог, то есть без каких-то сокрытия фактов, сокрытия каких-то проблем и, в общем-то, партнерские отношения, желание быть вместе.
2: Понятно. Спасибо большое. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Как всегда, по четвергам была с нами на связи. Разговаривали о самых важных проблемах, проблемах взаимоотношений, психологических проблемах.
1: Ну, а мы, Павел Сурков и Кирилл Гришин, прощаемся с вами.
2: Всего хорошего. Удачи и процветания. А у нас впереди совет дня.
1: До встречи и берегите себя.
3: Совет дня. Проснись здоровым.
4: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Пока человек спит, мозг не переходит в режим ожидания. Он переписывает память, меняет работу гормональных систем и регулирует иммунитет. Одна из самых интересных функций сна связана с очисткой мозга. Между клетками образуются продукты обмена веществ. В их удалении участвует глимфатическая система. Спинномозговая жидкость помогает выводить вещества из тканей мозга. Исследования показали, что работа этой системы тесно связана со сном. Одновременно мозг разбирается с информацией, накопленной за день. Новое воспоминание сначала существует в нестабильной форме. Во время сна нейронные сети повторно активируют недавний опыт и закрепляют его. Поэтому качественный сон важен для сохранения полученных за день знаний. Этот процесс называют консолидацией памяти. Во время сна меняется также работа иммунной системы. Регулируется производство сигнальных молекул, активность иммунных клеток и формирование иммунологической памяти. Хронический недосып негативно сказывается на иммунном ответе и повышает активность воспалительных процессов. Сон управляет и гормональным расписанием. В первые часы ночи особенно активно выделяется гормон роста, участвующий в восстановлении тканей и обмене веществ. Недостаток сна затрагивает даже систему контроля аппетита и обмен глюкозы. После нескольких ночей недосыпа может снижаться чувствительность тканей к инсулину, а высококалорийная пища становится привлекательнее. Мы воспринимаем сон как отсутствие активности главным образом потому, что сами в этот момент почти ничего не замечаем. Для организма же ночь – это отдельный режим работы, без которого дневной режим постепенно начинает давать сбои. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Сигналы. Радио России. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
5: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
6: Есть только миг между прошлым и будущим.
3: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
8: На правах рекламы.
9: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
10: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиардов человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
9: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
10: Да, именно это я и хочу сказать.
9: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
10: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 800 777 60 60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodox, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60 60. Наши реквизиты. ООО Prodox, ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
9: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
10: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
9: И что же происходит во время этой процедуры?
10: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
9: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
10: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
9: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
10: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060.
9: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
10: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
9: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Радио России «Орел». Реклама. Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
11: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8 920 813 20 20. 8 920 825 86 25.
12: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время – 10 часов. Радио России.
13: Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны сообщила о поражении военных объектов в Киеве и Одессе. В Подмосковье задержан организатор поставки наркотиков через Россию в Евросоюз с партией кокаина. И судья в США отменил запрет на доступ журналистов трех СМИ в Белый дом. Все подробности далее. Вооруженные силы России этой ночью нанесли массированный удар по территории Украины. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса страны, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ. По данным военного ведомства, поражение наносилось высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. Дежурное средство российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов среды до 8 утра четверга. Дроны самолетного типа были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом. Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, заявил Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН. Вместе с тем, как сказал глава МИДа, он еще раз напомнил, что конфликт начался гораздо раньше.
15: Были заключены минские договоренности, о достижении которых очень просили те же Берлин и Париж. Договоренности были подписаны 12 февраля 2015 года, а уже 17 февраля по инициативе России одобрены единогласно Советом Безопасности ООН. Между прочим, статья 25 Устава требует от всех членов организации подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. Однако украинский президент Порошенко категорически отказывался это делать, а его опекуны в Берлине и Париже даже не пытались хоть как-то вразумить своего подопечного.
14: Также министр подчеркнул, что прекращать спецоперацию на время переговоров Россия не намерена. Россия благодарна за приглашение Владимира Путина на саммит G20 США. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, приглашение будет рассмотрено, и Москва по соответствующим каналам проговорит с американцами возможность им воспользоваться.
16: Мы видели это заявление, и мы принимаем это приглашение с признательностью. Безусловно, оно будет рассмотрено. И в соответствующее время мы уже по соответствующим каналам с американцами проговорим возможность воспользоваться этим приглашением.
14: Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассматривает возможность участия Путина в саммите G20 в Майами. Он выразил надежду на то, что встреча состоится в декабре, если российский лидер примет приглашение. Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 МС Тихоокеанского флота провели плановые учебно-тренировочные полеты. Они отработали противолодочные задачи над акваторией Охотского моря и в проливных зонах. Об этом сообщила флотская пресс-служба. Экипажи осуществили разведку надводных объектов и поисковые действия с использованием специальных штатных средств обнаружения субмарин условного противника. Кроме того, отработана слаженность действий летчиков при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье организатора поставки наркотиков из Латинской Америки в страны Евросоюза. Изъято 311 килограммов кокаина. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Там уточнили, что взяли наркодельца с поличным при транспортировке особо крупной партии наркотиков. Судья в США постановил отменить введенный Дональдом Трампом запрет на доступ в Белый дом для журналистов CNN, MS Now и «Политика», передает агентство Reuters. Я напомню, 18 сентября американский президент объявил, что отзывает доступ этих трех американских СМИ из-за неблагоприятного, с его точки зрения, освещения деятельности его администрации. Трамп предупредил, что другие СМИ, распространяющие фейковые новости, тоже могут быть вскоре запрещены. Журналисты подали коллективный иск в федеральный суд, оспаривая решение администрации президента. В России отмечен существенный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За последнюю неделю в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заражения. Это почти на 34% превышает показатели предыдущей недели. В надзорном ведомстве напомнили, что для предотвращения болезней граждане должны соблюдать базовые меры профилактики, регулярно мыть руки, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и своевременно проходить вакцинацию. На территории России зафиксировали гибрид полярного и бурного медведей. В частности, таких животных наблюдали на Курильском острове Кунашир, рассказал «Известиям» заслуженный эколог России, академик Российской академии естествознания Анатолий Кудактин. Он пояснил, что из-за глобального потепления ареалы двух видов все чаще пересекаются, поэтому специалисты давно ожидают появления их общего потомства. Новый белобурый вид, по данным ученых, более избирателен к питанию. Похожий гибрид гризли и полярного медведя хорошо известен в Канаде. Его называют там пизли. Добавлю, этой осенью в регионах России отмечают необычно большое число нападений бурых медведей на людей. Жертвами медведей стали уже 18 человек. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
17: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Локомотива» Сесар Монтес покинул расположение сборной Мексики из-за травмы ягодичной мышцы. Как пишет зарубежная пресса, защитник в ближайшее время вернется в Москву, где пройдет курс реабилитации. Из-за повреждений он пропустит товарищеские матчи против сборных Колумбии, Перу, США и Чили. В футбольном «Енисее» не исключили, что временно исполняющий обязанности главного тренера Вячеслав Молчанов может полноценно возглавить команду. По словам директора клуба Михаила Комкова, специалист избавится от приставки «ИО», если добьется хороших результатов. Академия хоккея имени Бориса Петровича Михайлова продолжит свою работу в прежнем режиме. Об этом сообщили в Министерстве спорта Тульской области. Ранее в прессе упоминалось, что сразу несколько команд города оказались на грани прекращения участия в двух хоккейных лигах. По информации руководства региона, сейчас у функционеров есть понимание, как обеспечить стабильную работу всей системы АКМ. 5 российских гимнастов примут участие в турнире World Challenge Cup в Париже. Об этом проинформировала пресс-служба Федерации гимнастики России. Во Франции выступят Варвара Белова, Матвей Тимофей Акиньшин, Илья Заика и Алексей Ростов. Турнир состоится с 26 по 27 сентября. Соревнования проводятся только на отдельных снарядах, без многоборья. Хоккейный «Ванкувер» объявил о сокращении состава команды на предсезонном сборе. В фарм-клуб «Абботсфорд Кеннекс» из АХЛ были отправлены защитник Кирилл Кудрявцев и нападающий Илья Сафонов. Также основной состав покинули вратарь Алексей Медведев и форвард Ярослав Брызгалов, которые присоединились к молодежным командам «Лондон Найтс» из канадской хоккейной лиги «Онтарио» и колледж «Меримак» из Национальной ассоциации студенческого спорта соответственно. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
8: Реклама.
18: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на Радио России.
20: Погода.
14: Сегодня в Мурманске плюс 8-10 градусов и дожди. В Архангельске плюс 17-19 переменная облачность. В Петрозаводске плюс 15-17 градусов дождь. В Вологде без осадков плюс 21-23 градуса. В Калининграде плюс 13-15 облачно. В Великом Новгороде плюс 18-20 и дожди. В Кирове плюс 23-25 градусов, в Уфе плюс 22-24, в Оренбурге и Самаре плюс 26-28, в Казани плюс 24-26, в Нижнем Новгороде плюс 26-28 градусов, в Пензе плюс 25-27, в Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, плюс 14-16 градусов, в Москве небольшой дождь, вечером ливень, плюс 19-21. Сейчас столица плюс 19 градусов, без осадков, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферная давление 744 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Общество.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Он соткан из противоречий. Простая русская фамилия и чеканный римский профиль. Секс-символ российского кино – яркий образец человека, чей глубинный философский мир скрыт от посторонних глаз. Но именно этот невероятный коктейль сделал его когда-то звездой советского кино и позволяет ему до сих пор оставаться в статусе звезды с большой буквы. Я всей души в нашей студии приветствую актера, режиссера, продюсера, народного артиста России Андрея Соколова.
2: Добрый день. Андрей. Здравствуйте, здравствуйте. Приятно слышать. Много нового всегда о себе узнаешь. Приятно.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что уже в 6 лет Андрюша начал писать стихи?
2: Да, правда, даже в 5. Потому что я начал читать достаточно рано и научился писать достаточно рано, и говорить достаточно рано. И когда я пришел в ясли, я не помню ясельный возраст, когда он начинается, но, по-моему, в районе там года 2.
1: Да.
2: Я был единственным в группе на ребенка, который разговаривал. Мне мама рассказывает эту частую историю, когда маленький такой шплинт спросил, когда ему поставили кашу на стол, тетя, каша горячая, ее чуть не Кондратий не хотел. Вот, поэтому 6 лет, это уже возраст, начал говорить.
1: Так, интересно, а какие стихи писал мальчик?
2: До сих пор помню первое стихотворение, которое я рассылал во все редакции, естественно, «Пионерская правда», «Комсомольская правда». Назывались эти строки «Московские звезды» и звучали приблизительно так. Московские звезды горят над землей, играют в воде хороводы, март наступил, отражаясь огнем, несет он нам талые воды. Ломается лед, оглушенно треща, бурлят холодные реки, ребята стоят оглушенно, глядят, раскрыв прозрачные веки. Вот это 6 лет.
1: Ничего.
2: Представляешь, что теперь в 60, это же разница.
1: Я представляю, все то же самое.
2: Почти.
1: Это правда, что твоя первая рабочая специальность гласит... Слесарь-сантехник 3-го разряда.
2: Да, официально, да, совершенно верно. В то время по окончании 8-го класса ребятам, школьникам предлагали в летний период обучаться, как же назывались-то, УПК, учебно-производственный комплекс, комбинат. То есть девчонки приобретали навыки там кулинарии, пытались что-то делать, в смысле вышивать, шить их учили. А ребята катались там на машинах, обучали столярному делу. А у меня отец в то время был главным инженером Дресна. Начинал он с сантехников. И он говорит, надо, ну что ты, говорит, дурака валяешь. Иди вот заканчивай, за лето закончишь 2-3-месячные курсы слесарей сантехников. Придешь ко мне в ПМК, будешь колымить, всегда будет в кармане что-то будет. Ну, собственно, так оно и получилось. Я закончил курсы, я получил официальное удостоверение. До сих пор корочки у меня стоят. Это приравнено к среднему образованию техническому. Вот, на сегодняшний день слесарь-сантехник 5-го разряда. Я строил Байкал-Амурскую магистраль. Я по Подмосковью до сих пор, в Барыбино, до сих пор... Почему? Потому что я там недавно был, проезжал, видел, котельную построили нашими руками. В общем, много точек, где успел отметиться. Так что, да, слесарь-сантехник.
1: Вот она, трудовая династия.
2: Да, да, никуда не делась.
1: А скажи мне, Андрей, по секрету, а что самое сложное в профессии сантехника?
2: Самое сложное – это держать марку. Я помню, когда мы приехали с моим мастером на какой-то объект, он был достаточно интеллигентный человек. Он читал Пушкина на память, он что-то цитировал даже из Гёте, по-моему, сейчас давно было, но действительно он был интеллигентный человек, который очень любил там свою семью, своих детей и так далее. Но однажды приехал на стройку прораб. Я видел, как он, этот вот мой мастер, как он себя перенастраивал. Я слесарь, я сантехник, мне можно, я могу. И когда прораб подошел, я услышал такой пятиэтажный мат. Твою ты что здесь там... И то, что ему было нужно, и взгляд был абсолютно такой соответствующий. И я понял, что вот так вот выдержать марку, наверное, это самое сложное.
1: Вот она, великая сила русского языка. Это правда, что на съемках фильма «Маленькая Вера» в радиусе 10 километров от съемочной площадки в магазинах пропала настойка рябиновая на коньяке?
2: Да, но во всем, по-моему, Мариуполе пропал, потому что мы снимали «Море, пальма, белый пароход», компания дерзкая, молодая, и народу полно, и это как такая эпидемия, она как бы разрасталась сначала вокруг гостиницы, потом ближайшие кварталы, а потом реально мы для того, чтобы что-то найти, надо было ехать на другую конец города. Вот. Но это все в удовольствии, это не то, что такое какое-то такое тяжелое похмелье. Нет, все в радости. Людей много, романы, море. В общем, о съемках думал, по-моему, только Вася. Вася Владимирович
1: и Пичел, да.
2: Пичел, да, и Фима, значит, любинский оператор. Вот два человека, которые действительно горели, понимали. А мы так между хорошим провождением времени, мы еще умудрялись сниматься в кино.
1: А почему рябиновые на коньяке?
2: А потому что как-то так пошло. Сказали, что это еще и полезно, потому что рябина на коньяке для давления. Какое там давление, 18-20? Но ничего.
1: И последнее, это правда, что после выхода фильма «Маленькая Вера» тебя пригласили в Голливуд, но об этом ты узнал только через 10 лет.
2: Да, Сережа Лазарук, была такая
1: история.
2: Это он? Он спросил меня по истечении какого-то времени, я помню, мы встретились на какой-то тусовке, он говорит: «Андрюш», и он так смотрит на меня так подозрительно: «Что, что ты, говорит, вот засвездился, что ли?» Говорю: «Серёг, не понял, в чем дело?» «Ну, а что не поехал?» Я говорю: «Куда?» «Да туда». Я говорю: «В смысле?» И он мне рассказывает историю, что пришло предложение, он там попросил кого-то мне передать, а мобильных тогда не было, были только такие домашние телефоны. Ну, в результате расследования выяснилось, что мне никто не позвонил, и, в общем, черная зависть сыграла свое дело. Ну, не поехал, значит, не поехал.
1: Ну, и бог с ним.
2: Ну, да.
1: Хорошо. Итак, значит, ты родился в Москве, в семье замечательных людей. Ну, теперь мы понимаем, техническая интеллигенция. А почему туалет в вашем доме находился на улице?
2: Дело в том, что первый дом, в котором мы жили, это улица Димитрова. Сейчас она называется Кеманка.
1: Подожди, и... это центр города.
2: Конечно, конечно. Но этот первый дом был деревянный. Он был одноэтажный. Все удобства, они были разбросаны. Как бы по... У нас не было горячей воды, от слова совсем. Мылись, каким образом подогревали воду, ставили тазик. Вот. Ну и, собственно, и удобства были тоже... Они были в доме, но с другой стороны их надо, им надо было обходить. Но плюс был огромный в том, что это был центр. То, что часть дома являлась, стена дома являлась продолжением ограды детского сада, в который я ходил. Просто фактически открывалось окошечко, меня за руки брали, так вниз туда, бумс, на территорию детского
1: сада.
2: Сдавали,
1: да?
2: Сдавали, все, я уже все в дамках. Вот. И, конечно же, это сейчас я понимаю, да, в то время это не ценилось, быть вот именно на такой территории. Тот период времени, он самый замечательный из моего такого глубокого детства, потому что мы там прожили лет до 7, я там был, да, в 7 лет мы уже переехали, когда мне было 7 лет, родители переехали в Чертаново, и вся вот эта вот сказка закончилась, потому что действительно была сказка, вокруг всегда витал аромат шоколада. Да,
1: там же
2: конечно, конечно,
1: фабрика «Красный
2: конечно,
1: Октябрь».
2: Совершенно верно, и этот аромат потрясающий, он преследовал меня все детство, и причем тогда было проще, тогда можно было просто на фабрику прийти, тебе давали шоколад, вот, и мы с пацанами ходили, там такой, как он назывался, некондиционный какие-то там.
1: Да-да-да.
2: Вот, и с этим некондёром мы, в общем, приятно проводили время. Недалеко еще, прямо на набережной был ДК «Красный Октябрь», куда мы бегали, отец дал 10 копеек на утренник, угу. Было такое понятие «утренник». Вот, мы бегали, смотрели там мультфильмы, киношки, и само по себе там было достаточно просторно, сейчас... Там, где пройти невозможно, мы играли в футбол на пустырях. Ну, город растет, это естественно. Но ощущение вот этой сказки осталось, потому что там осталось некое здание красного цвета, что там сейчас... А, там сейчас административные какие-то помещения. А раньше, по-моему, это было что-то привязано к фабрике. Такие кусочки вкраплений, конечно, такого детства остались.
1: Я только не могу понять одного, а почему папа Алексей и мама Люба постоянно то сходились, то расходились?
2: Это надо у них спросить. Горячая кровь.
1: А, поэтому, вот так, значит,
2: ну, конечно, да, это все. Это для меня действительно тоже феномен. Это, по-моему, было дважды или трижды при моей жизни. Да, да, да. Поэтому это не один раз. И надо сказать, что самое главное в этих отношениях то, что они никогда меня не делили и через меня не пытались выяснить отношения. Вот это самое дорогое.
1: Слушай, вот это хорошо.
2: Это мудрость, это то, что я осознал, причем осознавал это и тогда, потому что как бы ни складывались, ну, люди молодые, да, мало ли, что в горячах там можно напортачить. Нет, этого не было никогда. Так что здорово.
1: Слушай, ну я так понимаю, что все равно после школы они расстались навсегда уже.
2: У отца родился, да, ребенок. Он
1: так у тебя есть брат?
2: Да, я видел его раза два, по-моему. Вот, и у него другая семья, он ушел в семью, ну и там Царство Небесное, там он, так сказать, почил.
1: Слушай, скажи мне, а вот Любовь Матвеевна, она нашла свое женское счастье потом?
2: Нет, матушка, это из тех людей, которые посвятила всю жизнь сыну. Ей сейчас 90 лет было.
1: Сколько?
2: 90, 8 октября. Матвеевна, если ты меня услышишь в этой передаче, я тебе передаю большой категорический привет.
1: Поздравляю.
2: Вот, так что все, слава богу, ту-ту-тьфу. Ну, возраст дает о себе немножко знать, но, слава богу, все,
1: ну,
2: все,
1: да.
2: Все в порядке.
1: Слушай, вот мы сейчас вспомнили Обаме. Для многих это уже всегда история, героический подвиг советской молодежи. А ведь, по большому счету, это действительно была большая-большая шабашка, на которой люди зарабатывали деньги.
2: Зарабатывали, да, но это был очень тяжелый труд. Это был действительно... Деньги получали не за просто так. Когда осваивали эту территорию, ведь сначала как? Сначала шли, пардон, ЗК, потом военные, потом только уже инженера и так далее. Там же, я помню свой первый приезд, пребывание, там без, пардон, рюмки ты ходишь как пьяный, там нехватка кислорода. Когда ты чуть-чуть выпиваешь, почему там еще народ так квасил? Ну, ты, да. Ты себя нормально чувствуешь. Пока нет, ты ничего не соображаешь. И там вот эта мошка, там не гнус, а мошка, которая не кусает, а выгрызает куски. Она просто выгрызает. Там, например, такое замечательно красивое название реки у нас было — Алонгр. Красиво звучит. Вот для того, чтобы искупаться, надо поплавать, надо было как минимум 4 человека. Ну, 3 не канают, 4. Один, и то он не плавает, а именно ныряет. Почему? Потому что вот он нырнул, над ним вот эта вся гнус, которая грызет, выгрызает. Второй его обмахивает. Третий обмахивает второго.

0: достаточное количество спирта и как-то так компенсировал вот это вот отравление. Это плюс ко всему, конечно же, там все вот эти вот, когда по болотам идут, все эти газы, они существуют, они бьют так здорово.
1: Болотные газы.
0: Конечно. Плюс еще само по себе, ведь все же на пузе, по большому счету, там подтащить все эти батареи, раскидывать и так далее, и так далее. Техники-то не везде проходило. Поначалу шли люди, и как раз, если говорить про как раз про сантехнику, про компенсацию, которые через там, тайгу тащили, это огромные такие трубы, которые буквы «П», да, чтобы не рвануло. А не дай бог, если что-то протекло, это же надо... Ну, это тяжелая работа, честно говоря, тяжелая работа, деньги там платили не зря.
1: И вот там ты как раз и купил.
0: Первую машину свою, да, моя желтая канарейка. Я был очень козырным человеком.
1: А как же так произошло, что ты заблудился в тайге? И как ты выжил, самое главное, теперь?
0: Ну, я был не один. Вот это меня спасло. Я был не один, со мной был охотник. У нас были выходные.
1: Охотник?
0: Да, да. У нас были выходные, и мы, значит, я отпросился. В пятницу мы ушли в тайгу. Ну, для меня это приключение. Ну, вот. И сбило нас то, что там был подраненный зверь, и мы как бы за ним пошли. Там азарт, адреналин. Вот. И, короче, случилось так, что когда переходили там ручей, там компас, все, в общем, буль, оказался он слишком глубоким. Вот, и все это ушло. И мы остались фактически, что там, ружье, патроны, НЗ какое-то. Вот, и где-то мы неделю блуждали. Неделю мы блуждали. Я-то веселился, а человек был взрослый, понимал, чем это может закончиться. В общем, нам повезло, что мы наткнулись сначала на избушку, там какую-то, о которой даже никто не знал, там охотничью, там, как называется, схрон там лежали, какие-то там спички были еще, и так далее, крупа какая-то, мышками подъеденная, самое главное, соль была. И потом были геологи по реке, с ними встретились, все там вызвали вертолет.
1: А вас не искали?
0: Искали. Ну, там, а искать, как ты найдешь? Без телефонов, без навигаторов. Это такая проблема сложная.
1: И могли бы мы потерять актера Андрея Соколова.
0: Да не то слово.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Ты знаешь, вот я на тебя смотрю и думаю, ты сильный, уверенный в себе человек. Откуда у тебя могли быть депрессия?
0: Ничто человеческое не чуждо. И я... уверен в том, что у каждого человека есть внутренние какие-то сомнения, а они без...
1: Но сомнения – это грех.
0: Да, да, но может ли быть человек счастливым вечно? Нет. Скорее, это путь. А путь – это поиск. А поиск, он не всегда с победами. И те результаты, которые ты не совсем ожидаешь, да, они порой бывают, ну, очень болезненны. Не обязательно говорить про профессию. Самое сложное, наверное, самое болезненное – это отношения между людьми. Когда люди, которым ты веришь, это они тебя не оправдывают твоих надежд, и ты тогда не понимаешь, а во имя чего и как. Вот это, наверное, скорее всего. Вот это бьет. Вот. Поэтому самое главное, поскольку уныние – страшный грех, самое главное – а, стараться в него не попасть, б, пытаться им... руководить, рулить, вот это самое клевое, потому что я по себе в свое время, так сказать, знаю, что если в него по уши залезешь, то вытаскивать сложнее, чем некое усилие, чтобы так туда не ходить.
1: Ты знаешь, я почему спрашиваю тебя об этих всех вещах? Мне всегда кажется, что большой актер – это, в принципе, медиум.
0: Я с точки зрения именно актерской, я закончил там одну некую такую школу магическую, да, как бы проучился, получив там специальность гипнолога.
1: Да
0: но
1: ладно?
0: Но это было для меня интересно, понять, что на каких уровнях и как можно общаться, потому что в актере ведь материал, он сам, да, его... голос, да, не то, что это голос, его тембр голоса, его сила голоса, его посыл, его тональность. Столько много пристроек можно именно голосом организовать. Ну, взгляд или полувзгляд, бросить взгляд и посмотреть – это тоже разные вещи. Поэтому исследовать самого себя – это вот сейчас я как раз к этому своих студентов и призываю, чтобы смотреть на себя, изучить себя хотя бы, по крайней мере, к окончанию вуза, для того, чтобы можно было что-то из себя лепить. Вот, поэтому все вот эти вот вещи мне крайне были всегда интересны, да, и я какие-то вещи там для себя пытался понять.
1: А скажи мне, овладев этими тайными знаниями, ты их используешь только в творчестве или в жизни тоже? Только честно.
0: Дело в том, что в жизни там интересная происходит штука. Если ты попытаешься это сделать для себя, у тебя перекроется канал. Поэтому это здесь другая схема работает.
1: Маме 90 лет. А что ты ей подарил на юбилей?
0: Мы с ней целый вечер.

0: были вместе, я и спрашиваю: мам, да что ты хочешь? Вот давай вот все, что хочешь. Это не хочу, это не хочу, это не хочу, это не хочу. Пришлось банально купить много цветов. Вот. И новые очки. Она так немножко за зрением там плавает.
1: Ну, да.
0: Вот. Так что вот так.
1: Ты знаешь, уже почти 10 лет назад не стало Василия Пичела. А что для тебя это был уход? Это потеря?
0: Ну, Вася, он... ну, то, что сказать, такие правильные слова, то, что он и крестный отец в кино, по большому счету, и это все так. Но здесь для меня больше человек, потому что мы в последнее время не так часто общались, как когда работали вместе. Но вот это вот прорастание друг в друга произошло, и когда часть тебя самого вытаскивают, остается такая пустота, которую ничем не заполнишь. Да, другие люди, другое общение, но вот то, что было, его не вернешь, к сожалению, этого времени, этой пустоты не заполнить. И, конечно же, я потерял очень близкого человека, человека, который, наверное, меня понимал лучше, чем я сам. Вот человек, который всегда относился очень по-доброму. Я, знаете, вот ты понимаешь, что есть рядом стена, на которую ты можешь опереться, а когда эту подпорку убирают, и такая начинает сквозняк гулять в окнах, это очень плохо. К сожалению, окон таких все больше и больше, люди потихонечку уходят. Но Вася очень дорогой для меня человек, очень близкий, и для меня вот это личностное такое, большая потеря.
1: Мне иногда кажется, что долгая жизнь – это в наказание. Ну, придет время, когда мы остаемся один на один практически с вечностью, а все уйдут.
0: Но у меня матушка так вот повторяет такую крамольную фразу, как мне кажется: «За что я так долго живу?» Я говорю: «Мам, ну это не за что, это во имя, потому что прожить непростую жизнь и в таком, так сказать, слава богу, быть относительно здоровым, это дорогого стоит, это во-первых. Во-вторых, ведь мы же, к сожалению, не знаем, сколько нам уготовлено. Хотя, может, почему, к сожалению, может, оно, и слава богу, так и есть. Но вот этот вот забег, он все равно небольшой. Ну да, если сравнивать. Мы же кто? Мы пришли, как я не знаю, как в музей в жизнь на это посмотрели. Мы только начинаем понимать что-либо. А уже все.
1: Уже все.
0: Дружище, да. Время. Тюк, пора, давай, выходи на выход. А куда? Ну, надо было раньше думать. Вот. Поэтому это все из той серии.
1: Слушайте, актер Андрей Соколов, вы сейчас рушите все мои стереотипы. Мне всегда казалось, что большой настоящий актер должен быть глупый. Как пробка.
0: Три высших образования никуда не
1: денешь. Да. Вот, а с другой стороны, я думаю, что нет. Большой настоящий актер – это человек думающий. Как поживает Сонечка, наша дочка?
0: Да слава богу. Были здесь не в Кабарде.
1: Оп.
0: Да, неделю целую. У меня товарищ, однокурсник Кумахов Муханин, он там министр культуры. Ну, мы с ним общаемся, дружим. Вот, и выбрали целую неделю по горам походить там. В общем, здорово. Учится. 14 лет возраст такой.
1: Вот, да. Папа слушает.
0: Ну, относительно.
1: А скажи мне, а бережет этого рыжего мишку?
0: Да.
1: Игрушку твоего детства?
0: Да, стоит у него. Перешла по наследству от меня, родом из детства, такой рыжий мишка плюшевый. Вот, ну, цел пока, слава богу. Катается на лошадях, таванием занимается, музыкой. Так что достаточно плотный график у него. Мама молодец, ее занимается так очень, очень пристально.
1: Ты сейчас в такой отличной форме, а может быть, еще братик или сестренку?
0: Вскрытие покажет, посмотрим.
1: Хорошо, торопиться не надо.
0: Торопиться надо.
1: Актер Андрей Соколов, у нас осталась одна минута. А скажи что-то нашим слушателям.
0: Ох, очень непросто всегда как бы завершать вот на такой ноте. Почему? Потому что, с одной стороны, конечно же, хочется выглядеть умным, многозначительным, и чтобы твои слова прозвучали как, не знаю, как в хорошем смысле, да, в хорошем смысле, как наставление, как пожелание. А с другой стороны, я понимаю, что все относительно, что бы я ни говорил, у каждого человека есть своя правда, да, у каждого человека есть свой взгляд на жизнь. Просто я хотел бы, наверное, пожелать, чтобы эти взгляды, они не расходились с общечеловеческими истинами, это во-первых. И во-вторых, очень хочется вот от себя сказать, что все мы, по большому счету, такие странники по жизни, что мы пришли сюда ненадолго, и пожелать, чтобы вот это вот время, которое нам всем отведено, оно было радостным. Идти по жизни все-таки надо радостно. Как говорил, это можно провести некую параллель, как говорил Табаков, что сцена – это все-таки хулиганство радостно. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.
1: Друзья, это был актер Андрей Соколов. От себя добавлю, Андрей, новых стихов и, может быть, еще новой любви.
0: Спасибо.
1: Спасибо за этот откровенный разговор.
2: Всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Сегодня у меня в гостях Виктория Глинкина, художник, коллекционер птичьих перьев и автор серии картин «Крылатые мечты», которая насчитывает более 50 работ. Интерес к орнитологии проснулся у Виктории после прочтения романа Дейли Оуэнс «Там, где раки поют», главная героиня которого собирала ракушки и перья. Виктории стало любопытно, как выглядят упомянутые в книге птицы. Она начала изучать их, а затем решила воплотить образы пернатых на холсте. Так, собственно, и зародилась серия «Крылатые мечты», а вместе с ней и коллекция перьев. И Виктория приобретала перья, чтобы детально рассмотреть их строение и оттенки для более реалистичного изображения птиц. Сегодня в ее собрании более 50 экземпляров. Среди них есть перья птиц, встречающихся в Подмосковье. Это сойка, куропатка, сорока, дятел, скворец, глухарь, перья домашних птиц, гусь, утка, селезень, индюк, петух, цесарка, есть и фазан. Перья, ну и, конечно же, экзотика. Перья фламинго, полярной совы, страуса, пеликана, ястреба, аиста, марабу и даже кондора. Впрочем, не буду забегать вперед, поговорим обо всем по порядку. Виктория, здравствуйте, я ведь ничего не напутал.
2: Здравствуйте, нет, все верно.
1: Тогда расскажите, пожалуйста, как обычный человек начинает собирать коллекцию птичьих перьев и одновременно писать картины? Что было первым, коллекция или живопись?
2: Ну, самым первым было прочтение книги, в которой как раз я и заинтересовалась перьями. Я начала искать в интернете, как они выглядят, и увидела, что можно приобрести перо. И мне, конечно, захотелось. Вот так у меня появились первые перья. Это были перья как раз вот домашних птиц, утки, гуси. Я увидела, что они очень красивые, и решила собирать коллекцию, потому что для написания картин это очень полезно посмотреть, какие оттенки. Потому что если мы, например, возьмем сороку, то для нас сорока, пролетающая мимо, она черно-белая. На самом деле ее перья, они переливаются, и черная часть пера переливается как бензиновое пятно от желтого в изумрудный. Когда ты пишешь картину, ты можешь это учесть и сделать ее более красивой.
1: В самом начале программы, перечисляя перья, которые есть в вашей коллекции, я упомянул перо кондора. Вот интересно, откуда оно у вас? Кондор вообще, он в Красной книге, и это большая редкость, насколько я знаю.
2: Да, я познакомилась с таксидермистом, девушкой, которая занимается изготовлением чучел, и приобрела у нее перо. Теперь я жду от нее каких-нибудь новинок, вот, и приобретают какие-нибудь редкие или красивые перья.
1: Кстати, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что кондор – это символ нескольких латиноамериканских стран, и в гербах трех или четырех стран, ну вот в гербе Боливии, Колумбии и Чили, точно я помню, там есть кондор. Объясните, пожалуйста, мне и нашим радиослушателям, которые никогда не задумывались о перьях как о предмете коллекционирования, что в них такого особенного? Чем одно перо может быть интереснее другого?
2: Перья разных птиц очень разные и по строению, по своим размерам, по окраске. Например, перья различных попугаев, амазонов или ары, они имеют огромное количество подвидов, и у всех разное оперение. Они могут быть и зеленые, и красные, они могут переливаться. Вот у меня в коллекции есть перо, которое с одной стороны голубое, небесно-голубого цвета, с другой стороны такое лимонно-желтое.
1: А вот интересно, как обычно люди реагируют, когда узнают, что вы коллекционируете перья? Вот их реакция, что они вам говорят? Потому что я знаю, я слышал, что это довольно редкое занятие коллекционирования перьев.
2: Я, если честно, не встречала как-то в своем окружении людей, которые коллекционировали. Да, это достаточно редко. Но они удивляются, спрашивают, как ты, где ты ищешь эти перья? Ну, вот по-разному.
1: Вот про таксидермиста вы сказали.
2: Да, и также я, когда гуляю с собакой в лесу, то тоже смотрю по сторонам. Я вообще стала больше обращать внимание на птиц, когда занялась коллекционированием. И вот буквально недавно нашла перо совы.
1: Из чего складывается ваша коллекция? Какие виды птиц представлены? Есть ли редкие, скажем так, жемчужины? Я некоторые уже упомянул в самом начале, когда представлял вас. И расскажите, пожалуйста, про самое ценное или самое памятное для вас перо.
2: Ну, наверное, самое ценные для меня это перья аиста, потому что я очень долго хотела их найти, и вот таксидермисты мне помогли как раз. Это самое, наверное, ценное. Самое редкое, сложно сказать, вот у меня большое крыло с хвоста попугая Ары. Вот оно очень красивое, мне тоже оно очень нравится, но у меня отдельно даже состоит, потому что оно не влезает в мою папку для коллекционирования.
1: Ну вот какие-то перья вы сказали, что вы их находите, таксидермистов мы упомянули. Где еще можно?
2: Ну, есть вот площадки.
1: Да, вот расскажите.
2: Да, есть площадки, на которых продают разные товары для рукоделия, для изготовления рукоделия. Там в том числе присутствуют и перья.
1: Я вот почему, собственно, об этом спрашиваю. Дело в том, что для многих людей очень важен момент, или, если угодно, принцип. Как устроена этичная, что ли, сторона коллекционирования перьев. Вот вы находите их, как вы сказали, да, вот во время прогулки, или как-то это отражается, сказывается на живых птицах, ну, условно говоря, выдернуть перо. Да, понимаете? Вот.
2: Нет, конечно, перья я не выдираю. Вот действительно, больше всего перьев, именно если ты покупаешь у специалистов, то они их собирают уже при изготовлении чучел. Или... Я даже вот с таксидермистом как раз консультировалась, потому что я один раз нашла птицу, погибшую. И вот что с ней делать как-то? Ты же не возьмешь ее на улице, не понесешь куда-то. И рассказали, что, оказывается, да, специально, если находят погибшую птицу, то они специально их замораживают, обрабатывают, и потом уже ощипывают, если на перья берут. Так во время линьки очень часто еще используют.
1: Я просто, готовясь к сегодняшней нашей встрече, я, значит, просмотрел кое-какие материалы, и один из коллекционеров перьев писал, что перед тем, как вот, ну, он заполучил, скажем, условно говоря, какое-то перо, это перо должно пройти какую-то обработку, значит, там его чем-то нужно обрабатывать, хранить, там чуть ли не в холодильнике. Я уже не говорю, что да, действительно каждое перо должно быть отдельно, значит, он клал в конверт, этот конверт подписывал, ну, чтобы не было паразитов всяких разных. Это вот действительно так сложно это все.
2: Но я однажды нашла крыло щегла. Да, и вот как раз тоже изучала этот вопрос. И тоже, да, сначала нужно заморозить для того, чтобы победить каких-то паразитов и бактерий. После этого нужно обработать антисептиком или спиртовым составом, и потом высушить еще.
1: Ну вот хорошо. Уважаемые радиослушатели, перед нашей гостью, перед очаровательной Викторией лежит большое количество перьев. Значит, как мы это назовем? Вот в чем вы их храните, как вы их храните? Это файлы, фактически?
2: Да-да-да.
1: Файлы,
2: ну, да.
1: Да. Тут такое разнообразие огромное и цветовая гамма, я просто теряюсь. Вы сами определите, о каких перьях вы будете говорить. Хотя бы вот несколько перьев назовите.
2: Могу рассказать про перья розового фламинго.
1: Давайте, да.
2: Я нашла эти перья в птичьем парке в Сингапуре. Я подумала, ну вот все. Я просто должна быть в своем раю. Был огромный птичий парк, там очень большая территория, натянуты высоко-высоко над деревьями сетки, и птицы, значит, там в свободном полете находятся. Они там пролетают над тобой, очень смешные попугаи, которые тебе по макушке задевают. Я думаю, ну все, там должно быть очень много перьев. Он казался такой чистый, что там было очень сложно что-то найти. Но я все-таки нашла несколько перьев фламинго и привезла их с собой в Россию.
1: Там не было проблем, ну, на таможне, или вот когда вы из парка выносили эти перья, вам никто не сказал, вы спрятали за
2: мной. Да, я купила как раз журнал про парк, рассказывающий про птиц, и туда сложил их.
1: Поэтому никто ничего не увидел, никто не заметил, и вы спокойно. Контрабанда,
2: однако. Да, контрабанда перьев.
1: Ну, хорошо, и под занавес программы буквально пару слов про ваше творчество и серию «Крылатые мечты». Что означает название «Крылатые мечты» и какую идею вы хотели передать этой серии?
2: Начав свою коллекцию, я поняла, насколько многообразие птиц в мире, какие они красивые, и мне захотелось их изображать. У меня такие достаточно интерьерные картины. Птицы всегда находятся в одиночестве, там есть какой-то предмет, на котором она сидит, или она, если она находится в полете, они после этого фон покрывается золотой паталью для того, чтобы показать их величественность и красоту. То есть мне очень хочется привлечь внимание зрителя к птицам, потому что мы очень часто не замечаем их в суете своих дней, а птицы не все время рядом с нами, и в парке, и в лесу. Поэтому, мне кажется, надо почаще оглядываться вокруг, прислушиваться.
1: Что ж, давайте на этой замечательной ноте сегодня завершим программу. Напомню, что у меня в гостях была коллекционер птичьих перьев и замечательный художник, очаровательная и обаятельная Виктория Клинкина. Виктория, спасибо большое за интересную беседу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить.
2: Спасибо большое, до свидания.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Коллекционер. Коллекционер. История приемной матери. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Если с Алексеем и с Дарьей я написала согласие сразу, то с Соней я тянула до последнего. Я вернулась в Москву, я поговорила со своим старшим ребенком, я взвесила все «за» и «против».
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
9: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
8: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
9: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, для профилактики чего, бабуль? А она серьезно так отвечала, да всего, милая, всего. Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
8: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
9: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
8: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
9: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
9: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
8: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
9: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 по покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
9: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
8: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
9: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
8: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
9: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
8: Все это масло таволги.
9: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать-природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
8: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
9: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
8: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
9: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
8: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. Реклама.
10: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: МЧС информирует.
12: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
13: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
0: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске поражены объекты украинского ВПК, телекоммуникационные и логистические центры Украины. Более 300 килограммов кокаина изъяли у наркоторговцев в Подмосковье. И в Московской области начались пробные включения отопления. Все подробности далее. Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием, в результате которого были поражены предприятия, связанные с производством беспилотных летательных аппаратов, телекоммуникационные и логистические центры, а также морские суда, действующие в интересах ВСУ. Так, в Киеве пострадали промышленное предприятие по производству комплектующих для беспилотников большой и средней дальности, цех «Пегас Армс», производящий БПЛА, предприятие «Элемент ЮА», поставляющий комплектующие для беспилотных летательных аппаратов типа «Хорнет». Также повреждены транспортно-логистический центр и телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый». В Одесской области удары пришлись на два логистических центра, хранивших грузы военного и двойного назначения, а также на танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы в порт Черноморск для ВСУ. За прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны самолетного типа были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом. ФСБ показала кадры задержания россиянина, подозреваемого в организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки в Евросоюз через Россию. Наркодельца поймали в Московской области при перевозке запрещенного вещества. Из-за незаконного оборота изъято более 300 килограммов кокаина, рассказал оперативный сотрудник Федеральной службы безопасности.
15: В ходе провели сотрудники ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области наркодилец задержан с поличным при транспортировке особо крупной партии кокаина. Из незаконного оборота изъято 300 килограммов наркотика.
14: Россия благодарна за приглашение Владимира Путина на саммит G20 в США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Безусловно, это заявление будет рассмотрено, и в соответствующее время мы проговорим по соответствующим каналам с американцами возможность воспользоваться этим приглашением, сказал представитель Кремля. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская администрация направила президенту России приглашение на саммит группы 20. Он пройдет 14-15 декабря в окрестностях Майами. Экономика России продолжает расти и генерировать прибыль. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на Международном банковском форуме в Санкт-Петербурге. По ее оценке, прибыль экономики к ВВП России сейчас на хорошем уровне, сопоставимом с 2017 годом. Набиуллина добавила, что высокая инфляция уже много лет вызывает обеспокоенность ЦБ и россиян, поэтому регулятор должен обеспечить ценовую стабильность. При этом она подчеркнула, что финансовая устойчивость банков находится под контролем.
16: Сбербанк начал выдачу карт через банкоматы. И на данный момент эта услуга доступна только в Нижнем Новгороде, сообщает кредитная организация. Получите Сберкарту МИР в банкомате. Вам не нужно посещать офис. Банкомат распечатает карту бесплатно за одну минуту, говорится в сообщении. Чтобы получить карту, нужно выбрать опцию «Получить карту» на экране банкомата и пройти процесс авторизации. Карта будет напечатана за 30 секунд. Турист из Москвы, пострадавший в результате нападения медведя в Туве во время рыбалки на реке Большой Енисей, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в Госкомоходнадзоре Тувы. Инцидент был на отдаленном участке тайги. По данным ведомства, москвич приехал с друзьями порыбачить. Мужчины проигнорировали действующий в республике запрет на выезд в лес. В итоге в тайге на одного из них напал медведь. Друзья отогнали зверя и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Его отправили в больницу, где он скончался. Добавлю, что этой осенью в регионах России отмечают необычные большое число нападений бурых медведей на людей. Жертвами стали уже 18 человек. В Подмосковье начались пробные включения отопления. Это финальная проверка системы теплоснабжения перед сезоном холодов. Сейчас проверяют работу оборудования, надежность сетей, давление и температуру. Словом, все, от чего зависит стабильная подача тепла. За лето в области обследовали и отремонтировали почти 3000 котельных и более 11 тысяч километров теплосетей. Продолжается подготовка жилых домов. Специалисты промывают и испытывают системы отопления, проверяют подвалы, чердаки, а также подъезды. К новому отопительному сезону уже готовы 47 тысяч домов. Об этом рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
17: В этом году мы реализовали большую программу модернизации теплоснабжения. Все источники, все тепловые сети, все ЦТП готовы к подаче тепла. В случае возникновения нештатных ситуаций бригады МОСАВС незамедлительно выедут на устранение этих замечаний.
16: Включать отопление, как обычно, начнут, когда среднесуточная температура на протяжении 5 дней будет держаться ниже 8 градусов. Сначала тепло поступит в больницы, школы, детские сады, а затем в жилые дома. Но минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала осени. По данным центра ФОБОС, температурный минимум составил плюс 16,5 градусов, что на 10 градусов выше климатической нормы. Так тепло в ночь на 24 сентября в столице не было как минимум 77 лет.
18: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Локомотива» Сесар Монтес покинул расположение сборной Мексики из-за травмы ягодичной мышцы. Как пишет зарубежная пресса, защитник в ближайшее время вернется в Москву, где пройдет курс реабилитации. Из-за повреждения он пропустит товарищеские матчи против сборных Колумбии, Перу, США и Чили. Главный тренер футбольного Ростова уйдет в отставку. Но такую новость о Джонатане Альбе рассказал журналист Иван Карпов. По информации источника, 44-летним испанцам удалось договориться об уходе без выплаты компенсации. Это связано с тяжелым финансовым положением клуба. Специалист возглавляет тренерский штаб с февраля прошлого года. В футбольном «Факеле» неудовлетворительно оценили результаты команды на старте сезона. Недовольство высказал спортивный директор Руслан Пименов. Из положительных моментов экс-игрок «Локомотива» выделил способность «Факела» навязывать борьбу всем оппонентам. Цитата: «Постоянно не опускаем руки, даем бой любой команде от Краснодара и «Зенита» до Балтики, Оренбурга и Махачкалы. К сожалению, проигрываем в один мяч», — сказал Пименов. Академия хоккея имени Бориса Петровича Михайлова продолжит свою работу в прежнем режиме. Об этом сообщили в Министерстве спорта Тульской области. Ранее в прессе упоминалось, что сразу несколько команд города оказались на грани прекращения участия в двух хоккейных лигах. По информации руководства региона, сейчас у функционеров есть понимание, как обеспечить стабильную работу всей системы АКМ. В Тверской области 3 и 4 октября на территории гостиничного комплекса «Имская слобода» пройдет «Завидово трейл». В программе мероприятия заявлено сразу 8 дистанций для всех возрастов и уровней подготовки, начиная от 500-метрового забега для детей, заканчивая марафоном по лесу и через брод на 50 километров. У меня на этом все. До новых встреч.
19: Реклама.
20: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой,
19: Мазь Салвисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Салвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
23: Погода.
24: Сегодня в Казани плюс 24-26 градусов, малооблачно. В Нижнем Новгороде плюс 26-28 градусов, в Пензе плюс 25-27, в Ярославле плюс 22-24, вечером дождь, а во Владимире кратковременный дождь и плюс 21-23 градуса. В Туле кратковременные дожди плюс 17-19, в Воронеже и Ростове-на-Дону плюс 14-16 градусов, дожди. В Волгограде днем плюс 28-30, а вечером дождь. В Санкт-Петербурге временами дожди плюс 14-16 градусов. Градусов. В Москве плюс 19-21 и небольшой дождь, вечером ливень. Сейчас столица плюс 20, без осадков, ветер юго-восточный 2 метра в секунду.

0: «Вести Орел».
1: В этом выпуске в Орле полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. В Орловской области нашли виновника загрязнения реки Ливенки. И в Орле состоялись областные соревнования по спортивному ориентированию. Далее подробности. В Орле полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Тему обсудили на заседании комитета по ЖКХ Орловского горсовета. Все социальные объекты, детские сады, школы и больницы получили паспорта готовности, а на Орловской ТЭЦ сформировали запас мазута. Многоэтажки без управляющих компаний также не останутся без поддержки. По словам заместителя мэра Алексея Степанова, на начало сентября в Орле насчитывалось 173 таких дома. Для них уже подготовлен план действий на период отопительного сезона. Орловские медучреждения продолжают пополняться новыми специалистами. Как сообщают в региональном департаменте здравоохранения, в Покровской центральной районной больнице начали принимать пациента врач-стоматолог Татьяна Морозова и врач-педиатр Эльмира Ахмедова. В поликлинике номер 2 теперь работают врачи-терапевты Дарья Мартынова и Владислав Пряжников. Они совмещают практику и ординатуру. Дарья Мартынова осваивает взрослую психиатрию, а Владислав продолжает обучение по специальности терапия. Новые специалисты уже включены в расписание и готовы оказывать помощь жителям региона. В Орловской области нашли виновника загрязнения реки Ливенки. Прокурорская проверка началась после публикации в интернете, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Выяснилось, что местная компания сбрасывала в реку производственные стоки с превышением допустимых норм загрязняющих веществ. За это возбудили административное дело и оштрафовали компанию на 230 тысяч рублей. Ливенский районный суд обязал коммерческую организацию привести сточные воды до нормативных значений. Исполнение решения находится на контроле природоохранной прокуратуры. Амчанин, приобретший бесконтактным способом синтетический наркотик, стал фигурантом уголовного дела. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: Пассажир такси, мужчина 1978 года рождения, попал в поле зрения полицейских из-за того, что стал сильно нервничать в момент, когда автомобиль, в котором он ехал в качестве пассажира, остановили сотрудники госавтоинспекции. Выяснилось, что при себе он хранил пакетик с веществом, предположительно наркотическим. Его изъяли и направили на исследование. Химики-эксперты экспертно-криминалистического центра регионального УМВД определили, что это N-метилэфедрон массой 1,78 грамма, что является крупным размером. В отношении амчанина следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Мценский возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый признался, что приобрел запрещенное к обороту вещество для личного потребления, заказав его бесконтактным способом в интернете.
1: Фигурант задержан в порядке 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса. За прошедшие сутки Орловский пожарно-спасательные подразделения выезжали 11 раз, из них 6 выездов на ликвидацию возгораний и 5 на помощь населению. Подробнее расскажет сотрудник, глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: В 6:39 утра на телефон 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на двух хозяев на улице Заовражная в городе Ливны. На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем. Существовала угроза распространения огня на рядом стоящие хозпостройки. В результате пожара выгорели внутренние помещения дома. Пожарными спасена рядом стоящая постройка. На месте работало 9 сотрудников МЧС на 3 единицах спецтехники. Причину пожара установят специалисты. В 14:20 поступило сообщение о возгорании гаража в деревне Орлова Ливенской района. На момент прибытия шел сильный дым из-под кровли. Существовала угроза распространения огня на кровлю гаража. В результате пожара в гараже частично закопчены стены и частично обуглена кровля. Пожарными спасен от огня гараж. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается экспертами. В 16:44 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Орлова Ливенского района. На момент прибытия пожарных шел сильный дым из-под кровли и было открытое горение внутри дома. В результате пожара в доме выгорели предметы интерьера и мебель на 7 квадратных метрах. Пострадавших нет. Причину пожара установят эксперты. В 16:54 на телефон 112 поступило сообщение о том, что в районе поселка Успенский Дмитровского района потерялась в лесу женщина, которая ушла за грибами. Поисками занимались сотрудники 18-й пожарно-спасательной части. Женщина в итоге вышла самостоятельно.
1: Телефон экстренных служб 01-101 или 112. В Орле обсудили установку памятника графу Евграфу Комаровскому. Он был первым командующим отдельным корпусом внутренней стражи Российской империи. После выхода в отставку он поселился в своем имении, которое находилось в селе Городище Орловской области. Поделились информацией в пресс-службе Орловской метрополии. В селе Городище в 2021 году установили его бюст. Теперь памятник графу может появиться и в Орле. Его планируют разместить на территории Успенского или Михайло-Архангельского собора. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле состоялись областные соревнования по спортивному ориентированию. В турнире приняли участие более сотни спортсменов различных возрастных категорий. Программа состязания включала две дисциплины – кросс-классика и кросс-многодневный. Ливенские баскетболистки стали серебряными призерами президентских игр. Наши девушки без поражений прошли групповой этап и в финале уступили команде Санкт-Петербурга. Всего за борьбу за трофеи вступили команды 78 регионов страны. В программе президентских игр были 8 видов спорта. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе пасмурно, дождь, температура воздуха днем 18 градусов тепла, ветер южный в основном, скорость 1,3 метра в секунду, с порывами до 12, атмосферное давление 746-747 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев, следующий выпуск в 13:45.

0: Вы слушаете «Радио России Орел».
1: Всегда на страже закона и правопорядка. Профессиональность и оперативность. На «Радио России Орел» время Росгвардии. Тонкости законодательства и особенности работы.
2: Приветствую всех на волнах Радио России. В эфире «Время Росгвардии». В студии Максим Шилов и Дарья Браун.
3: Максим, уважаемые слушатели, здравствуйте.
2: Сегодня в нашей беседе поговорим на две темы. Во-первых, обсудим стартовавший не так давно сезон осенней охоты. Во-вторых, поговорим об особенностях несения службы в спецподразделениях Росгвардии, отряде мобильного особого назначения. Ведь уже скоро, 3 октября, подразделение ОМОН по всей стране отметит очередную годовщину со дня образования. Переходим к первой части нашего выпуска. Дарья, в Департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области сообщили, что с 15 сентября в регионе открылся сезон охоты на пушных животных.
3: Так точно. С этого времени охотиться можно на зайца-русака, лисицу и енотовидную собаку. 1 октября откроется сезон для охоты на бобра, а с 15 октября охотиться станет можно на лесного хоря, куницу, норку и белку. Охотиться на пушного зверя у нас в регионе разрешили до 28 февраля 2026 года. Подавать заявки на получение соответствующего разрешения можно было уже с 17 августа. Для его получения необходимо оплатить госпошлину в 650 рублей, а квитанцию об оплате вместе с охотничьим билетом предоставить в Эконадзор. Также напоминаю, что уже с августа в регионе открыта охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь, волка и лисицу, в связи с чем сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проводят разъяснительную работу с владельцами оружия в целях безопасного обращения с оружием в охотничьих угодьях.
2: И что нужно иметь при себе на охоте?
3: Во время охоты необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в охотничье хозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением. Обеспечение сохранности гражданского оружия – прямая обязанность владельца. Утрата предмета вооружения может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.
2: Дарья, а если у меня нет оружия, а на охоту сходить очень хочется, и друзья постоянно рекламируют прекрасное времяпровождение. Я слышал, что теперь оружие можно взять в аренду. Это становится все более популярным среди начинающих охотников.
3: Да, аренда оружия – отличная возможность для тех, кто только начинает свой путь в охоте и не хочет вкладывать большие деньги в покупку собственного ружья. На сегодняшний день в соответствии с федеральным законом об оружии юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также граждане Российской Федерации, являющиеся собственниками охотничьего оружия, вправе передавать имеющиеся у них на законных основаниях охотничье оружие и патроны к нему в пользование в целях охоты гражданам Российской Федерации, имеющим охотничий билет

0: охотничьего оружия и патронов к нему, в соответствии с положениями статьи 24.1 Федерального закона об оружии, вправе передавать не более одной единицы охотничьего оружия одновременно одному физическому лицу в целях охоты на основании акта приема передачи охотничьего оружия. Гражданин вправе носить переданное ему охотничье оружие и патроны к нему и использовать их в целях охоты. Транспортировка такого оружия и патронов к нему к месту охоты и обратно осуществляется только в присутствии собственника оружия либо уполномоченного представителя юридического лица, передавшего оружие и патроны к нему. После окончания охоты оружие и неизрасходованные патроны к нему возвращаются собственнику оружия либо его уполномоченному представителю.
1: Какие советы можно дать начинающим охотникам, есть ли установленные правила?
0: Существует ряд правил, которые должен знать и помнить каждый охотник. Проверить наличие разрешения на хранение и ношение оружия, срок его действия, соответствие модели, калибра, номера оружия. Также транспортировать оружие в чехле-кобуре в разряженном состоянии отдельно от патронов. Ношение оружия осуществляется в расчехленном состоянии со снаряженным магазином, поставленным на предохранитель. Досылание патронов в патронник разрешается только при необходимости применения оружия. Не оставлять оружие и патроны без присмотра, не передавать оружие другим лицам, не злоупотреблять спиртными напитками. За несоблюдение вышеперечисленных требований предусмотрена административная и уголовная ответственность. Коротко остановлюсь еще на общих правилах, которые необходимо соблюдать во время охоты. Не допускается выезд охотников и пребывание на охоте с неисправным оружием. Пристрелка охотничьего оружия должна производиться в местах, специально отведенных для этих целей. Охотник обязан обращаться с оружием так, как будто оно всегда заряжено и готово к выстрелу. Запрещается направлять оружие на человека или домашних животных, даже если оно не заряжено. Оружие охотник должен держать так, чтобы стволы ружья всегда были направлены в сторону от людей, домашних животных или построек. При заряжании или разряжании ружье следует направлять стволами вверх или в землю, отвернувшись в сторону от других охотников. Во избежание выстрела, направленного в самого себя, никогда не следует вытаскивать собранное оружие за стволы из лодки, повозки, саней, машины. Взяв ружье, в первую очередь необходимо убедиться, что оно разряжено. Запрещается взводить курки без необходимости, а бескурковое оружие держать с открытым предохранителем. При передвижении на всех видах транспорта оружие должно быть в чехлах или разобранным. При коротких переездах внутри угодья, а также при передвижении на лодке, по водоему во время охоты, исследования к шалашам и засидкам допускается держать ружье собранным, но обязательно разряженным и стволами, направленными вверх или в сторону от находящихся рядом людей. Необходимо помнить, что пули, выпущенные из гладкоствольного ружья, опасны на расстоянии до 1 километра. Картечь на 400 метров. Крупные номера дроби до 200 метров. При коллективных охотах каждый охотник должен быть особенно внимательным и знать особые условия данной охоты, зависящие от объектов и способов охоты, характера местности и прочее. И строго выполнять правила безопасности при обращении с оружием, проведении коллективных охот. В период охотничьего сезона правоохранительными и природоохранными органами особое внимание уделяется профилактике и пресечению фактов браконьерства, нарушений правил охоты и оборота огнестрельного оружия. Производятся профилактические рейды, в том числе и в ночное время. Ежегодно в период открытия охоты выявляются нарушения правил охоты и оборота оружия. В отношении правонарушителей составляются административные материалы, а оружие, в том числе незаконно хранящееся, изымается. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к сотрудникам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту вашего проживания. Номера телефонов подразделений Росгвардии указаны На нашем сайте

0: Гвардия.57.
1: Переходим ко второй части нашего выпуска. 3 октября ОМОН отмечает годовщину со дня своего основания. Что изменилось в службе сотрудников за последние годы? Каковы задачи ваших коллег в настоящее время?
0: Действительно, свой профессиональный праздник на боевом посту 3 октября будет отмечать личный состав отряда мобильного особого назначения по всей стране. В Орловской области отряд ОМОН носит имя «Крепость». Личное наименование отряда было выбрано не случайно. ОМОН действительно крепость, боевое братство, коллектив профессионалов своего дела, выполняющий поставленные задачи своевременно и точно. Чтобы говорить о дне сегодняшнем, давайте ненадолго обратимся к истории отряда. До появления первых отрядов ОМОН в СССР существовали спецподразделения, которые занимались выполнением особых задач. Сразу после окончания Великой Отечественной войны была создана рота для охраны мировых лидеров на Ялтинской конференции в 1946 году. Позднее на ее основе сформировался резервный полк, состоявший из бывших фронтовиков. В 1954 году подразделение было преобразовано в оперативный полк милиции, задача которого входила охрана массовых мероприятий, проходивших в рамках международных фестивалей молодежи и студентов в 1957 и 1985 годах, 22-е Олимпийские игры в 1980 году. В 1981 году оперативный полк милиции был переименован во второй полк патрульно-постовой службы. 23 октября 1987 года приказом МВД СССР на его базе был создан отряд милиции специального назначения Главного управления внутренних дел города Москвы, который и был переименован в первый отряд милиции особого назначения в октябре 1988 года. 3 октября 1988 года по приказу номер 0206 МВД СССР впервые был создан отряд милиции особого назначения. ОМОН был создан в 4 республиках, которые входили в состав СССР, и в 14 регионах. В Орловской области история спецподразделения началась в декабре 1993 года. Когда приказом начальника регионального УВД генерал-майора милиции Владимира Капустянского были утверждены первые штаты отряда милиции особого назначения. 12 мая 1994 года в структуре правоохранительных органов Орловской области окончательно сформировалось новое подразделение – отряд милиции особого назначения. Задачами отряда мобильного особого назначения были и остаются – охрана общественного порядка и безопасности мирных граждан при проведении общественно-политических, спортивных и иных мероприятий, а также во время стихийных бедствий, эпидемий, крупных производственных аварий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств. Сотрудники отряда способствуют предупреждению причин группового нарушения порядка, а также принимают участие в мероприятиях по задержанию вооруженных преступников. Все эти годы бойцы спецподразделения выполняют первоочередные задачи по обеспечению общественной безопасности и противодействию организованной преступности. В настоящее время личный состав ОМОН продолжает выезжать в служебные командировки за пределы области. За образцовое выполнение должностных обязанностей, смелость и отвагу, проявленные при выполнении служебного долга, сотрудники отряда удостоены государственных наград, в том числе высшего звания Героя России, Ордена Мужества, медали за отвагу, за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, за отличие в охране общественного порядка и много других.
1: Каковы результаты служебно-боевой деятельности отряда за последние годы?
0: Здесь, думаю, будет уместно обозначить итоги работы подразделения с момента перехода в состав Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. 2016 года сотрудники ОМОН приняли участие в более чем 1500 специальных операций. По итогам мероприятий росгвардейцы задержали свыше 500 подозреваемых в совершении различных преступлений, а также изъяли в ходе выполнения служебно-боевых задач наркотические вещества, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, денежные средства, компьютерную технику, самодельные взрывные устройства и многое другое. Инженерно-технической группой ОМОН регионального управления правоохранительного ведомства на постоянной основе проводится обследование объектов перед проведением культурно-массовых мероприятий на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Личный состав ОМОН свыше 50 раз выезжал в служебные командировки на территорию СКР для выполнения служебно-боевых задач. Неоднократно сотрудники спецподразделения привлекались для охраны общественного порядка во время проведения культурных и спортивных массовых мероприятий всероссийского масштаба, таких как, например, чемпионат мира по футболу. С начала специальной военной операции сотрудники отряда выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
1: Насколько я понимаю, интенсивность служебной нагрузки с годами не меняется.
0: Справедливо будет сказать, что служба в спецназе Росгвардии сопряжена с постоянным риском для жизни и здоровья. Со времени образования ОМОН при выполнении служебно-боевых задач на территории СКР погибли 5 сотрудников. Среди них герой России прапорщик Алексей Скворцов, кавалеры Ордена Мужества прапорщик Владислав Лапочкин и капитан Михаил Гордеев, а также майор милиции Игорь Шушпанов и старшина милиции Сергей Токарев. Еще трое сотрудников ОМОН – прапорщик полиции Денис Оксов, лейтенант полиции Дмитрий Баранов и старший сержант Дмитрий Астахов погибли при подрыве взрывного устройства на железнодорожном перегоне Малоархангельск-Глазуновка 13 сентября 2025 года. Отряд не забывает своих героев, семьям погибших коллег постоянно оказывается посильная помощь, матери и вдовы стали частью одной большой команды. В ОМОН служат высокопрофессиональные бойцы, постоянно совершенствующие уровень спортивной и специальной подготовки. Подтверждением тому служат достижения сотрудников в различных видах спорта, присвоение государственных и ведомственных наград. Значительное внимание уделяется воспитательной работе с учащимися подшефных образовательных учреждений. Вот уже как много лет Орловский техникум путей сообщения носит имя погибшего сотрудника ОМОН Владислава Лапочкина. Педагоги гордятся тем, что многие выпускники следуют примеру Владислава Анатольевича и выбирают правоохранительную карьеру. В связи с оргштатными мероприятиями в отряде есть вакантные должности. Те из наших слушателей, кого заинтересовала перспектива правоохранительной деятельности, могут обращаться за дополнительной информацией по номеру телефона 360537 или приходите на первичное собеседование лично по адресу город Орел, Московское шоссе, 66А.
1: На этом наше время подходит к концу. Благодарим за полезную информацию. Я Максим Шилов
0: и Дарья Браун.
1: Прощаемся. До новых встреч на волнах Радио России «Орел».
2: Всегда на страже закона и правопорядка. Профессиональность и оперативность. На Радио России «Орел» время Росгвардии. Тонкости законодательства и особенности работы.
3: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Актриса Орловского государственного академического театра имени Ивана Тургенева Екатерина Гусарова.
4: Я бы хотела рассказать об одном из самых известных, мною любимых и обожаемых мест города Орла. Это городской парк культуры и отдыха. Орловский городской парк – один из самых старейших в России. Заложен он в 1822 году по инициативе губернатора Николая Шредера. И долгие годы сад назывался Шредерским. Парк был разделен на две части. Платная, которая была для состоятельных горожан, и бесплатная – для простолюдинов, так скажем. В 18 веке, об этом, наверное, мало кто знает, на территории аттракционов парка был выстроен тюремный замок, в котором содержали заключенные. Во время Великой Отечественной войны здесь содержали советских военнопленных и подпольщиков. При отступлении немцы взорвали основные корпуса, и единственный уцелевший дом, который остался, это домик тюремного смотрителя, который впоследствии переоборудовали под психоневрологический диспансер. В начале 2000-х здание снесли, а в 1952 году городской сад официально получил статус парка культуры и отдыха. Были выстроены аттракционы, облагорожены территории, ну, в общем, подобным мы видим его и сейчас в наши дни. Будучи маленькой девочкой, выход в парк для нас это было целое событие. В то время аттракционы были только у нас, не было ни в детском парке, нигде больше. Мы с мамой приходили, катались на каруселях, ели мороженое, лазали по лесенкам, играли в песке. В общем, просто гуляли. У меня была любимая карусель. Между прочим, она до сих пор существует. Это что-то типа ветерка с деревянными скамеечками. А в данный момент она находится рядом с каруселью для малышей «Солнышко». И она действующая, она работает. Отдельно скажу о том, что совершенно незаслуженно. Многие люди считают, что, мол, старые карусели – это опасные, они разваливаются. Развею эти сплетни. Дело в том, что все карусели, которые были произведены еще в СССР, гораздо более надежные, крепкие, чем многие новые, которые яркие, блестящие. Не говорю про все, но многие. Знаю об этом не понаслышке, потому что мой муж, теперь уже бывший муж, некоторое время был заведующим аттракционом в парке. Помимо карусели, было много интересных и удивительных мест. И одно из них – это знаменитая клетка, который находится сейчас на территории кванториума. Вернее, кванториум находится на территории этой клетки. Там проходили дискотеки и всякие вечеринки. И будучи школьницей, я, между прочим, успела туда на пару дискотек. Не могу сказать, что это произвело тогда на меня какое-то особое впечатление, но как такой исторический факт я это где-то у себя в душе отложила. Еще отдельное место – это тир, который находился рядом с клеткой. Он был единственный в городе. Может быть, с тех пор у меня появилась любовь к стрельбе. Я как любила в детстве пострелять, так и сейчас люблю пострелять. Вот, но теперь его нет, и нет его уже очень давно. Перейду к одному из самых важных объектов. Это здание киноконцертного зала «Юбилейный». Оно и сейчас рабочее. Там есть кабинеты руководства, декоративный цех, столярный цех и классы для занятий танцами, вокалом. В общем, всякие различные кружки. И, между прочим, огромное количество детей посещает эти занятия. Но летний зал «Юбилейный» не работает и давно уже по техническим причинам. Много лет назад этот зал был действующим. И мне посчастливилось в 13 лет побывать там на концерте легенды русского рока, мега-мега звезды группы «Король и Шут», будучи при живом Михаиле Горшеневе, между прочим. До сих пор не верю в то, что это когда-то со мной происходило, потому что в нынешнее время кажется, что это совершенно какое-то невероятное событие. Но сейчас оно ценится еще гораздо больше, чем оно когда-то ценилось. И сейчас вторая волна «Короля и Шута», славы «Короля и Шута». Его брат исполняет его песни, князь гастролирует по всем городам. Мой сын в возрасте 7 лет без моей подачи увлекся музыкой «Короля и Шута». Сказал: «Мама, я хочу играть на гитаре, как горшок, и петь песни». Ну, мы купили гитару, пошли брать уроки, и сейчас у Макара в репертуаре огромное количество песен. Ну и, наверное, 7 песен «Короля и Шута» есть. Продолжим дальше про парк. Старая летняя сцена, где устраивались концерты и дискотеки для лиц прекрасного возраста. Мы всегда останавливались и с умилением смотрели на молодых бабушек, молодых дедушек, которые танцуют пободрее, чем и мы танцуем на дискотеках. А чуть выше у фонтана играли гармонисты. Они играли народные песни, частушки. И мы тоже всегда замирали возле них, ну, как бы прикасались к какой-то другой культуре, что ли, которую у нас сейчас мало где встретишь, просто прогуливаясь по парку. Ну и самое главное – Для меня дорогое – это старый фонтан. Именно тот старый, который бил большой струей по центру вверх, потом она опускалась ниже, и так вверх, и вниз. И там было волшебство. От фонтана под землей проходил ручеек. Он шел в сторону реки, потом опять нырял под землю, под асфальт и выруливал туда чуть дальше. Естественно, что мы делали? Мы делали кораблики. Запускали их. Если не было корабликов, мы брали листочек, палочку, у кого-то побольше, но, в общем, делали какие-то метки и запускали. Потом они, значит, заныривают под землю, мы перебегаем, и чей первый придет, вынырнет, тот и победил. Прошли годы, я родила детей, и, естественно, любимым местом для прогулок как был парк, так он и остался. Я с колясочкой нарезала круги в тени деревьев, дети мои катались на аттракционах, бегали, а дочь, это старший мой ребенок, бегала и кричала: «Я королева парк! Я королева парка!» Ну, там ей года 3 было. Даже, между прочим, нашу свадьбу скромную мы сыграли в городском парке. Там было кафе «100 дней лета» возле кванториума. И наша скромная свадьба состоялась именно там. То есть получается, что вся жизнь связана с городским парком. Ну и, конечно, старый фонтан для детей. Они его еще застали. И я им успела показать вот это волшебство с корабликами, которые заныривают под землю, потом выныривают. Время идет. Парк пережил реконструкцию, много изменилось. Другая сцена, другой фонтан, другое покрытие дорожек. Я понимаю, что все имеет свой срок годности, и нужно идти вперед, совершенствоваться. Но мое личное ощущение, пусть меня простят все, что душа парка стала совсем не та. Конечно, это сейчас наше любимое место для прогулок, только теперь уже дети не прыгают на батутах и не пускают кораблики, они гоняют на велосипедах, самокатах, скейтах. Я уже не с колясочкой нарезаю круги, а с подружкой, с кофеечком. Но, как говорится, факт остается фактом. Как прежде, мы все равно гуляем в нашем любимом городском парке культуры отдыха. Я желаю парку процветания, развития, новых лиц, новых идей, спонсоров, что немаловажно, ну и, конечно, добрых гостей. Пусть жители и гости города знают, что это потрясающее историческое место, и пусть берегут его.
3: Город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
2: Орловский театр кукол представляет: русская народная сказка «Три медведя». Читают актеры театра
5: Антон Ласкин
2: и Екатерина Пташкина. Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла. А пришла в лесу к домику. Дверь была отворена, она посмотрела в дверь и видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили 3 медведя. Один медведь был отец. Звали его Михайло Иванович. Он был большой, лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. В домике было 2 комнаты. Одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе 3 чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Анастасии Петровны. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки.
6: И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит, у стола стоит три стула. Один большой Михаила Ивановича, другой поменьше Настасьи Петровны, а третий маленький, с синенькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала кушать. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик, пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая Михаила Ивановича, другая средняя Настасьи Петровны, третья маленькая Мишенькина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую. Кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял чашку, взглянул и заревел страшным голосом. «Кто хлебал в моей чашке?» Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так страшно.
7: «Кто хлебал в моей чашке?»
6: А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тоненьким голоском.
7: «Кто это хлебал в моей чашке и все выхлебал?»
6: Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала уже не так громко.
7: «Кто это сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
6: Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал.
7: «Кто это сидел на моем стуле и сломал его?»
6: Медведи пришли в другую горницу. «Кто ложился в мою постель и смял ее?» – заревел Михаил Иванович страшным голосом.
7: «Кто это ложился в мою постель и смял ее?»
6: – зарычала Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом.
7: «Кто это ложился в мою постель?»
6: И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут.
7: «Вот она! Держи! Держи! Вот она! Ай-яй-яй-яй! Держи!»
6: Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно было открыто. Она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец!
8: Музыкальная шкатулка.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны перечислила цели ночного массированного удара по Украине. Глава Центробанка заявила о хорошем уровне прибыли экономики. И жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону. Все подробности далее. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по украинским военным объектам. Для атаки применялись высокоточное оружие наземного и воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты. Минобороны предоставила список пораженных целей. В Киеве были поражены несколько промышленных объектов, где производилось и хранились беспилотники и комплектующие к ним. Среди них предприятия Pegas Arms и Element UA. Еще одной целью стал транспортно-логистический центр, использовавшийся для хранения и распределения дронов. Также нанесены удары по телекоммуникационным центрам «Киевстар» и «Парковый», которые предоставляли услуги связи и вычислительной мощности ВСУ. В Одессе были поражены два логистических центра с грузами военного и двойного назначения, поступившими из европейских стран. Кроме того, ведомство заявило о поражении в море танкера, который перевозил в порт Черноморска горюче-смазочные материалы, предназначенные для ВСУ. Полицейские задержали в Ростове-на-Дону юношу, планировавшего поджечь отдел полиции. Об этом сообщает управление МВД по Ростовской области. Подозрительного юношу, который фотографировал один из отделов полиции, заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Его доставили для разбирательства в территориальный отдел. Было установлено, что юноша, находясь под воздействием мошенников, купил несколько бутылок с жидкостью для розжига и салфетки из микрофибры. А согласно инструкциям, несовершеннолетнему необходимо было наблюдать за служебными автомобилями около различных силовых ведомств, а после совершить поджог. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Пожар произошел на станции с наземным шлюзом спутниковой связи Starlink в населенном пункте под Варшавой. Именно оттуда обслуживается европейский регион, включая Украину. Объект обеспечивает интернет-связью, в том числе украинские учреждения и военных, сообщила местная радиостанция РМФ-ФМ. По ее данным, владелец участка ночью сообщил в экстренные службы о возгорании антенн и повреждении генератора. Пожар удалось потушить. По версии огнеборцев, его причиной могли стать поджог или короткое замыкание электросети. Прибыль экономики России к ВВП сейчас находится на хорошем уровне, сопоставимом с 2017 годом. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на 23-м международном банковском форуме. По ее словам, экономика страны продолжает расти и генерировать прибыль. Сдерживающими факторами являются дефицит трудовых ресурсов, а также доступ к технологиям и инвестиционный климат.
2: Если посмотреть на финансовый результат или по-простому прибыль в отношении к ВВП, это хороший макроэкономический показатель, который говорит о том, сколько прибыли дает экономика. И вот по этому показателю мы сейчас где-то на уровне 2017-2019 года, когда экономика устойчиво росла, была низкая инфляция. Что это означает? Экономика генерит прибыль. Да, у нас происходят структурные изменения, и у кого-то становится прибыли сильно меньше, у кого-то больше. Это и есть показатель структурных изменений. Но в целом скромнее где-то в экспортной части, прибыль больше в обработке, например, в строительстве. Но в целом в экономике она есть. И, конечно, изменение финансового положения заемщиков в условиях таких структурных изменений – это должна быть забота наших банков, умение оценивать риски.
1: Набиуллина также отметила, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика делает кредитование более сдержанным, но оно продолжает расти. Полицейские задержали в Москве сотрудницу банка по подозрению в краже из хранилищ 5 700 000 рублей. Об этом рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васинин. 45-летнюю работницу банка задержали в квартире на Чертановской улице. Женщина дала признательные показания. Как пояснил Васинин, имея доступ к кассовым операциям и ключам от хранилищ, она почти 2 месяца тайно забирала деньги и тратила их на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил фигурантку под подписку о невыезде. Коммерческий банк, в котором произошел инцидент, находится на Старокаширском шоссе. КНДР испытала управляемый снаряд обновленной реактивной системы залпового огня дальностью действия до 115 километров. Об этом сообщает СТАК. По данным агентства, стрельбы провели снарядами модернизированной ракетной системы залпового огня. В материале подчеркивается необходимость развертывания самых опасных ударных сил вдоль границы с Южной Кореей. Ранее сообщалось, что Главное управление ракетостроения КНДР провело испытания новой системы вооружения. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в установленные сроки подготовили все жилые дома и важные социальные объекты к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в общей сложности к сезону готовы около 74 тысяч объектов, включая 34 600 жилых домов, 8 400 объектов социальной структуры и около 31 тысячи объектов экономики. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком. Заместитель мэра также напомнил, что активная подготовка к осенне-зимнему периоду началась в конце апреля, сразу после завершения предыдущего отопительного сезона. Включать отопление, как обычно, начнут, когда среднесуточная температура на протяжении 5 дней будет держаться ниже 8 градусов. Сначала тепло поступит в больницы, школы, детские сады, а затем в жилые дома. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Ростов» и главный тренер Джонатан Альба достигли соглашения о расторжении контракта. Испанский специалист отказался от компенсации за увольнение в связи с тяжелым финансовым положением донского клуба. Об этом сообщают российские СМИ. Альба пришел в Ростов в 2018 году в качестве аналитика. В феврале 2025 он стал главным тренером команды, сменив в этой должности Валерия Карпина. В текущем сезоне Ростов занимает в РПЛ 12 место. Одним из кандидатов на замену Альбе является Дмитрий Кириченко. Росстат опубликовал новый рейтинг лучших вратарей РПЛ по проценту отраженных ударов. Так, лидерство удерживает голкипер московского «Спартака» Александр Максименко, у которого 79% отраженных ударов, нанесенных по его воротам. На втором месте Антон Митрюшкин из «Локомотива», замыкает тройку лидеров вратарь Оренбурга Богдан Овсянников. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что клуб хотел бы подписать контракт с полузащитником Далером Кузяевым, который находится в статусе свободного агента. В июне 33-летний Кузяев покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта. Российский футбольный союз реализовал более 26 тысяч билетов на товарищеский матч сборных России и Ирана, сообщили в пресс-службе РФС. Игра пройдет в Казани 29 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени. Вратарь хоккейного «Авангарда» Никита Серебряков пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака», сообщает «Спортэкспресс». Голкипер не сможет выйти на лед из-за повреждения, полученного в игре с «Торпедо», которая прошла 22 сентября. Встреча «Спартак-Авангард» пройдет сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. Акбарс подписал одностороннее соглашение с нападающим Максимом Быковым. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на 1 сезон. В июле барсы заключили с Быковым пробный контракт. С того момента форвард провел за команду 3 матча в регулярном чемпионате. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 26-28 градусов, малооблачно. В Пензе плюс 25-27 градусов, в Ярославле плюс 22-24 днем, а вечером дождь. Во Владимире плюс 21-23, кратковременный дождь. В Туле дожди плюс 17-19. В Волгограде вечером дождь, днем плюс 28-30 градусов. В Краснодаре ливни плюс 18-20. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди плюс 14-16 градусов. В Москве плюс 19-20. 21. Небольшой дождь, а вечером ливень. Сейчас столица плюс 21 градус, без осадков. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
4: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
5: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
6: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Слушаем.
1: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Луганска, Великого Новгорода, Керчи, Красноярска, Нальчика, Иваново, Владивостока, Саратова, Мариуполя, Калининграда и других городов нашей прекрасной Родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. Во втором часе, как и в первом, мы продолжим общаться со специалистами, обсуждать самые актуальные, насущные и важные темы. Ну и, конечно, все это делаем в прямом эфире, а программы сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте об этом. За информацией заходите на сайт вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, заходите в мессенджер Макс, все это вашим услугам. И, конечно же, давайте обсудим темы, которые будем во втором часе с экспертами разбирать. В России разработают национальные рекомендации по питанию для посещения матчей Кубка России на стадионах российской премьер-лиги. С 1 октября потребуется карта болельщика, и Москва развивает общественные пространства для подростков. На эти и другие темы говорим уже через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Давайте начнем с питания. Ну, это, конечно, касается всех нас. Национальные рекомендации по питанию для предотвращения развития заболеваний у россиян появятся в следующем году, сообщил об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мы хотели бы видеть в следующем году разработку национальных рекомендаций по питанию, касаемо именно консультирование врачами, медицинскими работниками для того, чтобы у гражданина, имеющего хорошее здоровье, предотвратить возникновение заболеваний, так сказал министр. Более подробно на эту тему говорим сейчас. Врач-диетолог, преподаватель медицинского института Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Круглова с нами на связи. Наталья Андреевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давайте начнем с того, а что это могут быть за рекомендации? То есть понятно, что так или иначе всем нам они попадаются. Если мы говорим про здоровых людей, а именно об этом говорил министр, то какими, каковыми они должны быть, эти рекомендации?
2: На мой взгляд, если данный документ будет рассчитан для, скажем так, конечных пользователей, он должен быть очень понятный и практикоприменимый. Да. То есть чем проще рекомендации, чем они более доступно сформулированы, тем, на мой взгляд, больше шансов, что к ним прислушиваются.
1: Угу. Ну, что имеется в виду? То есть там не есть после шести, есть меньше мучного, меньше сладкого и так далее. Кстати, вот по поводу сладкого. Министр не так давно на одном из крупных мероприятий говорил, что россияне в 4 раза больше сахара употребляют, в 4 раза больше нормы. И в том числе это связано с употреблением не только сладких продуктов, но и, например, газированной воды.
2: Да, действительно, такая проблема есть. Я думаю, что рекомендации должны включать в себя как раз не только ограничения, да, потому что о том, что не нужно есть сладкое в больших количествах, вроде бы мы про это много говорим и про это все знают, а каким образом сформировать свой рацион таким образом, чтобы он был полноценный, сбалансированный, меньше была вот эта тяга, потребность сладкое использовать. Вот как раз здорово, если это будет тоже отражено в рекомендациях. Потому что действительно, иногда сладкое — это просто удобный перекус, и становится их слишком много в течение дня.
1: Значит, мне не так давно в глобальной сети интернет попалась такая рекомендация. Простейшая, да, но очень, мне кажется, действенная. Значит, один специалист говорит, меньше есть, но там не есть было слово, чуть погрубее, и больше двигаться. Вот это две вещи, которые вам нужно помнить, особенно если вам 40+. А к таким рекомендациям мы можем прислушаться?
2: Действительно, в некоторых случаях необходимо ограничивать свой рацион, но не всегда конкретно человеку понятно, что именно ему делать. Да? То есть вот какой ему нужно, какой объем еды ему нужен, какой будет считаться нормой. Потому что часто мы видим, к сожалению, в своей практике это какие-то крайности. Либо человек абсолютно не контролирует свое питание и не обращает внимания на то, из чего состоит его рацион, либо в какое-то фанатичное исключение определенных продуктов, что приводит к развитию дефицита и в конечном итоге к срыву, потому что в выдерживать такие ограничения становится просто невозможным и нефизиологичным. Поэтому, наверное, стоит рассказать, а что нужно есть, в каком объеме, какие продукты, как разнообразить свой рацион, как упростить всю эту организацию вот этого здорового питания, про которое многие только в теории знают, но как только переходят к практике, сталкиваются с рядом сложностей, и это тоже вполне естественно. Поэтому, на мой взгляд, такая вот практическая часть, как именно это организовать, на что обратить внимание, какие способы приготовления, какие, может быть, даже кухонные гаджеты будут в этом помогать, чтобы, в общем-то, меньше времени на это тратить.
1: Знаете, мне такая шутка вспомнилась, Наталья Андреевна, это, наверное, шутка еще советских времен. Книга о вкусной и здоровой пище, на самом деле, это две книги, две разные, да, потому что должна быть книга о вкусной, а вторая о здоровой пище. Так вот, все-таки могут ли рекомендации быть универсальными? Потому что в Минздраве говорят, ну вот, мы представим рекомендации для здоровых людей. Но человек-то, как говорят врачи, нет абсолютно здоровых, есть недообследованные, да, есть какие-то все-таки у каждого из нас, может быть, нюансы по здоровью, кому-то одно подходит, кому-то другое, а кому-то совершенно не подходит, хотя вроде бы это здоровая пища.
2: Вы знаете, есть определенная база, которая подойдет многим людям. Ну, условно, есть определенное количество овощей и фруктов, которое здорово, если человек в рацион свой включает, так, это минимум 400 грамм. И здесь, конечно, будут нюансы, например, для человека с заболеванием пищеварительного тракта мы будем говорить о термической обработке и исключении некоторых овощей. Да, но, тем не менее, все-таки те витамины и микроэлементы, которые содержатся в этих продуктах, они необходимы всем. Поэтому общая канва, она будет похожа для многих, но некоторые нюансы действительно будет необходимо обсудить с лечащим врачом.
1: Вот тут самое главное, что вы говорите, это важнейшее. С лечащим врачом, не с GPT, не с искусственным интеллектом, не обращаться к кому-то в интернете за какими-то рекомендациями в сообщениях, а с врачом, да, прийти, может быть, сдать анализы, посетить свою поликлинику и выяснить, что действительно вам подходит, а что не очень. Да, Наталья Андреевна?
2: Да,
1: угу.
2: Да, действительно.
1: Ой, где?
2: Да,
1: вы здесь.
2: Здесь, ага. Не всем доступна эта помощь, к сожалению, тут тоже стоит, наверное, об этом сказать, и врачей-диетологов, их, правда, не так много. Наверное, здорово, если будут и врачи других специальностей тоже давать рекомендации в соответствии с общепризнанными рекомендациями, которые будут разработаны, да, потому что часто, к сожалению, я сталкиваюсь с тем, мои коллеги, с тем, что рекомендации иногда очень противоречивы, иногда, в общем-то, не основаны, скажем так, на научных данных, поэтому, конечно, здесь... Но рекомендации, да, действительно, они должны исходить все-таки от врача.
1: Ну и знаете, вот все-таки выше то, о чем я говорил, рекомендация меньше есть, больше двигаться, наверное, одно без другого сложно совместить. То есть если человек правильно питается, то тут должен быть комплекс мер. Тут и должна быть и физическая активность, и полноценный отдых, и меньше стрессов, исключение вредных привычек, потому что одним правильным питанием, наверное, ситуацию не исправишь.
2: Да, безусловно, я здесь не буду тянуть одеяло только на свою специальность и свою сферу. Конечно, здоровый образ жизни, модификация образа жизни, она складывается из многих аспектов, и физическая активность, безусловно, важна. Но здесь, на мой взгляд, тоже иногда есть определенные крайности. Ну, то есть, либо человек уходит в это с головой и, правда, выделяет этому много времени, но это не удается встроить в такой повседневный свой, в свою повседневную рутину. Поэтому через какое-то время эту инициативу он так забрасывает. На мой взгляд, здесь тоже очень важно говорить о том, что даже минимальные какие-то изменения, увеличения физической активности, это уже дает определенные позитивные моменты и профилактирует целый ряд заболеваний, поэтому тоже здесь здорово, если в рекомендациях будет отражено и это, когда можно добавить своей физической активности, может быть, не так много времени на это, не так много финансовых каких-то затрат это требует, но встраивается в обычную жизнь человека.
1: Спасибо большое, Наталья Андреевна. Напоминаю, Наталья Круглова, врач-диетолог, преподаватель медицинского института Санкт-Петербургского государственного университета, была с нами на связи. Далее, по традиции, у нас рубрика «Финансовый аспект», и слово передаю Алексею Гвоздеву.
3: Здравствуйте. Центробанк посчитал деньги россиян, которые они держат в банках. Получилась внушительная сумма 68,5 триллионов. Но в августе было больше. Рублевые остатки сократились как на текущих счетах, так и на срочных вкладах. Неудивительно, что ставки в банках стали в последнее время поднимать, чтобы удержать деньги клиентов и привлечь новые. Средняя максимальная ставка по вкладам в десятки крупнейших банков России во второй декаде сентября поднялась и превысила отметку 13% годовых. Нет, конечно, с такой ключевой ставкой, как сейчас, ждать от банков суперпредложений не стоит, хотя есть и специальные ставки для отдельных категорий людей и для новых денег, но это обычно на несколько месяцев приветственный бонус. Но стоит пользоваться тем, что банки предлагают почти такой же процент, как если бы вы инвестировали в малорискованные ценные бумаги, в долговые государственные ОФЗ, но при самом минимальном риске застрахованной суммы. Тем не менее, по данным аналитиков ЦБ, россияне деньги со счетов и вкладов снимают не для того, чтобы инвестировать в ценные бумаги, как того желает государство, а для трат. И для конца лета и начала учебного года это нормально. Люди взяли отпуска и подготовили детей к школе. Интересно, что банки зафиксировали еще один тренд. В августе вкладчики активно перераспределяли деньги в пользу накопительных счетов. Этот инструмент оказался самым востребованным среди всех сберегательных продуктов на рынке. Аналитики говорят, что люди все реже держат свободные деньги на текущем счете, без дохода, и все чаще распределяют их между накопительными

0: инфляцию ждут люди через год и то, на что обязательно смотрит регулятор, когда принимает решение, снижать ключевую ставку или нет. Россияне ожидают, что через год рост цен будет чуть больше 14%. Оценка наблюдаемой людьми годовой инфляции в сентябре тоже увеличилась до 15%. Держим в уме, что те, у кого есть накопления, проще относятся к инфляции и не ждут такого роста, как те, у кого накоплений нет. И помним, что это психологическая планка, так что просто создайте хотя бы финансовую подушку безопасности. Не обязательно, чтобы у вас хранились миллионы. Даже небольшие суммы в заначке дают уверенность в завтрашнем дне. А когда они еще и в банке, то и проценты не дают инфляции потерять покупательную способность. То есть вы сможете купить столько же продуктов и товаров через год, как если бы купили их прямо сейчас. Доход выше инфляции – это уже скорее про инвестиции, а не про вклады и счета в банках.
1: В этом году всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит в 37-й раз. В первом туре участвовали участвовали этого конкурса 89 человек. Ну, а сейчас второй этап, 20 педагогов в нем принимают участие во втором туре заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России 2026». Что же ждет участников? Как будут проходить конкурсные состязания? Да и, собственно, что это за испытание? Вот давайте узнаем. Начальник управления организации проведения мероприятий и методического сопровождения проектов в сфере образования Центра просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации Юлия Исауленко. С нами на связи. Юлия Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, давайте расскажем, как проходит в этом году Всероссийский конкурс «Учитель года».
2: Очень традиционно, с одной стороны, но с другой стороны, конкурс старается с временем, поэтому у нас есть новое, интересное, то, что делать.
1: Юлия Александровна, прошу прощения, связь что-то прерывается. Давайте мы попробуем еще раз вас набрать, а вы в этот момент, может быть, чуть-чуть сместитесь где-то, чтобы мы вас лучше слышали. Потому что, все-таки интересно нам узнать о этапах проведения этого конкурса. Тем более, что первый тур этого заключительного этапа проходил в Белгородской области, регионе, который представлял учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков. Он стал победителем конкурса в прошлом 2025 году. Ну, а, собственно, как в этом году проходят все мероприятия, каким образом соревнуются между собой учителя, мы как раз об этом и хотим узнать у нашей собеседницы. Юлия Александровна, вы с нами?
2: Да, я с вами на связи.
1: О, вот теперь хорошо, мы вас слышим. Ну, давайте расскажем про конкурс.
2: Ну что ж, давайте. Конкурс очень, с одной стороны, традиционное мероприятие, которое, как вы правильно заметили, уже 37-й раз проходит в Российской Федерации. Но, с другой стороны, это такое мероприятие, которое пытается быть современным, интересным, и каждый год предлагает учителям что-то новое. В этом году учителя ждет новое конкурсное испытание. Называется это конкурсное испытание «Профессиональная мастерская». С одной стороны, в этом конкурсном испытании учителя должны будут показать что-то, что их принципиально отличает от остальных, да, некоторый такой элемент профессиональной деятельности, который делает учителя не просто учителем, а учителем-мастером. Да. Но, с другой стороны, мастер – это кто? Это тот, кто может не просто показать, да, но научить другого и научить так, чтобы тот другой совершенно точно подтвердил, что его учитель филигранно с этим справляется и является докой в этом направлении. Наши конкурсанты будут впервые из своего опыта извлекать некоторую такую изюминку, которую можно будет демонстрировать коллегам, делиться и придумывать, как можно очень быстро за ограниченный промежуток времени коллег научить этой своей изюминке.
1: Угу. А уже, я так понимаю, какие-то испытания прошли, да? Вот, например, педагогическое интервью или нет, или еще предстоит?
2: Да, конкурс «Учитель года» состоит из двух больших этапов. Первый этап, на котором учителя, а это 89 человек, по одному человеку из каждого региона, дают уроки и отвечают на каверзные вопросы педагогического интервью. А уже после, когда появляется 20-й лауреат, эти учителя проходят два других конкурсных испытания, одно из которых мы с вами уже обозначили, это профессиональная мастерская, а второй – блиц-турнир.
1: А что такое блиц-турнир, давайте расскажем.
2: Блиц-турнир – это командное конкурсное испытание, когда конкурсанты и учитель года встречаются вместе с участниками других треков.

0: Это трек «Воспитатель года», «Директор года» и «Первый учитель». И все вместе в составе команды они решают сложные вопросы, которые связаны с функционированием образовательной организации.
1: Угу. Самое интересное еще, один из, точнее, важных интересных вопросов, Юлия Александровна, а кто оценивает? Да, учителя между собой соревнуются, а кто их оценивает?
0: Это очень сложный вопрос, потому что, когда мы говорим о том, что, например, бегуны, спортсмены, да, участвуют в каком-то соревновании, то мы понимаем, как понять, кто первый, да, а кто последний. А что делать с учителями? И тут, ну, безусловно, учителей прежде всего оценивают другие учителя, люди с большим опытом, которые имеют свой взгляд на образование, там многое видели и пробовали сами, и имеют возможность оценить, насколько их молодые коллеги или коллеги, которые также опытные, успешно справляются со своей деятельностью.
1: Как оценить, как исключить вот этот субъективный взгляд? Потому что, ну, конечно, вот вы говорите, это не спортивное соревнование, там в спортивном соревновании очки, голы, секунды, тут все понятно. А вот как исключить вот здесь при судействе этот субъективный взгляд на того или иного учителя?
0: Знаете, есть такая поговорка, что если не можешь запретить, то нужно возглавить. Так вот, в этом случае это очень похожая ситуация, потому что, конечно же, любой взгляд человека на человека, он субъективен. Но из суммы субъективности можно рано или поздно получить объективность. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы разные глаза, пусть и субъективно, но смотрели на наших участников конкурса. И суммы очень разных мнений в результате получается объективность.
1: Спасибо большое. Юлия Исауленко, начальник управления организации проведения мероприятий методического сопровождения проекта в сфере образования Минпросвещения, была с нами на связи.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем!
1: Вы любите путешествовать на автомобиле? Так вот, путешествие на машине скоро станет комфортнее. Министерство транспорта считает целесообразным разрешить устанавливать мобильные кафе и заправки прямо на площадках отдыха, а также объединять несколько объектов сервиса в одну зону с общим съездом. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, ну и, конечно же, нам нужно понять и разобраться, как это будет работать на практике, потому что есть, ну, некие глэмпинги. Мы знаем про них и знаем, что уже есть определенный стандарт вот этих самых глэмпингов, но это конкретно отдых на автомобиле. Вы приезжаете в какое-то место, чаще всего это какое-то привлекательное, красивое место, и там отдыхаете. А это же несколько иная история, потому что здесь есть площадки для отдыха, а как их обустроить, как их сделать привлекательными? Вот этим как раз и озаботилось Министерство транспорта. Ну и, собственно, конечно же, нужно еще и чтобы был определенный перекус. Если вы едете по каким-то таким федеральным трассам, например, как М4, вы прекрасно знаете, в каких местах и где можно остановиться, да, собственно, вот по конкретно этой трассе. Там очень много мест и для отдыха, и для перекуса, и все, что угодно вашей душе. Значит, ну вот. Так, ну, давайте к этой теме мы тогда чуть позже вернемся, буквально через несколько минут. Сейчас другую затронем, с экспертом обязательно свяжемся и поговорим, что же Министерство транспорта предлагает, как к этому относиться. А пока давайте поговорим о карте болельщика, потому что многие из наших слушателей, это, конечно, люди, которые любят спорт, любят футбол в частности, и карту болельщика на домашних матчах РПЛ лиги в как раз можно будет уже введут с 1 октября. Что это значит для болельщика, давайте выяснять. Председатель объединения спортивных болельщиков Всеволод Алексеев с нами на связи. Всеволод Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Да, так что, как это будет работать с 1 октября? Как затронет болельщиков?
6: Ну, затронет болельщиков это таким образом, что паспорт болельщика будет необходим для проведения матчей Кубка России на стадионах команд Российской футбольной премьер-лиги. Команд из первого и второго дивизиона эта мера не коснется. Следовательно, болельщикам, которые посещали футбольные матчи, болельщикам клубов Российской футбольной премьер-лиги, которые посещали футбольные матчи Кубка России без паспорта болельщиков, будет необходимо его оформить, либо не посещать эти игры.
1: Угу. А как оформить? Сложно ли это сделать?
6: Нет, оформить это несложно. Даже если у человека есть загранпаспорт, он может, в принципе, не выходя из дома, это сделать через госуслуги. Угу. Однако многие объединения болельщиков бойкотируют матчи команд после ввода фан-айди. Поэтому, как это традиционно, посещаемости тоже, как сказать, сложно. Но в любом случае, как бы немножко определенная часть болельщиков это обременит.
1: Угу. Это касается только матчей РПЛ, да, я так понимаю?
6: Это касается матчей команд. То есть в кубке участвуют команды разных лиг, и, соответственно, при организации матчей с участием команд Российской премьер-лиги на их играх Кубка России будет вводиться необходимость оформления паспорта болельщика для зрителей.
1: Угу. А вообще количество людей, оформивших вот такую карту и оформляющих такие карты, оно растет от года к году?
6: Знаете, точной статистики нет. Вот, в принципе, тенденция говорит о том, что, да, многие болельщики так или иначе оформляют паспорт болельщика. Это вызвано как... В принципе, как бы, ну, сложностью для них без участия в жизни команд путем поддержки их на футбольных матчах. Многие на это толкают как бы, наличие детей, соответственно, и их желанием также посещать футбольные матчи. Ну, кто-то все равно сохраняет бойкот как бы и не оформляет. Это, в принципе, такое число достаточно значительное. По большому счету, если брать статистику, прошлого года, то в среднем посещаемость Кубка России была немного выше, чем посещаемость премьер-лиги. Как это сейчас отразится на текущей посещаемости после введения этой нормы, пока сказать сложно, я думаю, что все покажет время.
1: Угу. Ну вот еще, Всеволод Владимирович, значит, в сервисе «Карта болельщика» заработала программа лояльности «Чемпионат болельщиков». Это что такое и как она помогает болельщикам?
6: В любом случае, карта лояльности, она всегда как бы, ну, дает какие-то преференции. Если вспомнить даже опыт российский, паспорт болельщика, который вводился в преддверии чемпионата мира по футболу, то он как бы был как для иностранных болельщиков как аналог визы, а для болельщиков изнутри страны и, опять же, иностранных еще позволял им ездить льготно и даже бесплатно как бы на матчи чемпионата, имея этот паспорт болельщиков. Если бы паспорт болельщиков для в нашей стране, как бы, который был введен значительно после чемпионата мира, то есть мера была не продолжила свое действие, а была отменена и потом введена чуть позже для команд премьер-лиги, как бы имела при себе тоже какую-то определенную схему лояльности, конечно, было бы это гораздо лучше, но в целом определенная программа лояльности есть и в футбольных клубах, когда болельщики оформляют абонементы, либо билеты. То есть они попадают в базу данных, и это было еще задолго, как бы, до ввода паспорта болельщика и появления правил поведения зрителей на стадионах, которые были выпущены в 2013 году уже, там, то есть более 10 лет назад. Да. Как и запреты, то есть за нарушение этих правил поведения зрителей и вот отдельные статьи административных правонарушений, которые как раз выносят эти запреты. То есть эти меры действовали очень давно, и, соответственно, ничего нового в плане наказания за правонарушение, оно, в принципе, не появилось. Поэтому необходимость как ввода самого паспорта болельщика несколько лет назад, так и сейчас уже его ужесточение, честно говоря, пока не очевидно. Но если к нему появится какая-то определенная внятная программа лояльности, ну, конечно, хуже от этого не будет, уж точно.
1: Понятно. Хорошо. Спасибо вам большое, Всеволод Владимирович. Напоминаю, председатель объединения спортивных болельщиков Всеволод Алексеев был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Так, ну давайте вернемся к теме, которую я ранее озвучивал. Это путешествие на автомобиле. Ну и, собственно, оно может стать комфортнее. Министерство транспорта считает целесообразным разрешить устанавливать мобильные кафе и заправки прямо на площадках отдыха. На эту тему мы обсуждаем сейчас. Президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов с нами на связи. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
7: Да, добрый день.
1: Сергей Валерьевич, ну а что это значит для автопутешественников? Или может значить?
7: Ну, вы знаете, это не только для автопутешественников, а это для многих граждан, которые на сегодняшний день стали автопутешественниками, да, в одночасье, когда у нас с каждым часом дорожают авиабилеты, дорожает перевозка и все остальное. Вот. Ну и даже вот тот коллапс недавний, который был у нас с топливом, да, по регионам, даже он не повлиял на количество людей, которые на сегодняшний день путешествуют на автомобиле. Во-первых, это отдых выходного дня, это 2-3 дня, да, это отдых одного дня выходного, утром уехали, вечером вернулись. Mm-hmm. Это на сегодняшний день очень актуально, и та тема, которая сейчас обсуждается, она только в пользу будет.
1: Ну, хорошо, обсуждается, что это должно быть в каком-то стандартном виде, стандартизированном, да, потому что, ну, есть же и сейчас всевозможные придорожные кафе, там, и так далее, и тому подобное.
7: Знаете, в этом случае, наверное, все-таки в большей степени важен контроль за качеством продуктов и продукции, которые там будут, как бы, предлагаться населению, потому что поставить фудтрак можно, да, там, но не дай бог там кто-то отравится, завтра этот фудтрак оттуда уехал, иди свищи, да, что называется. Вот. Есть... А здесь как бы все будет зависеть от того, на кого будет возложена ответственность по контролю за качеством. Ну и так, чтобы не кошмарили людей тоже, да, то, у нас же как бывает, сегодня все хорошо, а завтра 10 проверок приехало и все.
1: И то есть это как раз перспектива для развития малого бизнеса в небольших регионах, но он должен соответствовать определенным нормам, правильно?
7: Да, естественно.
1: Угу. А сейчас такая потребность есть? Ну, раз Минтранс такое предложение считает целесообразным, то потребность наверняка есть? Или это вот сугубо...
7: Потребность есть, потребность очень большая. Почему Минтранс в первую очередь? Потому что соблюдение безопасности движения раз, нужны как бы второстепенные дороги, съезды всевозможные, да, это тоже затратная часть. Владельцы мобильных кафе или мобильных заправок, они не будут как бы заниматься, да, вот этим. Это должно решать Министерство транспорта, да, с одной стороны. Uh-huh. Либо, допустим, при строительстве новых магистралей или дорог закладываются отдельные места, куда выводится, допустим, отвод дороги, да, и на перспективу там будут создаваться вот такие точки общественного питания, да, и все остальное. Насчет заправок, если честно, ну вот не совсем понимаю, как это возможно.
1: Ну и посмотрим в перспективе. Да, Сергей Валерьевич, спасибо. Сергей Голов, президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России, был с нами на связи. Далее рубрика «Кино по четвергам». Слово Михаилу Предтеченскому.
2: Кино по четвергам.
8: Здравствуйте, Михаил Предтеченский, о премьерах недели.
2: Боевик.
8: Дима по прозвищу Хруст – обычный парень. Отслужил в армии, работает автомехаником, но вот только сны снятся ему странные. Звезда на краю вселенной, удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами и любимая девушка Полина, которую он однажды спас. Впрочем, мало ли что снится, но однажды в реальной жизни он встречает ту самую Полину. Выходит, и далекая планета существует. С 24 сентября в кинотеатрах фантастический боевик «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли.
2: Драма.
8: 45 лет назад на экраны вышел знаменитый фильм Элема Климова «Агония» о последнем периоде царствования дома Романовых. С тех пор масштабных лент на эту тему в нашем кинематографе не было. И вот сегодня в прокате появится историческая драма «Романовы. Преданность и предательство». Картина охватывает переломный период истории России от начала Первой мировой в 1914 и отречения Николая II в марте 17 до трагической гибели всей семьи в Екатеринбурге в июле 1918. Роль императора сыграл Виталий Кищенко, его супругу Александру – Ксения Кутепова, а Распутина – Дмитрий Дюжев.
2: Триллер.
8: Он выращивает и продает цветы. Занятие самое безобидное, но на самом деле ведет тайную жизнь наемного убийцы. Однажды спасает от бандитов молоденькую девушку, как выяснилось, свидетельницу в деле коррупции в полиции. И теперь за ними охотятся и преступники, и полицейские. Остросюжетный триллер «Флорист» с Деннисом Куэйдом, Жаном Рено и молодой актрисой Скай Кай выходит в России сегодня, а в США и Европе лишь в октябре.
2: Драма.
8: 90-е принято называть лихими. Режиссер и сценаристка Ольга Панкратова утверждает, что они нежные. Во всяком случае, в ее фильме под странным названием «Девочки учатся бриться». Он о двух 17-летних подругах – Мише и Тае. Они мечтают сбежать из маленького прибрежного городка, где взрослые давно решили, каким должно быть их будущее. Лирическая драма о поиске пути в жизни и, конечно же, первой любви сегодня выходит на экраны. В главных ролях молодые актрисы Мария Раскина и Екатерина Кузьмина.
2: Для детей.
8: Знаменитый путешественник 19 века Геннадий Иванович Невельской, доказавший, что Сахалин – это остров, стал героем манги. Именно в жанре японских комиксов создан российский анимационный фильм «Капитан Невельской и земли черного дракона». По сюжету капитан и девочка Надя, отчисленная за непослушание из Института благородных девиц, отправляются в опасное путешествие, чтобы исследовать последнее белое пятно на карте. А лента уже на экранах. Приятного просмотра и счастливо!
2: Кино по четвергам. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
9: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
10: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
9: Ничего не нужно делать.
10: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
2: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем радиоканал «Слушаем».
2: На правах рекламы.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
14: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
13: Ну а к чему может привести развитие артроза?
14: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается. что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
13: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
14: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
13: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
14: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
13: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
14: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Упродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
13: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
14: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
13: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
14: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
13: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
14: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
13: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
14: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
13: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. Быть папой значит... Радио России «Орел». Реклама.
15: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
16: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
17: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
18: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
19: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске армия России взяла под контроль 4 населенных пункта в зоне СВО. Минфин рассказал о проекте бюджета на ближайшие 3 года. И в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости вирусными инфекциями. Все подробности далее. Российские войска освободили населенные пункты Доброполье, Малое в ДНР, Бузово и Хижняково в Харьковской области, а также Светлую долину в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленное и Хрипуны Харьковской области. Идут боевые действия за расширение внешней зоны контроля и освобождение Петропавловки, Приколотного и Лозовой. Также наши войска отразили попытки прорыва ВСУ из кольца окружения в направлении Светогоровки в ДНР. В течение суток нанесены удары по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ. Также поражены места хранения беспилотников ВСУ большой и средней дальности и комплектующих к ним. Силы ПВО за сутки уничтожили 244 беспилотника самолетного типа. Силы Черноморского флота ликвидировали за сутки безэкипажный катер противника. ВСУ также потеряли танк «Леопард» производства ФРГ в зоне СВО. Потери Украины на разных участках спецоперации за сутки составили 1290 военных. Рассуждения о возможности поездки президента России Владимира Путина на саммит группы 20 и встречи с американским коллегой Дональдом Трампом пока преждевременны. Об этом в контексте переданного России от США приглашения на мероприятие заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
20: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано и затем согласовано уже и будет принято соответствующее решение.
19: Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассматривает возможность участия Путина в саммите G20 в Майами. Он выразил надежду на то, что встреча состоится в декабре, если российский лидер примет приглашение. В Санкт-Петербурге задержана девочка-подросток, которая подожгла АЗС на улице Парашютной. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным силовиков, 14-летняя школьница действовала по заданию, полученному от нового знакомого в телеграм-канале «Дайвинчик». Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Северной столице. С места происшествия изъяты бутылки с жидкостью, проводится комплекс следственных действий. Девочку задержали, когда она совершила первый поджог и поехала ко второму адресу, указанному молодым человеком в мессенджере. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении школьницы. Состояние корпоративных заемщиков в стране не выдающееся, хотя по отношению прибыли к ВВП они на уровне 2017-2019 годов. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на банковском форуме, который проходит в эти дни в Петербурге.
0: У нас умеренная жесткая денежно-кредитная политика, но я бы хотела подчеркнуть, что она не препятствует кредитованию. Например, кредиты в этом году компаниям растут темпом около 12%. Конечно, финансовое состояние корпоративных заемщиков, наверное, не выдающееся, но если посмотреть на финансовый результат или по-простому прибыль в отношении к ВВП, это хороший макроэкономический показатель, который говорит о том, сколько прибыли дает экономика. И вот по этому показателю мы сейчас где-то на уровне 2017-2019 года.
19: Минфин внес в правительство бюджетный пакет на будущий год, а также плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Там отметили, что бюджетная политика на ближайшие 3 года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников СВО и их семей, а также на технологическое лидерство. Как указывают в Минфине, бюджет сбалансированный. Ежегодный дефицит заложен на уровне порядка 2% ВВП. Базовая цена нефти определена на уровне $50 за баррель, то есть при превышении фактических цен над базовой излишки доходов будут идти в Фонд национального благосостояния. В проект федерального бюджета на 2027 год Минфин заложил прогнозную инфляцию за 2026 год на уровне 6,8% в целях индексации страховых пенсий. Они будут повышены дважды – с 1 февраля и с 1 апреля. В России отмечен существенный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За последнюю неделю в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заражения. Это почти на 34% превышает показатели предыдущей недели. В надзорном ведомстве напомнили, что для предотвращения болезни граждане должны соблюдать базовые меры профилактики, регулярно мыть руки, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и своевременно проходить вакцинацию. Наземно-городской транспорт столицы начали готовить к зиме. Об этом Интерфаксу заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. В рамках сезонного обслуживания проверяют системы отопления и элементы защиты от холода, а также готовят снегоуборочную технику. Как уточнил заммэра, сезонное обслуживание проведут более чем для 7 тысяч автобусов и электробусов, а также трамваев. Лексутов добавил, что наземный городской транспорт остается одним из самых востребованных среди пассажиров Москвы. С началом нового учебного года и окончанием сезона отпусков количество поездок на нем превысило 4 900 000 в сутки, а всего в мегаполисе свыше 900 маршрутов наземного и городского транспорта. В центре европейской части России в ближайшие дни прогнозируются дожди, местами сильные, грозы, ветер до 20 метров в секунду и туманы. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, уже сегодня погода будет определять холодный атмосферный фронт, циклон, центр которого с территории Белоруссии переместится на Прибалтику.
21: Спорт.
3: студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Ростов» и главный тренер Джонатан Альба достигли соглашения о расторжении контракта. Испанский специалист отказался от компенсации за увольнение в связи с тяжелым финансовым положением донского клуба. Об этом сообщают российские СМИ. Альба пришел в Ростов в 2018 году в качестве аналитика. В феврале 25-го он стал главным тренером команды, сменив в этой должности Валерия Карпина. В текущем сезоне Ростов занимает в РПЛ 12-е место. Одним из кандидатов на замену Альбе является Дмитрий Кириченко. Полузащитник Далер Кузяев успешно прошел медосмотр перед переходом в махачкалинское «Динамо». 33-летний футболист сегодня должен подписать контракт по схеме 1+1, сообщает «Спорт-24». В прошлом сезоне Кузяев выступал за «Рубин», за который провел 16 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. Росстат опубликовал новый рейтинг лучших вратарей РПЛ по проценту отраженных ударов. Так, лидерство удерживает голкипер московского «Спартака» Александр Максименко, у которого 79% отраженных ударов, нанесенных по его воротам. На втором месте Антон Митрюшкин из «Локомотива». Замыкает тройку лидеров вратарь Оренбурга Богдан Овсянников. Российский футбольный союз реализовал более 26 тысяч билетов на товарищеский матч сборных России и Ирана, сообщили в пресс-службе РФС. Игра пройдет в Казани 29 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени. Вратарь хоккейного «Авангарда» Никита Серебряков пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака», сообщает «Спортэкспресс». Голкипер не сможет выйти на лед из-за повреждения, полученного в игре с «Торпедо», которая прошла 22 сентября. Встреча «Спартак-Авангард» пройдет сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
21: Погода.
22: 25 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 9-11 градусов, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 18-20. В Магадане плюс 8-10 градусов, малооблачно. В Хабаровске и Владивостоке плюс 17-19. В Екатеринбурге и Тюмени плюс 15-17 градусов. В Челябинске плюс 16-18. В Ханты-Мансийске плюс 12-14 градусов. В Сургуте плюс 10-12. В Омске плюс 12-14. В Новосибирске плюс 12-14 и дождь. В Иркутске без осадков плюс 17 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 13-15, облачно, местами дождь. В Москве местами дождь, плюс 14-16 градусов. Сейчас столица плюс 22, переменная облачность, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: меняет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. «Разное время». Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
2: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
3: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
2: Да, не могут их не обслуживать, ни что-то с ними делать.
3: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась, и многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
0: «Разное время». Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
6: Российский радиоуниверситет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами будем заниматься самой передовой наукой. В нашей постоянной рубрике «На острие науки» мы отправляемся в славный Дагестан, в Махачкалу, в Дагестанский государственный университет. Мы будем говорить об уникальных нанопокрытиях, новейших материалах, которые разрабатывает наша героиня. Это наша постоянная рубрика «На острие науки», которую Радио России ведет совместно с Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, и мы в гостях у нашего доброго друга, кандидата химических наук, старшего преподавателя кафедры физической и органической химии Дагестанского государственного университета, научного сотрудника Института проблем геотермии и возобновляемой энергетики Объединенного института высоких температур Российской академии наук Абай Маликовны Максумовой. Здравствуйте, Абай Маликовна.
8: Здравствуйте, Дмитрий.
7: Абай Маликовна, если бы молодому человеку, ребенку или вашей бабушке, вашему дедушке вы хотели бы объяснить, чем вы занимаетесь? Вот эти нанопокрытия, которые имеют антибактериальные, новейшие какие-то другие свойства, все, что нужно для нашей науки, для нашей техники, для нашего народного хозяйства. Как бы вы объяснили, вот что это такое, чем вы занимаетесь, для чего это нужно?
8: Спасибо за такой интересный вопрос. У меня дома тоже частенько спрашивают, чем мы тут занимаемся в лаборатории с утра до ночи почти иногда. В общем, мы как химики разрабатываем, конечно же, материалы. Мы разрабатываем новые составы нанопленок, новые комбинации реагентов для того, чтобы их получать. Изучаем физико-химические закономерности, которыми сопровождаются все эти химические реакции при получении этих нанопленок. Ну и вторая часть наших исследований, помимо вот фундаментальных исследований по синтезу, это, конечно же, прикладные исследования, когда мы наши материалы применяем в медицине, биомедицине, в электронике, в энергетике и в качестве защитных покрытий, в качестве покрытий для решения проблем экологии и экологических задач загрязнения воды, воздуха. В общем, если говорить конкретно про наш вклад, это в медицине мы разрабатываем различные имплантируемые, то есть покрытия на различных имплантируемых материалах, которые предотвращают возникновения послеоперационных осложнений, которые можно внедрять безопасно в организм, ну, в живой организм, и эти материалы будут биосовместимы с живыми организмами. Но потом мы можем подробнее остановиться на каждом из этих направлений. Вот есть еще у нас разработки в области материалов для решения проблем экологии. В частности, я реализую сейчас грант от Российского научного фонда, разрабатываю различные фильтрующие материалы для очистки воды и воздуха с функциональными нанопокрытиями. Это применимо и для очистки воды, то есть недавно как раз мы опубликовали статью в хорошем журнале по разработке новых стеклянных фильтров с антибактериальным нанопокрытием для очистки воды. Вот. И вторая наша разработка в рамках этого же гранта – это фильтры для очистки воздуха, но тут мы решили сделать упор на больше медицинские приложения, потому что вот совсем относительно недавно это было очень актуально разрабатывать фильтры для очистки воздуха от бактерий, когда часто применялись ИВЛ-фильтры, нужна была, была необходимость замены фильтров частой в них. Вот. Это, получается, одно наше такое большое исследование. Есть еще исследования, связанные с разработкой защитных нанопокрытий. Это в основном такое больше, ну, ювелирные применения работы нашей, можно сказать, потому что эти защитные нанопокрытия, мы уже показали их применение для защиты изделий культуры, это музейных экспонатов. Потом еще для ювелирных камней тоже мы использовали эту технологию для того, чтобы показать. И, ну, попутно мы еще и запатентовываем, конечно, эти разработки и технологии. Вот. Еще, конечно же, есть исследования в области повышения механических свойств изделий. То есть, если говорить про разные применения материалов, иногда эти применения могут быть ограничены, потому что у материала недостаточно механических свойств. Ну, мы-то работаем с индустриальными партнерами в этой области и там с заводами стекловолокна, стеклотара, и стараемся для них тоже какие-то технологические приемы разработать, осуществить, показать на деле, как это все будет работать. Вот. То есть такие вот разнонаправленные исследования осуществляются в нашей лаборатории. Ну и, конечно же, наши исследования неразрывно связаны с тем, что мы разрабатываем и технологическое оборудование для того, чтобы эти нанопокрытия получать. Ну, если побывать в нашей лаборатории, то там у нас уже 5-6 таких установок, которые мы вот с нашим коллективом самостоятельно собрали из разных комплектующих. В частности, последние установки из российских комплектующих мы собирали для того, чтобы синтезировать такие нанопленки, и это как раз-таки решает проблему импортозамещения.
7: Вот, о чем вы говорите, Абай Маликовна, это вот вызывает разные ассоциации все-таки. Ну, если бы я захотел защитить, не знаю, построенную мной табуретку, сделанную мной табуретку, или когда горячий дагестанский парень красит свою машину краскопультом, мы понимаем, что мы наносим краску. Правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о нанопленках, нанопокрытиях, мы говорим о слое, который наносится на некую подложку толщиной в один или несколько атомов. И из газовой среды эти атомы осаждаются специальным образом для того, чтобы вот создать вот именно вот такую тончайшую в несколько атомов пленку.
8: Да, на самом деле, если говорить простым языком, то именно так и понимают технологии нанесения нанопокрытий. Ну, но если мы начинаем углубляться, то есть и рассматривать именно атомно-слоевое осаждение в там многочисленных различных методах, методик, которые существуют, то тут нужно сказать, что технологии атомосолевого осаждения от других существующих технологий, например, там PVD — это физическое осаждение из газовой фазы, или же химическое осаждение из газовой фазы, она отличается тем, что здесь процесс синтеза нанопленки разделен на несколько этапов. То есть сначала в вакуумную установку, в реакционную камеру вакуумной установки напускается пар одного реагента, который подсоединен к установке. Затем после этого, после того, как реагент, который мы напустили, пар реагента, который мы напустили в реакционную камеру, взаимодействует с функциональными группами подложки, реакция прекращается. И дальше уже следующим этапом мы напускаем в эту реакционную камеру различные газы инертные, это может быть аргон, это даже в наших условиях это азот, мы напускаем и таким образом избавляемся от побочных продуктов реакции и непрореагировавших молекул реагентов. То есть таким образом мы смещаем химическое равновесие в этой реакции и добиваемся того, чтобы образовался такой атомарный монослой на поверхности подложки. Ну, затем у нас уже второй реагент напускается в камеру, и после второго реагента точно так же будет идти этап продувки. То есть это называется этапом продувки, когда мы избавляемся от побочных продуктов реакции и непрореагирующих молекул. То есть таким образом у нас такой цикл, один цикл атомно-слоевого осаждения, он может повторяться многочисленно, и мы получаем необходимую толщину пленки за счет проведения большого количества таких циклов. За счет вот такой технологии, такого разделения этих этапов мы добиваемся того, что пленка, во-первых, будет она равномерной, однородной, она будет конформная, бездефектная, что очень важно, особенно когда мы применяем микроэлектроники, эти материалы. Затем будет отличная адгезия, сцепление с подложкой у этого материала, чего можно не добиться, например, другими классическими методами, которые есть. А сцепление с подложкой — это очень важно, когда мы хотим использовать в быту такие нанопокрытия, например, в качестве фильтра или же в качестве, там, хотим нанести на имплант для того, чтобы внести в живой организм. Это все будет очень важно. И второе, почему это важно, у нас срок службы нанопокрытия увеличивается за счет того, что оно бездефектное, у него высокое сцепление, то есть адгезия с подложкой. Есть еще один факт.

0: звонок, риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
3: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска освободили 2 населенных пункта в Запорожье и ДНР. Проект бюджета на ближайшую трехлетку поступил на рассмотрение в правительство. Хоккейный тренер из Москвы стал жертвой нападения медведя в Туве. Подробности далее. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Светлая долина» в Запорожской области. В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Малое Доброполье. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, вооруженные силы отразили попытки ВСУ прорваться из окружения в районе Доброполья в направлении Светогоровки в ДНР. В то же время подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения. Внутри под контролем находятся населенные пункты Бузова и Хижнякова. Параллельно войска расширяют зону контроля. Идут бои за Петропавловку, Приколотное, Лозовую, Рубленное и Хрипуны. Дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности обсуждает в эти минуты Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России. Оперативное совещание глава государства проводит в закрытом режиме по видеосвязи. Одним из докладчиков выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Об этом сообщается на сайте Кремля. В Кремле тем временем разъяснили условия для прекращения военного конфликта на Украине. Москва по-прежнему открыта для переговоров, однако результатом должно быть не перемирие, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Во-первых, Зеленский не отказывался от приезда в Москву. Я, по крайней мере, этого не слышал. Но он делает много сейчас заявлений на полях Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. А что касается прекращения огня, мы еще раз повторяем, мы открыты к мирному процессу урегулирования, но считаем, что именно нужно стремиться к миру, а не к временному перемирию. Эта наша позиция не претерпела никаких изменений.
1: Прессу волновало также отношение Москвы к переводу Киеву Евросоюзом очередной порции замороженных средств России. Песков дал короткий и емкий ответ.
2: Ну, там не все госсобственности, но в основном, да, мы уже неоднократно давали оценку этим действиям, мы считаем, они противозаконные, мы действительно считаем, что это воровство, и соответствующим образом к этому относимся. Здесь тоже в нашей позиции ничего не меняется.
1: Напомню, ранее стало известно о том, что Евросоюз изъял 8 миллиардов евро российских активов, из которых 3,5 миллиарда пошли на закупку оружия для Киева. Министр иностранных дел Сергей Лавров с нетерпением ждет продолжения сериала с двояким отношением в ООН к принципу самоопределения. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза ООН по Украине, сообщает российская газета. Глава МИД напомнил о невразумительном ответе генсека организации Антонио Гутерриша на вопрос о том, является ли право на самоопределение, о котором говорилось на фоне вопроса Гренландии,

0: и также применимым к рыбу. Гутерреш сослался на результаты некоего тщательного изучения вопроса, согласно которым принцип самоопределения не применим к ситуациям в Крыму и Донбассе, дескать, там преобладает принцип территориальной целостности. Проект бюджета на ближайшую трехлетку поступил на рассмотрение в правительство. Он будет сбалансированным, что позволит выполнить все обязательства государства, заверил глава Минфина Антон Силуанов. Дефицит бюджета составит около 2% ВВП ежегодно. В него закладывается базовая цена на нефть в размере $50 за баррель. Стратегическими обозначены такие приоритеты, как оборона и безопасность, поддержка участников СВО, а также выполнение социальных обязательств. В частности, страховые пенсии в следующем году проиндексируют на 10% в два этапа с 1 февраля на 6,7%, а с 1 апреля на 3,3%. Таким образом, в конце года средний размер пенсии по старости составит около 30 тысяч рублей. На детские выплаты заложено 10 триллионов рублей, включая средства на индексацию маткапитала. Еще почти 2 триллиона выделены под программы жилищного обеспечения для семей с детьми. Экономика в России имеет устойчивый характер и показывает прибыльность. Такую оценку дала внутренняя деловая ситуация в стране глава регулятора Эльвира Набиуллина на 23-м банковском форуме.
1: Если посмотреть на финансовый результат или по-простому прибыль в отношении к ВВП, это хороший макроэкономический показатель, который говорит о том, сколько прибыли дает экономика. И вот по этому показателю мы сейчас где-то на уровне 2017-2019 года, когда экономика устойчиво росла, была низкая инфляция. Что это означает? Экономика генерит прибыль. Да, у нас происходят структурные изменения, и у кого-то становится прибыли сильно меньше, у кого-то больше. Это и есть показатель структурных изменений. Но в целом скромнее где-то в экспортной части, прибыль больше в обработке, например, в строительстве. Но в целом в экономике она есть. И, конечно, изменение финансового положения заемщиков в условиях таких структурных изменений – это должна быть забота наших банков, умение оценивать риски.
0: Однако не обходится без ложки к дегтя. По словам Набиуллина, есть и сдерживающие факторы, к которым относятся дефицит трудовых ресурсов, доступ к технологиям и инвестиционный климат. Следователи установили личность погибшего от нападения медведя-туриста в Туве. Им оказался москвич, тренер национальной хоккейного центра Александр Кузьменко. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. Ранее мы сообщали о том, что группа туристов из Москвы, вопреки предупреждению местных властей, пошла рыбачить на местную реку. Во время отдыха на мужчину напал хищник. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, однако ранения лица оказались несовместимыми с жизнью. В России регистрируют всплеск сезонной простуды. Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла на треть по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В частности, на 38-й неделе в России было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний респираторными инфекциями. Это на 34% больше, чем на предыдущей неделе. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране в предстоящий сезон могут пройти новые варианты штаммов гриппа, против которых у населения может не быть достаточного иммунитета.
2: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб Ростов и главный тренер Джонатан Альба достигли соглашения о расторжении контракта. Испанский специалист отказался от компенсации за увольнение в связи с тяжелым финансовым положением донского клуба. Об этом сообщат российские СМИ. Альба пришел в Ростов в 2018 году в качестве аналитика. В феврале 2025 он стал главным тренером команды, сменив этой должности Валерия Карпина. В текущем сезоне Ростов занимает в РПЛ 12 место. Одним из кандидатов на замену Альбе является Дмитрий Кириченко. Полузащитник Далер Кузяев успешно прошел медосмотр перед переходом в махачкалинское «Динамо». 33-летний футболист сегодня должен подписать контракт по схеме 1+1, сообщает «Спорт-24». Сейчас Кузяев свободный агент. Его последней командой был «Рубин», за который в сезоне 25-26 в 19 матчах он не отметился результативными действиями. Росстат опубликовал новый рейтинг лучших вратарей РПЛ по проценту отраженных ударов. Так, лидерство удерживает голкипер московского «Спартака» Александр Максименко, у которого 79% отраженных ударов, нанесенных по его воротам. На втором месте Антон Митрюшкин из «Локомотива». Замыкает тройку лидеров вратарь Оренбурга Богдан Овсянников. Российский футбольный союз реализовал более 26 тысяч билетов на товарищеский матч сборных России и Ирана, сообщили в пресс-службе РФС. Игра пройдет в Казани 29 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени. Вратарь хоккейного «Авангарда» Никита Серебряков пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака», сообщает «Спортэкспресс». Голкипер не сможет выйти на лед из-за повреждения, полученного в игре с «Торпедо», которая прошла 22 сентября. Встреча «Спартак-Авангард» пройдет сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на Радио России.
6: Погода.
0: И о погоде на завтра: в Петропавловске-Камчатском 9-11 градусов, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске от 18 до 20. В Тюмени 15-17 градусов. В Красноярске 11-13 и дождливо. В Сыктывкаре 20-22 градуса. В Оренбурге 26-28, малооблачно. Такая же температура завтра и в Самаре. В Ярославле и Владимире 14-16, временами дождь. В Воронеже 15-17, дождь, местами гроза. В Санкт-Петербурге завтра местами небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 13-15 градусов. В Москве местами осадки и 14-16. Сейчас в столице 22 градуса. Ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы — 743 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России». Саша, привет! Радиоспектакль по одноименному роману Дмитрия Данилова. Часть вторая.
1: Здравствуйте, Сергей Петрович.
2: Здравствуйте, Илона. Я немного удивлен вашим этим приходом.
1: Сергей Петрович, я не знаю, как вам сказать. Я еще в суде сказала, что не виню вас. Я в суде сказала, что все было... Мне очень мерзко произносить эти слова, но по взаимному согласию. Как-то мерзко звучит. Мне мерзко писать и говорить это, как будто это могло быть без моего согласия. Этого не могло быть в принципе. И для меня было оскорбительно, что люди обсуждали эту ситуацию, как будто бы она могла состояться без моего согласия. Вот это самое мерзкое. Думаю, вы понимаете.
2: Да, Илона, это я понимаю.
1: Ну, хорошо.
2: Ну, вот и славно.
1: Сергей Петрович.
2: Да.
1: Я хотела сказать.
2: Да говорите, конечно, если хотели.
1: Сергей Петрович, я люблю вас. Я не хотела, чтобы это все вот так получилось.
2: Да я понимаю.
1: Я не знаю, вы меня простите или нет.
2: Ну что вы, я вас прощаю. Не парьтесь так сильно об этом. Вам-то что? Вы себя ведете очень благородно для жертвы.
1: Сергей Петрович, ну какой жертвы?
2: Ну как, моей жертвы. Ну знаете, думаю, нам надо уже как-то прекращать. Я вам очень благодарен. Вы хорошая девушка, умная. Надеюсь, у вас все будет хорошо. А у меня все будет плохо. Меня скоро расстреляют. Но это не вы виноваты. Это так сложились обстоятельства. Ну и ладно.
1: Сергей Петрович, да, я понимаю. Простите, хотела у вас спросить. Сергей Петрович, вы меня любите?
2: Илона, трудно ответить на ваш вопрос. Если бы мне предстояла долгая счастливая жизнь, я бы что-то придумал, что-то ответил на ваш сложный вопрос. Но поскольку я скоро буду казнен... Буду расстрелян из пулемета. Знаете, это не совсем обычно быть расстрелянным из пулемета. То я скажу. Трудно сказать. Илона, трудно сказать.
1: Сергей Петрович.
2: Да, Илона, вы хорошая девушка.
1: Сергей Петрович. Сергей Петрович.
2: Да, Илона, да, все, спасибо. Спасибо. Пока, пока, пока, Илона, пока.

0: Света взяла на работе длительный отпуск и отдыхает у моря. Пытается прийти в себя после всего случившегося. Она целыми днями сидит на пляжной скамейке и смотрит на море.
1: В один из дней к ней подходит Виталий, ничем внешне не примечательный парень, лет 35.
2: Здравствуйте. Можно к вам присесть?
0: Здравствуйте. Но я не могу вам запретить, это общественное место.
2: А так бы запретили.
0: Что значит «а так»?
2: Ну, если бы это была ваша скамейка.
0: Может, и запретила бы. Ну, вы садитесь, садитесь.
2: Здравствуйте.
0: И вам не хворать, как говорится. Вроде бы уже поздоровались.
2: Я хотел спросить, а что же вы не купаетесь?
0: Знаете, трудно ответить на ваш вопрос. Мне кажется, более естественным был бы вопрос, а что же вы купаетесь?
2: Да? Почему?
0: Ну, хотя бы потому, что не купаться более естественно, чем купаться. То, что вы спросили, это все равно, что «а что же вы не прыгаете с парашютом?»
2: Ну, ведь купаться – это ведь совсем не то же самое, что прыгать с парашютом.
0: В плане осмысленности и необходимости того и другого – это ровно то же самое.
2: Ну, почему же?
0: Ну как? Вы что, водолаз? Вы занимаетесь подъемом затонувших судов? Или расчисткой берегового дна?
2: Нет.
0: Зачем вам тогда лезть в воду?
2: Ну...
0: Так же и с прыжками с парашютом. Простите, вы десантник? Ваш воинский долг состоит в том, чтобы десантироваться с воздуха и овладеть тем или иным, я не знаю, плацдармом?
2: Нет, но...
0: Что «но»?
2: Ну, это ведь приятно, круто. Крутые впечатления.
0: Понятно. Крутые впечатления.
2: Ну, а что?
0: Да нет, ничего.
2: Наверное, вы правы.
0: Ну, еще бы.
2: А можно с вами познакомиться? Простите.
0: А за что вы просите прощения?
2: За то, что решил с вами познакомиться.
0: А, это какая-то вина?
2: Нет. Наверное.
0: Ну, хорошо. Давайте познакомимся. Я Света.
2: Меня зовут Виталий.
0: Могли бы сказать просто «я Виталий».
2: Ну да. А чем плохо меня зовут?
0: Да ничем не плохо, кроме того, что, представляясь так, вы теряете субъектность.
2: Это как?
0: Это очень просто. Когда вы говорите «меня зовут», вы не говорите «кто вы». Вы говорите, как вас опознают окружающие.
2: Ну, в общем, да. О, это крутая идея.
0: Иметь имя – это ровно то же самое. Что-то вы, Виталий, не додумываете.
2: Да, верно. Наверное. То есть то, что я Виталий, лишает меня субъектности. Что это типа не я.
0: Ну, конечно. А вы как думаете?
2: А то, что вы Света, это тоже лишает вас субъектности?
0: Ну, еще бы, конечно. Еще имя такое, Света. Обхохочешься. Еще б Таней назвали.
2: Ну, почему? Света тоже хорошее имя.
0: Тоже, да. Да не в этом дело.
2: Да, я понимаю.
3: Приключения, смешения, друзья.
2: И прибавь к ходу машинист. Скатертью, скатертью, да не путь стелится. Свет, а вы можете о себе рассказать?
0: Ой, боже мой, да легко. Я филолог. Занимаюсь русской литературой 20-30-х годов.
2: Круто.
0: Ну, хорошо, если круто. А вы?
2: Я? Как вам сказать? Я писатель.
0: О, Господи.
2: Ну да. А что вас так огорчает?
0: Даже не знаю, как вам сказать. Ладно, будем считать, что ничто меня не огорчает.
2: Ну, интересно, почему такая реакция?
0: Да это такое профессиональное. Со многими писателями приходилось общаться.
2: Это был какой-то негативный опыт?
0: Как вам сказать? Да нет, в общем-то.
2: Ну, простите, если я вас огорчил.
0: Да нет, ничего. Ну, расскажите о своем писательстве. Я просто не знаю, как правильно спросить, это такое дело. О чем вы пишете? Я просто хочу вас спросить о вашем писательстве. Вы как-нибудь своими словами расскажите?
2: Ну, я пишу прозу, рассказы. У меня две книжки.
0: А где вышли?
2: На Ридера.
0: А, понятно, сам издат.
2: Да, а что, куда нормальному автору идти?
0: Ну куда, в Эксмо, в АСТ, куда? В НЛО можно попробовать, в АГИ есть куда?
2: Ну там же только своих печатают.
0: Своих от кого?
2: Ну я не знаю, ой. Ну, если ты просто с улицы пришел, тебя не напечатают. Надо, чтобы тебя знали. Своих они печатают.
0: Ну, понятно.
2: А что, я не прав?
0: Да как вам сказать? Это все очень зависит от того, что писать.
2: Да ладно.
1: Они ведь не читают, если не кто-то свой прислал.
0: Но если вам хочется, пребывайте в этих своих иллюзиях.
1: А что, я не прав?
0: Ну, как вам сказать? Дико много зависит от качества текста. Если текст хороший, то у него есть перспектива. Если нет, то нет. Все очень просто.
1: Но есть ведь гении, которых не печатают.
0: Да есть, конечно, есть гении. Мы их всех знаем. А вы?
1: Я не принят в этот ваш круг.
0: Ну, плохо, плохо.
1: Можно я вам мои тексты покажу?
0: Ну, а я могу как-то отказаться?
1: Ну, я бы вас попросил.
0: Вот видите, вы мне выбора не оставляете. Ну, давайте. Они у вас распечатаны? Ну, давайте, посмотрю.

0: Сережа звонит по телефону Свете.
1: Алло.
0: Света, привет.
1: Привет.
0: Как ты там?
1: Ничего, нормально. Как ты?
0: Ну так, ничего, нормально. В целом, если исключить.
1: Ну да, если исключить.
0: Если вынести за скобки, то ничего.
1: Ну да, если вынести за скобки.
0: Да. А если не вынести за скобки, то нет.
1: Что нет?
0: Ну тогда не ничего.
1: Да. Не очень-то ничего.
0: Ну вот, как-то так.
1: Освоился там? Обвыкся?
0: В целом, да. Какое хорошее слово. Обвыкся.
1: Да, классное. Мне тоже нравится. Вот появился повод его использовать.
0: Да офигенно. Алло, Свет.
1: Да.
0: Ты здесь?
1: Да.
0: Да, да.
1: Да, да. Да, а что ты хочешь услышать?
0: Даже не знаю.
1: Это я не знаю. Не знаю, что тебе сказать. Что теперь сказать? Я тебя больше не увижу, тебя через некоторое время убьют. То есть каждый следующий день ты можешь прекратить быть. Тебя как-то немного нет, знаешь. Я пытаюсь думать о тебе, позвонить тебе, и не получается. Думаешь и пытаешься позвонить какому-то пятну.
0: Пятну? Офигеть! Пятну! Мы вообще-то прожили с тобой...
1: Сережа, это неважно уже. Я не увижу тебя, я не обниму тебя, мы не поговорим с тобой.
0: Видишь, говорим.
1: Да, говорим. Сережа, я не чувствую, что ты есть, понимаешь?
0: Но я есть. Вот я есть.
1: Ну, в каком-то смысле, важном смысле, тебя нет. Они тебя уже казнили, хотя ты этого пока не чувствуешь.
0: Света, я...
1: Сережа, никакого «я» уже нет, к сожалению. Ты извини, я просто, может, зря это все сейчас говорить.
0: Ну почему? Почему это важно, что ты говоришь?
1: Ну вот, говорю.
0: Но я есть, вот я.
1: Ну ладно, ладно, хорошо. А завтра не будет, может быть.
0: И что теперь? Мне не звонить?
1: Да не звони. Почему бы не поговорить с небытием?
0: Ах, умеешь ты формулировать.
1: У меня профессия такая, формулировать. У тебя, кстати, тоже.
0: Как там, кстати, на работе?
1: Да ничего, нормально. Немного только задолбали вопросами про тебя. Всем интересно, каково быть вдовой пока еще живого человека. Впрочем, даже неизвестно, живого ли на момент задавания вопроса.
0: Да, меня тоже все время про это спрашивают. Трудновато преподавать. Больше ничего не интересно, только это. Каждая третья реплика сворачивается на «Ну как вам там сидится и как вас там казнят?» Немного достает.
1: Ну да. Вот так.
0: Что делать?
1: Да.
0: Свет.
1: Да?
0: Ну как-то ты не хочешь говорить, мне кажется.
1: Ну так. Я тебе сказала, что я чувствую при нашем разговоре.
0: Разговор с небытием, да?
1: Типа того.
0: Ну, могу не звонить.
1: Да нет, звони, я же сказала.
0: Почему бы не поговорить с небытием?
1: Ну да, как-то так. Ты извини, конечно.
0: Да ладно, ничего. В чем-то ты права.
1: Не могу сказать, что меня эта правота очень радует. Ладно, Сереж, давай заканчивать, что-то мне уж плоховато как-то.
0: Давай. Я позвоню еще?
1: Да, давай, звони.
0: Пока.
1: Пока.

0: Света сидит на пляжной скамейке и смотрит на море.
1: К ней подходит Виталий.
2: Светлана, добрый день.
0: Виталий, добрый день. Все же лучше не Светлана, а Света.
1: Света, простите, добрый день.
0: Здравствуйте, Виталий. Надеялась, что вы не придете, но вот вы пришли.
1: Света, простите, может мне уйти?
0: Да нет, зачем? Будьте, если уж стали.
1: Спасибо, Света. Хороший день сегодня.
0: Ничего такого.

0: А вам понравилось? Понравились мои рассказы?
1: Да, отлично. Прекрасные рассказы. Вы прекрасно пишете. Вот это запомнилось. Гладь пруда отражала... Что он там отражал, я не помню.
0: Красноватые всполохи вечернего неба, простите.
1: Да, да, гладь пруда отражала красноватые всполохи вечернего неба. Да, это же великолепно. Прямо как будто видишь все это. И гладь пруда, и всполохи вечернего неба. Вы просто художник слов.
0: Да. Вам правда нравится?
1: Ну, конечно, это же великолепно. Кто еще, кроме вас, так красиво опишет вечерний закат?
0: Правда? Вам понравилось?
1: Ну, конечно, естественно. Как же могут не понравиться такие красочные, яркие, цветастые тексты? Цветистые, я бы даже сказала. Как цветы.
0: Свет? Я не могу поверить, вы серьезно? Вам правда нравятся мои рассказы?
1: Да, конечно, Виталий, они отличные. Жаль, что вам трудно придется с вашими талантливыми текстами пробиваться в нашей насквозь коррумпированной литературе.
0: А вы говорили вчера, помните, что можно пробиться?
1: Виталий, вы идиот.
0: Я?
1: Да, вы.
0: Я?
1: Да, вы, Виталий. Вы впрямь подумали, что... Вот эти вот, я даже не знаю, как их обозначить, вот эти, скажем так, текстовые массивы, рассказами их трудно назвать, мне могут понравиться.
0: Значит, вы меня обманули?
1: Виталий, да нет, я вас не обманула. Вас невозможно обмануть. Можно обмануть крепкого, способного автора, сказав, что он гений вселенского масштаба. А вас обмануть нельзя. То, что вы пишете, это, простите, звенящая пустота. Это даже не бездарность, это неплохо написано. Нет, это просто такая, скажем так, яма, огромная яма, пустая, на месте которой никогда ничего не будет построено. Поэтому я вас не обманула. Яму обмануть нельзя. Действительно, вас нигде не напечатают. Хотя, кстати, почему? Есть места, где такое любят, я могу подсказать. Да, вас будут затирать, будут отказывать вам в публикациях и премиях, будут публиковать и давать премии, как вы говорите, своим. И правильно будут делать, потому что эти свои, как вы выражаетесь, пишут примерно в миллион раз лучше вас. Вот их и будут публиковать, и давать им премии, потому что они гораздо несравнимо лучше пишут, чем вы. Такая вот, понимаете, несправедливость.
0: Светлана, Свет, а что же мне делать? Да и почему так? Мне вот говорили на семинаре в Липках, что это неплохо.
1: Господи, что делать? Это очень просто. Надо просто писать дальше. Писать, знаете, невзирая на чьи-то там мнения, на критику. Писать, писать и писать. Выговаривать. Нести людям свое слово. И люди, знаете, рано или поздно откликнутся. Не обращайте внимания на критику. Мало ли кто обругает талантливого писателя. Вот, например, приехала столичная ФИФА, мельком посмотрела и вынесла типа приговор. Ну и что? Да пошлите вы ее. Прямо вот так. И пусть сидит себе, смотрит на море. А у вас ведь слово, у вас ведь смыслы. Вы ведь писатель. Вам важно донести до людей, до народа смыслы, нравственные коды или как там их. Ну, в общем, вот это вот все. Я, кстати, серьезно. Я бы вот так ко всему этому отнеслась, если была бы насквозь абсолютно бездарным писателем. И вам советую именно так ко всему этому относиться.
0: Свет, я даже не знаю, что сказать.
1: Ничего, Виталий, со временем будете знать, что сказать. Придет и ваше время. Будете книжки подписывать, и очередь с улицы будет стоять. Будете знаменитым писателем. У вас все для этого есть. Звенящая, ликующая бездарность, девственный, незаполняемый ничем, ум, отсутствие чувства юмора. Вы просто идеальный писатель нашей эпохи. Я вам вот что посоветую. Вам надо

0: просто сделать над собой усилие и написать роман. Листов как минимум на 10. И вас ждет просто грандиозный успех. Все премии получите, жизнь удастся.
1: Светлана, я уже пишу. Пишу роман.
0: А я так и думала. Я не сомневалась в вас. Ну вот и пишите. Только допишите обязательно. Минимум 10 листов. Отлично. Вижу впереди вашу сияющую судьбу.
1: Светлана, я... Вы считаете меня бездарем?
0: Виталий, да не то чтобы я вас кем-то считала. Дело не в этом. Вы просто и есть бездарь. Ваш вопрос – это ровно то же самое, что человек ростом в 1.5 метра подойдет и спросит. А правда, что вы считаете, что у меня рост 1.50 м? Ну да, правда. Но тут дело не в этом, что я что-то там считаю, а в том, что просто, ну вот, рост 1.50 м.
1: Светлана.
0: Лучше Света.
1: Света. Ну, что же?
0: Сейчас такой мем есть. Ну что ж.
1: Я буду писать, как вы мне не посоветовали. А то, что я бездарь, ну бездарь. Что теперь? Но я хотел сказать вам, что вы... Очень красивая.
0: Видите, как судьба несправедливо распорядилась. Вы бездарь, я красивая. Так бывает. Вы, главное, пишите.
1: Спасибо. Света, спасибо большое.
0: Да не за что. Прощайтесь, как говорится.
1: Светлана. Простите, Света. А можно вас спросить?
0: Обожаю вот это. А можно вас спросить? Вложенный вопрос. Вопрос о том, можно ли задать вопрос. Можно тогда и дальше пойти? Можно ли... Вас спросить о том, можно ли вас спросить. Ну зачем эти нагромождения? Вы просто спрашиваете, а я или отвечу, или не отвечу, а пошлю вас куда-нибудь с вашим вопросом.
1: Я хотел спросить. Вы извините, если что.
0: Может быть, и извиню, посмотрим. Ну, будет когда-нибудь вопрос или нет?
1: Нет. А вы замужем?
0: Виталий, даже не знаю, как вам ответить на ваш вопрос. Я не знаю, замужем я или не замужем.
1: Как не знаете? Как это?
0: Ну вот так. Может, еще замужем, а может, уже нет. Моего мужа приговорили к смертной казни.
1: Как к смертной казни?
0: Хороший вопрос. Ответ так.
1: За что?
0: За связь с несовершеннолетней. Переспал с 20-летней девушкой. Вы в курсе, что это сейчас нельзя? Что за это сейчас вышку дают?
1: Да, знаю.
0: Девушка, кстати, хорошая, красивая, умненькая. Студентка моя. Можно сказать, одобряю его выбор. У моего мужа всегда был хороший вкус. Может, и до сих пор есть. Не знаю.
1: А... Почему вы говорите, что не знаете, замужем вы или нет?
0: Потому что я не знаю, расстреляли его уже или нет.
1: Господи.
0: Вы в курсе, как там все это устроено? С казнью этой?
1: Да, я знаю.
0: Специально интересовались?
1: Я и по работе знаю.
0: По работе? Тоже работаете в этом, как в комбинате исполнения наказаний?
1: Нет, нет, что вы, я просто юрист.
0: Надо же. Я думала, вы, так сказать, технический интеллигент. Инженер нечеловеческих душ. Люди этого сословия, увлекающиеся литературой, пишут обычно в вашей манере.
1: Не понимаю, как можно изменить такой женщине, как вы.
0: Ой, Виталий, не заводите эту шарманку рыцарского восхищения, стихи о прекрасной даме, как можно. Да легко. Несколько простых движений, и все получилось. Чуть сложнее, чем обоссать вопрос.
1: Света.
0: Ой, Виталий, простите. Я забыла, что вы от слова типа обоссать падаете в обморок.
1: Света, а он, муж ваш, кассационную жалобу подавал?
0: Насколько я знаю, нет. Это ведь, кажется, теперь просто формальность. Их никогда не удовлетворяет.
1: Не совсем так. Просто не все знают тонкости. Там не все так... Безнадежно на самом деле. Могу рассказать.
2: Света и Виталий долго разговаривают. Их разговор не слышен.
3: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Саша, привет» по одноименному роману Дмитрия Данилова. Действующие лица и исполнители: Сережа – Тимофей Трибунцев, Света – жена Сережи, Ольга Калашникова, Илона – студентка Сережи и Светы, Марина Семеновская, Виталий – Илья Ильин, автор инсценировки Дмитрий Данилов, режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, редактор Жанна Переляева. Слушайте продолжение спектакля завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он впервые снялся в кино в 7 лет, что не имел актерского образования, и его карьера прервалась очень рано. Александр Коваляров. Его звали «Мамочкой». Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он участвовал почти в полусотне фильмов, но зрители знали его главным образом по роли, которую он сыграл в 13 лет. Он из Ленинграда. Сашина мама, Александра Петровна, работала в театре, воспитывала сына одна и дала свою фамилию, имя и даже отчество. Он был простым ленинградским мальчишкой, родившимся в послевоенном городе, с трудом оправлявшимся от блокады.
2: Из интервью Александра Коваляева. Все мое детство проходило точно так же, как у моего героя из республики Шкит. Я был таким же нормальным хулиганом, как многие ленинградские дети, которые были предоставлены сами себе, росли без надзора. И детство у меня было босоногое, хулиганское. Так что роль мамочки мне сразу пришлась по душе. Из жизни она правдивая. Да и играл-то я самого себя. Но я не только хулиганил, но и посещал кружок художественного слова, учился в музыкальной школе, играл на баяне и пел.
1: Музыка ему нравилась, а вот школы нет, был круглым двоечником. Зато в 3 года впервые спел в мамином театре на вечере песенку «Называют меня некрасивую». Зал катался от смеха. Как-то мама пошла на Ленфильм и взяла с собой сына. Там его и заметил один из помощников режиссера Владимира Венгерова, снимавшего ленту «Балтийское небо». 7-летнего Сашу пригласили на эпизодическую роль худенького ленинградского мальчика-блокадника. Фильм посмотрел режиссер Геннадий Полока, снимавший картину о беспризорниках «Республика Шкит». Сначала 13-летнему Саше предложили сыграть вечно голодного беспризорника Савушкина. Но когда Полока услышал в его исполнении песни Робертино Лоретти, Коваляева утвердили на роль Кости Федотова по прозвищу «Мамочка».

0: рост, малый рост.
1: Из интервью Александра Кавалерова. Роль поначалу была совсем маленькой, но в процессе съемок Полока увеличил ее раз в 10. Говорил, что поражен моей органикой. Я до сих пор благодарен. По существу, это он сделал меня. Мы все мальчишки, кто снялся в фильме, потом говорили, что он наш киношный отец.
2: Фильм «Республика Шкит» вышел на экраны перед новым 1967 годом. Только за первый месяц показа картину посмотрели 17 миллионов зрителей. Школьники бегали в кино по 5-10 раз. Роль мамочки принесла 13-летнему Александру Кавалерову огромную любовь зрителей. Так началась его актерская карьера.
0: Артистом хочу быть! Мечтаю! Ей-богу, не удеру!
1: Из интервью Александра Кавалерова. Говорят, что слава – это испытание. А я с этим не согласен. По-моему, это радость. Когда ты просыпаешься вдруг утром, и тебя знает вся страна. В этом случае, прежде всего, гордость переполняет. В 15-летнем возрасте сыграть так, что понравилось зрителю – это здорово. Если девочки до Республики Шкит не отказывали в походе в кино, то после премьеры они, простите меня, были согласны почти на все. Я купался в этой славе, популярности и был счастливейшим мальчиком Советского Союза.
2: А потом Геннадий Полока порекомендовал юного актера своим друзьям, поэту Булату Акуджаве и композитору Исаку Шварцу. Для фильма «Женя, Женечка и Катюша» они написали песню «Капли датского короля». По замыслу режиссера Владимира Мотыля, ее Акуджава должен был спеть в дуэте с юным исполнителем. Им стал Александр Кавалеров.
0: Капли датского

0: кавалеры.
1: Эту песню в сопровождении симфонического оркестра 16-летний юноша записал с первого дубля. В то время он был нарасхват. К 25 годам Александр, так и не получивший актерского образования, уже снялся в 18 фильмах. Один из них, «Мужской разговор», стал лауреатом Венецианского кинофестиваля. Там Кавалеров сыграл роль Юры Пантюхина, хулиганистого, простого парня, но очень верного друга. Его мама собирается выходить замуж во второй раз. Юра боится, что новый отец окажется не лучше прежнего и всячески саботирует ее планы.
2: Ишь, хахаль. И ходят, и ходят.
3: А чего хочет?
2: Замуж хочет. Ну, жениться.
3: На ком жениться?
2: На ком, на ком? На мамке, не на мне же. Незачем нам на нем жениться.
1: А другой фильм, в котором в главной роли снялся Кавалеров, получил государственную премию. Речь о ленте «Минута молчания». Его герой пытается разыскать родных солдат, похороненных в братской могиле, а еще поет вот эту песню. Кавалеров был ее первым исполнителем.
4: А сегодня до зари, да, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем.

0: К сожалению, звездный период закончился так же внезапно, как и начался. В 80-х и 90-х Александра Ковалева перестали снимать. Он вырос из подростковых ролей, а взрослых ему не давали. Пришлось работать сторожем, устраиваться на челночные теплоходы, в шоп-туры, и дальше уже все пошло по наклонной. Друзья и коллеги сбились со счету, сколько раз Сан Саныч женился и сколько у него детей. Сам он считал официально родными 6. К концу жизни имел 4 внуков. Последняя жена, годящаяся актеру в дочери, обманным путем оставила его без жилья, забрав 3-комнатную квартиру в хорошем районе Петербурга. Ковалеров стал самым настоящим бомжом. Как не вспомнить его жалостную песню из той же республики «По приютам я с детства скитался, не имея родного угла». Ковалеров ночевал в лифтах, на вокзалах, чердаках. Спасла его тогда актриса и депутат Анастасия Мельникова, выбившая коллеге комнату в коммуналке рядом с Киновеевским кладбищем, где была похоронена его мама. Там и он потом нашел свой последний приют. Деньги на похороны собирали всем миром.
1: Из интервью Александра Ковалерова. «У меня столько главных ролей, а меня знают только по мамочке. Но разве мне плохо от этого? Люди подходят, узнают. И я им говорю: низкий вам поклон за вашу память, что через столько лет вы еще помните, что я это сделал».
2: А говорят, что будет сердце из нейлона. А говорят, что 200 лет стучать ему. А может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему. А может, это по науке и резонно,

Кто-то слабого обидел и хохочет, кто-то трусом оказался и скулит, а нейлоновое сердце не колокочет, а нейлоновое сердце не болит, а нейлоновое сердце не колокочет, а нейлоновое сердце не болит.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните, про Илью Муромца, не знаешь, там 33 года на печке лежал, спал же?
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
9: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
8: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
9: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
8: И какие цилиндры перестают работать первыми?
9: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
8: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
9: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
8: Получается, это еще и потеря уверенности?
9: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
8: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
9: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
8: Пожалуй, нет.
9: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
8: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
9: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
8: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
9: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
8: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
9: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
8: А в чем его особенного? Сейчас только все продают.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
8: Три, а не один?
9: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
8: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
9: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
8: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
9: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
8: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
9: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
8: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 10 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
8: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
9: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав «Секрет императора» «Актив плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
8: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, «Секрет императора» — это не средство на раз, а целая система?
9: Именно. «Секрет императора Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
8: Потрясающе! Но почему «Секрет императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
9: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
8: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
9: Помните, возраст – не приговор. «Секрет императора Актив Плюс» – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
8: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
10: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России. Орел и поискового отряда Лиза Алерт.
11: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видно одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация – телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
12: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества». Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила о массированных ударах по объектам ВПК Украины. В Кремле вновь напомнили Армении о невозможности удержаться на двух стульях. Панические атаки возьмут под контроль. Подробности далее. Светлую долину в Запорожской области и Малое Доброполье в ДНР освободили в ходе решительных действий российские войска. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, вооруженные силы отразили попытку ВСУ прорваться из окружения в районе Доброполья в направлении Светогоровки. В то же время подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения. Внутри под контролем находятся населенные пункты Бузова и Хижняково. Параллельно войска расширяют зону контроля, идут бои за Петропавловку, Приколотное, Лозовую, Рубленое и Хрипуны. И сегодня вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по объектам ВПК Украины. В частности, в Киеве разгромили два предприятия, а также цех по производству комплектующих для беспилотников, транспортно-логистический центр, телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый», которые представляли услуги связи и вычислительной мощности для ВСУ. А в Одесской области под удар попали два логистических центра, на которых хранились грузы военного назначения из Европы. На переходе морем поражен танкер, доставлявший в порт Черноморск горючее. В Кремле вновь напомнили Армении о невозможности удержаться на двух стульях. При всем уважении к суверенному праву государства, Еревану необходимо определиться со своим участием в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: Пока дата точно не согласована, по-прежнему есть понимание и есть договоренность президента и премьер-министра, что такой визит состоится в ближайшее время. Действительно, мы с уважением относимся ко всем суверенным правам Армении, но вместе с тем Армения является участницей интеграционного процесса ЕАЭС. И, скажем так, ориентация, постепенная переориентация на иные стандарты не будет коррелироваться со стандартами ЕАЭС в самых различных областях. Вот что мы имеем в виду, когда говорим, что очень важно сделать выбор, и очень важно, чтобы одна из стран-членов ЕАЭС не вступала в противоречие с правилами, нормативами и принципами этого важного для всех нас интеграционного объединения.
13: Ранее Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел переговоры с Пашиняном. По итогам переговоров глава государства сообщил, что пригласил премьера Армении в Москву для обсуждения конкретных вопросов взаимодействия двух стран. 150 школ и более 100 детских садов построят к 30-му году в стране. Такие планы содержатся в проекте трехлетнего бюджета, который поступил на рассмотрение в правительство. Помимо этого, 278 миллиардов рублей поступит на модернизацию здравоохранения. Еще одним пунктом затрат является дорожная инфраструктура. На ремонт дорог власти выделят в общей сложности около 4,5 триллионов рублей. Напомню, разработанный Минфином бюджет, как и в прошлые годы, будет дефицитным. Приоритетными направлениями в нем обозначены оборона и безопасность, поддержка участия СВО, а также выполнение социальных обязательств. 200 тысяч кошельков для цифровых рублей открыли россияне с начала сентября. Такие цифры озвучили на банковском форуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина и гости. В свою очередь, председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков напомнил, какие сомнения витали в начале проработки этой инициативы.
15: Цифровой рубль для кредитных организаций, ну, на первом этапе это было дорогое удовольствие. И многие банки, малые, средние, выражали беспокойство тем, что внедрение цифрового рубля для них ляжет такой непосильной нагрузкой. Ну и я этот вопрос ставил перед Центральным банком. Центральный банк услышал и слышал, и понимал эту ситуацию. Мы провели очень большую работу. Появились предложения, которые позволяют решить эту проблему.
13: По данным Центробанка, к платформе цифрового рубля за неполный месяц подключились уже 40 российских банков. Панические атаки возьмут под контроль. Минздрав утвердил стандарт медпомощи при тревожных расстройствах, пишет парламентская газета. Курс терапии длится 149 суток и включает консультации узких специалистов, сдачу необходимых анализов и при необходимости проведения МРТ головного мозга. В качестве основного лечебного метода будет использоваться воздействие световыми волнами. Напомню, панические атаки представляют собой резкий приступ страха и беспокойства, который сопровождается ускоренным сердцебиением, ощущением нехватки воздуха и дрожью. Уголовное дело возбуждено по факту смерти московского туриста от нападения медведя в Туве. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского управления Следственного комитета России. По какой статье расследуют дело, не уточняется. Напомню, группа туристов из Москвы, вопреки предупреждению местных властей, пошла рыбачить на реку. Во время отдыха на мужчину напал хищник. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью. Следователи установили личность погибшего. Им оказался тренер Национального хоккейного центра Александр Кузьменко. А в Голландии растет число заболевших от вируса западного Нила. К этому часу медики зарегистрировали 44 заболевших человека. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Королевский институт здравоохранения. По его данным, за минувшую неделю зарегистрировано 16 новых случаев заражения, а число умерших возросло до 5. Инфекцию регистрируют в разных уголках Нидерландов. Специалисты установили, что все заболевшие заразились в результате укусов инфицированных комаров. Актер из популярного некогда сериала «Солдаты» подписал контракт с Минобороны. Юрий Сафаров получил широкую известность благодаря роли сержанта Фомина. Сейчас артист проходит военную подготовку на полигоне в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости. 55-летний актер рассказал, что еще в прошлом году планировал отправиться в зону СВО, однако тогда ему помешали проблемы со здоровьем. После восстановления он вернулся к своему решению. «Я считаю для себя неприемлемым оставаться в стороне», — сказал актер. Дождевые черви массово повыползали наружу в Москве. Такое явление не характерно для конца сентября, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, минувшей ночью температура воздуха в столице была на 6 градусов выше климатической нормы. Синоптик добавил, что во время грозовых ливней в городе выпало от 7 до 10 литров дождевой воды на квадратный метр. Обычно температура почвы в этот период года по ночам опускается ниже плюс 5, поэтому дождевые черви становятся малоподвижными и уходят в глубокие слои почвы.
16: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Ростов» определился с основным кандидатом на пост главного тренера после увольнения Джонатана Альбы. Так, приоритетным вариантом для южан является Дмитрий Кириченко, сообщает портал РБ Спорт. Отмечается, что нынешний тренерский штаб «Ростова» покидает клуб вслед за Альбой. Если Кириченко возглавит команду, то в его штаб войдет экс-футболист ростовчан Александр Гацкан. Полузащитник Далер Кузяев успешно прошел медосмотр перед переходом в махачкалинское «Динамо». 33-летний футболист сегодня должен подписать контракт по схеме 1+1, сообщает Спорт24. Сейчас Кузяев свободный агент. Его последней командой был «Рубин», за который в сезоне 25-26 в 19 матчах он не отметился результативными действиями. Росстат опубликовал новый рейтинг лучших вратарей РПЛ по проценту отраженных ударов. Так, лидерство удерживает голкипер московского «Спартака» Александр Максименко, у которого 79% отраженных ударов, нанесенных по его воротам. На втором месте Антон Митрюшкин из «Локомотива», замыкая тройку лидеров вратарь Оренбурга Богдан Овсянников. Российский футбольный союз реализовал более 26 тысяч билетов на товарищеский матч сборных России и Ирана, сообщили в пресс-службе РФС. Игра пройдет в Казани 29 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени. Вратарь хоккейного «Авангарда» Никита Серебряков пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака», сообщает «Спортэкспресс». Голкипер не сможет выйти на лед из-за повреждения, полученного в игре с «Торпедо», которая прошла 22 сентября. Игра «Спартак-Авангард» пройдет сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. Теннисист Роман Сфиулин вышел во второй круг турнира ATP 250 в Ханчжоу. На старт соревнований россиянин обыграл представителя Китая Сунь Фадзини 6-2, 6-0. За выход в четвертьфинал Сфиулин поспорит с представителем Франции Кентеном Алисом. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
17: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
18: Погода.
13: И о погоде на завтра. В Южно-Сахалинске 18-20 градусов, в Хабаровске от 17 до 19, в Сургуте 10-12 без осадков, в Иркутске 15-17, в Петрозаводске от 17 до 19 градусов, в Калининграде завтра дождливо и воздух прогреется до 18 градусов, в Оренбурге 26-28 градусов, в Уфе плюс 23, в Нижнем Новгороде 20-22. В Санкт-Петербурге завтра местами небольшой дождь, температура воздуха днем составит 13-15, в Москве местами осадки и 14-16. Сейчас в столице 20 градусов, ветер восточный 7 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

0: Сегодня в нашей студии замечательный гость. Солист театра «Геликон Опера», солист ведущих сцен мира, тенор, красавец, высокий красавец, блондин Иван Гангазов. Здравствуй, Вань.
1: Добрый день.

0: Ванечка, для меня большая радость. Сегодня удалось тебя поймать во время вот этих вот твоих бесконечных гастролей. Ты приезжаешь, уезжаешь. И как сказал Дмитрий Александрович, самое главное качество в тебе, которое мы все очень ценим и любим, это верность. Ты, несмотря на то, что уже солист, приглашенный Мариинского театра, приглашенный солист Большого театра, Венская штатс-опера. Давай, перечисляй.
1: Париж, Мюнхен, Дрезден, Берлин. Берлин и штатс-опера, и дойч-опера. Ну, много. И Барселона, да, и Лиссабон. Ну, и Австралия даже, и Гонконг, и Сингапур. Много.
0: И несмотря на такую обширную географию, ты всегда успеваешь петь в Геликоне. И для нас, для меня лично, и для президента нашего театра Дмитрия Александровича, это большая-большая радость. И я сегодня, когда готовился к программе, еще раз переслушал вашу передачу, которую вы записали с Дмитрием Александровичем Бергманом в 24-м году. Я, вот знаешь, удивительно, годами не меняешь. Такой же, как говорит Дмитрий Александрович, улыбчивый, радостный человек, который умеет впечатляться жизнью. Я сегодня, конечно, хотел бы продолжить некоторые темы, которые были подняты в той программе. Но в первую очередь, конечно, после этой программы состоялось вот твое триумфальное шествие по кинотеатрам нашей страны. Фильм-опера «Пиковая дама».

0: как-то изменилось твое отношение к сцене, отношение зрителей к тебе? То, что аудитория увеличилась, я точно знаю, потому что даже письма в театр стали приходить, когда Гангазов приедет к нам. И даже из самых-самых удаленных уголков нашей страны. Опера, это не секрет, она в основном в больших городах. И публика в небольших городах нашей страны имеет возможность прийти только в кинотеатр для того, чтобы увидеть настоящую большую оперу.
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что для меня, конечно, это была огромная честь и ответственность. Я вообще не представлял, как это сниматься в кино. Конечно, за время работы в Геликоне я много чему научился, но это что-то новое было. И я очень боялся, думаю, ну, сейчас я им этот проект завалю, думаю.
0: Ты знаешь, мы тоже очень переживали, я помню. Особенно переживал Валерий Спирин, режиссер, который снимает и художественные фильмы, и документальные фильмы. Он говорит, ну как же оперные певцы? Было такое переживание. Вань, ну я тебе скажу честно, я когда за камерой стоял, там специальный был мониторчик, через который можно было наблюдать за твоей игрой. Я был поражен, насколько ты был подготовлен к этой работе. Как будто ты специальные курсы прошел. А курсов ведь никаких и не было.
1: Курсов не было. Я все мечтаю пройти эти курсы. Я все ищу, но я не могу найти время. Если бы вот я был в Москве постоянно, ну хотя бы полгода, да, я бы обязательно бы какие-то курсы прошел для себя. Именно актерские, там, драматические. Не для того, чтобы пойти в драмтеатр играть, да, или сниматься в кино, но просто, чтобы мне это помогало. В общем, подготовки никакой не было. И, конечно, я думал, что будут проблемы, думаю. Ну, там вначале что-то было такое. Сначала излишняя жестикуляция, потом, наоборот, как-то это все было заморожено. Но это буквально вот 2-3 кадра, и потом как-то это поймал. Мне сказали, не смотри в камеру, и я не смотрел в нее.
2: Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь. Я не стану вам вредить.

0: Потом даже когда критика пишет там какие-то вещи, я уже стараюсь, конечно, не читать, но я всегда так думаю, ну, если люди пишут, если есть к чему придраться, я всегда ищу в себе проблему, не в окружающих. Кто-то говорит, да, тебе завидуют, там, тот виноват, партнер виноват был. Не, я всегда стараюсь в себе искать, что я что-то не так делаю, значит, ну, бывают разные причины, на самом деле.
1: Коллеги наши театральные, и киношные, и телевизионные, все говорят, что камера всегда при приближении требует от актера особенной подготовки. Камера показывает какие-то совершенно невидимые на сцене моменты. Я должен сказать, что многие отметили, что тебя камера очень любит. Вот дословно, камера Гангазова любит. Ведь оперный артист, когда выходит на сцену, это, в общем-то, зрелище не всегда приятное, потому что физиологически, когда певец поет, у него опускается гортань, у него, да, подбородок опускается. Я в одном из музыкальных театров увидел спектакль, где режиссер использовал прямую трансляцию артиста, поющего прямо на экран за певца, и это было... Ну, прям, скажем так, испытание, потому что вблизи, конечно, видна работа аппарата, и это не всегда очень привлекательно. Тебе удается достичь правдоподобности в кадре.
0: Да, но откроем правду, мы писали под фонограмму. Это для фильма оперы, это традиция. Не нужно смотреть на дирижера, не нужно петь в голос. Мало отвлекающих факторов, которые на сцене. Ты выходишь, вроде здорово, все хорошо. Тут у тебя не зазвучало, тут у тебя что-то произошло, тут ты не сошел с оркестром, тут уже не то, что играть, тут бы уже допеть, как говорится. А здесь ты свободен, ты можешь с партнером взаимодействовать, не нужен тебе дирижер. Поэтому здесь тоже мало отвлекающих факторов, которые есть на сцене, от которых ты зависишь очень сильно.
1: Но при этом, хоть и была фонограмма, но вы при этом пели, да, еще все пели. Время, чтобы попадать в вокальную артикуляцию, чтобы гортань правильно двигалась.
0: Для правдоподобности мы, конечно, пели, это все проговаривали.
1: И это длилось очень долгое время, и все время приходилось петь в голос. Вот у меня вопрос. Это, кстати, волнует очень многих наших зрителей. Вопрос такой тайный. Это наши секреты. Секреты вокальной профессии. Был ли в твоей жизни случай, когда ты действительно на сцене чувствовал, что голос меняется и не исчезает, но вдруг ты почувствовал недомогание? Что в этот момент должен, обязан, точнее, сделать оперный артист?
0: Господи, прости, каждый спектакль это происходит. Что-то такое случается. Вот я свой голос до сих пор не могу понять. Он такой волшебный, что ты вроде только вышел, а голоса нет там. Или он, наоборот, есть, потом пропал. Потом опять появился. У меня аж свои ощущения, да, понятно. В зале их публика может не чувствовать, да, им кажется, что да, все прекрасно, а у меня такие ощущения, что я там пел раз, что-то не хватает. Начинаешь там какие-то технические вещи, все равно же певец оснащен технологией, которая помогает там какие-то моменты там взять там ту или иную ноту, да, верхнюю, к примеру, я знаю, что надо сделать до этого. Ну, в общем, такая, скажем, кухня.

0: Давай скажем для наших слушателей, что если вдруг на сцене происходят трагичные случаи, бывают такие, когда у человека голос исчезает прямо во время исполнения. Это очень редко, но 2-3 раза в свою творческую карьеру я это видел. Главная задача для певца – это допеть во что бы то ни стало. Хотя бы довести до конца акт.
1: Конечно, да. Но вот у меня был такой случай недавно совсем. Просто простуда была.
0: А что говорят специалисты? Ведь нельзя петь при простуде.
1: Специалисты, да, всегда говорят, потеряешь голос.
0: Да, но как расстроить зрителей, да, что Гангазов петь не будет?
1: Не хочется расстраивать, да. И вот тогда пришлось, кстати, отменить какие-то спектакли. Ну, потому что я понимал, что придется просто уйти со сцены.
0: Но это очень редко в твоей карьере.
1: Ну, редко, да, но бывает. Бывает просто разные виды заболеваний певца. Там, если насморк, то с насморком, ну, не так страшно. А если это уже ларингит, ну, просто аппарат не дает петь, и все.
0: Вот сейчас мы с тобой вспомнили про зрителей, про самое главное, что есть в театре. Я знаю, что у тебя уже достаточно давно существует фан-клуб. Это в основном дамы, которые называют себя, по-моему, Гангазовки.
1: Было такое имя, было такое название.
0: И это действительно большой фан-клуб?
1: Ну, публика есть, да, которая любит меня.
0: И приходит. Я сам видел, как и караулит тебя около служебного входа. Общеизвестный факт, ну, для нас, для театралов, для широкой публики, может быть, нет, что в Большом театре в свое время воевали между собой два клана – Лемешихи и Козлихи. Соответственно, поклонницы Лемешева и Козловского. И перед спектаклем готовили букеты в корзинах цветов и пересчитывали их, чтобы не было у кого-то меньше. Но есть ли в Геликоне вот такая традиция, какие-то споры между поклонниками, например, Гангазова и Чибирова, там, Гангазова и Морозова?
1: Споры, конечно, есть. Кому-то нравится Игорь, кому-то Шата, кому-то я. И это абсолютно нормально, потому что я уже говорил, что кому-то нравился Кармен Синявский, кому-то нравился Кармен Образцовый. Хотя, ну, они, да, действительно разные. Хотя Елена Васильевна была феноменальная Кармен, но кому-то она не нравилась. Это удивительно. Я просто знаю это точно. И кто-то ходил только там на Тамару Ильиничну.
0: Я из прошлой программы твоей узнал, хотя я это раньше знал, но просто очень много узнал нового, что ты увлечен оперой с детства, и что ты знаешь всех оперных певцов, ты интересуешься оперным миром. Тебе можно идти просто как к теоретику оперы, да, к критику, который знает все. Скажи, пожалуйста, ты тенор. Это вообще любимец. Тенора всегда поют главные партии. У тебя очень много записей.
1: Да, я до сих пор покупаю. Я вот сейчас на блошиных рынках там везде. Например, нашел Евгений Онегин. Ростропович дирижирует, Вишневская поет. Это они в Париже писали в 70-м году. Этой записи нет даже у Ольги Ростропович. Она ездит на пластинках, ее издавала мелодия. Но вот я ее там, Шон Дюмонт, это французская фирма. И также они «Пиковую даму» нашу издали, Атлантов Милашкина, которую тоже сейчас уже трудно достать.
0: Ее
1: не переиздают. Вот я ее тоже нашел там на блошином рынке.
0: Но так все-таки, кого из теноров больше любишь слушать?
1: Я Франко Карелли слушаю.
0: С Карелли я абсолютно с тобой соглашусь. Это абсолютный феномен голоса, вообще музыканта, красоты голоса, красоты тембра, богатства обертонов в голосе особенно. И, кстати, вот твои поклонники тоже отмечают, что твой голос очень богат обертонами. Причем на всех участках диапазона. И всегда удивляются, что вот Ваня удивительно ровно поет и внизу,

И наверху у него такие стабильные ноты. Это, конечно, школа твоя, в первую очередь, да, и надо, конечно, вспомнить и поклониться новосибирским твоим педагогам. Вспомним, что ты контрабасист сначала, но потом вокалом занимался. И вообще я знаю, что очень хорошие певцы получаются из инструменталистов или из артистов хора, то есть люди, которые помимо вокальной профессии еще имеют какую-то музыкантскую профессию. Мне кажется, твой приезд в Вену, ты встретился с замечательными музыкантами. Это был спектакль «Тоска», и Ваня пел партию Марио Кавардоси. Я видел секретную запись с телефона во время поклонов. Как там все кричали, боже! Это были какие-то громогласные абсолютно крики. И это были не сыры. Это я для сейчас радиослушателей сыры. Это публика, которая специально аплодирует, те же клакеры, сыры и так далее.

0: Скажи, пожалуйста, чем-то венская публика отличается от нашей российской?
1: Конечно, они слышали много певцов со всех уголков мира, да, и у них есть свои любимчики. И, конечно, после них это очень приятно иметь такой успех. Ну, например, вот в Турандот в 24-м году было то же самое, тоже был большой успех. Но в этот раз это было с моей стороны более уверенное выступление такое. А что касается дирижера, он сказал, что вот я его впечатлил так, как, ну, вот после Ди Стефана его никто не впечатлял.
0: Ой, я тебя поздравляю с этим триумфом. Выступлением и напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня в студии замечательный тенор-солист театра Геликон-Опера, приглашенный солист Большого Мариинского театра Иван Гынгазов.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев. У меня сегодня в гостях врач-психиатр и врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Есть мнение, прям вот так вот в статьях и пишут, есть мнение, что за зумерами будущее, именно они воспитают ментально здоровых детей. Потому что пытаются не повторить ошибки своих родителей. Ну, то есть, как бы, на чем да, это основывается.
2: Да, мы же полны ошибок, конечно.
1: Да, про ошибки сейчас скажем. Ну, либо мы сейчас развенчаем это как миф, либо нет. И второе, на что опирается мнение о том, что за зумерами будущее, что они не просто принимают от родителей, забирая то, что они сами видели и прочувствовали на себе, но и их интернет учит. Вот оно чего. Но там тоже есть проблемы.
2: Да, они интернетом, собственно, и порождаются. Это же делается специально, это же очевидно совершенно.
1: Но как бы самое... простейшая проблема о том, что интернет учит идеальным отношениям.
2: Ну... Алексей, позвольте с вами не согласиться.
1: Давайте, да.
2: Это вранье. Угу. Это вранье. Интернет учит управлению, подчинению и так далее. Причем в этой части главенствовать должен сам интернет. И если наши слушатели, а я в этом не сомневаюсь, люди внимательные, и они время от времени наблюдают за теми интервью, которые дают не только думовцы, которым положено думать, а не только говорить, но и люди большие финансовые и так далее. Вот один из этих людей, очень уважаемый в определенной сфере господин, сказал, нам не нужны учебные заведения с углубленным изучением предметов, нам нужны уверенные пользователи. Что такое уверенный пользователь? Это вот когда окей, она называется какой-то поисковик, что мне делать, расскажите, как мне ответить, подскажите, куда мне пойти, вот что мне написать, ну и так далее. Вот в чем беда. Поэтому отслеживать тот контент, да, который поглощают наши дети в этой части, это самое главное. Потому что вы себе даже не представляете, что там происходит, что там пишут. Вот. То есть здесь у нас бифуркация некая приключается. Да, есть два направления для движения. Да, есть зумеры, которые нас, бумеров, уже должны заменить в какой-то момент. Отдельная тема, что там они себе представляют. И второй момент – это когда мы пытаемся каким-то образом поддерживать социальные связи. Да, зумеры нас заменят, но вот идея о том, что они стали лучше, в том смысле, что они не повторяют наших ошибок, это ложь. Причем она вселенская, потому что не повторять ошибок нельзя. Во-первых, потому что тогда мы выглядим слабоумными, потому что мы повторяли эти ошибки, хотя мы тоже этого не делали, и те, кто родом из Советского Союза, они знают, что было немножко по-другому, совсем наоборот. А то, что они не повторяют, это вот именно этот специфический регламент, который обеспечивает им взаимодействие с психологической средой. Да? И нам говорят по статистике, что вот они стали менее агрессивными. Ну, как к этому отнестись? С одной стороны, в общем-то, наверное, это неплохо, да? А с другой стороны, мы понимаем, что это тотальная, например, тотальная нехватка тестостерона. И то, что мальчики стали менее агрессивными, а девочки стали более активными, да, это признак того, что будет в свое время очень серьезный перегиб. И не только потому, что девочки займут главенствующие позиции, а потому что нарушается главный инстинкт размножения. Потому что мальчик – носитель активного, а девочка – носитель пассивного. Как бы это ужасно ни звучало, но если вдуматься, это именно так. Поэтому чему они там учатся, как они этому
1: да,
2: учатся, это вопрос.
1: Я понимаю тех людей, я сам такой. Я лезу, читаю,
2: да.
1: мне все время кажется, не учит идеальному интернет, да, а когда они видят идеальную картинку, условно, вообще, может быть, они могут видеть картинку в соцсетях, да, там, идеальной жизни, как это выглядит, по крайней мере, она же вся
2: вычищена. Ну, то есть вот, вот это и есть...
1: А ты не соответствуешь идеалу и думаешь, ну вот, я же прочитал там 10 советов, как нужно воспитывать своего ребенка. Я все это делал, а мне не получилось.
2: Советы советом рознь.
1: Значит, там же ж люди как-то умные написали это, значит, у них работает, а у меня не работает. Ну это я вот так вот я интерпретирую.
2: Но мир не может быть идеальным.
1: Да, я понимаю.
2: По определению, это первое. Второе, все, что нам рассказывают, так или иначе, что можно утрамбовать в понятие план. Так вот, друзья мои, любой план, как бы он хорошо не был продуман, с учетом прочих обстоятельств, он всегда, 100% случаев разбивается, соприкасаясь с реальностью. Это закон, потому что, ну, невозможно учесть столько вводных. Поэтому насколько зумеры будут нами управлять, и насколько они стали лучше, насколько они в состоянии не повторять ошибок, я очень в этом сомневаюсь, потому что они нездоровы. Понимаете, физически они вот сейчас, каждый второй, они вот дряхлые, у них позвоночники рассыпаются, зрения у них нет, сосуды у них испорчены этими парогенераторами и сахаром, ну и так далее. В любом случае, они менее жизнеспособны, и это не огульный наезд старикашки, да, на молодежь. Я как врач с этим сталкиваюсь постоянно. И это проблема не только тестостерона, это проблема целой кучи заболеваний. У них и сахарный диабет мы находим, и сплошь и рядом, и ожирение, и я могу этот список продолжить до бесконечности. Поэтому насколько они будут в этой части жизнеспособны, насколько они смогут, а им придется чем-то там управлять, насколько они смогут из этой ситуации выйти, а не войти туда и там остаться. Это все вопросы, вопросы и вопросы. Поэтому тот, кто рисует идеальную картинку, нас же учили как? Это вот французский романтизм, да, против британской политэкономии и немецкой философии классической. Вот сейчас же этому не учат, к несчастью. Поэтому любая идеальная картинка – это иллюзия. Ну, потому что ничего идеального в этом мире нет и быть не может. Поэтому, когда нам рассказывают сказки, что вот от этого станет всем нам лучше, я всегда пытаюсь уточнить, а что станет лучше?
0: Отцы и дети.
1: Вот мы сейчас как раз говорили про снижение тестостерона, да, агрессии и так далее, и так далее. То самое интересное, что мы же понимаем, что дети, они воспринимают это, в общем, как стая, как слабость. Слабость, ну, то есть своих родителей, условно, ну, тогда я могу ими манипулировать, могу и я задавать правила игры. Они не воспринимают это как доброту.
2: Да, родительский авторитет сильно страдает, это правда.
1: Переворачивают это немного, ну, в свою пользу, естественно.
2: Так этому их учат интернет, и этому их учат психологи. Вот случай, да, из последнего, что называется. Родители прибежали, а что происходит с ребенком? Ребенок днем спит, ночью играет в компьютер. Это такая классическая история. И при этом общается с психологом. Я говорю, да, здорово. А что с ребенком? Ребенку 17 лет, психологу 21. И ребенок делает в семье что? Психолог учит ребенка строить границы, а по сути проявлять антагонистические формы поведения, да, родителям. Я пытался с этим психологом разговаривать, разговор, естественно, не получился, вот, потому что это не психологическая работа была, а дружба.
1: Да, да, я понимаю.
2: Понимаете, вот, то есть мы дружим, и ребенок говорит, а я не пойду дальше учиться, вот после 9 класса видала я все, потому что мой психолог мне говорит, что у них в классе тоже никто не учился после 9, и тем не менее все себя прекрасно чувствуют. Здесь о чем идет речь? О том, что в этой части психолог подменяет родителей, подавляя их авторитет, по сути, заигрывая с ребенком. Да, ребенок говорит: да, я стал свободнее, психолог в восторге. Я строю границы, то есть я посылаю папу буквально. О, психолог говорит: о, как круто, да, это же здорово. Что будет дальше? А дальше возникает вопрос о том, что с этим ребенком делать. И я родителям говорю, ну, давайте подождем как-то вот пару лет еще, стукнет 18 плюс один день, и скажем этому ребенку, ну, дружок, вот ключи на стол, девайс свой клади, и давай на улицу шуруй, да, ты свободный человек, тебя психолог всему научил, вот и давай, покажи нам, как ты умеешь выживать, а мы как раз посмотрим, и, кстати, это не моя блажь, это по закону так вполне официально. И я накидываю сейчас как раз такие идеи, которые родителям стоит использовать в этой части, как аргументы. И во всяком случае, по закону, ну, не знаю, в психологии законов нет, а вот по закону о психиатрии любой родитель несовершеннолетнего ребенка имеет полное право присутствовать на сессии. То есть это вот психолог говорит, да-да, вы там посидите в коридоре, я тут с вашим ребенком буду работать. Это перегиб. Любой родитель имеет на это право, еще раз повторяюсь, ребенок несовершеннолетний, любой родитель имеет право получить полную информацию о том, что с ребенком происходит, в том числе и письменную.
1: То есть тайна исповеди здесь не работает.
2: А какая исповедь? А кто будет отвечать? Я как-то с одним господином на одном канале, он там модные вот эти названия, он бундесмен, он там взялся доказывать, что начиная с 13 лет у ребенка должно быть право на закрытую переписку. Я говорю, да здорово, а кто будет отвечать потом за это?
1: Мы прям вернулись к пользователю, потому что идеальный пользователь — это идеальная жертва обмана для мошенников.
2: Конечно, конечно.
1: Они как взрослые манипулировать умеют.
2: Абсолютно.
1: Напомню, Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории у меня сегодня в программе. Спасибо большое.
0: Отцы и дети.
3: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
3: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
9: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
8: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
9: Но я с удовольствием на них отвечу.
8: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
9: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
8: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
9: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. 30-20 не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
9: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
8: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»? А,
9: да, помимо экстрактов очанки и черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
8: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, — говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону и где лучше цена на него?»
9: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
8: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
9: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
8: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
9: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20, 8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
8: Андрей Максимович, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч.
9: До свидания, будьте здоровы.
0: Радио России. Из собрания Гостелерадиофон. Радио России «Орел». Реклама.
10: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
11: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: МЧС информирует.
13: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
14: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле прокомментировали вероятную поездку Путина на саммит Большой двадцатки в США. Налоговики начали напоминать россиянам об уплате налога на доходы по вкладам. И абитуриенты педвузов будут сдавать ЕГЭ по своему профилю преподавания. Подробности далее. В Кремле не исключили поездку Владимира Путина на саммит Большой двадцатки в США. Москва прорабатывает вероятность визита. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем он поблагодарил американскую сторону, и в частности Трампа, за приглашение принять участие в мероприятии.
16: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение.
15: Напомню о том, что США пригласили Путина принять участие в саммите Большой двадцатки, американский госсекретарь Марко Рубио заявил накануне. Это решение, по его словам, мотивировано попыткой организовать встречу не только с президентом Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. «Единая Россия» может получить 349 мандатов из 450. Такой прогноз озвучил председатель партии большинства Дмитрий Медведев. По его словам, «Единой России» удалось превзойти результаты выборов 2021 года. В этот раз партия получила около 58% голосов. Медведев поздравил сторонников и избирателей «Единой России» с историческим успехом партии. По убеждению зампреда Совбеза, граждане сплотились вокруг президента, а киевские клоуны в попытках помешать выборам потерпели поражение. Первые три федеральных округа получат в ближайшее время новые центры протезно-ортопедической помощи и реабилитации. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на форуме «Надежда на технологии 2026».
17: Президент Российской Федерации поручил аналогичные центры нам всем вместе, соответственно, создать во всех федеральных округах страны. В этом году мы сдаем первых три аналогичных центра. Приволжский окружной центр ФМБА, Нижний Новгород, Сибирский окружной центр ФМБА, Красноярск и многопрофильный Ялтинский центр в Ялте. За ближайшие полтора года мы, соответственно, эти центры во всех округах выстроим, будет 10 центров.
15: Добавлю, уникальный проект включает многоуровневую систему помощи пациентам от протезирования, психологической и восстановительной поддержки до профессиональной ориентации и социальной реабилитации. Власти намерены сдерживать рост цен и высокую инфляцию. Такую задачу ставит перед собой, в частности, Центробанк. Вместе с тем, ситуация не настолько критична, чтобы преграждать путь кредитованию. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на банковском форуме в Петербурге.
18: Конечно, высокая инфляция, она в течение уже многих лет, она вызывает обеспокоенность, и не только у Центрального банка. Рост цен – это то, что беспокоит и наших граждан, поэтому мы должны обеспечить ценовую стабильность, должны обеспечить низкую инфляцию, и поэтому у нас умеренная жесткая денежно-кредитная политика. Но я бы хотела подчеркнуть, что она не препятствует кредитованию. Например, кредиты в этом году компаниям растут темпом около 12%. Это не маленький темп роста кредитов.
15: Набиуллина перечислила сдерживающие факторы для роста инвестиций. Это дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат и доступ к технологиям. Налоговики начали напоминать россиянам об уплате налога на доходы по вкладам. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, в текущем году граждане уплачивают государству сумму по итогам предыдущего года. Учитывая, что в 2025-м максимальная ставка Центробанка составляла 21%, уплачивать налог будут граждане, чей доход по вкладам превысил 210 тысяч рублей, пояснили ФНС. Ставка налога на доходы по вкладам составляет 13%. Однако, если доходы со всех вкладов превысят 2,4 миллиона рублей, то суммы свыше этого порога налог платится уже по повышенной ставки в 15%. Уплатить налог необходимо не позднее 1 декабря, уточнили в ведомстве. Nestlé проверил детскую смесь бренда Nestogen после получения предостережения от Роспотребнадзора и не выявил никаких несоответствий. После этого производитель направил регулятору возражение с результатами исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее стало известно, что Роспотребнадзор обнаружил в детских смесях Nestogen нарушение состава по физико-химическим показателям. И напомню, на прошлой неделе активы Nestlé, согласно указу президента, перешли во временное управление компании Lef Management. Абитуриенты педвузов будут сдавать ЕГЭ по своему профилю преподавания. Новые правила поступления должны вступить в силу в будущем году. Как уточнил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, практика сдачи ЕГЭ того профиля, который в будущем будут преподавать учителя, уже существовала. То есть учителя математики сдавали математику, а преподаватели истории, соответственно, историю. Потом правила изменили, и большинство выпускников стали выбирать ЕГЭ по обществознанию. В следующем году этого сделать не получится, предупредил Кравцов, и выпускников обяжут сдавать профиль. Предмет. Одной из центральных тем переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем станет искусственный интеллект. Об этом американский лидер заявил в своей соцсети. Сегодня глава Белого дома вместе с супругой Меланией лично приветствовал председателя КНР, прибывшего с визитом в Штаты. Как отмечают американские СМИ, президент США крайне редко лично встречает иностранных гостей в аэропорту. Таким образом, Трамп хотел выразить максимальное уважение Си Цзиньпиню. О водах Каспия ищут военных из Казахстана. Людей унесло в море во время учений группировки военно-морских сил. Минобороны сообщили детали случившегося. Инцидент произошел у побережья в районе Актау. Из 19 пропавших живыми удалось вытащить на берег 3 человек, 9 погибли. Поисково-спасательная операция продолжается. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Между тем, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в районе ЧП с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. А столичным водителям сегодня следует быть осторожными за рулем. В городе прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду. В столичном департаменте транспорта просят автовладельцев не отвлекаться на телефон в пути, а также не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями. Квест по известным местам проведут в Москве ко Всемирному дню туризма. С 25 по 27 сентября в любом из 6 туристических центров Москва можно взять буклет с заданиями, а выполнив их, получить подарок. Один буклет в одни руки. Всего их 600, уточняет столичное правительство. В маршрутном листе указано 6 площадок, где находятся сами туристические инфоцентры. В конце каждого задания участники делают фотографию, которую показывают сотрудникам ближайшего туристического центра Москва и получают у них отметки, а также подарки.
19: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 5 матчей. В эти минуты Сибирь принимает Ак-Барс, и после первого периода счет 1-1. Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков пропустит матч против «Спартака», сообщает «Спортэкспресс». Голкипер не сможет выйти на лед из-за повреждения, полученного в игре с «Торпедо», которая прошла 22 сентября. Встреча «Спартак-Авангард» начнется в 19:30 по московскому времени. Футбольный клуб «Ростов» определился с основным кандидатом на пост главного тренера после увольнения Джонатана Альбы. Так, приоритетным вариантом для южан является Дмитрий Кириченко, сообщает портал РБ Спорт. Отмечается, что нынешний тренерский штаб «Ростова» покидает клуб вслед за Альбой. Если Кириченко возглавит команду, в его штаб войдет экс-футболист ростовчан Александр Гацкан. Полузащитник Далер Кузяев успешно прошел медосмотр перед переходом в махачкалинское «Динамо». 33-летний футболист сегодня должен подписать контракт по схеме 1+1, сообщает «Спорт-24». Сейчас Кузяев свободный агент. Его последней командой был «Рубин», за который в сезоне 25-26 в 19 матчах он не отметился результативными действиями. Теннисист Роман Сафиулин вышел во второй круг турнира ATP-250 в Ханчжоу. На старте соревнований россиянин обыграл представителя Китая Сунь Фадзиня 6-2, 6-0. За выход в четвертьфинал Сафиулин поспорит с представителем Франции Кентеном Алисом. Анастасия Коль завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии. В полуфинале в весовой категории до 54 килограммов российская спортсменка уступила сербке Саре Чиркович. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
20: Погода.
15: и о погоде на завтра. В Екатеринбурге 15-17 градусов. В Тюмени 14-16, малооблачно. В Новосибирске от 12 до 14 пройдут дожди. В Архангельске 20-22 градуса. В Уфе 21-23, в Перми 17-19. В Калининграде дождливо и 16-18. В Туле от 15 до 17 градусов. В Сочи завтра 20-22. В Севастополе 21-23, малооблачно. Примерно такая же температура и в Ялте. В Санкт-Петербурге завтра местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха днем составит 13-15. В Москве местами осадки 14-16. Сейчас в столице 19 градусов. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. История приемной матери. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Если с Алексеем и с Дарьей я написала согласие сразу, то с Соней я тянула до последнего. Я вернулась в Москву, я поговорила со своим старшим ребенком, я взвесила все «за» и «против».
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
9: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Кирилл Гришин.
10: Здравствуйте, 8-925-222-99-92. Вы пишете, мы читаем ваши сообщения.
9: Также не забывайте, что у нас есть видеотрансляция нашего эфира, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к телеграм-каналу, который так и называется «Радио России». Также мы представлены в мессенджере «Макс», поэтому, пожалуйста, выбирайте платформу по душе и участвуйте в нашем сегодняшнем эфире. Как всегда, подготовили для вас самые резонансные новости, и начнем мы с новостей из Кубани. Около 70 редких и исчезающих деревьев уничтожены в заповеднике Утриш на Кубани при атаке беспилотников. Все подробности у нашего корреспондента Ольга Тимохина из Краснодара у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Да, действительно, несколько, вот за последний месяц у нас было несколько крупнейших пожаров, которые происходят по вине падения летательных аппаратов, и каждый отбрасывает восстановление экосистемы, получается, на десятилетия назад. То есть вот последний пожар, который буквально тушили неделю, недавно потушили, распространился именно по горельнику 2020 года. В 2020 году был крупнейший пожар, по которому сейчас, в общем-то, ну, смотрят и меряют, да, и за 6 лет вот там скопился сухой валежник, который стал, конечно, идеальным топливом, и огромная площадь стала быстро гореть. И вот пока эта цикличность не будет разорвана, постоянных возгораний, то полноценного восстановления, конечно, реликтового леса, ну, остается это под вопросом большим. То есть всего за последний месяц было минимум 3 больших возгорания из-за падения летательных аппаратов. Это еще мелкие случаи не сообщают и особо не учитывают. А вообще за год на территорию заповедника упало больше 100 беспилотников. 14 был пожар, и за весь этот период огнем было охвачено 70 гектаров леса. То есть масштаб повреждения реликтового леса, в общем-то, впечатляет. Но особенно сильно выгорели хвойные можжевеловые поляны, по ним прошел верховой пожар, и восстановление этих участков будет идти очень медленно. Приведу для сравнения, опять же, 2020 год, там тоже был крупный верховой пожар, и до сих пор за 6 лет можжевельник даже не начал восстанавливаться. А есть еще в заповеднике участки выжженного можжевельника еще со времен Великой Отечественной войны, и за 80 лет, ну, там минимальный рост, в общем, по сути, просто поросль, потому что можжевельник очень капризный, семечко может годами быть в спячке, и у экологов сейчас есть серьезные опасения, что, в общем, в таком виде лес мы можем потерять, потому что можжевельник и фисташка хуже всего восстанавливаются, это самые ценные породы, и их место могут занять, вот как раз на выжженных полянах, может занять, например, дубы, которых тоже много в этих лесах, они неприхотливы. Но есть хорошие новости. Команде добровольцев и сотрудников заповедника удалось во время всех этих пожаров спасти самые старые и ценные деревья, которые изучаются. Некоторым деревьям больше 500 лет. Это вот тот самый можжевельник реликтовый. И рядом с вот этими очагами возгорания, которые выгорели поляна, обычно есть участки, которые не пострадали. То есть, значит, восстановление будет идти быстрее, потому что будет естественным образом на почву попадать больше семян и восстанавливаться. Если вернуться к пожару 2020 года, за 6 лет пицунская сосна, например, выросла на 50 сантиметров. То есть, в принципе, лес как бы идет. Конечно, не все растения, но он растет. И это уже вселяет надежду. Также в заповеднике наблюдают, как пожары переживает черепаха Никольского. Это визитная карточка фауны этого заповедника. Черепахи практически вот в августе, в сентябре не пострадали, потому что когда засуха, они уходят в речные долины. Ну и получается, что особый пожар их не затронул. Хотя вот волонтеры прочесывали дороги, просматривали пепелища, нашли пару особей с оплавленным панцирем. Ну, говорят, что такие травмы не смертельные, они быстро зарастают. Но вообще черепаха живет до 100 лет, так что я думаю, что ее популяция ничего не грозит.
9: Скажите, пожалуйста, Ольга, а не началась ли работа у ученых в плане внедрения каких-либо инновационных способов восстановления потерянных растений? Все-таки у нас наука не стоит на месте. Может быть, есть какой-то вот какие-то предложения, которые каким-то образом ускорят процесс восстановления и помогут нивелировать этот ущерб?
11: Понимаете, в чем дело? Вмешательство человека должно быть минимальным. То есть там запрещено высаживать растения, как-то помогать, что-то делать. То есть все, что могут сделать учеными, это создать условия для того, чтобы можжевельник, например, вот с фисташкой лучше росли в тех условиях. Или как-то попытаться дубам не занять это место, может быть, ветер, ну, сделать так, чтобы ветер немножко под другим уклоном. Это максимум, что могут сделать учёные, потому что реликтовый лес, он не предполагает вот такого вмешательства прямого.
9: Понятно. Ну, будем надеяться, что все-таки, во-первых, подобных случаев и масштабных пожаров будет возгорание меньше, с ними будут бороться оперативнее, и все-таки мы сохраним то уникальное, что осталось в заповеднике. Мы благодарим нашего корреспондента из Краснодара, Ольга Тимохина была у нас на связи. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
10: Переносимся в Самару. Там жители города предупредили о появлении мошенников, которые собирают денежные средства для оказания помощи пострадавшим после удара БПЛА. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава Самары Иван Носков. Напомню, Самарская область подверглась массированной атаке дронов ВСУ 22 августа, и тогда в ряде домов были выбиты стекла, пострадала кровля одного из жилых домов, был поврежден автомобиль. Тогда же сообщалось, что горячая линия открыта для жителей Куйбышевского района Самары. Ну и, в общем, ситуация явно требует вмешательства наших коллег с места.
9: Собственный корреспондент российской газеты в Самаре Ольга Дмитренко у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
9: Расскажите, пожалуйста, поподробнее вот об этом новом способе мошенничества.
12: Да, это глава Самары Иван Носков предупредил жителей города о появлении мошенников, которые собирают средства для оказания помощи пострадавшим после удара беспилотников в СОУ. Он написал: «Заметно активизировались мошенники, которые наживаются на чужом горе. Объявляют сбор помощи несуществующим пострадавшим». Ну, понятно, что люди стремятся помочь тем, кто оказался в беде, и могут, так сказать, клюнуть на то, что говорят мошенники. Глава сказал, что правоохранительные органы разбираются, и призвал всех быть предельно внимательными и не позволять себя обмануть. В том числе власти пообещали оказать помощь. Носков сказал, что средства в бюджете города и в бюджете региона на помощь пострадавшим заложены. Открыта горячая линия, и тут, в общем-то, мошенники здесь не нужны. Собирать помощь не нужно, все предоставят власти. Ну, я бы хотела сказать, что у нас резонансные случаи мошенничества, конечно, участились в последнее время в регионе. Я думаю, это характерно для всей страны.
9: Да, это правда. Мы вчера как раз разговаривали с рядом корреспондентов из регионов. Они как раз нам очертили примерную статистику и ситуацию. На самом деле это колоссальные средства. Люди теряют действительно миллионы рублей, и мошенники действуют какими-то многоходовыми схемами, достаточно хитрыми, чтобы запугать и запутать человека. Какие схемы у вас в регионе?
12: Да, вот последний очень громкий случай. Незнакомец похитил крупные сбережения из квартиры, убедив подростка в том, что он спасает родителей девочки, 15-летней девочки, от уголовной ответственности. Вот подробности рассказывали в МВД. Управлении по Самарской области. Злоумышленник позвонил школьнице в мессенджере, представился сотрудником правоохранительных органов и запугал ее. Якобы родители оказались пособниками террористов, и только он может их спасти. И для этого ребенок должен был передать все деньги из домашнего сейфа на проверку, как он сказал. Девочка напугалась, она назвала свой адрес, она впустила незнакомца в квартиру. Мошенник осмотрел помещение, потом он сходил в ближайший магазин за инструментами, то есть ребенок был настолько запуган, что, видимо, не позвонил родителям. Вернулся с инструментами, взломал сейф и украл 9 миллионов рублей из сейфа. И правду родители узнали только вечером, когда вернулись с работы. Ну, по данному факту возбуждено уголовное дело, и полиция призывает всегда родителей вести с детьми разговор о цифровой безопасности, договориться о какой-то кодовой фразе для экстренных ситуаций, чтобы ребенок всегда не боялся что о чем-то рассказать родителю, позвонить.
9: Ну, это, конечно, какая-то жуткая ситуация на самом деле. Это насколько они кропотливо, эти мошенники, проводят психологическую работу, что у детей даже не появляется ни единой мысли о том, что что-то не то, если посторонний человек ломает сейф в вашей квартире.
12: Но если они запугивают взрослых, то что говорить о детях? Потому что взрослые намного даже чаще становятся жертвами мошенников.
9: Ольга, скажите, пожалуйста, а какова вообще раскрываемость подобных преступлений? Часто ли удается поймать не только курьеров, но и заказчиков подобных схем?
12: Ну, я вот вам прям такую статистику сейчас не дам, но появляются такие сообщения, да, о том, что доходят дела до суда. Бывают такие сообщения и в Самарской области, что находят не только действительно курьеров, а и тех, кто заказал, но эти дела, конечно, сложные в расследованиях и в доведении до суда. Там нужно собрать большую доказательную базу. Поэтому всегда полиция предупреждает о том, что лучше не становиться жертвами мошенников, потому что даже если дело будет доведено до суда, ну, не факт, что все деньги удастся вернуть, особенно если речь идет о такой крупной сумме, как 9 миллионов, как вот в случае с девочкой.
10: Ольга, еще очень важный момент. Чуть ранее, насколько я помню, мошенники запугивали граждан схемой об атаке БПЛА через систему радар, чтобы все это нужно было для того, чтобы получить нужный код. Эта схема тоже используется в ходу? Слышали вы о ней?
12: Ну, в последнее время нет. В Самарской области я о таком не слышала. Ну, возможно, она есть, я не обо всем знаю. Но в последнее время я не слышала о таких сообщениях. Много сообщений с жертвами мошенников. Это родственники бойцов, это пенсионеры. И сейчас действительно стали появляться случаи, что вот ловят этих преступников и доводят до суда.
10: Да, речь идет о фейковых предупреждениях об атаке БПЛА через систему радар РФ. Об этом предупреждали в российской полиции.
9: Мы благодарим собственного корреспондента российской газеты в Самаре. Ольга Дмитренко была у нас на связи. Движемся дальше.
0: Большая страна, разное время.
9: И переносимся с вами в Заполярье. Там социальное такси распространят на весь регион. Вот такая замечательная инициатива. А насколько популярна эта услуга и сколько ей воспользовались в прошлом году, обо всем об этом узнаем у Марии Пашенковой, корреспондент «Комсомольской правды», Мурманск, у нас на связи. Мария, здравствуйте.
13: Добрый день.
10: Здравствуйте. Прекрасная совершенно новость, как я понимаю, которая, в общем, помогает людям, тем, у кого нет возможности самостоятельно добраться и нет просто элементарно лишних средств на такси и какие-то другие виды транспорта. Как этот инструментарий может заработать в вашем заполярном регионе?
13: Мы действительно очень рады

0: И социальное такси очень важная услуга. Это не только возможность доехать до больницы, но и возможность уехать в аэропорт, на, например, железнодорожный вокзал, да даже просто на почту. И по выгодной цене для кого-то это 25% от рыночной стоимости, остальное покрывается бюджетом, для кого-то эта услуга бесплатна. Поэтому спрос есть однозначно, востребованность точно есть, и прекрасно, что это расширяет. Знаете, тут немножко себе такую вольность замечу. Вот сегодня, еще раз напоминая самой себе, какие есть категории, которые могут воспользоваться социальным такси, я для
1: Да.
0: себя отметила, что почему-то в их списке нет ликвидаторов Чернобыльской аварии. И у меня возник закономерный вопрос, я направила его в правительство, дождемся ответа. Может быть, и их включат в список, потому что мне кажется, что незаслуженно тоже обходить их стороной, и это люди, которым точно нужно иногда ездить в больницу, к сожалению, по состоянию здоровья.
1: Но мы так понимаем, что там речь идет не только о людях с особенностями здоровья, пожилые люди тоже могут воспользоваться этой услугой. То есть категорий
0: Да,
1: достаточно
0: безусловно,
1: много,
0: это
1: да?
0: да. Да, это северяне старше 80 лет, с учетом того, что транспорт общественный ходит не всегда хорошо, да и просто с учетом нашего климата в мороз ехать на автобусе куда-то на далекие расстояния для северян пожилого серебряного возраста это довольно трудно, но такси, конечно, гораздо комфортнее и быстрее.
1: Скажите, пожалуйста, а социальное такси внедрили в прошлом году, да? То есть это еще не такой, это еще молодой проект, скажем так.
0: Да, это действительно молодой проект, и поэтому здорово, что прошло не так много времени с момента, как оно появилось, и уже понятно, что как его надо трансформировать. Не потребовалось много времени на то, чтобы обкатать и понять. И я думаю, что вот с учетом озвученной информации про тех же чернобыльцев, конечно, дальше будет совершенствоваться механизм, чтобы еще больше северян воспользовались его услугами.
2: Ну да, действительно, можно добраться до больницы, пенсионного фонда, по старинке называют, социальный фонд России, почта, вокзал, аэропорт. Все понятно, да. А что касается других мер поддержки, может быть, с 1 января 2027 года региональные власти анонсируют какие-то еще региональные, возможно, меры социальной поддержки?
1: Или новые проекты?
0: У нас часто это случается, у нас такая достаточно инициативная команда правительства Мурманской области, что важно, вот подчеркну прям, что северяне озвучивают, и эти часто идеи становятся, ложатся в основу каких-то изменений, в том числе социальное такси, о том, что надо его распространять, говорили сами северяне. У нас очень активная страничка нашего губернатора ВКонтакте и в других соцсетях, и там в комментариях северяне пишут очень много идей, которые потом действительно озвучивают на том же партийном совещании и говорят, вот хорошая идея, надо брать в работу и развивать. Поэтому это процесс, который идет безостановочно, какие-то идеи, инициативы, меры поддержки. В том числе, например, социальных предпринимателей поддерживают. А социальные предприниматели – это как раз тоже такси.
1: Это действительно важно, и вот этот диалог жителей и власть, когда он строится, что называется, на доверительных, да, таких отношениях, в доверительных отношениях, это, конечно же, дает свои плоды и дает успешные проекты, инициативы, которые действительно полезны для всех жителей. Ну вот, мне кажется, проект, конечно, с социальным такси, как будто бы очень хотелось бы, чтобы он распространился на всю страну. Говорим, конечно, с большой осторожностью, понимаем, что бюджеты регионов у всех разные, и возможности разные, но, в общем-то, настолько это нужный и важный проект, что очень хотелось бы, чтобы он появился по всей стране.
2: Да.
1: Благодарим Марию Пашенкову, корреспондент «Комсомольской правды». Мурманск была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Заполярье социальное такси распространят на весь регион. Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.

0: судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
2: Движемся дальше. Дорогие радиослушатели, сегодня в студии главного радио страны в программе «Разное время» для вас работают Мария Тарабаева и Кирилл Гришин. И сейчас мы будем говорить о безопасности. Будем говорить о безопасности пешеходов. И для этого мы перенесемся в Тульскую область.
3: Да, для начала несколько цифр. Да. За 8 месяцев этого года по разделу ДТП и пострадавшие по видам ДТП в Тульской области зафиксировано 986 происшествий. Погибло, к сожалению, 78 человек, ранено почти 1200. Вот такая вот статистика.
2: Ну, то есть безопасности на дорогах и безопасности пешеходов стоит уделить особое внимание, и, мне кажется, тут дело уже даже не в Тульской области, а любой регион должен все-таки какую-то работу производить. Об этом мы чуть позже с экспертом поговорим. Пока же вот такая новость. Тульская область направит 30 миллионов рублей на безопасность пешеходов. Что же будет сделано в рамках этого проекта? Обо всем об этом мы узнаем у Елены Шулеповой, корреспондент российской газеты «Тула». У нас на связи. Елена, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. И я бы хотела уточнить, это действительно был брифинг, но уже как бы слегка подводились итоги, потому что уже направили 30 миллионов рублей в этом году дополнительно вот на развитие дорожной инфраструктуры, которая как раз направлена на безопасность пешеходов. Это в целях, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вот на эти деньги позволили привести в порядок полсотни участков. Много, мало, но тем не менее. Вот, это устанавливаются пешеходные ограждения, светофоры с мигающим желтым, искусственные дорожные неровности, но в том числе обустраиваются проекционные пешеходные переходы. Вот сегодня в регионе таких проекционных пешеходных переходах установлено уже 76 штук. 66 из них находятся вблизи школ. Ну и, как говорит глава Тульского Минтранса, конечная цель нашей работы – сделать маршруты школьников более безопасными. Поэтому большое внимание уделяется в том числе профилактике и пропаганде соблюдения правил дорожного движения. То есть не только инфраструктура, да, но и пропаганда работает на то, чтобы дети могли правильно пользоваться. Но что касается проекционных пешеходных переходов, я, честно говоря, столкнулась с ним только один раз, это было ночью, действительно, это ярко, пешехода на нем не было, но он помог мне в незнакомой местности не пропустить нужный поворот. Вот. Как это работает с пешеходами? Вы знаете, водители говорят, что это, в общем-то, здорово, потому что заранее можно это все увидеть. Насколько это актуально? Но буквально вот два дня назад, 22 сентября, в Алексине сбили мужчину. Это было в сумерках, он шел по нерегулируемому пешеходному переходу, попал в больницу. А всего за 8 месяцев этого года в Тульской области произошло 180 ДТП с участием пешеходов. Говорят, в автоинспекции говорят, что это почти на 14% меньше, чем в прошлом году. Связано это вот с улучшением каких-то инфраструктурных моментов, пропагандой. Наверное, все это так или иначе работает, потому что все-таки уменьшается количество. Но, тем не менее, 10 человек погибли, и это...
3: И 172 получили травмы, я нашел данные.
4: 180, да, вот.
2: Да. Ну, всего 180 ДТП, да. На самом деле, будем надеяться, что все-таки подобные меры работают, и действительно, на самом деле, пешеходные переходы должны быть видны и должны все-таки каким-то образом освещаться и так далее. Освещение дорог, мне кажется, это отдельная боль. Проекционные пешеходные переходы — это хорошая вещь, и я с такими встречалась, пока мы путешествовали на автомобилях по городам и весям. В общем-то, будем надеяться, что они будут активно внедряться действительно в инфраструктуру дорожную любого города. Мы благодарим Елену Шулепову, корреспондент российской газеты «Тула» была у нас на связи. Говорили мы о том, что Тульская область направит 30 миллионов рублей, направила уже, да, на безопасность пешеходов.
3: А еще школьников в Тульской области будут учить правилам дорожного движения именно на уроках окружающего мира. То есть вот пропаганда, как сказала наша коллега Елена Шулепова, идет уже вот в классы наглядным и достойным образом.
2: Да как будто бы, вот мне кажется, что взрослым бы такие уроки провести. А вот по личному моему наблюдению.
3: Вот мы сейчас с тобой этим и занимаемся в том числе.
2: Да. И давай эксперта тоже привлечем к этой работе. Владимир Сергеевич Соколов у нас на связи, председатель общественного движения «За права пешеходов», «Союз пешеходов». Владимир Сергеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Безопасности мало не бывает, а что касается безопасности при пешеходных переходах, ну и, в общем, травматизм, учебный год начался, все понятно. Какие следует, прежде всего, знать факторы снижения аварийности? Как мы можем снижать количество ДТП с участием пешеходов?
5: Ну, первое, это вернуть тротуары пешеходам, потому что сейчас говорили о том, что много есть наездов, которые делаются, и говорите, что стало несколько лучше. Ну, действительно, если говорить за прошлым годом и прошлым годом, то на 1200 человек меньше было раненых, но количество погибших совершенно не... Там 64 вот за прошлый год. Совершенно не увязывается в наши планы, как бы, каждого человека. Каждый хотел бы выйти из дома и вернуться к себе домой, не подвергая опасности большой. Вот технические средства поддержки, так сказать, пешеходов, они есть, без сомнения. И не всегда они, правда, видны, когда говорят, что наблюдается человек по какому-то спрятанному, с помощью спрятанного монитора, и он будет идентифицирован, если вдруг совершит какое-то нарушение. Ну, на практике это не совсем так. Далеко не все, даже тротуары контролируются видеосистемами. И очень сложно догнать такого человека, который, например, вдвоем, так сказать, едет на одном электросамокате. Это опасно и для него, и для окружающих. Вот. Но догнать его составляет очень много усилий. Поэтому мы не можем говорить, что пешеход, если он такой несознательный, он будет защищен этой камерой. Нет, он не будет защищен. И подставит еще и другого водителя.
2: Какие меры нужно принять регионам или на что обратить внимание, кроме вот видеофиксации, о которой вы говорили, да, которая не всегда эффективна, и при случае действительно, если люди едут на самокатах и так далее и тому подобное, что необходимо внедрить? Вот может быть есть какой-то, не знаю, алгоритм, который позволяет снизить аварийность, допустим, на том участке дороги, на котором она вот уже есть, чтобы исправить ситуацию. Что нужно сделать?
5: Нужно научить правилам дорожного движения всех, кто встает на электросамокат. И всех тех, кто и по проезжей части ездит, и по тротуарам ездит, и на домовых, придомовых территориях. Он главный перевозчик. Сейчас у нас во дворах люди, которые выходят из подъездов, обязательно оглядываются. Нет ли где спрятавшегося и готовы поехать велосипедиста, электровелосипедиста, электросамокатчика, самокатчика. Они могут быть курьерами, могут возить продукты питания, Проблема состоялась в том, что интересный, так сказать, интересная часть работы курьера, в общем-то, является социально необходимой, потому что курьеры возят не только продукты питания, они возят лекарства, и уже этого достаточно. Но они не умеют ездить. Они могут разогнаться и могут затормозить.
3: Так это ведь вопрос, наверное, к тем организациям, которые они представляют, за которые они, что называется, играют.
2: Ну, то есть нужно уже на этапе, не знаю, приема на работу конкретной организации, которая занимается доставкой, каким-то образом организовать, не знаю, обучение их, чтобы они все-таки следовали правилам?
5: Да, ну, обучение у нас обучает ГИБДД. Вторую структуру смысла нет делать. Вот ГИБДД может обучить и может наказать. Большинство средств, которые используются для перевозок там, заказов, они имеют достаточно большую мощность, больше 250 ватт. Но даже если это 250 ватт, это не отражает никаким образом опасность. Это средство индивидуальной мобильности. Может ли он проехать 20 км в час? И может ли там... И при этом никого там не сбить, а может проехать 10 км в час и сбить троих. И я был свидетелем, так сказать, таких совершенно необоснованных каких-то движений и поворотов, и торможения, которые приводят к большим плохим последствиям пострадавшего.
2: Владимир Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вот что делать пешеходам, которые понимают, что вот конкретно на их улице не хватает перехода или не хватает светофора? Это может быть и близ каких-то социальных объектов, или близ какой-то школы, или учебного заведения, или доп. Образования. Куда жаловаться? Этим должна заниматься местная администрация, местная система ГИБДД, или каким образом вот этот процесс, да, и нанесение в том числе разметки, знаки и так далее, он вот запускается?
5: Да, вот интересно по поводу разметок и знаков, два слова. У нас начали вроде бы делать пешеходные переходы более видимыми. Но произошло, в общем-то, такое неожиданное. Все пешеходные переходы у нас покрываются не краской, это пластик. И вот этот пластик, когда по нему ездят машины, он не скользит. А когда по нему идут или передвигают пешеходы, особенно там при дожде, он скользит. То есть это еще одна проблема, которая, так сказать, возникла. Еще одна проблема, следующая, это те же самые пешеходные переходы, они стали узки. Если раньше, там, допустим, ну, они бывают там обычно там 4-5 метров ширины, в зависимости от потока пешеходов. Так вот, теперь, если там два человека ведут свой электросамокат, часто получается перегруз этого пешеходного перехода, и люди, которые по нему идут, они выезжают за пределы вот этой зебры. А это значит, что они на территорию, на незащищенную территорию, незащищенную законом территорию, потому что граница зебры – это граница, которая запрещает, так сказать, всем, кто, так сказать, знает правила дорожного движения, выходить за рамки вот этих нанесенных полос. И если человек собьют на зоне зебры, то виноватым будет водитель. А если собьют рядом с зеброй, в метре от зебры, то виноват, ну, в данном случае там пешеход или водитель электросамоката и так далее.
3: Все понятно.
2: Тонкости, да. Везде.
3: Спасибо.
2: Тонкости. Даже,
3: везде нюансы.
2: Да, даже там, где зебра. Благодарим нашего сегодняшнего эксперта. Владимир Сергеевич Соколов был у нас на связи, председатель общественного движения «За права пешеходов», «Союз пешеходов». Обязательно вернемся к этой теме и будем разбираться, для кого все-таки тротуар, для доставщиков, велосипедистов, самокатчиков или пешеходов. А, друзья, напоминаю, мессенджеры работают. 8-925-222-9992.
0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция. По воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
9: Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно, и возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
10: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
9: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
10: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
9: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
10: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
9: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу из-за опасений, что в нужный момент туалета не будет поблизости.
10: Так и происходит, к сожалению. Недержание превращается в домашний арест. Но подавленность, одиночество и нарушение сна – это только начало. Бездействие при женском недержании может стать причиной еще более опасных осложнений. Из-за длительного контакта кожи с мочой могут появиться пролежни и язвы. Растут риски инфекции мочеполовой системы, воспалений мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
9: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в 2 раза чаще мужчин. Почему так получается?
10: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
9: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
10: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется – тазовое дно? Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
11: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
10: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
11: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
10: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит, а это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
11: На что же обратить внимание?
10: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
11: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
10: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт Stepinor Ladies Formula. Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Stepinor – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Stepinor. Звоните по телефону 8 800 100 0133 или набирайте короткий номер с мобильного, звездочка 2203. Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
11: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Stepinor в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Stepinor?
10: У него есть глобальное преимущество. Stepinor для женщин содержит запатентованный компонент Drapsor Dry. Благодаря ему действие Stepinor направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
11: Юля, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Stepinor. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Stepinor в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А мы продолжаем. Юлия, а Stepinor – это натуральный продукт?
10: Да, на 100%. Компонент Drapsor Dry в составе Stepinor – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает Stepinor активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание. А это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровым здоровой и сильной женщиной.
11: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
10: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт Stepinor Ladies Formula. Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Stepinor даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые две недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного +22 03 +22 03. Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
11: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Stepinor в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +22 03. Звонки по России бесплатные. Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое Stepinor.
10: Stepinor Ladies Formula создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Stepinor – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И не важно, сколько вам лет. Женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 100 01 33 или с мобильного +22 03 +22 03. Звонки по России бесплатные.
11: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
10: Попробуйте Stepinor для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
11: До свидания. И спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте Stepinor для женщин. Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер +22 03. А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Stepinor в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +22 03. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». ОГРН 121-770-009-31-59. Город Москва. Петровск-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. В центре внимания Радио России «Орел». Реклама.
12: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8 920 813 20 20. 8 920 825 86 25.
13: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
14: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
15: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама.
16: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия продолжает сжимать кольцо окружения боевиков в Харьковской области. Оборона, социальные обязательства и технологическое лидерство возглавили тройку направлений бюджета на ближайшую трехлетку. И «Единая Россия» формирует руководящий костяк в Госдуме нового 9-го созыва. Подробности далее. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Бузова и Хижняково Харьковской области. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленное и Хрипуны Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Варваровка и Долгенькое. Потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили более 40 военнослужащих и 2 боевые бронированные машины. Правительство обсудило проект трехлетнего бюджета. В главном финансовом документе заложены 3 основных направления, по которым будет работать государство в первую очередь. По словам главы Кабмина Михаила Мишустина, бюджет будет дефицитным.
18: Начнем с доходов традиционно. На 2027 год они прогнозируются на уровне 43 триллионов 300 миллиардов рублей с последующим увеличением почти до 48 триллионов 400 миллиардов рублей к 2029 году. Такая динамика позволит профинансировать важнейшие направления. На следующий год расходы запланированы на уровне 48 триллионов 800 миллиардов рублей. Приоритетами бюджета будут 3 направления. В первую очередь, безусловно, выполнение социальных обязательств. Прежде всего, поддержка семей с детьми. Продолжим развивать здравоохранение, систему образования. Второе – это обеспечение обороны и безопасности страны, социальная помощь участникам специальной военной операции, их близким. И третье направление – достижение национальных целей, которые определил глава государства. Включая вопросы технологического лидерства, в частности, продолжится развитие станкостроения, микро- и радиоэлектроники.
17: В целом, по словам Мишустина, на выполнение нацпроектов государство потратит около 19 триллионов рублей. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах в следующем году повысить уровень пенсии по старости.
19: Предусмотрены индексации пенсий и пособий. Страховые пенсии в следующем году будут повышаться дважды. С 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляции за текущий год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Мы исходили из прогнозного темпа роста заработных плат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля.
17: Добавлю, на детские выплаты в бюджете заложено 10 триллионов рублей, включая средства на индексацию маткапитала. Еще почти 2 триллиона выделены под программу жилищного обеспечения для семей с детьми. «Единая Россия» формирует руководящий костяк в Госдуме нового 9-го созыва. Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Госдумы Вячеслава Володина для продолжения его работы на этой должности в Думе. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза, председатель партии «Единой России» Дмитрий Медведев. Сегодня он проводит совместное заседание Бюро Высшего Совета и Генсовета партии большинства. Вице-спикер Госдумы 8-го созыва Петр Толстой выдвинут на должность председателя Комитета Госдумы по международным делам от фракции. Комитет по информационной политике возглавит Сергей Боярский. Вопросами депутатской этики займется Валентина Терешкова. Всего в Госдуме нового созыва планируется создать 35 комитетов. На 20 из них свои кандидатуры внесет «Единая Россия», уточнил Медведев. ФСБ показала кадры задержания наркоторговца, который организовал поставки особо крупных партий кокаина из Латинской Америки в Евросоюз через Россию. Наркодельца поймали в Московской области. Из незаконного оборота наркополицейские изъяли свыше 300 килограммов кокаина, рассказал оперативный сотрудник Федеральной службы безопасности.
20: В ходе проведенных сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области наркодилец задержан с поличным при транспортировке особо крупной партии кокаина. Из незаконного оборота изъято 300 килограммов наркотика.
17: В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Преступник находится под стражей. В России регистрируют всплеск сезонной простуды. Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла на треть по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В частности, на 38-й неделе в России было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний респираторными инфекциями. Это на 34% больше, чем на предыдущей неделе. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране в предстоящий сезон могут прийти новые варианты штаммов гриппа, против которых у населения может не быть достаточного иммунитета. 12 поездов отстают от графика в Брянской области. В числе них 3 пассажирских состава. Причиной ЧП стал штормовой ветер, который повредил линии электропередачи. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. В итоге обесточенными остаются участки Брянск-Орел и Брянск-Новозыбков. Поезда на данных направлениях едут с опозданием почти на 3 часа. На месте обрывалы работают железнодорожные и аварийные бригады. О сроках восстановления движения в МЖД пока не уточнили. Стрелка по школьному автобусу задержали в Приморской Тавричанке. Об этом сообщили РИА Новости в ОМВД по региону. 15-летний хулиган ждет решения суда. Инцидент произошел накануне. Неизвестно выстрелил из пневматики по автобусу с детьми возле школьной территории. В результате происшествия никто не пострадал. Подростка задержали по горячим следам. О мотивах поступков полиции не уточнили. Теплый сентябрь не вызовет всплеска пыльцы для аллергиков. В природе все под контролем. Семена и почки сейчас в покое. Об этом сообщила ТАСС кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники Тверского государственного университета Людмила Петухова. Ранее гидрометцентр сообщил, что сентябрь станет самым теплым месяцем осени относительно климатической нормы. В соцсетях в связи с этим появились предположения о возможном повторном цветении растений.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 5 матчей. В эти минуты Сибирь принимает Акбарс и после второго периода ведет 2-1. Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков пропустит матч против «Спартака», сообщает «Спортэкспресс». Голкипер не сможет выйти на лед из-за повреждения, полученного в игре с «Торпед», которая прошла 22 сентября. Встреча «Спартак-Авангард» начнется в 19:30 по московскому времени. Футбольный клуб «Ростов» определился с основным кандидатом на пост главного тренера после увольнения Джонатана Альбы. Так, приоритетным вариантом для южан является Дмитрий Кириченко, сообщает портал РБ Спорт. Отмечается, что нынешний тренерский штаб «Ростова» покидает клуб вслед за Альбой. Если Кириченко возглавит команду, в его штаб пойдет экс-футболист ростовчан Александр Гацкан. Полузащитник Далер Кузяев успешно прошел медосмотр перед переходом в махачкалинское «Динамо». 33-летний футболист сегодня должен подписать контракт по схеме 1+1, сообщает «Спорт-24». Сейчас Кузяев свободный агент. Его последней командой был «Рубин», за который в сезоне 25-26 в 19 матчах он не отметился результативными действиями. Совет директоров «Локомотива» согласовал кандидатуру Наримана Акавова на пост спортивного директора. Официальное назначение специалиста, который сменит уходящего Дмитрия Ульянова, будет объявлено в ближайшие дни. Российская теннисистка Татьяна Прозорова пробила четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сингапуре. Во втором круге она выиграла представительницу Филиппин Александру Элау 4-6-7-5-6-3. Следующей соперницей Прозоровой станет китаянка Ван Си Юй, которая занимает 40-е место в мировом рейтинге. Роман Сфиулин вышел во второй круг турнира ATP-250 в Ханчжоу. На старт соревнований россиянин обыграл представителя Китая Сунь Фадзиня 6-2-6-0. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
21: Реклама.
22: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
23: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Реклама на Радио России.
24: Погода.
17: И о погоде на завтра. В Южно-Сахалинске 18-20 и без осадков. Во Владивостоке 17-19. В Новосибирске дожди плюс 12-14. В Иркутске плюс 15-17. В Великом Новгороде 13-15. Дождливо. В Оренбурге 26-28. В Казани 22-24 градуса. Во Владимире и Ярославле дожди плюс 14-16. В Краснодаре завтра 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге местами пройдет дождь. Температура воздуха днем составит 13. 12-15. В Москве местами осадки и 14-16. Сейчас в столице 17 градусов, ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Пути. Дороги». Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
1: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, по Илане, Сундалой хлыняли.
2: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
4: Радиожурнал «Баянталэнг Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
5: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
6: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
7: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
8: «Разное время» продолжает свою работу. Напоминаю, что сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Кирилл Гришин.
9: Здравствуйте. Продолжаем программу. 8-925-222-99-92. Наш мессенджер. Присоединяйтесь в нашем телеграм-канале, в Макс-канале. Заходите на наши платформы «Смотрим.ру» и «Вести.ру».
8: Да, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Словом, выбирайте себе ресурс по душе и принимайте участие в нашем сегодняшнем эфире. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. Подготовили для вас массу интересных новостей. И начнем мы с новостей из Преамурья. Кадры для сельхозотрасли в Преамурье будет готовить еще два агрокласса. Вообще тема профильных классов, она достаточно популярна в последнее время. Их хорошо оснащают, дети с удовольствием там учатся. Узнаем, как дела обстоят в Благовещенске. Любовь Ломака у нас на связи, наш корреспондент. Любовь, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Да, открыли два новых агрокласса у нас в области, но вот не в Благовещенске, а в городе Белогорск. Там обучаются 29 семиклассников. Они выбрали агробиологию направление и еще 23 десятиклассника агроинженерию. Они углубленно изучают химию, биологию, физику, математику и информатику. Школа уже заключила договор с Дальневосточным государственным аграрным университетом. В самой школе отремонтировали кабинеты, где ученики обучаются, закупили мебель, оборудование. И, как рассказала директор школы, школа номер 5 в Белогорске Екатерина Смолякова, идея вот создания вот этих двух новых классов возникла из-за запроса крупных сельхозпредприятий города на кадры. Предлагаю послушать ее комментарий.
11: Идея зародилась у нас еще в прошлом году о том, что необходимо на базе нашей именно школы открыть два агрокласса для того, чтобы обеспечивать кадрами наш регион. Потому что, как мы все знаем, что у нас открывается очень крупный комплекс и уже имеются те заводы и предприятия, которым необходимы кадры.
8: Скажите, а конкурс есть в эти классы? Насколько популярны они у детей?
10: По желанию. Это все по желанию, то есть это заранее все, ну, набирается, естественно, там опросный лист проводится, куда дети бы хотели поступить. в будущем, где работать, и на основе этого уже составляются там, сколько классов открывается и в каких муниципалитетах. Я хочу вот расшифровать немного слова директора школы Екатерины Смоляковой. Крупный комплекс в Белогорске. Это открывается крупнейший на Дальнем Востоке маслоэкстракционный завод. Ну и плюс там ряд агропредприятий работает. Но вот помимо агроклассов, на самом деле у нас в области очень много направлений других, где дети могут обучаться профильных классах. Их всего более 300 в области работает. Вот еще плюс 30 в этом учебном году откроют. И охватывает, ну, где-то около 6500 учеников в них обучаются. Всего 21 направление, очень разные направления. Вот основные скажу, психолого-педагогические, кадетские классы, космические, потому что у нас космодром Восточный все-таки работает, медицинские, их очень много, ну вот агротехнологические, что вот я выше назвала. И преимущество еще этих классов, что, ну, это все не пустое дело, что вы там выучились, да, и пошли там в вуз там или да. в колледж куда-то по этому направлению. Они работают с предприятиями, где вот ребята уже в будущем могут стать полноценными сотрудниками. На этих предприятиях там открывают площадки, какие-то зоны, чтобы ребята попрактиковались, поработали, а не просто, знаете, скучную лекцию или экскурсию послушали, а прям внедрились в процесс.
9: И плюс, опять же, нужно вместе с этим попутно заниматься мифоборчеством, потому что для многих сфера АПК – это что-то, знаете, из разряда по колено в навозе, да? А на самом деле это высоко квалифицированная отрасль, и специалисты получают достойные деньги.
10: Да, в первую очередь это и высококвалифицированная, и высокооплачиваемая отрасль, и у нас дети, несмотря на то, что это дети, они это все видят и понимают, и знают, потому что, конечно, сельское хозяйство в Амурской области очень развито, и, ну, наверное, это все понимают. Это просто нужно, да, жить в этом, вариться, понимать, и, ну, со школьной скамьи, как говорится, да.
8: Но так или иначе, обычные классы тоже остались для тех, кто, вот, допустим, не может определиться еще к 10 классу, нужно ему в какой-то профильный класс или не нужно?
10: Да, конечно, конечно, что это все по желанию. Ребенок хочет, идет в профильный класс, нет, он остается в обычной школе учиться.
8: Любовь, а скажите, пожалуйста, каким образом взаимодействуют школа и будущий работодатель, скажем так? То есть они принимают участие в составлении каких-то учебных программ, специализированных для профильных классов, с прицелом уже на то, что, чтобы каким-то образом подростка заинтересовать в дальнейшей работе именно у них? Или как вот это происходит, взаимодействие школа?
10: Да, это что я выше назвала. Ну, самое простое, да, это экскурсия, да. А затем это посещение всех предприятий и вот внедрение в процесс, что-то дети могут попробовать сделать. Кого-то берут там наставники. Ну, то есть наоборот, над детьми берут наставничество, затем они идут в колледж там, или в вуз по этой специальности, и они потом могут туда на работу устроиться. Это преференции, конечно, если они постоянно посещают эти занятия, присутствуют в этом агроклассе, там, допустим, или там, в космическом классе, затем идут учиться. Ну, главное идти в этом направлении, не отступать, конечно.
9: Вы сказали чуть ранее, да.
10: Легче взять сотрудника готового, уже обученного, который знает там внутрянку на этом рабочем месте, чем специалиста со стороны.
9: Да, действительно, а еще и вырастить, да, под собственные задачи, под собственные проекты. Вы сказали чуть ранее, что дети проходили вот некие опросники такие, да, это называется профориентирование. Тут ведь важно понимать, что заинтересованный школьник куда охотнее обучается, и эффект на порядок выше, не так ли?
10: Ну, конечно, конечно, и что мы уже обговорили, и зарплаты достойные предлагают в этих сферах. Ну вот я тут хочу затронуть, конечно, космическую отрасль. У нас обучают ребят, ну, уже после прохождения обучения в школе, они идут в ВУЗ, Амурский государственный университет. И уже даже есть статистика, я, к сожалению, сейчас не могу привести, что наши амурские ребята работают здесь на космодроме Восточный. Если раньше это были приезжие специалисты, то уже вот молодежь идет, это поколение, это местные ребята, которые работают на космодроме.
8: Это ли не как раз эффект, да, от подготовки кадров на месте? Мы благодарим нашего корреспондента. Любовь Ломака из Благовещенска была у нас на связи. Переходим к разговору с экспертом. Борис Валентинович Илюхин у нас на связи, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии. Борис Валентинович, здравствуйте.
12: Добрый день.
9: Здравствуйте.
8: Спасибо, что нашли время принять участие в нашей программе. Вот говорим мы про профильные классы. Как на ваш взгляд, это действительно, скажем так, достойный выход из кадрового дефицита в регионах?
12: Ну, вы знаете, на самом деле, вот возвращаясь к разговору с коллегой из региона, да, проще как раз, наверное, взять человека со стороны, гораздо сложнее этого человека вырастить для себя. И все больше предприятий, все больше регионов идут по этому пути, понимая, что это вклад в собственное будущее. Да? У нас нет такого большого количества сейчас людей, чтобы можно было искать специалистов на рынке, и гораздо более выгодно для предприятия их выращивать буквально со школьной скамьи. Если раньше мы говорили про связь предприятий и университетов, то сейчас мы видим все больше проникновения промышленных партнеров в образовательные организации. Ну, собственно, о чем мы сейчас с вами и говорим, да? Вот. И здесь надо сказать, что профилизация по закону это 10-11 класс, но на самом деле очень часто она начинается гораздо раньше. И вот опять же упомянутые кадетские классы, агробиоклассы, да, агротехнологического профиля, да, это и есть, ну, то есть в полной мере, вот когда мы говорим, что это семиклассники, восьмиклассники, это, конечно же, еще не профильное образование, но это предпрофильное образование. И очень важно здесь ребятам, конечно же, как можно рано, ну, достаточно рано, да, определиться с дальнейшим примерным направлением развития, другими словами, с теми предметами, которые им больше нравятся, да. Будет ли это потом химия, как химик-технолог, как биохимик, как врач или как что-то, но вот это направление ребята очень часто определяют раньше. Вот. И по статистике мы сейчас говорим о том, что у нас примерно 75% старших классов – это уже конкретно профильные классы. Да, даже больше, наверное, около 80%. Вот. И профилизация все глубже входит в нашу жизнь. Ну, достаточно, ничего на самом деле особо в этом нового нет. Вспомним наше старое доброе советское УПК, когда мы получали рабочие профессии, и, в общем, многим эти знания очень сильно пригодились в жизни.
8: Борис Валентинович, ну вот сейчас у меня такой вопрос созрел, немного каверзный, возможно. Значит ли это, что вот сейчас, поскольку у нас уже достаточно рано дети определяются и подростки с тем, чем они будут заниматься дальше, и как будут строить свою карьеру в плане образования и в плане работы, значит ли это, что скоро второе высшее образование у нас постепенно уйдет совсем на второй план?
12: Совершенно точно нет. Ой, спасибо, прекрасный вопрос. Дело в том, что у нас сейчас образование это не классическая схема школа, там, организация СПО, ВУЗ, да, это понятие, которое гораздо шире и гораздо глубже. У нас огромное количество мультидисциплинарных и междисциплинарных, на самом деле, профессий. И если раньше, ну, это было формально, да, требовалось для этого какое-то либо дополнительное, либо второе, там, третье, еще какое-то высшее образование, то сейчас вот это самое второе высшее образование, оно очень часто получается неформально. Потому что, ну, например, математику важно там иметь знания, навыки по программированию, да, физику, и очень важно иметь знания в биологии. То есть происходит такая расхожая, ну, очень часто употребляют выражение образование в течение всей жизни, life or learning, да, когда мы постоянно в течение всей жизни приобретаем дополнительные навыки и компетенции. А будет это формально в виде второго высшего образования или неформально, или вообще информально, да, через интернет и онлайн-курсы, это уже вопрос, наверное, действительно другой. В этом смысле, наверное, второго высшего будет меньше, а неформального дополнительного образования будет больше.
9: Скажите, пожалуйста, Борис Валентинович, а вот опыт Амурской области, Приамурья, да, в агросмысле, да, в агроклассах, да, он как-то еще в России поднимается? Ну, Краснодарский край наверняка, да, Как там выглядит вообще парадигма вот этого образования? Профильные классы, далее уже практически контрактуются они уже агрохолдингами, и, в общем, светлое карьерное будущее вполне себе осязаемо.
12: Вы знаете, вот я не знаю, так сказать, наверное, может быть, отчасти расстрою, да, я не думаю, что процесс контрактования происходит, ну, если так можно сказать, да, контрактование, он происходит именно в школе. Я думаю, что основная задача здесь промышленного партнера при поддержке, на самом деле, Министерства сельского хозяйства, это его, ну, то есть его программа развития агроклассов, их даже включили в федеральный образовательный стандарт. Вот. Так вот, его роль больше сводится к профориентации, к показу, наверное, даже не к формированию

0: И я уверен, что вот с этими... А вот дальше у этих ребят будет все несколько проще в плане карьеры, потому что наверняка им будут поступать, ну, дополнительные какие-то предложения. И целевое обучение, и целевая контрактная подготовка, ну, и так далее, и так далее. И, возможно, даже с последующим трудоустройством при условии нормальной заработной платы. Ну, а сельское хозяйство сейчас развивается очень интенсивно, и я думаю, что там сейчас уровень зарплат, ну, растет достаточно серьезными темпами.
1: Борис Валентинович, если мы говорим про профориентацию, не получится ли так, что вот у нас она постепенно, скажем так, молодеет и молодеет, школьники уже в 10 классе знают, чем они будут заниматься в будущем, или, по крайней мере, ну, почти четко, да, понимают векторы своего образовательного и карьерного роста. Не получится ли так, что скоро у нас профориентация начнется еще раньше, и насколько она будет успешная в таком случае? Ведь все-таки подростковый период – это подростковый период. Сегодня я хочу это и буду углубленно изучать это, а завтра я увлекусь совершенно другим.
0: Вы знаете, профессиональная ориентация – это, конечно, понятие достаточно широкое, но давайте все-таки, ну, наверное, есть риск подмены, да, когда мы говорим о раннем развитии ребенка, о выявлении его склонности к тем или иным видам деятельности, ну, о кружках, например, да, о спортивных секциях, о музыкальной школе и так далее, и так далее. В какой-то степени это тоже профориентация, да, но на самом деле это просто развитие его способностей в том или ином направлении. И когда мы говорим вот о пятиклассниках, шестиклассниках, семиклассниках, там, восьмиклассниках, это просто на самом деле развитие способностей, углубленное изучение тех или иных предметов школьной программы, да, на более, ну, серьезном, наверное, глубоком уровне. И это очень здорово. И это можно начинать практически, наверное, с любого возраста. Сейчас очень на слуху там программы развития математической грамотности для начальной школы дополнительной, да. Мы же не говорим, что все ребята станут выдающимися математиками. Просто у них будет лучше знание математики. Им будет просто легче с этой математикой идти по жизни. А вот профориентация – это уже выбор конкретной профессии. Это скорее уже старшая школа. И вот там... Да, действительно, постепенно профориентация проникает немножко и в 9, и 8 класс, потому что есть ориентация на профессиональное образование, на квалифицированных рабочих есть заказ, да, но я надеюсь, что это достаточно, ну, такая спокойная, мягкая история, без нажима, без напряжения для ребенка, да, без принуждения, да. Давай посмотрим. Более того, она очень полезна как раз вот в 6-7 классе, когда ребенок понимает, зачем ему те или иные предметы школьной программы. Да? Когда будущий сварщик понимает, что физика – это не просто какая-то абстракция для него, а это свойство материалов, с которыми он собирается работать. Парикмахер понимает, что химия – это не что-то там запредельное, а это то, что потом может сжечь там или восстановить, наоборот, волосы, да? Ну и так далее. То есть, по-моему, это полезная история.
1: Спасибо большое. Борис Валентинович Илюхин был у нас на связи, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии.
2: Добавлю, что в Амурской области в регионе появится всего 175 агроклассов в 35 школах. Об этом мы сейчас только что говорили.
1: После небольшой паузы вернемся.
3: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
4: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
3: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая

0: Страна. Разное время.
1: Разное время продолжает свою работу, и отправимся мы сейчас в Псковскую область.
2: Да, энергично посмотрим, как там выглядит санитарно-эпидемическая обстановка. Дело в том, что более 20 школьных классов закрыли в регионе из-за ОРВИ.
1: Так вот, типична эта ситуация для этого времени года или нет, узнаем у нашего корреспондента из Пскова. С нами на связи Светлана Васильева. Светлана, здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги. Приветствую всех слушателей Радио России. Ну, ситуация на сегодняшний день такова. Почти 4000 заболевших псковичей, включая меня. Возможно, мы промочили ноги, ели мороженое на холоде или не укутывали шею шарфом, потому и заболели. Но, по мнению инфекционистов, подобные ситуации не являются причиной заболевания ОРВИ. Это, как ни странно, работа все-таки вирусов. Так вот, вирусы и отправили на карантин, как вы сказали, в Псковской области 21 школьный класс в 11 школах и даже одну группу в детском саду. Так вот, при каких обстоятельствах образовательные учреждения вводят карантин и что будет, если понадеяться на авось, расскажет заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко.
4: Карантинные мероприятия ограничительные вводятся в образовательных организациях, если в классе или в самой организации заболевают гриппом или ОРВИ более 20% учащихся. Обычно карантин длится около 7 дней. Большая просьба к нашим родителям, если у вашего ребенка начинаются сопли, кашель, любые другие проявления заболеваемости, то не ведите ребенка в детский сад, в школу, вызовите врача на дом и спокойно вылечите. Если вы ведете больного ребенка в школу или в детский сад, во-первых, вы подвергаете его риску. И помимо этого, как раз-таки ваш ребенок заразит своих одноклассников, одногруппников. Вы превысите вот этот порог в 20%. И все равно администрация школы или детского сада придется закрыть этот класс или вообще детский сад. И ребенок все равно останется дома. Но вместе с ним останется еще и куча других детей.
3: Ну вот так комментирует Роспотребнадзор. В то же время стоит не забывать, что во время карантина наши дети остаются дома и зачастую предоставлены сами себе. Кстати, среди заболевших Псковской области около 70% – это дети в возрасте до 14 лет. Накануне пообщалась с мамами школьников-пятиклассников, зовут их Галина и Любовь. Предлагаю послушать, что они рассказали о своем отношении к дистанционному обучению.
5: Плохо относимся к тому, что в школе ввели карантин, потому что это дистанционное обучение, которое накладывается не только на ребенка, но и на плечи родителей. Плюс это техническое оснащение должно присутствовать дома. А так как у нас сейчас в последнее время частые перебои интернета, то не всегда есть возможность у ребенка подключиться, выполнить задание, присутствовать на уроке. Поэтому не очень.
6: Успеваемость на дистанционном обучении, на ваш взгляд, каким-то образом меняется, становится лучше, хуже?
5: Успеваемость меняется, становится лучше. У детей появляются оценки, которые они зарабатывают не так, как в школе. Они достаются, на мой взгляд, им проще. Но потом, когда они выходят на очное обучение, это возвращается в свое русло, и на оценки это влияет.
7: Поддерживаю введение карантина в школе, так как считаю, что это единственная мера остановить рост заболеваемости у детей. За неделю учеба, я считаю, в школе никак не пострадает. И дети не сильно отстанут от программы, зато сохранят свое здоровье.
1: Ну, такие два противоречивых мнения.
3: Противоречивых,
1: да?
3: Достаточно мнения. Мария, Кирилл, а на ваш взгляд, все-таки это надо... дистанционное обучение или нет? Вот ваше мнение каково?
2: Но в зависимости от состояния ребенка. Бывает такое состояние, когда ничего не нужно, кроме того, чтобы была мама рядом, правильные медикаменты и полежать-полежать. Понимаете, не до учебы,
3: да,
2: бывает.
3: Да, полежать-полежать, на этом настаивают все врачи. Но вот, тем не менее, во время карантина школы продолжают работать, если они целиком не закрыты. Даже в части санитарной обработки помещений. Противоэпидемические меры везде применяются, то есть чаще проводится влажная уборка, дезинфекция, проветривание помещения. Свежий воздух, как утверждают врачи, это тоже очень важный составляющий фактор, чтобы вирус не распространялся как можно дольше. Также вводят утренние фильтры, то есть проверка температуры у детей и сотрудников при входе в школу. Все понятно, не надо допускать в коллектив тех, у кого признаки болезни есть.
1: Да, это правда. Светлана Васильева из Пскова была с нами на связи. Светлана, пожалуйста, тоже выздоравливайте, поправляйтесь. Мы же продолжаем свой разговор с экспертом. Андрей Константинович Демин у нас на связи, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Андрей Константинович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Нас призывают всех вакцинироваться. Здравствуйте. Нас всех призывают вакцинироваться от гриппа. Мы еще можем успеть заложить правильные, так сказать, в себя
1: вещи. Или уже сезон, что называется, стартовал, и уже вакцинация ни к чему не приведет.
8: Нет, как раз сейчас вакцинация идет, и это будет вовремя сделано. Я, кстати, сам прививался недавно на работе, поскольку я в медицинской организации тружусь еще в том числе. Там у нас была прививка организована, и все это прошло, как и мои коллеги. Вообще, надо сказать, что в прошлом году было вакцинировано почти половина населения Российской Федерации. И, конечно, здесь особое внимание группам риска. К группам риска относятся дети и пожилые люди, и также люди, страдающие хроническими заболеваниями. Нельзя к ОРВИ относиться легко, к вирусным заболеваниям, потому что это очень коварная болезнь, которая вызывает серьезные сдвиги в организме, которые, в общем-то, потом на протяжении довольно длительного времени они потом организмом компенсируются. Надо сказать, что и грипп относится к ОРВИ, и я бы отнес к ОРВИ и вот эту новую коронавирусную инфекцию COVID-19, которая унесла на планете 20 миллионов, привела к потерям 20 миллионов избыточных смертей. Вот что такое респираторно-вирусные инфекции.
1: Андрей Константинович, ну правильно ли мы понимаем, что не ОРВИ опасно, а те осложнения, которые могут возникнуть уже на фоне и после?
8: Ну, надо сказать, что ОРВИ вызывает, это общее такое название, острая респираторно-вирусная инфекция, возбудители около 200 видов, которые вызывают эти... Особое внимание у нас, конечно, сейчас к новой коронавирусной инфекции и гриппу, поскольку они характеризуются в ряде случаев особо тяжелым течением. Ну, а так в быту многие считают, что ну насморк, и что такое? Можно и ребенка отправить в школу, и самой пойти, или самому пойти на работу, и в общественном транспорте проехать, и чихать, так сказать, невзирая на то, что там люди имеются. Да, и в таком состоянии можно и пойти куда-нибудь в кино или на концерт. Вот. Поэтому это, конечно, совершенно неправильный подход. Надо относиться очень и очень внимательно, очень осторожно, соблюдать все рекомендации, о которых сегодня было сказано представителями Роспотребнадзора. Они, в общем-то, большинству людей известны. Ну и, конечно, иметь в виду, что да, действительно, есть сезоны весна и осень, когда эти инфекции обостряются и появляется повышение заболеваемости. Есть четкие инструкции, когда превышается эпидемический порог, когда вводится карантин. Это совершенно обоснованная мера, надо ее похвалить этих сотрудников, очень, так сказать, от всего сердца их поблагодарить за эту работу, которую они проводят, потому что это все научно обосновано, это все подтверждено практикой.
2: Ну и опять же, да, раз уж мы говорим о рекомендациях, ну и статистику ни в коем случае нельзя игнорировать, по крайней мере, данные Роспотребнадзора сегодня вот вышли. Рост на 34 практически процента к предыдущей неделе заболеваемости ОРВИ, гриппом, ковидом. В общем, на 38-й неделе этого года 734 тысячи случаев заболевания. И все это вот наверняка будет тоже увеличиваться, да, скорее всего?
8: Да, Кирилл, это, наверное, скорее всего, это обычное начало подъема. 730 тысяч – это не такая уж, так сказать, выдающаяся цифра. То есть сейчас надо соблюдать все рекомендации, все, что вот тут называлось. Это гигиена рук, если касается школьников, одеваться по погоде, респираторный этикет, следить за самочувствием, не ходить в школу, если ребенок заболел, соблюдать правила, поскольку вот тут уже упоминалось, такие утренние фильтры – организуются, когда измеряют температуру. Конечно, должны быть медицинские работники в школе, потому что это не везде есть. Влажная уборка, об этом было сказано, проветривание. Ну и вакцинация, само собой, это тоже аналогичное мероприятие в детских садах, поскольку это такие организованные коллективы, где все-таки много одновременно собираются детей. Но то же самое в трудовых коллективах происходит. Да и на любом таком, так сказать, массовом мероприятии в транспорте, в общественном. Особенно страдают, конечно, крупные города. У нас население,
1: да,
8: очень высокий процент урбанизации в нашей стране, поэтому вот это вот действительно проблема нашей страны, может быть, даже больше выражена, чем в странах, где больше населения такого сельского.
1: Андрей Константинович, ну как привить вот эту ответственность, что называется? Для нее же нет вот такой прививки, да, как от самого гриппа. И это же нередкие случаи, когда и приводят детей, которые уже заболели в детский сад, со словами: ой, да это просто кашель, да это просто сопли, ничего страшного. Или коллега, который хочет, собственно говоря, потрудиться за всех и приходит заболевшим все равно в коллектив. Как воспитать вот эту, я не знаю, гражданскую гигиену, как это сказать? Я не знаю, как это назвать, да, но тем не менее ответственное отношение к тем, кто вокруг.
8: Совершенно верно, да. Мы это очень почувствовали всерьез, особенно во время пандемии COVID-19, насколько важна эта ответственность. И очень важно, чтобы не было дезинформации, поскольку дезинформация убивает людей, к сожалению, зачастую. Ну, а что касается учреждений самих, то они организуют фильтры утренние. И все, конечно, будет зависеть от администрации. То же самое и от работодателей будет зависеть. В трудовом коллективе, чтобы был соответствующий настрой, чтобы как-то вот, понимая, что эта волна заболеваемости идет, была какая-то договоренность, что никаких репрессий со стороны руководителя или там каких-то финансовых потерь, если человек скажет: да, я заболел, действительно, вот у меня, я сегодня не приду, потому что я заболеваю. Чтобы не было последствий. Потому что вы сами знаете, что у нас, так сказать, вот с этой с капиталистической моделью, то это отношение очень сильно изменилось и к больничным листам, и к их, так сказать, получателям, вот, чтобы не было такого механизма. А что касается школы, детского сада, да, фильтр проверять всех детей, которые приходят. Если вдруг в течение дня это проявляется, тут же надо изолировать. Я уж не говорю там про взрослых, это и масочный режим должен быть, и вот это вот ни в коем случае не общаться с людьми, которые с явными признаками заболевания. Находится в транспорте, в городском, использовать маски. К маскам мы уже многие привыкли, адаптируются. Для нас как-то раньше было чудно, что в странах Юго-Восточной Азии там ходят люди в масках массово по улице. Вот сейчас мы поняли, насколько это полезно и важно. Ну, не повседневно, конечно, но вот в таких случаях, когда идет подъем заболеваемости, а вам надо проехать в общественном транспорте или где-то еще, где такое вот скопление людей наблюдается, и вы не можете гарантировать, что все они здоровы, конечно, маска будет очень полезна. Ну и, конечно, руки помыть, рот прополоскать, нос прополоскать тоже очень будет полезно.
2: Да-да.
8: Есть профилактические препараты, такие, как, скажем, тут интерфероны. Можно покапать этот интерферончик себе. В аптеке он продается без рецепта, насколько я понимаю. В общем, никому вреда в этих ситуациях не приносит.
2: Правильно ли мы понимаем, да, что от сезона разные штаммы гриппа в том числе циркулируют, и вакцины тоже добавляют определенные компоненты?
1: У нас полминуты осталось.
8: Да, совершенно верно. Это существует специально у Всемирной организации здравоохранения глобальная система мониторинга по гриппу. Определяет, с какой высокой степени вероятности какой штамм придет. И на основании этой информации заранее разрабатывается вакцина. Наша страна одна из немногих стран мира, которая самостоятельно разрабатывает эти вакцины. И вот сейчас у нас отечественная вакцина, мы прививаемся, которая так построена, чтобы отбить атаку вот этого вируса, который к нам только еще придет.
1: Андрей Константинович Демин был у нас в эфире, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Говорили мы про сезон простуд и как обезопасить себя. После небольшой паузы вернемся.
0: Радио России. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
9: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
2: Да, действительно, отдыхаем в России. Мария Тарабаева, Кирилл Гришин вместе с вами.
1: Уехали отдыхать.
2: Уехали. Стремимся поехать отдохнуть. Да, Карелия, Якутия, Калмыкия – это натуры в России. Популярность растет. Очень интересно, можно с пользой отдохнуть, поузнавать о культуре и попробовать, видишь, у меня глаголы с приставкой «по», поузнавать, так, попробовать, так, пообщаться.
1: Поехать, поотдыхать. Вот так вот, да, мы думаем, давайте...
2: Поспать.
1: Да, поспать. Давайте разбираться все вместе, что же такое этнотуры и почему такая популярность. У нас сегодня на связи эксперт Александр Мушегович Мукрчан, вице-президент Альянса туристических агентств. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Кирилл.
1: Ну, давайте же разбираться. И мне кажется, радиослушателям тоже очень интересно нашим все-таки, что же такое этнотуризм и в чем его специфика, как вот распознать его среди всего другого многообразия.
11: Слушайте, ну, понятно, что этнотуризм – это от этнографического туризма, да? Но только, естественно, давайте так. Конечно, это не научный туризм в прямом понимании, потому что если брать там научный, это походы ученых в различные отдаленные районы, да там изучение костюма, жилища, пищи, напитков, да? То есть, конечно же, не об этом речь. То, что когда мы говорим этнотуризм, это обычный туризм, то есть, как бы экскурсионный, но с более глубоким погружением. То есть вы не просто едете в Северную Осетию, например, да, а у вас еще обязательно будет осетинский вечер, осетинская ночь, когда вы придете в жилище осетинское, когда вы, естественно, по сути, танцы, пляски, костюмы осетинского народа, там, да, естественно, обязательно пища и напитки, да, все это, вот вас самих вовлекут в эти танцы, да, естественно, все это. И вот, когда я сказал осетинского, скажите то же самое, калмыцкого, чеченского, ингушского, любого, якутского народа, да, то есть это делается по всей стране.
1: Вот, ну, то есть это атмосфера, да? Это атмосферный туризм, что называется.
11: Каждый народ делает, ну, давайте, вот казачий народ, да, вот казаки, хотя казаки это вроде бы не нация, тем не менее, это, да, такое сословие. Вот здесь вы увидите не только там, естественно, поход по местам съемок Тихого Дона, естественно, там все эти домики, вы знаете, сохранились, это на музей, а тут же и рубка лозы, джигитовка, да, то есть вы увидите вот как казачьи пляски, там гуляй да пой, казачий Дон, да, вот все это вот любой народ России показывает вот свою этнографию туристам.
2: Хорошо, а что следует учесть при выборе туров, да? Ну, понятно. Направление, сроки...
11: Кирилл, только одно. То, что вы, куда вы хотите. Вот, вы, допустим, вам нравится, ну, давайте о Калмыкии немного. Почему я люблю это направление? Ну, это самая такая близкая буддийская республика к европейской части России. То есть не нужно ехать куда-то в Монголию или там в Бурятию. А вот вы все, из Москвы 3 часа полета, и вы уже в Элисте. И вот вы окунулись в буддийскую культуру. Там самый большой Будда в Европе, да, находится в Элисте. Естественно, тут же катание на верблюдах, тут же знаменитый Махан калмыцкий, да, естественно, пляски с калмыцкими девушками и юношами, да, то есть все это вы проходите, да, вот что такое, как это все, если вам это интересно.
1: Александр Мушегович, ну вот прям вопрос, который вот вытекает из предыдущего вашего объяснения. Важна ли, что называется, наша спортивная и хореографическая, в том числе, подготовка для того, чтобы в таком туре принимать участие?
11: Абсолютно нет, Мария, абсолютно нет. Любая российская девушка, женщина, вот любого возраста, да, там, от 5 лет, условно, от 3 лет и до 100, да, может танцевать все эти танцы, да, естественно, тут без никакой там какой-то хореографической подковы. Все это сделано в расчете на широкого туриста, да, то есть на любой там мужчина, женщина могут танцевать, понятно, петь песни уже не каждый, но там хороводы водить русские народные уже может любой человек.
2: А что с инфраструктурой на местах? Вот всегда очень важно понимать, мы же год от года
11: шикарный
2: все
11: вопрос.
2: С вот более такими вопрос, осознанными, знаете, запросами.
11: Кирилл, на моих глазах, вот я в туризме 36 лет работаю, чтобы было понятно, раньше это на туризм, да что, никто не знал. Сейчас вот за последние 10-15 лет строятся все эти деревни, осетинские, ингушские, чеченские, калмыцкие, да, для туристов, этнодеревни. Гигантский комплекс, этномузеи, да, это все вот на моих глазах рождается, то есть, да, есть спрос, да, и тут же появляется предложение.
1: Ну, то есть мы так понимаем, что на месте уже предприниматели и те, у кого есть объекты размещения и так далее, понимают, что туристы сейчас пошел уже, ну, даже можно сказать, иногда и искушенный, да, и, собственно говоря, нужно готовиться к приезду туриста, а не просто так, в общем-то, работать с тем, что есть, что называется, а совершенствоваться.
11: Ну, конечно, слушайте, там сейчас не просто там сакля горца, да, как раньше можно, а человек спросит, а почему у вас ружье висит вот на этой стороне дома? Оно должно висеть, вот такие туристы, если при мне было в Осетии, ружье должно висеть вот на этой стороне сакли, да, то есть обычный русский турист из Москвы. То есть поэтому учил осетин, где должно висеть ружье в сакле. То есть, конечно, турист пошел искушенный.
1: Значит ли вот подобная популярность этнотуризма и вот подобных направлений, что люди уже немного, ну, скажем так, немного присытились пляжным отдыхом, когда никто ничего не делает, а они хотят уже не только впечатлений, но еще и знаний?
11: Вот, Мария, отвечу на... Я понимаю, вопрос у вас глубокая подоплека, но отвечу все-таки честно. Конечно, пляжный туризм – это самый главный вид туризма для всех россиян. Потому что Россия – северная страна, и люди хотят купаться на море. Вот то, что мы говорим, этнотуризм – это ни в коем случае не понимаете как замещение пляжного туризма. Нет. Просто люди приезжают и с этой целью, и с этой целью. Да? Вот сегодня он пляжный турист где-нибудь в Анапе, допустим, в июне, а в октябре он уже этнотурист в Якутии. Это этот же человек, да, поэтому это разное.
2: Ну, давайте, юг мы уже посмотрели, а север, какие недооцененные у нас этномаршруты?
1: Ой, мне кажется, это очень интересно,
11: ну, вот
1: кстати.
11: Тут, Кирилл, вот вы прям бьете в больное. Это, конечно, инфраструктура, да. На юге инфраструктура совершенно другая, да. Вот казачьи места, кавказские все, да, вот Калмыкия. Здесь все, в Осетии уже, по-моему, не знаю, шестая этнодеревня строится. Вот, конечно, сейчас мы приедем на Чукотку, там тоже люди пытаются делать, при всем уважении к чукотскому народу, да, но все это, конечно, совсем в других объемах, то есть на севере России все это, конечно, пока в зачаточном состоянии, вот, к сожалению.
1: Но мне кажется, что сейчас вот посмотрят так на опыт юга и скажут, о, мы тоже хотим туристов, мы тоже хотим, чтобы
11: хороший
1: к нам приезжали.
11: Хороший пример есть, это Якутия. Вот, да, если меня слушают якутские коллеги, отдам им должное, за последние там 7-8 лет они сильно спрогрессировали, в Якутии сейчас тоже очень много этномузеев, то есть вот эта республика посудила номер один, если мы берем север России, номер один по именно этнотурам.
2: Вы знаете, по ходу разговора родился еще вопрос, если позволите. А может быть, регионы заинтересованы в том, чтобы к ним приезжали как раз познавать культуру, как-то предлагают бизнесу местному какие-то субсидии на развитие объектов инфраструктуры, опять же, да, средств размещения? Какие, может быть, региональные усилия здесь вот можно подчеркнуть в регионах?
11: В общем, да, но в основном, конечно, это федеральные деньги, да, просто регионы на местах смотрят... Все это в деталях, они понимают, кто из бизнесменов освоит это так, чтобы действительно это было интересно для роста турпотоков. А так, да, есть либо беспроцентные кредиты на вот различные модульные отели, да, естественно, при этих этнодеревнях, либо на глэмпинге, кемпинге, либо малопроцентные, да, то есть, конечно, если вы пойдете в банк, вы услышите там 20-22%, а есть там и 6, и 5, и 4%.
2: Это уже интереснее, да.
11: Ну, конечно, 4 это не 20. Вот, то есть, да, действительно, очень много зависит от региона, где действительно люди берут это и делают, и мы это видим. Да, есть шикарные примеры, именно когда, ну, слушайте, ну, давайте так, Калмыкия совсем недавно, вот сегодня много мы почему-то о Калмыкии говорим, совсем недавно не было никакого этнотуризма, а появились целые модульные палатки. Вот эти,
1: Александр Мушакович, ну, к сожалению, юрта. Время неумолимо. Мы благодарим, что вы приняли участие в нашей программе. Александр Мушакович Мкртчян был у нас на связи, вице-президент Альянса туристических агентств. Друзья, путешествуйте по нашей необъятной стране. Мария Тарабаева, Кирилл Гришин работали для вас.
2: До встречи.
12: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
13: Слушаем!
12: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
13: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
15: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
16: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
13: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
17: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
13: Радио России.
18: 26 сентября.
13: Радио России «Орел». Реклама.
19: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
20: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
21: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
22: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
13: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В выпуске.
4: Российские войска уничтожают окруженную группировку в Доброполе в ДНР. В России ужесточили условия семейной ипотеки. Уголовное дело возбуждено по факту смерти московского туриста от нападения медведя в Туве. Подробности далее. Группировка войск «Центр» продолжает уничтожать окруженную группировку противников Доброполе в ДНР. Освобождение этого города приведет к уничтожению основного укрепрайона ВСУ на территории Донбасса, Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации. Об этом сообщили в Минобороны. Одновременно войска развивают наступление в направлении поселка Александровка. Оно является одним из ключевых для освобождения Донбасса и имеет принципиальное значение для ведения успешных наступательных операций объединенной группировки войск. Более 60 триллионов рублей направит государство на поддержку и выполнение социальных гарантий в ближайшие 3 года. Соответствующие цифры содержатся в бюджете, который сегодня обсудили в правительстве. Премьер Михаил Мишустин напомнил о приоритетах, которые традиционно остаются в центре внимания властей.
6: Президент подчеркивал, что именно человек, российские семьи, их устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов и решений. Именно так и формировали основные параметры финансирования фонда на следующие 3 года, предусмотрели средства на ежегодную индексацию пенсий, материнский капитал, на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, обеспечение людей с ограничениями по здоровью, на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также на помощь участникам специальной военной операции и их близким. Всего в течение 3 лет планируем направить на реализацию задач соцфонда свыше 63 триллионов рублей.
4: Кроме того, власти продолжат оказывать меры поддержки семьям с детьми. Об этом, в частности, рассказал министр финансов Антон Силуанов.
18: Детский бюджет составит более 10 триллионов рублей за 3-летний период, включая выплату единого пособия, предоставление материнского капитала, реализации программ жилищного обеспечения семей с детьми. Продолжится предоставление ежегодной семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам, имеющих 2 и более детей. Объем таких выплат в бюджете предусмотрен в сумме более 200 миллиардов рублей в 3-летнем периоде.
4: По словам Силуанова, к 30-му году появится 150 новых школ и 100 детских садов. На их строительство власти рассчитывают потратить более 210 миллиардов рублей. Еще 200 миллиардов пойдет на капремонт действующих образовательных учреждений. В России ужесточили условия семейной ипотеки. О новых правилах оформления кредита сообщает Минфин. В общих чертах максимальный срок погашения кредита составит 15 лет. Сумма и проценты будут зависеть от количества детей в семье и региона. В частности, больше денег взаймы смогут дать семьи в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Максимальная сумма кредита там составит 18 миллионов, на которую смогут рассчитывать семьи с 5 и более детьми. При этом для данной категории граждан ставка составит минимальные 4% годовых. Семьи с одним ребенком смогут кредитоваться с участием государства под 12% годовых, при этом максимально можно будет взять 12 миллионов рублей. Ипотека для семьи с 2 детьми составит 10% годовых, с 3 и 4 – 8,6% соответственно. В остальных регионах семьи с одним ребенком получат до 6 миллионов рублей под 10% годовых, с 2 детьми – 8 миллионов рублей и 8% соответственно. Для семей с 3, 4, 5 и более детьми ставки составят 6%, 4% и 2%. Соответственно. Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы нового созыва, отметив, что он может с успехом продолжить занимать эту должность. Об этом сегодня сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего Совета и Президиума Генсовета партии, где обсуждались кандидатуры на ключевые должности в Госдуме.
23: По председателю Государственной Думы я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность. Я поддерживаю это предложение. Предлагаю выдвинуть Вячеслава Викторовича в этом качестве.
4: Дмитрий Медведев также выдвинул ряд кандидатур для комитетов. В частности, председателем комитета по бюджету и налогам предложение сделали Андрею Макарову. Место руководителя комитета по обороне может занять Владимир Касатонов. Во главе комитета по просвещению предлагается поставить Ирину Белых, а комитета по молодежной политике Владислава Головина. Кроме того, в качестве председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции предлагается Василий Пискарев, а председателя комитета по международным делам Петр Толстой. Во главе комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту предлагается кандидатура Александра Сидякина. Всего в Думе нового созыва будет работать 35 комитетов. Уголовное дело возбуждено по факту смерти московского туриста от нападения медведя в Туве. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского управления Следственного комитета России. По какой статье расследуется, дело не уточняется. Напомню, группа туристов из Москвы, вопреки предупреждениям местных властей, пошла рыбачить на реку. Во время отдыха на мужчину напал хищник. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшему, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью. Следователи установили личность погибшего. Оказался тренер Национального хоккейного центра Александр Кузьменко. А в Голландии растет число заболевших от вируса Западного Нила. К этому часу медики зарегистрировали 44 заболевших. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Королевский институт здравоохранения. По его данным, за минувшую неделю зарегистрировано 16 новых случаев заражения. Число умерших возросло до 5. Инфекцию регистрируют в разных уголках Нидерландов. Специалисты установили, что все заболевшие заразились в результате укусов инфицированных комаров. Столичным водителям сегодня следует быть осторожными за рулем. В городе прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду. В столичном департаменте транспорта в связи с этим просят автовладельцев не отвлекаться на телефон в пути, а также не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня последний день летнего трансферного окна, когда клубы РПЛ могут подписать свободных агентов. Краснодар отказался от подписания контракта с экс-полузащитником Дортмундской Боруссии Манчестер Юнайтед Джейденом Санчо, сообщает чемпионат. По данным источника, предложение о трансфере 26-летнего англичанина действительно поступало Краснодару, и сам футболист готов был продолжить карьеру в России. Полузащитник Далер Кузяев и махачкалинская «Динамо» близки к подписанию контракта по схеме 1+1, сообщает спорт. 24. По данным источника, 33-летний футболист успешно прошел медосмотр. Футбольный клуб «Ростов» объявил об увольнении Джонатана Альбы с поста главного тренера. В последнее время Альба вместе с коллегами совмещали работу в Ростове и сборной России. Руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач Ростова, которые требуют поступательной и системной работы. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время, написала клубная пресс-служба. РБ «Спорт» сообщает о том, что фаворитом на пост главного тренера Ростова является Дмитрий Кириченко. В случае его назначения в тренерский штаб войдет известный экс-футболист ростовчан Александр Гацкан. Теннис. Россиянка Татьяна Прозорова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре, одержав сенсационную победу над 18-й ракеткой мира Александрой Аллой 4-6-7-5-6-3. Благодаря этому результату Прозорова в лайф-рейтинге со 180-го места переместилась уже на 140-е. За выход в полуфинал она сыграет с 40-й ракеткой мира, китаянкой Ван Синьюй. Напомню, ранее в четвертьфинал этого турнира пробилась первая сейная Мира Андреева, которая сыграет с Лейлой Фернандес. На мужском турнире ATP 250 в Ханчжоу Роман Сафиулин вышел во второй раунд. Сегодня российский теннисист со счетом 6-2-6-0 разгромил китайца Сунь Фадзина. И далее сыграет с французом Кентеном Алисом. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
4: И о погоде на завтра. В Петропавловске-Камчатском 9-11 градусов, небольшой дождь. В Омске 12-14 градусов. В Иркутске 15-17. В Архангельске 20-22 градуса. В Великом Новгороде дожди и 13-15. В Калининграде дождливо, плюс 16-18. В Самаре 26-28. В Туле 15-17 градусов. В Сочи завтра до 22 тепла. В Нальчике 18-20. Возможен небольшой дождь. В Симферополе и Севастополе от 20 до 22 градусов. В Санкт-Петербурге завтра местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит 13-15 градусов. В Москве местами осадки и 14-16. Сейчас в столице 16 градусов. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Татьяна Курбатова у микрофона. Галина Черных за режиссерским пультом. Орловская область вновь примет финалистов, на этот раз юбилейного сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал». О ней сегодня подробно мы поговорим. Напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно звонить по номеру 43-51-87. Можно присылать сообщение на номер 8-920-80-84-00. Сейчас выпуск новостей, а потом мы снова с вами встретимся.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. В этом выпуске. В Ливнах к началу отопительного сезона завершают капремонт трех участков тепловых сетей. В Орловской области завершили ремонт участка региональной дороги Дросково-Колпна. В Покровском районе появится новый маршрут, связанный с творчеством Владимира Зарубина. Далее подробности. В Ливнах к началу отопительного сезона завершают капремонт трех участков тепловых сетей, сообщили на совещании с главами муниципальных образований. Речь идет об участках от дома номер 17 по улице Денисова до дома 191 по улице Мира, от станции Ливны-2 до предприятия «Ария Суперфордж», а также в стадии завершения капитальный ремонт тепловой сети от дома номер 231 по улице Мира до дома 229, также по улице Мира. Благоустройство территории планируется окончить 28 сентября. В Орловской области ввезли 20 тонн семян рапса из Беларуси, сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Специалисты проверили документы и отобрали образцы для лабораторных экспертиз. Установлено, что семена соответствуют требованиям Российской Федерации, пригодны для использования по назначению. Импортный посевной материал будет использован для посевной кампании. Контроль за ввозимой продукцией продолжается. В Орловской области завершили ремонт участка региональной дороги Дросково-Колпна, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность обновленного участка составила около 10 километров. Объект готов к приемке комиссии, на полотно распространяется 8-летняя гарантия. Дорога ведет к детским садам, школам и памятным местам. Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Андрей Токарев провел личный прием граждан. Подробнее о встрече расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: Генерал-майор полиции Андрей Токарев внимательно выслушал каждого обратившегося, вник в его проблему и дал компетентную оценку озвученным ситуациям. Среди тем, с которыми пришли обратившиеся, вопросы расследования уголовных дел, принятия по ним процессуальных решений, качество проведения доследственных проверок по ранее поданным заявлениям, а также вопросы прохождения службы. Посетители также могли обратиться к представителю общественного совета при УМВД Николаю Куревину. За время приема возможностью попасть к руководителю регионального УМВД и общественнику воспользовались 12 человек.
1: Подобные приемы проходят регулярно. Аварийно-спасательные формирования Орловского округа показали готовность к действиям при ЧС в осенне-зимний период. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду состоялся смотр сил и средств Орловского окружного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Мероприятие проводилось в рамках штабной тренировки под руководством главного управления МЧС России по Орловской области по реагированию на аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период. В ходе нее отрабатывались действия органов управления при возможных авариях на объектах ЖКХ и ТЭК. Основная цель смотра – проверить готовность к своевременным и качественным действиям при ликвидации ЧС осенью и зимой. Были представлены техника и личный состав предприятий и организаций, силы постоянной готовности, которые принимают участие в ликвидации аварий на объектах ЖКХ и ТЭК. Это специалисты по восстановлению сетей, газоснабжения, ремонтные бригады энергосетей, водопроводных и тепловых сетей, дорожной службы, врачебно-сестринская бригада, пожарная охрана, группа охраны общественного порядка, оперативная группа администрации и подвижный пункт продовольственного снабжения. Специалисты этих служб в случае ЧП обязаны принять экстренные меры для оказания помощи населению. Они укомплектованы подготовленными специалистами, необходимым оборудованием, инструментом, имуществом и теплыми вещами. Техника находится в исправном состоянии и обеспечена радиосвязью с дежурным диспетчером.
1: В завершении было отмечено, что органы управления силы и средства РСЧС готовы проводить работы в осенне-зимний период в случае чрезвычайной ситуации. В Покровском появится новый маршрут, связанный с творчеством художника-мультипликатора Владимира Зарубина, сообщили в правительстве Орловской области. Проект «Маршрут Зарубина по улицам детства» стал победителем 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, Концепция связана с именем уроженца Покровского района Владимира Зарубина, который 25 лет работал на студии «Союз мультфильм» и участвовал в создании более 100 мультфильмов. Особую любовь ему принесли персонажи поздравительных открыток. В прошлом году в регионе отметили столетие со дня рождения художника. А в парке Верховья уже появилась новая зона для мероприятий, сообщили на совещании с главами муниципальных образований. Работы выполнены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроект «Инфраструктура для жизни». Парк теперь радует посетителей новой зоной для мероприятий. Создана комиссия по приемке выполненных работ. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле состоялись областные соревнования по спортивному ориентированию. В турнире приняли участие более сотни спортсменов различных возрастных категорий. Программа состязания включала две дисциплины – кросс-классика и кросс-многодневный. Ливинские баскетболистки стали серебряными призерами президентских игр. Наши девушки без поражений прошли групповой этап и в финале уступили команде Санкт-Петербурга. Всего за борьбу за трофеи вступили команды 78 регионов страны. В программе президентских игр были 8 видов спорта. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность. Температура воздуха ночью 8-9, днем 16 градусов тепла. Ветер южный, юго-восточный, скорость 1-2 метра в секунду, с порывами до 3. Давление атмосферное 750-752 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
0: Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
2: Мы рады всем, кто присоединился к нашему эфиру. Мы работаем в прямом эфире, я напоминаю еще раз. И сегодня к нам в студию пришла доктор экономических наук, профессор, исполняющая обязанности декана факультета экономики, управления и сервиса Орловского государственного университета имени Ивана Сергеевича Тургенева Наталья Варакса. Наталья Геннадьевна, добрый вечер.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
2: Хотелось бы, конечно, сказать, что вся Всероссийская олимпиада студентов «Я профессионал» пройдет на Орловской земле, но, наверное, это будет не совсем правильно, потому что по направлениям, я так понимаю, она делится, и вот одно из направлений как раз принимает Орловская область.
3: Действительно, это так. Всероссийская олимпиада «Я профессионал» – это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется у нас при поддержке Министерства науки и высшего образования. И Орловский государственный университет имени Ивана Сергеевича Тургенева уже пятый сезон становится победителем по направлению «Экономическая и корпоративная безопасность».
2: То есть это направление было всегда все 5 лет?
3: Да, все 5 лет мы являлись инициатором данного направления. Сначала мы предложили название направления «Экономическая безопасность», но потом, подумав, да, и проведя первый сезон, решили, что все-таки нужно взять шире и добавили «Экономическая и корпоративная безопасность». И вот на протяжении этих лет благодарим и ассоциацию Олимпиады «Я профессионал», что вот высоко оценивают и уровень нашей организации, и, соответственно, уровень проведения Олимпиады, задания, и участники такие достаточно хорошие отзывы дают, и вот на протяжении 5 сезонов нам удается удерживать вот такую высокую планку.
2: Но подождите, то есть вы, в принципе, придумали это направление?
3: Да.
2: Его раньше не было?
3: Его не было, то есть мы выступили в 2022 году с инициативой провести Олимпиаду по данному направлению.
2: Ну и, как полагается, инициатива наказуема? И сказали, раз вы придумали, значит, вы и проводите, да?
3: Да, то есть это на конкурсной основе отбираются все организаторы Олимпиады, то есть каждый год мы подаем заявку, заполняем конкурсную документацию и вот подтверждаем, да, статус такого вуза-организатора по этому направлению.
2: Студенты только орловских вузов могут участвовать или со всей страны? Ну, я понимаю, что Всероссийская олимпиада уже говорит о том, что со всей страны, но мало ли.
3: Нет, да, вот действительно статус всероссийский, поэтому участвуют студенты со всей России. Угу. И география у нас каждый год расширяется. И вот по итогам 9 сезона мы даже вошли в топ-5 университетов, которые показали очень высокий процент привлеченных внешних студентов.
2: И сейчас уже стартовал отбор, я так понимаю. Он пока дистанционный, да?
3: Сейчас у нас идет регистрация на все направления Олимпиады, вот в том числе на реализуемые нами направления экономическая и корпоративная безопасность. И вот регистрационная кампания, она продлится до 10 ноября. То есть пока у всех есть возможность зайти на сайт и в онлайн-формате зарегистрироваться, подать данные на те направления, которые вам интересны.
2: Студенты только профильных вузов или любых? Главное, чтобы направление было.
3: Ну, да, главное, чтобы направление, чтобы каждый мог попробовать с учетом своих уже имеющихся, да, профессиональных знаний оценить, получить какой-то опыт, да, и, соответственно, реализовать себя в этом направлении.
2: А как будет проходить отбор?
3: Отборочный этап будет проходить в онлайн-формате, то есть каждый через личный кабинет будет выполнять задания, которые разрабатывают вузы-организаторы. И уже по тому, как, соответственно, какое количество баллов он получит, мы будем отбирать финалистов, да, для заключительного этапа.
2: Пятый сезон вы участвуете, а вообще в этой Олимпиаде вы участвуете с самого начала?
3: Нет, Олимпиада «Я профессионал» проходит сейчас, вот в этом году, да, 10-й сезон. То есть, получается, у нас, если юбилейный, да, уже 10-й сезон Всероссийской Олимпиады, то у нас это 5-й сезон.
2: 5 сезонов вы пропустили, ну, так.
3: Ну, скажем так, что мы, ну, не знали о том, да, что вот возможно подать заявку по направлению. И вот как только у нас появилась такая возможность, да, мы набрали, ну, можно сказать, команду единомышленников, нас поддержали партнеры, потому что понятно, что заявку подает не только один вуз, да, он привлекает вузы-соорганизаторы, и вот уже на протяжении многих сезонов у нас соорганизатором является Ростовский экономический государственный университет и Мелитопольский государственный университет. А генеральным партнером нашей Олимпиады именно по направлению экономическая и корпоративная безопасность выступает Ассоциация развития финансовой грамотности. Ну, кроме этого, у нас еще есть партнеры, которые оказывают нам поддержку. Это Ростелеком вот, в Брянской и Орловской областях. То есть это промышленные партнеры и торгово-промышленная палата у нас участвует. И партнеры есть из финансово-кредитного сектора.
2: А если я попрошу вас рассказать в целом о Всероссийской Олимпиаде «Я профессионал», что это такое?
3: Так, Всероссийская Олимпиада «Я профессионал» – это, ну, еще раз повторю, да, проект, который реализуется на платформе вот «Россия – страна возможностей». Эта Олимпиада позволяет участвовать студентам разных направлений подготовки – технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных, медицинских. То есть каждый для себя может найти то направление, которое ему интересно. Угу. Даже если он не получает, например, образование по этому направлению, но ему интересно, может быть, предметы, да, такие он проходил и уже в самостоятельном, ну, каком-то обучении, да, дальше продолжает. И решил попробовать, например, себя в этой Олимпиаде. У него тоже есть такая возможность. Вот если посмотреть, ну, такую как бы статистику взять, да, то уже на текущий момент на сайте вот самой Олимпиады «Я профессионал» более 230 тысяч регистраций. То есть это, можно сказать, такая масштабная Олимпиада, которая захватывает, ну, практически регионы всей России. Например, вот в этом текущем году, да, был завершен 9-й сезон, и было отмечено рекордное количество участников по всем направлениям, это более 215 заявок.

0: Размер премии, он зависит от того, какую медаль, да, и какую категорию участия занимает данный студент. Как правило, премии для вот золотых медалистов составляют от 200 до 300 тысяч рублей. То есть это хорошая, да, такая вот материальная поддержка.
1: Ну да, конечно.
0: Кроме этого, каждый участник Олимпиады, он получает доступ к стажировкам и вакансиям. То есть угу. это очень актуально для студентов, которые сейчас на выпускающих курсах. То есть они уже могут для себя подобрать те компании-работодатели, где потом в будущем, да, захотят трудоустроиться. Причем у них есть такая уникальная возможность, потому что вот в последние сезоны сформировался центр развития карьеры, именно «Я профессионал», и, соответственно, в нем очень большое количество компаний-работодателей, которые специализируются по разным направлениям Олимпиады, а также вот специалисты, которые дают консультации. То есть они могут организовать экскурсии в компании, они могут проконсультировать, как, например, лучше, да, сформировать свое резюме, могут пригласить на какие-то онлайн-вебинары, то есть по развитию угу, как раз угу. карьеры, да, и становления молодого специалиста. Ну, и, наверное, это все-таки такая профессиональная оценка самого участника, потому что он сталкивается с таким профессиональным вызовом, потому что на Олимпиаде достаточно очень сложные задания все-таки повышенного уровня, и он может как раз проверить себя с точки зрения вот будущего специалиста, угу. насколько ему знаний, умений, да, навыков достаточно для того, чтобы справиться с заданиями Олимпиады. Ну, то есть это своего рода вызов, да, с которым он сталкивается и получает в то же время опыт. Участие, опыт понимания того, что, где у него какие пробелы, да, что и в каком направлении ему нужно двигаться дальше.
1: Задания носят теоретический характер или есть и практические задания?
0: По разным направлениям, как бы по-разному, да, организатор смотрит на составление задания. Вот по нашему направлению задания включают как тестовые, да, то есть теоретические задания, где нужно, может быть, сопоставить какие-то события, и также практические ситуации, когда нужно будет принять какое-то решение, определиться, какой здесь риск, да, с каким риском сталкиваются и как можно этот риск нивелировать, да, с какими методами можно, соответственно, уменьшить влияние этого риска. То есть очень много таких вот элементов направлено на систему защиты интересов бизнеса и государства, да, потому что мы говорим про все-таки экономическую безопасность. И поэтому специалист, он должен обладать элементами не только там финансовой безопасности, бюджетной безопасности, информационной безопасности, там безопасности в сфере закупок. Ну, то есть это очень достаточно такие разноаспектные элементы, связанные с экономической безопасностью, с внутренними расследованиями, даже с аудитом эффективности защиты. Вот, поэтому здесь мы говорим о том, что, опять же, вовлекаясь, да, в решение этих кейсов, каждый для себя может понять и оценить, насколько он готов вот к таким практическим ситуациям.
1: Ну и как бонус, вы говорите, человек, победивший в этой Олимпиаде, может прийти куда-то, в какую-то организацию и сказать, я являюсь победителем Всероссийской Олимпиады, я профессионал, и его, ну, по идее, да, должны, в общем-то, встретить очень даже
0: с распростертыми,
1: тепло,
0: да. Да, объятиями.
1: Да.
0: То есть, конечно, то есть по каждому направлению еще сразу же формируется линейка карьерных партнеров, угу. да, которые уже понимают, что это финалисты. Финал у нас проходит вообще в очном формате, когда приезжают со всей России к нам в город Орел вот на протяжении, да, уже какого сезона финалисты, и они в режиме, ну, скажем так, суток решают, разбирают кейсы, которые нам же предлагают партнеры, да, практико-ориентированные кейсы, и представляют свое видение, свое решение. То есть и уже оценивая их, в членах жюри присутствуют, опять же, практики, угу, да, угу. наши партнеры, они могут уже предложить им какие-то варианты, но так как это разные регионы, то, в принципе, вот благодаря все-таки Всероссийской Олимпиаде «Я профессионал» и карьерному центру, они могут подобрать уже своего карьерного, да, представителя работодателя в своем регионе.
1: То есть они приезжают не

0: заготовками, не со своими кейсами, а здесь на месте им предлагают что-то, что они должны выполнить.
1: Да, им выдают кейс, и, соответственно, они начинают все одномоментно работать с этим кейсом. Заготовок никаких нет, то есть насколько каждый может погрузиться, сориентироваться, да, проявить свои навыки в экономических расчетах, соответственно, в аналитических, представлении аналитических данных, да, в принятии решений, в оценке рисков, в формировании элементов безопасности. Помимо того, что жюри оценивает не только правильность решения, да, этого кейса, но еще нужно его же уметь презентовать, то есть насколько визуально он сможет представить данные, да, проработанные по кейсу, и, соответственно, насколько он может убедить членов жюри, что его вариант решения является интересным, да, таким неординарным, можно сказать, нестандартным. Ну и, соответственно, ответы на вопросы, да, членов жюри тоже дают дополнительные баллы.
0: Но вот за эти 5 лет были какие-то невозможные открытия у членов жюри, чтобы вот вау-эффект производили финалисты?
1: Ну, вы знаете, мы каждый сезон для себя открываем, что у нас очень талантливая молодежь. И те дети, которые участвуют в Олимпиаде, выходят в финал, они все уникальны. То есть очень даже иногда бывает сложно принять решение, да, отобрать специалиста, который является победителем, да, этого направления.
0: Потому победитель что... только один, да?
1: Нет, может быть, если он наберет одинаковое количество баллов, может быть, 2, например, золотых медалиста. Но вообще в каждом направлении, потому что у нас направление отдельно специалитет, да, и магистратура, еще один уровень – это бакалавриат. То есть защита проходит в рамках разных направлений, и по разным направлениям определяются победители, да, финалисты, то есть золотой медалист, серебряный, бронзовый, ну и, соответственно, призеры. Поэтому дети очень талантливые, они настолько вовлечены, да, вот в процесс получения вот профессиональных навыков, они готовы показать себя, да, презентовать себя, и очень многие уже работают в профессиональной сфере.
0: А если проследить статистику, возможно, такую за 5 лет, как изменились дети? Вы говорите, они все талантливые, они все замечательные, но ведь, наверное, они меняются каким-то образом? Или 5 лет – это еще не срок?
1: Ну, наверное, как меняются? Просто география регионов расширяется. Есть у нас представители, которые несколько раз участвуют в Олимпиаде и несколько раз выходят в финал, приезжают в город Орел и показывают вот высокие результаты. То есть мы даже интересовались, да, почему такое рвение, то есть каждый год вот человек участвует. Но для того, чтобы стать золотым медалистом. Есть у нас даже, скажем так, мультимедалисты, которые участвуют в разных направлениях, и побеждают или становятся призерами, то есть для них это интересно, им хочется в этом направлении развиваться, с одной стороны, а с другой стороны, они просто могут сейчас являться студентами третьих курсов, да, а если это специалитет 5 лет, то есть они участвуют для того, чтобы на 5-м курсе уже для себя определить какую-то карьерную траекторию, победить в Олимпиаде, да, и дальше уже трудоустроиться вот там, где им, ну, как бы нравится.
0: Ну и в некотором смысле это такой азарт.
1: С одной стороны, да, то есть соревновательный эффект обязательно присутствует, потому что интересно, во-первых, раскрывать для себя новые задания, да, то есть преодолевать определенные барьеры, с одной стороны. А с другой стороны, ведь ребятам тоже еще, если это бакалавриат, необходимо поступать на высшую ступень образования, второй, да, ступень – это магистратура, а как раз Олимпиада дает возможность и льготы при поступлении в магистратуру. Тоже для некоторых это является основной целью участия.
0: Поступление без прохождения каких-то испытаний, если это победитель?
1: Да, это Олимпиада первого уровня, поэтому она дает дополнительные баллы при поступлении, ну и, соответственно, финалист, да, победитель, он имеет право вот даже выбрать для себя вуз, где бы мог реализовать себя дальше в магистратуре.
0: По всей стране?
1: Ну да, практически. Это же Всероссийская Олимпиада, это президентская.
0: Ну, может
1: проект.
0: Быть, есть какие-то ограничения?
1: Нет, по этой Олимпиаде нет ограничений. То есть дерзайте, да, все вовлекайтесь, если вот такая цель у вас присутствует.
0: Хорошо. А за 5 лет тогда как изменились задания? Может быть, они же должны меняться?
1: Конечно.
0: Время же не стоит на месте.
1: Задания пересматриваются каждый год, то есть нет такого, что используется база предыдущих сезонов, причем на официальном сайте Олимпиады «Я профессионал» демонстрационные версии заданий прошлых сезонов вывешены, и каждый участник при подготовке он может ими воспользоваться. Поэтому повторять что-то, да, из предыдущих сезонов нет смысла. То есть каждый раз задания как бы больше расширяются, углубляются, дополняются просто разные аспекты экономической безопасности, корпоративной безопасности. То есть иногда, например, может быть, мы берем государственный финансовый контроль, да, как направление для разработки заданий, одно из направлений, да, заданий. В следующий раз мы уже смотрим, может быть, это уже кадровая безопасность, да, то есть каждый раз аспекты разные. То есть нет такого, что задания или, может быть, формулы, да, которые использовались в прошлом году, они будут такие же идентичные, как в этом году.
0: А разработкой занимаются специалисты орловские?
1: У нас создана методическая комиссия, куда входят как специалисты и преподаватели Орловского государственного университета имени Ивана Сергеевича Тургенева, а также это преподаватели вузов-соорганизаторов, ну и, конечно, наши партнеры, генеральный партнер Ассоциации развития финансовой грамотности. То есть все эксперты практики, да, профессионалы в своем деле, поэтому это такая, вот, можно сказать, смешанная команда.
0: А во время лекции со своими студентами вы не разбираете задания?
1: Нет, это же, конечно же,
0: элемент
1: этики, да, поэтому мы стараемся все-таки для того, чтобы поддерживать такую высокую планку, делать уникальные задания, которые будут известны только вот в рамках, да, сезона Олимпиады. То, что касается подготовки наших студентов, то, конечно, мы реализуем направление, да, специалитета, экономическая безопасность. У них очень много дисциплин, которые связаны, да, с многоаспектными раскрытием именно элементов экономической безопасности. И преподаватели, конечно, тоже их готовят на таком профессиональном уровне. Они получают достаточно знаний, компетенции профессиональные, которые заложены в образовательные программы, но такого, чтобы заранее провешивать, конечно, нет, потому что все-таки это уровень Всероссийской Олимпиады, и здесь
0: очень
1: ценно, конечно, удерживать позиции вуза-организатора и соблюдать вот эти вот этические нормы.
0: Ну, а в числе победителей орловские студенты были вот за эти 5 сезонов по направлению, которое курирует наша область?
1: Да, наши студенты выходят в финал, то есть становятся призерами Олимпиады. Ну вот, например, в 2025 году у нас есть золотой медалист, есть и представители бронзовой медали, да, есть призеры Олимпиады по разным направлениям. Ну вот, в частности, по специалитету, да, экономическая безопасность, у нас вот золотой медалист в 2025 году.
0: Давайте еще раз пройдемся по этапам. Сейчас у нас очный этап.
1: Сейчас у нас онлайн-этап, регистрационный.
0: Да, онлайн.
1: Да. То есть первый этап у нас сейчас запущен, это регистрационный, то есть ключевая дата – это 10 ноября, когда закрывается регистрационная кампания. Отборочный этап у нас начинается с 13 ноября и продлится до 29 ноября. То есть он будет онлайн, это когда уже каждый зарегистрировавший, да, участник на Олимпиаду получит доступ в личные кабинеты и будет проходить отборочный этап. Дальше у нас пройдет заключительный этап, это февраль-апрель 2027 года, то есть пока мы даты не называем, да, то есть это те, кто пройдут отборочный этап, будут участвовать в заключительном этапе. Ну и подводить итоги будем в мае-июне 2027 года. То есть, как правило, награждение, да, финалистов идет уже на июнь 2027 года.
0: Во время отборочного этапа много отсеивается?
1: Ну, как отсеивается? То есть какой-то процент, да, отсеивается. кто не набирает, не проходит, да, минимальный уровень, соответственно, по разным направлениям, опять же, по разным программам.
0: К сожалению, кому-то просто не хватает, может быть, знаете, везения. А кому-то, может быть, не хватает знаний,
1: может быть, опыта. Да, везения, опыта, наверное, да. Скорее всего, опыта, да, и умения вот именно сосредоточиться и активизировать все свои ресурсы, да, во время того, как он отвечает, ну, в онлайн-формате на задание.
0: Какие еще олимпиады, быть может, принимает Орловский государственный университет, проводит? Это же не единственное.
1: Мы еще активно участвуем в Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Вот сейчас начинается, да, буквально с 27 сентября финал олимпиады в городе Красноярске. То есть наши эксперты тоже будут, и, ну и я тоже будем участвовать в мероприятиях именно финала Международной олимпиады по финансовой безопасности. В прошлом сезоне мы проводили всероссийский кейс-чемпионат по денежно-кредитной политике «Антимифы». То есть уже два сезона мы проводили: сначала региональный этап по Центральному федеральному округу, когда представители, да, вузов каждого региона Центрального федерального округа разрабатывали задания, а экспертами при оценке были именно специалисты Главного управления Центрального банка Российской Федерации. То есть они выступали с инициативы проведения данного кейс-чемпионата, мы их поддержали и стали вузом-организатором. И вот в прошлом году мы завершили всероссийский этап. Это очень, как бы, такое было увлекательное, да, мероприятие и для ребят, которые участвовали, для наставников, конечно, да, новый опыт, открытие для себя задание, да, вот в рамках все-таки денежно-кредитной политики и получение, наверное, таких рекомендаций и обратной связи от именно специалистов, причем высшего звена Центрального банка. То есть насколько совпали мнения в рамках вот информационной, да, политики именно Банка России, ну и, соответственно, вузовского сообщества.
0: Да, я вам больше скажу, насколько совпало вообще, в принципе, все. Буквально вчера у нас были представители Центрального банка в эфире, и мы говорили о мошенниках, о дропперах, предупреждали наших радиослушателей об этих способах обмана. Вот, мне кажется, как раз перекликается с вашим направлением, у вас тоже экономическая и корпоративная безопасность. Вот, кстати говоря, каким образом она достигается?
1: Ну, достигается на уровне, опять же, чего, да? Потому что экономическую безопасность...
0: Ну, да, государство, хорошо, корпоративное,
1: личные,
0: да.
1: Да, если личности, да, как физического, да, лица. То есть, да, здесь мы говорим о том, что, конечно, каждый человек должен для себя определить, что финансы – это сейчас очень уязвимый элемент ввиду того, что присутствуют схемы мошенничества. Угу. И как мы относимся к своему здоровью, также нужно относиться и к здоровью наших финансов. То есть эффективно ими управлять, а для этого знать элементы просто безопасности. Да, самые простые, которых мы слышим в средствах массовой информации, да, о которых постоянно говорят, мы это слышим, видим, но не всегда можем реализовывать, да, потому что мошенники не дремлят, и очень часто, погружая нас вот в такую стрессовую ситуацию...
0: Да, они хорошие психологи.
1: Да, мы просто не сможем критически все это осмыслить и, соответственно, теряем наши денежные средства. Да, иногда кажется, слышишь, что как же так, вот человек перевел деньги, да, сам, собственно, ручно. А вот потому что действительно очень хорошие психологи, сложно выйти вот из ситуации какой-то паники, да, потому что, как правило, это такой элемент быстроты действий в конкретный момент, да, чтобы человек не мог опомниться, а нужно что-то сделать. Поэтому здесь нужно всегда делать передышку в любой ситуации, постараться положить трубку, да, не, потому что сейчас же очень распространено финансовое мошенничество, именно телефонное мошенничество, и осознать свои действия, потому что если вдруг это какие-то даже дипфейки, да, сейчас очень широко инструменты социальной инженерии распространены. И очень сложно, например, отличить, что это действительно незнакомый вам пишет, да, или родственник. А всегда вот сделать паузу, перезвонить своему, да, человеку, например, знакомому, если вдруг это от него какая-то, да, идет информация.
0: Просьба.
1: И, конечно же, проверить.
0: Угу.
1: То есть вот элементы безопасности, они должны присутствовать у нас по жизни, начиная не просто с физической, да, безопасности, но вот в том числе и финансовой безопасности. А это элемент экономической безопасности.
0: С 1 сентября у нас появилась новая национальная валюта, цифровой рубль. Будут ли какие-то задания, связанные с ней, разработаны или пока еще нет?
1: Ну, в рамках как бы тестовых заданий, да, будут присутствовать пока в кейсах, потому что это же только проект реализуется, ну, да. Да, то есть в кейсах на отборочном этапе это не будет присутствовать. Ну, те все изменения, которые произошли у нас в законодательстве, да, в том числе связанные с элементами безопасности, угу, они, конечно, войдут в том числе вот и в задания отборочного этапа. То есть мы стараемся задания разрабатывать с учетом современных, да, тенденций, ну и которые соответствуют текущим нормативным документам.
0: Вы держите руку на пульсе.
1: Обязательно.
0: Что называется, в курсе всех событий.
1: Ну, а без этого нельзя, потому что также и наши студенты, да, они отслеживают те изменения, которые у нас присутствуют, да, в профессиональной сфере. И, конечно, кто говорит со знания, они всегда вооружают, да, угу, каким-то действием и помогают нам в дальнейшем преодолевать какие-то, ну, сложности.
0: Это правда. Я отмечу, что за 9 сезонов уникальными участниками Олимпиады стали более 1 600 000 студентов. Более 31 тысячи дипломантов получили право на льготное поступление в ведущие вузы страны. Более 4 500 человек стали медалистами и получили денежные премии, общая сумма которых составила более 750 миллионов рублей. Но мне кажется, прекрасно. Прекрасный результат – за 10 сезонов. Ну, пока еще не 10, но 10-й.
1: Да, конечно. И если посмотреть на масштаб партнеров Олимпиады, то их количество на протяжении каждого сезона увеличивается. И сейчас Олимпиада выходит на такой уровень, что многие крупные организаторы, они выступают инициаторами проведения какого-то направления, да, на базе конкретного вуза.
0: Но это говорит о заинтересованности,
1: да,
0: этих людей.
1: Конечно, то есть работодатели, они заинтересованы для себя привлечь молодые кадры, которые талантливы, да, способны принимать, да, решения по конкретным аналитическим, обладают аналитическими, угу, способностями, да, то есть живут в ногу со временем. Конечно, с помощью вот проведения таких олимпиад работодатели для себя формируют вот такой, скажем, кадровый резерв.
0: Да, запас на всякий случай. Спасибо вам огромное, доктор экономических наук, профессор, исполняющий обязанности декана факультета экономики, управления и сервиса Орловского госуниверситета Наталья Варакса была у нас в гостях. Мы рассказали вам об этапе Всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал», вернее, о направлении, которое принимает Орловский госуниверситет. Это направление звучит буквально так: экономическая и корпоративная безопасность. Но я надеюсь на молодые умы, которые, быть может, в будущем создадут что-то такое, что позволит избавить всех людей от нехороших, плохих мошенников и ситуаций, и будет только процветать наша экономика и личная, и всего государства.
1: Спасибо за приглашение. Я думаю, что если каждый, да, будет противодействовать мошенникам, то совместными усилиями мы можем снизить его уровень. А всем, ну, молодым, да, молодому нашему поколению желаю использовать возможности, вот в частности, да, вовлечение в олимпиадные движения для того, чтобы себя развивать и реализовывать себя, да, в этих направлениях.
0: Только вперед.
1: Да,
0: до свидания.
1: Вперед. До свидания.
2: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
3: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске более 50 населенных пунктов под Орлом остались без света. В Орле остановлено движение трамваев от депо в железнодорожный район, и в Орле состоятся областные соревнования по спортивному ориентированию. Далее подробности. Из-за непогоды в Орловском муниципальном округе 54 населенных пункта частично остались без света. Произошел перебой в электроснабжении. На местах работают аварийные службы. Над ликвидацией последствий трудятся более 20 специалистов на 7 единицах техники. Цитата: «Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. Держу ситуацию на личном контроле», – поделился глава Орловского муниципального округа Александр Черных. Напомним, ранее стало известно, что липа повредила провода на улице Нормандия-Неман в Орле. Несколько домов временно остались без света. Одновременно с этим в Орле остановлено движение трамваев от депо в ЖД-район. Об этом сообщает сообщество «Общественный транспорт Орла онлайн». Причиной неудобств называют ветхую инфраструктуру электротранспорта. О сроках ремонта и запуске компенсирующих автобусов конкретной информации пока нет, но все постараются сделать как можно быстрее. На улице Гагарина в Орле уложили новое дорожное покрытие после многолетних обещаний активистов Народного фронта, обращений активистов Народного фронта и местных жителей. Участок дороги находился в неудовлетворительном состоянии с 2020 года. Об этом сообщают в пресс-службе Орловского исполкома. Активисты обратились в администрацию города с просьбой привести дорогу в порядок. Сейчас работы уже завершены, уложенное полотно соответствует необходимым нормативам. Народный фронт продолжит следить за соблюдением технологий при эксплуатации участка в дальнейшем. Амчанин, приобретший бесконтактным способом синтетический наркотик, стал фигурантом уголовного дела. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Алисия Лихобабина.
2: Пассажир такси, мужчина 1978 года рождения, попал в поле зрения полицейских из-за того, что стал сильно нервничать в момент, когда автомобиль, в котором он ехал в качестве пассажира, остановили сотрудники госавтоинспекции. Выяснилось, что при себе он хранил пакетик с веществом, предположительно наркотическим. Его изъяли и направили на исследование. Химики-эксперты экспертно-криминалистического центра регионального УМВД определили, что это N-метилэфедрон массой 1,78 грамма, что является крупным размером. В отношении амчанина следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Мценский возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый признался, что приобрел запрещенное к обороту вещество для личного потребления, заказав его бесконтактным способом в интернете.
1: Фигурант задержан в порядке 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса. Аварийно-спасательные формирования Орловского округа показали готовность к действиям при чрезвычайных ситуациях в осенне-зимний период. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду состоялся смотр сил и средств Орловского окружного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Мероприятие проводилось в рамках штабной тренировки под руководством Главного управления МЧС России по Орловской области по реагированию на аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период. В ходе нее отрабатывались действия органов управления при возможных авариях на объектах ЖКХ и ТЭК. Основная цель смотра – проверить готовность к своевременным и качественным действиям при ликвидации ЧС осенью и зимой. Были представлены техника и личный состав предприятий и организаций, силы постоянной готовности, которые принимают участие в ликвидации аварий на объектах ЖКХ и ТЭК. Это специалисты по восстановлению сетей, газоснабжения, ремонтные бригады энергосетей, водопроводных и тепловых сетей, дорожной службы, врачебно-сестринская бригада, пожарная охрана, группа охраны общественного порядка, оперативная группа администрации и подвижный пункт продовольственного снабжения. Специалисты этих служб в случае ЧП обязаны принять экстренные меры для оказания помощи населению. Они укомплектованы подготовленными специалистами, необходимым оборудованием, инструментом, имуществом и теплыми вещами. Техника находится в исправном состоянии и обеспечена радиосвязью с дежурным диспетчером.
1: В завершении было отмечено, что органы управления силы и средства РСЧС готовы проводить работы в осенне-зимний период в случае чрезвычайной ситуации. В Орле пройдет литературный диктант. Это международная акция, которая по традиции проходит в сентябре и объединяет книголюбов, которые хотят проверить свои знания как в классической, так и в современной русской литературе. Участников ждут 20 занимательных вопросов в тестовой форме, на которые нужно ответить за 60 минут, поделились в пресс-службе библиотеки имени Бунина. Мероприятие состоится 25 сентября ровно в полдень в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Победителям диктанта вручат дипломы. В рабочие дни октября на стрельбище, расположенном по адресу город Орел, улица Итальянская, 15, пройдут стрельбы. В администрации Орловского муниципального округа призывают жителей региона не находиться в этом районе во время проведения таких мероприятий. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливинский спортсмен Алексей Зацепилин успешно выступил на соревнованиях по мотокроссу. Соревнования завершились в Подмосковье. По информации ресурса «Провинция», ливный спорт в состязаниях, включавших 10 различных классов, наш земляк боролся за победу в категории «Любитель 35+» среди 15 участников. Алексей Зацепилин дважды финишировал третьим, что по сумме заездов обеспечило ему бронзовую медаль соревнований. Волейболистки «Орла» продолжают подготовку к сезону. Наша команда провела 2 контрольных матча. Первыми соперниками «Орла» стали волейболистки Брянска. Также наш коллектив провел контрольную игру со столичным «Спутником». Напомню, волейболистки «Орла» стартуют в сезоне чемпионата России высшей лиги «Б» 10 и 11 октября домашними встречами с таганрогскими «Красными крыльями». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность. Температура воздуха ночью 8-9, днем 16 градусов тепла. Ветер южно-юго-восточный, скорость 1-2 метра в секунду, с порывами до 3. Давление атмосферное 750-752 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
0: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны отчиталась об очередных ударах по военной инфраструктуре Украины. В Минфине рассказали об изменениях в условиях семейной ипотеки. И более 20 лет колоде строгого режима и полумиллиардный штраф грозит бывшему мэру Сочи. Подробности далее. Вооруженные силы России ударили беспилотниками по логистическим и складским терминалам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В частности, в Одесской области в результате ударов поражены логистический центр, на котором хранился военный груз из европейских государств. В поселке Новые Белеры на воздух взлетел склад беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, на переходе моря поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее в порт Одессы военное имущество для обеспечения ВСУ. Свыше 16 триллионов рублей выделит государство на финансирование фонда обязательного медстрахования. Об этом в ходе обсуждения трехлетнего бюджета заявил премьер Михаил Мишустин.
2: Теперь, что касается проекта бюджета фонда медицинского страхования. За этим документом оказание бесплатной первичной и скорой помощи пациентам, работа по профилактике заболеваний и своевременная диспансеризация, забота о тех гражданах, кому требуется и специализированное, а порой и высокотехнологичное лечение, зарплаты врачей и остального персонала в системе здравоохранения. О необходимости дальше стремиться к тому, чтобы качественная современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны, неоднократно говорил и глава государства. Такого подхода придерживались и при подготовке законопроекта о финансировании фонда. Предусмотрели на эти цели в течение трех лет более 16 триллионов рублей. Важно, чтобы решения, которые представлены в документе, были, конечно, оперативно рассмотрены нашими законодателями.
1: В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов рассказал, на какие конкретно сферы здравоохранения будут потрачены деньги бюджета.
3: Продолжится развитие и социальной инфраструктуры. Здравоохранение. В проекте бюджета направляется 1,4 триллиона рублей. Помимо этого, в бюджете ФОМСа, фонда обязательного медицинского страхования, на следующий год учтено 5,2 триллиона рублей. Итого 6,6 триллионов рублей в следующем году будут направлены на решение задач в области здравоохранения. Этот объем увеличится по сравнению с текущим годом на 8%. На реализацию национального проекта «Продолжительная активная жизнь» предусмотрено 561 миллиард рублей. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры здравоохранения, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, программы лекарственного обеспечения.
1: В Минфине тем временем сегодня рассказали об изменениях в условиях семейной ипотеки. Она стала дифференцированной. Максимальный срок кредитования уменьшится до 15 лет, а ставка будет варьироваться от 2 до 12% годовых. В частности, больше денег взаймы смогут дать семьям в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Максимальная сумма кредита там составит 18 миллионов, на которую смогут рассчитывать семьи с 5 и более детьми. При этом для данной категории граждан ставка составит минимальные 4% годовых. Семьи с одним ребенком смогут кредитоваться с участием государства под 12% годовых. При этом максимально можно будет взять 12 миллионов рублей. Ипотека для семей с двумя детьми составит 10% годовых, с тремя и четырьмя – 8% и 6% соответственно. В остальных регионах семьи с одним ребенком получат до 6 миллионов рублей максимально под 10% годовых, с двумя детьми – 8 миллионов рублей и 8% соответственно. Для семей с тремя, четырьмя, пятью и более детьми ставки составят 6%, 4% и 2% соответственно. 21 год колонии строгого режима и полумиллиардный штраф грозит бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Дело экс-чиновника слушается в эти дни в Москве, передает РИА Новости. Бывший мэр курорта обвиняется в растрате в особо крупном размере, получении взятки и легализации преступных доходов. По версии следствия, с 22 по 24 годы Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей, а также получил взятку на сумму 248 миллионов рублей от предпринимателей за покровительство. Вместе с ним по делу проходит его супруга. Суд в Сочи в начале года изъял в доход государства имущество семьи Копайгородского на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Активы фигурантов были приобретены на коррупционные доходы. Абитуриенты педвузов будут сдавать предмет по своему профилю преподавания. Новые правила поступления должны вступить в силу в будущем году. Как уточнил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, практика сдачи ЕГЭ того профиля, в который в будущем будут преподавать учителя, уже существовала. То есть учителя математики сдавали математику, а преподаватели истории, соответственно, историю. Потом правила изменили, и большинство выпускников стали выбирать ЕГЭ по обществознанию. В следующем году этого сделать не получится, предупредил Кравцов. Выпускников обяжут сдавать профильный предмет. Хорватия экстрадирует в Германию подозреваемого в подрыве северных потоков гражданина Украины Владимира Журавлева. Ранее его задержали и отпустили в Польше. Напомним, взрывы на двух российских газопроводах в Европу «Северно-потоки-1» и «2» произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва неоднократно запрашивала данные о взрывах на северных потоках, но ни разу их не получала. Ранее сообщалось, что за взрывами стояла бы бывшая американская администрация Байдена, а приказ об их подрывах отдал лично экс-президент США. Также отмечалось, что Киев не мог бы совершить такой теракт без помощи специалистов из стран НАТО. Китай выступает за контроль над искусственным интеллектом. Одновременно такую же ответственность должны нести и Штаты. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в Белом доме перед переговорами с президентом Дональдом Трампом. Он напомнил, что Вашингтон наряду с Пекином обладает ведущими компетенциями в сфере ИИ. Обе страны обязаны направлять работу нейросетей во благо человечества. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. В первом из них Акбарс на выезде обыграл Сибирь 3-2 в серии буллитов. Российский капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин может сыграть за команду до начала регулярного чемпионата в рамках предсезонных матчей. Об этом заявил главный тренер Кэпиталс Спенсер Карбери. Отмечается, что сегодня Овечкин провел полноценную тренировку с командой. Ранее российский нападающий пропустил 2 предсезонных матча. Сборная Узбекистана по футболу дома в товарищеском матче одержала победу над Ираном 3-1. За хозяев дублем отметился экс-форвард Ростова Элдор Шамуродов. Напомню, в следующем матче Иран 29 сентября в Казани сыграет против сборной России. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Анастасия Коль уступила в полуфинале женского турнира в категории до 54 килограммов и завоевала бронзу. В мужском турнире финалы своих турниров пробились россияне Чераф Ашалаев в весе до 80 килограммов и Вячеслав Рогозин в весе до 55 килограммов. Футбольный клуб «Родина» близок к соглашению с 30-летним бразильским защитником Игором Силовой. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Также на игрока претендует махачкалинская «Динамо». Напомню, сегодня последний день летнего трансферного окна, когда клубы РПЛ могут подписать свободных агентов. Российская теннисистка Татьяна Прозорова сенсационно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре, обыграв 18-ю ракетку мира Александру Эалу 4-6, 7-5, 6-3. Благодаря этому результату Прозорова в лайф-рейтинге со 180-го места переместилась уже на 140-е. И пока это все новости спорта.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
4: Погода.
1: И о погоде на завтра. В Хабаровске 17-19 градусов, в Челябинске 16-18, в Хатымансийске от 12 до 14, в Сыктывкаре 20-22 градуса, в Самаре 26-28, преимущественно ясно. В Воронеже 15-17, дожди, местами гроза. В Краснодаре 22-24 градуса, во Владикавказе 18-20, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра местами ожидаются дожди, температура воздуха составит 13-15 градусов. В Москве местами местами осадки и 14-16. Сейчас в столице 14 градусов, ветер южный, 1 метр в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
1: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентации можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, не совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
2: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
3: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
2: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
4: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
2: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире.
5: Ольга Максимова и Данил Гусильников сегодня с вами. Игорь Шатров уехал в командировку, поэтому подводить итоги сегодняшнего информационного дня мы будем вот в такой компании.
6: Данил, привет. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Давайте напомню сразу наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, оставляйте ваше мнение и комментарии по темам, которые мы будем обсуждать. Задавайте вопросы нашим экспертам. Все по этому номеру телефона в том мессенджере, которым вы пользуетесь, отправляйте. Кроме того, у нас есть страничка ВКонтакте. Мы обращаем внимание на то, что вы очень часто стали туда заходить и активно комментировать. Продолжайте в том же духе. Радио России ВКонтакте мы есть. Подписывайтесь и следите за нами там. Ну и про наше приложение. Как всегда напоминаю, Радио России в Рустору Google Play абсолютно бесплатно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь.
5: Ну а сейчас о планах на предстоящие 45 минут. Поговорим о конкурсе «Учитель года». Стартовал уже заключительный этап 37-го всероссийского конкурса. Также мы поговорим про Арктику. Дело в том, что Дания, Гренландия и США подписали трехстороннее соглашение. Что это за соглашение и что оно означает, обязательно будем обсуждать, как обычно, с лучшими экспертами нашей страны. Ну, а прямо сейчас мы будем говорить про G20. Забыл еще сказать, что про переезд госкомпании в регионы тоже мы запланировали такую тему. Очень-очень интересно, тем более, что президент вчера об этом говорил. Тоже обсудим. Давайте начинать.
0: Наше время.
5: Госсекретарь США Марко Рубио заявил о приглашении Владимира Путина на саммит G20. Мероприятие запланировано на 14-15 декабря, пройдет под Майами. Мы пригласили президента Путина, надеемся, что он примет приглашение. И его пресс-секретарь Дмитрий Песков поблагодарил за это самое приглашение, но пока говорить преждевременно, принято оно или нет. Вот таков был ответ. Оно будет проработано и уже затем принято соответствующее решение. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение, мы ценим его, мы открыты к мирному процессу регулирования. Но тут вот мы подумали с Данилом, что неплохо было бы вспомнить историю последних лет в связи с G20, большой двадцаткой. Дело в том, что в 22-м году США заявили о выводе Российской Федерации из блока. Точнее, как заявили? Они предложили это сделать. Но многие страны, в том числе участники БРИКС, их в этом не поддержали. Наш президент в 2022 году не поехал на G20. Также он не поехал и в 2023 году в Индию. А в 2024 году проходила 20 году проходила 20-ка в Рио, и он не поехал, объяснив это нежеланием срывать мероприятие в связи с тем, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Он говорит, не хочу перетягивать на себя внимание и риски мероприятию этому приносить.
6: Ну и вообще нужно напомнить, что в тот период американская администрация руководима была демократической партией и другим президентом, да, а сейчас я просто к чему это начал говорить, потому что я посмотрел, ты сказал, под Майами. Я думаю, а где это, интересно, под Майами? И, значит, смотрю, будет это проходить в местечке, которое называется Trump National Doral. То есть Дональд Трамп, нынешний президент, приглашает к себе в гости фактически всех международных лидеров, лидеров всех государств. Вот так это будет выглядеть.
5: Ну, а мы решили поговорить о том, примет ли наш президент все-таки приглашение. Это интрига. И вообще, насколько нормально использовать этот термин «приглашение», ведь Россия входит в G20. Зачем нам сейчас нужна G20 и какого рода и уровня вопросы там могут решаться? Будем сейчас выяснять с нашим экспертом. Артур Демчук с нами, заведующий кафедрой сравнительной

0: Политологии МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук. Артур Леонович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А давайте вот, прежде чем мы будем все эти вопросы обсуждать, с нашим слушателем расскажем, что вообще это такое G20?
1: Ну, G20 это так же, как по аналогии с Большой Семеркой, это самые крупные экономические государства, самые мощные в экономическом плане, либо самые большие по населению, то есть наиболее значимые, скажем так, действующие лица в мировой политике, в мировой экономике. И идея такая, что сделать такой клуб этих государств, чтобы они обсуждали разные вопросы для обеспечения, например, там, международной стабильности, устойчивости мировой торговли, реагирования на различные кризисы, реагирования на какие-то еще чрезвычайные ситуации экономического плана, может быть, там такие же, как там пандемия, допустим, для согласования действий и объединения ресурсов для решения каких-то общих проблем. То есть это не какая-либо серьезная организация, где все связаны какими-либо обязательствами там. Это такой неформальная встреча, неформальная площадка, которая просто обсуждает вопросы в основном экономического плана, там, финансового плана, ну и какие-то, может быть, глобальные проблемы.
0: Ну вот мы рассказали историю последних лет для нашей страны именно. И, насколько я помню, один или два раза Владимир Путин выходил в формате видеоконференции, принимал участие в каких-то темах. А как вы думаете, в этом году каковы шансы, что наш президент примет это приглашение?
1: Ну, я сейчас не буду оценивать шансы. Все зависит от того, как будут развиваться события до начала этих встреч. Мы знаем, что, например, крупные международные встречи можно организовать достаточно быстро, как в свое время была организована встреча в Анкоридже на Аляске. Поэтому здесь, я думаю, будут вестись приготовления для того, чтобы Россия участвовала в самых разных форматах. В принципе, если наш президент решит, он может поехать в Соединенные Штаты, тем более, что Трамп отправил это личное приглашение, хотя, как вы правильно сказали, ни одна страна большой двадцатки в особом приглашении не нуждается, поскольку, находясь в этом клубе, все страны могут сами определять, какое будет представительство их на этих самых встречах. Понятно, что сейчас возможны и телефонные разговоры, видеоконференции между лидерами, поэтому личное участие лидеров теперь не является решающим, вот, хотя оно, конечно, имеет символическое значение, поскольку, находясь там, можно поговорить уже там вдвоем, втроем, каким-то малым группам, например, обменяться непосредственно мнениями, получить обратную связь, вот, поэтому это, конечно, облегчает принятие решений, облегчает общение, вот, я думаю, что окончательное решение будет принято уже непосредственно за несколько дней до этой встречи.
2: Скажите, пожалуйста, Артур Леонович, а насколько вообще безопасно, ну, я хочу сказать российскому президенту, но, наверное, в целом, пока будем говорить российской делегации участвовать в встречах G20, я смотрю состав, и, в общем, стран-то там много, которые сейчас с антироссийских позиций выступают. Американцы могут, если захотят, эту безопасность обеспечить, как вы считаете?
1: Ну, если, конечно, захотят, то американцы могут обеспечить эту безопасность. Конечно, здесь есть серьезные риски, они тоже будут приниматься во внимание, когда будут принимать решение о том, кто поедет от России, будет ли президент лично участвовать, или здесь будет какой-то другой формат, кто-то другой будет представлять Россию на высоком уровне. Вот. Хотя, в принципе, встреча в Анкоридже не вызывала каких-то вопросов в плане безопасности. Она была обеспечена, прошла достаточно успешно, хорошо. Собственно, здесь вопросов не возникало.
2: Там не было европейцев, которые здесь-то вот как раз будут.
1: Что, конечно, да, будут там и другие делегации, естественно, будет охрана у других делегаций, там будут спецслужбы самых разных государств работать, поэтому, конечно, это повышает, скажем так, риски, в том числе их сложнее будет контролировать, рисков этих будет больше, вот, поэтому, я думаю, эти соображения тоже будут приниматься во внимание при окончательном решении о том, кто будет представлять Россию на этой встрече.
0: А нам нужно сейчас вообще, в принципе, туда ехать? Какого рода вопросы Россия может там для себя решать?
1: Ну, по большому счету, наверное, это все-таки имеет символический характер. Если там будет наш президент, и он будет общаться с другими лидерами, это значит, что никакой изоляции России со стороны крупнейших держав, которые там в общей сложности совокупно там значительную часть мирового ВВП производят, там чуть ли не там 80, даже больше процентов, 4/5 приходится на эти страны, там 3/4 мировой торговли, большая часть населения, что эти страны общаются с Россией, ну, я имею в виду там Китай, Индия, Бразилия, там Индонезия, крупные такие страны. Вот. Ну, конечно, там есть и недружественные страны, которые демонстративно могут игнорировать российского президента, отказываться встречаться, там, отказываться фотографироваться, поэтому здесь тоже такие опасности есть. В современных условиях, при современных средствах связи, конечно, для России не представляет никаких сложностей общаться с любой страной из этой двадцатки, если есть, соответственно, ответное желание общаться в формате видео той же конференции, в формате телефонных переговоров. Поэтому, конечно же, такая встреча в личное участие не является каким-то критическим для государства.
0: Ну, то есть, судя по всему тому, что вы нам сказали, минусов все-таки значительно больше.
1: Ну, я бы не сказал то, что минусов, просто риски. Есть риски, которые нужно понять, насколько эти риски большие или маленькие, и как эти риски минимизировать, либо вообще от них избавиться.
2: Артур Леонидович, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за разговор. Артур Демчук, заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, был с нами на связи. Я сейчас подумал, что вообще нужно, наверное, заранее предположить. Вот, например, если все откажутся фотографироваться с Владимиром Владимировичем, можно что-нибудь интересное придумать, чтобы наоборот, как бы контраргументом перешибить эту повестку. Так будет хорошо.
0: Ну что же, что вы такое придумаете?
2: Вот это закидываем вопрос. Может быть, кто-то из наших радиослушателей что-нибудь предложит такое интересное. А может быть, наша дипломатия как-то отыграет и своевременно все сделает.
0: Но если бы предложили голосовать, я бы проголосовала против.
3: Наше время.
0: Про Арктику сейчас будем говорить. В Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности в Арктике. По словам Трампа, Штаты получают право на размещение крупного военного контингента и постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в этом регионе. Публично стороны позиционируют сделку как расширение оборонной миссии под коллективным надзором НАТО, а также как юридический запрет для внеблоковых стран разворачивает там военные плацдармы. Соглашение также позволит блокировать чувствительные инвестиции из России и Китая. Под них попадает прокладка подводных кабелей, модернизация и управление коммерческими морскими портами, а также покупка лицензии на добычу редкоземельных металлов. Я вот, Даниил, думаю, не собрались ли они там прокладывать свой северный морской путь?
2: Да, естественно, нас эта тема интересует в контексте того, что мы активно развиваем северный морской путь вдоль нашей границы северной. И такой же аналог может появиться вдоль северной границы, ну, Канады там получается, Канада и Дания. И вот сейчас американцы туда заходят. Что любопытно в этом соглашении, что мы для себя отметили, это то, что Гренландия – это часть Дании, но договор трехсторонний.
0: То есть это субъектность Гренландии.
2: Ну, получается, что одну часть государства приглашают к подписанию на уровне всего этого государства. Ну, это несколько странно выглядит.
0: Да, вот как, например, Россия и Хабаровский край. Да,
2: да, да.
0: Вот приблизительно вот так. И на это сейчас обращают внимание все эксперты, тем более, что военные базы-то там есть. И говорить о том, что это какая-то сенсация, ну, это секрет Плешинеля. Угу. Наверное, вот так вот можно сказать. Хотелось бы нам уточнить все-таки, что там запланировано. Про Северный морской путь все-таки хотелось бы тоже проверить.
2: Не станет ли конкурентом?
0: Да, предположение.
2: Я уверен, не станет.
0: Да? Спросим сейчас нашего эксперта. Алексей Фадеев, доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого с нами. Алексей Михайлович, здравствуйте.
4: Уважаемые коллеги, добрый вечер.
0: Ну вот вы слышали все наши какие-то предположения,
2: размышления, да,
0: сомнения, и особенно про Гренландию. Вот такое ощущение, что это идет какая-то вот подготовка к тому, что все-таки Америка свое получит в плане Гренландии.
2: Гренландии, да.
0: Да. Вот
2: как
0: мы
2: вы
0: правы?
2: Считаете?
4: Вы знаете, надо сказать, что Соединенные Штаты уже добились де-факто Гренландию в качестве своего такого оборонного форпоста, де-юре сохранив суверенитет заданий. Надо сказать, что

0: сдерживания российских, как они говорят, возможно, китайских подводных лодок, которые могут приближаться к этой территории. Вы совершенно верно сказали о том, что там уже существует военная база «Петуфик». И надо сказать, что очевидно, что с получением контроля, военного контроля над островом, Соединенные Штаты Америки будут разворачивать там и совершенствовать аэродромную инфраструктуру. Возможно, там будут установлены радиолокационные системы раннего предупреждения ракетным нападениям. Возможно, там будет размещаться разведывательная авиация и так далее. Поэтому я бы на первое место среди тех интересов, которые движут, скажем так, Соединенные Штаты Америки, поставил бы, конечно, прежде всего военно-стратегические цели.
1: То есть, Алексей Михайлович, я прошу прощения, что перебиваю, у нас не так много времени, а хочется поинтересоваться насчет конкуренции с Северным морским путем. То есть, получается, вы считаете, что это не конкурент, да, с экономической точки зрения, здесь важна в первую очередь военная составляющая?
0: Да, я считаю, что военная составляющая – это главное, и второе – это, конечно, наличие редкоземельных металлов. Вот по некоторым оценкам, их ресурсы оцениваются в 40 миллионов тонн, это достаточно много, но важно помнить о том, что ресурсы и промышленный запас – это не одно и то же. На текущий момент порядка 15 проектов насчитывается редкоземельных металлов в Гренландии, но из них реальную жизнеспособность имеют только 5. Интересным фактом является то, что только Китайская Народная Республика в настоящий момент времени обладает полным технологическим циклом, связанным с добычей, обогащением и производством редкоземельных металлов. С одной стороны, это главный экономический конкурент Соединенных Штатов Америки, и в то же время это партнер по импорту этих редкоземельных металлов в Соединенные Штаты, что обеспечивает работу технологических гигантов, о которых мы хорошо знаем, обеспечивает развитие искусственного интеллекта, всех цифровых технологий, работу оборонной промышленности. Поэтому вот второй очень важный такой аспект – это, конечно, экономика.
1: Алексей Михайлович, не отключайтесь, пожалуйста, нам технический перерывчик, буквально минутку нужно сделать. После этого мы еще несколько вопросов вам зададим. Вообще, хочется отметить, что США пылесосят буквально по всему миру редкоземельные металлы, и, видимо, в Гренландии идет аналогичная история.
2: Мир русских сказок.
3: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
4: А что надо?
5: Ивану нужно свой урок извлечь.
6: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
7: Есть у меня одна идейка.
2: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.
8: 26 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится вечер хоровой музыки от классики до джаза. В исполнении прославленного хора Минина прозвучат шедевры Монтеверди, Моцарта, Шуберта, Гершвина и других композиторов. Также в программе спиричуэлсы и знаменитые мелодии из любимых мюзиклов. Дирижер Тимофей Гольберг. 6+.
9: На радио России с Ольгой Максимовой и Данилом Гусельником. Даня, вот ты говоришь о том, что США пылесосят редкоземы по всему миру, они на Луну собрались уже за ними.
1: Ой, да,
9: я думаю, слышал. Ты слышал о таком. Мы возвращаемся к нашему эксперту Алексею Фадееву с нами. Алексей Михайлович, вы продолжите, пожалуйста, свою мысль закончите, но и заодно хотелось бы вас все-таки про Китай поподробнее спросить, и что вообще означает блокировать чувствительные инвестиции из России и Китая?
0: Да, Ольга, ну, прежде всего, хочу сказать о том, что действительно, вот редкоземельные металлы – это то, что можно назвать осязаемым конкурентным преимуществом Гренландии. Правда, конечно, предстоит еще провести большую работу, поскольку сам процесс по технологическому извлечению редкоземельных металлов – это сложный, достаточно агрессивный по отношению к окружающей среде процесс. Также хотел бы сказать, что у Гренландии есть и углеводороды, это порядка 65 миллиардов тонн условного топлива. Я бы это отнес скорее к среднесрочной и долгосрочной перспективам, но все-таки это тоже такая важная составляющая экономики острова. Конечно, за заявлениями, скажем так, связанными

0: с взятием под контроль Гренландии стоят именно попытки вытеснить китайский капитал. На самом деле китайского капитала там не было. Да, были переговоры в отношении как раз разработки редкоземельных металлов, попытки модернизировать и инвестировать в строительство авиационной инфраструктуры, но эти сделки так и не состоялись. Принимая во внимание растущую экономическую деятельность в Арктике, России и Китайской Народной Республике, собственно говоря, это, наверное, один из драйверов, таких побудивших Соединенные Штаты Америки сделать то, что они сделали сейчас. И, наверное, это можно воспринимать как раз как сигнал о том, что то, что мы делаем в Арктике, делаем правильно, и наша растущая экономическая активность там вызывает беспокойство у коллег в Соединенных Штатах Америки. Поэтому вот такая вот совокупность интересов, она и обуславливает все то, что происходит. То, что Китай пытаются ограничить, это уже такая абсолютно не новость. Практически во многих заявлениях Соединенных Штатов Америки звучат вот эти вот российско-китайские угрозы.
1: Да, да.
0: Мы в настоящий момент с Китайской Народной Республикой имеем межправительственное соглашение о развитии Северного морского пути, создана специальная комиссия. Мы реализуем крупные энергетические проекты, поставляя сжиженный природный газ на мировой рынок. И это еще одна сфера конкуренции Соединенных Штатов, которые сегодня, как вы знаете, являются крупнейшим производителем и СПГ, и активно пытаются доминировать как на европейском, так и на азиатском рынках. Поэтому, безусловно, вот, собственно говоря, это такая ответная реакция, которая, конечно же, вызывает и обеспокоенность и у нас. Но в данном случае надо сказать, что как раз наши силы сдерживания в виде Северного флота всегда начеку. Мы очень активно, как говорится, охраняем наши границы, но в связи со вступлением, недавним вступлением и Швеции, и Финляндии в блок НАТО, наш контроль, он еще более усилен в этом
1: будет
0: плане.
1: Будет изменен и усилен. Алексей Михайлович, спасибо вам большое. Доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев был с нами на связи.
2: Наше время.
3: А сейчас поговорим про переезд госкомпании в регионы. Дело в том, что вчера на совещании с членами правительства России в режиме видеоконференции президент обсудил процесс переезда головных офисов крупных государственных компаний в регионы России в диалоге с министром Решетником, министром экономического развития. И выяснял, как идет процесс. Оказывается, успешно. И Решетников рассказал, что министерство интенсивно взаимодействует с госкомпаниями по данному вопросу. По его словам, под перемещением госкомпании подразумевается не просто смена места регистрации главного офиса, а перевод отдельных функций предприятий и рабочих мест в российские регионы. Ну, что уже переехало у нас? Русгидро полностью в Красноярский край, ПСБ в Ярославль, РЖД Владимирская область сейчас работает как раз над созданием инновационного кластера, планирует разместить там до 2000 работников. Транснефть планирует привести в регионы до 1000 сотрудников. Почта России перевела свою IT-компанию в Татарстан и в планах привести туда тоже более 2000 человек. Хотелось бы обсудить этот вопрос, потому что, мне кажется, дело-то такое хлопотное, непростое, переехать таким крупным компаниям, да еще со всеми сотрудниками. Как вообще это влияет на развитие региона и зачем это делается? Давайте обсудим с нашим экспертом.
1: Научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев с нами на связи. Дмитрий Анатольевич, рад вас слышать.
3: Здравствуйте.
4: Я тоже рад вас слышать. Здравствуйте.
3: Дмитрий Анатольевич, а зачем, правда, это нужно? Ведь это же, ну, очень сложный, трудоемкий процесс. И дорогой, мы уверены.
4: Ну, он дорогой, но выигрыш все равно больше. Понимаете, сейчас наши главные компании все в основном в Москве. Там есть свои причины. Это не случайности, не ошибка кого-то из руководителей. Это обоснованный разумный шаг для своего времени. Но когда у нас весь ключевой бизнес в Москве, то налоги он тоже платит в Москве. Также он там покупает товары, также он там живет, и дальше через запятую все остальное.
1: То есть,
4: в результате значительная часть...
1: Все это делается для поддержки регионов, чтобы компании платили там налоги и пополняли бюджет регионов.
4: Компании платили там налоги. Сотрудники, они же вместе с зарплатой переедут. Да? А зарплаты, извините, московские, это не зарплаты Владимирской области.
1: А, кстати, Дмитрий Анатольевич, я прошу прощения, что в очередной раз перебиваю, а зарплаты останутся московскими?
4: Ну, я думаю, что для тех, кто поедет, да, потому что иначе вы их не увидите.
3: А вот насчет...
4: Да, вот тех, кого вы наняли на месте, там можно поиграть зарплату. Угу. А представьте, вы приходите в Москве к человеку, я причем про конкретного человека, просто имени принципиально называть не буду, он мне не давал такого права, да? И говорите, вы переедете в Петербург. Да? Дальше вы должны сказать, зарплата ваша повысится на 30%. Только после этого есть смысл говорить следующую фразу. Потому что уезжать в Санкт-Петербург, при том, что Петербург все-таки не Владимирская область, да? Бесплатно? Вы хотите, чтобы мы пошли вам навстречу? Пойдите навстречу нам. Ну, то есть... Это, конечно, общий разговор, потому что в каких-то компаниях нужен один уровень компетенции, в каких-то другой. И если можно в Владимирской области там, или в Красноярске найти компетентных работников, а Росгида, думаю, это сумеет сделать, ну, они действительно наймут местных. Потому что в московские еще и не поедут просто.
3: Вот я как раз я тоже об этом думаю, что если бы вот, ну, ко мне пришли и сказали, вот мы переезжаем в Красноярский край, я даже не могу себе представить, как бы я на это отреагировала и какое решение бы приняла, но тем не менее, сотрудников ведь надо как-то и расселить, надо им их
4: не
3: обеспечить жильем.
4: Вам придется вкладывать деньги в строительство жилья.
3: Еще и в строительство.
4: А это уже будет означать, что у вас в регионе, в новом, начнутся новые процессы. То есть стройматериалы, само строительство. Я знаю республики Европы маленькие, которые живут в основном на жилищном строительстве. Их просто больше ничего нет.
1: Дмитрий Анатольевич, я прошу прощения, но вот смотрите, у меня в голове логика не складывается. Условно говоря, то есть нужно повысить зарплату сотрудникам, чтобы они туда поехали, нужно там арендовать или купить офис, нужно квартирами всех обеспечить, то есть жилищное строительство начать. То есть это очень дорогой процесс, переезд компании.
4: Да, я но так... в результате доходы бюджета у вас растут.
1: Ну, а доходы компании-то, ей-то какой резон переезжать из Москвы в Москву? Тут центр коммуникации и авиасообщений, и ЖД-сообщений.
4: Резон компании состоит в поддержке плана президента по развитию экономики регионов.
1: Ага, понятно. Хорошо. А в таком случае вопрос еще один. А вот смотрите, помимо экономики, я так понимаю, что там есть еще некая такая социальная условная составляющая, когда мы такой некий условный экспорт столичного образа жизни в регионы ведем. Это важная составляющая? По-моему, об этом, кстати, тоже
4: это президент говорил. Это важная составляющая, но она сработает не везде. Она, может быть, даже более важная, да? Потому что Москва и Россия – это разные стили жизни. Да, но не везде это сработает, потому что, ну, кстати, в Красноярске, может быть, сработает, потому что регион очень богатый. В Питере точно сработает, а даже, может быть, и работать не придется, потому что не такой большой разрыв. А в каких-то маленьких регионах, ну, поехали вы в Владимирскую область, правда, она недалеко от Москвы, и вы можете полсемьи-то оставить в Москве вместе с учащимися в вузах или школах с детьми. Да?
1: Угу.
4: И тогда вы не очень сильно измените стиль жизни в регионах. Это первое. А второе. Вы приехали с деньгами. Классно. Вам построили дом. Шикарный. Его все равно строить надо. Да? Но возникает вопрос. А у них там ресурсов хватит для того... Я сейчас не про деньги. Для того, чтобы ваш стиль жизни обеспечивать. Ну, явно малый театр и большой театр мы не погоним по разным регионам страны, они в Москве останутся, да? И, следовательно, чтобы входить в эти театры, жить придется все в Москве, вот как хочешь.
1: Ну и, кстати,
4: Сглаживание различий точно произойдет. Полная их ликвидация нет.
1: Дмитрий Владимирович, а что касается, ну, скажем так, выбора компаниями регионов, это какие-то конкретные регионы, они сами выбирают, кто
4: ну,
1: вообще
4: конечно,
1: решает?
4: Конечно, гидроэлектростанции, значит, Красноярский
1: край. Ну, ПСБ, это банк, если просто говоря. Вот Ярославль они выбрали, почему они не выбрали, не знаю, Рязань?
3: Суздаль.
1: Суздаль, да.
4: Ну, Суздаль маленький, да, Рязань, ну, так скажем, не самый развитый город. Ярославль в течение очень многих лет российской истории был вторым городом страны до Петербурга. До петербургский период второй город после Москвы был Ярославль. Да? Я имею в виду не сейчас уровень населения Ярославской области, Ярославля. Я имею в виду как раз тот самый стиль жизни. Ярославль все-таки немножко другой. Поэтому, конечно, мы не знаем точно, как они выбирали, знают только они сами.
1: Угу. Какие еще компании, вот кроме тех, что мы озвучили, могут переехать, Дмитрий Анатольевич?
4: Ну, вы знаете, мне кажется, что поедут почти все. Да, ну, Газпром в Питер уехал. Я вот думаю, куда Роснефть, где Роснефть окажется, в конечном счете. Не Транснефть, а Роснефть. Они же не в одном регионе с Транснефтью окажутся, а в разных. Может быть, в Тюменской области даже. На северах они просто не поместятся. Компания большая.
1: Боюсь, просто севера в Тюменскую область туда все нефтяники захотят уехать, если уж на то пошло. Столица, так сказать, нефтедобычи.
4: Ну, это классно. Более того, там и уровень жизни, и стиль жизни. Но все равно это не Москва. Знаете почему?
3: Почему?
4: Знаете, почему в Москве и в Париже больше всего сконцентрирована экономика своих стран? Потому что решения административные и экономические принимаются в столице. Вот наша экономика и французская так выстроена. Она очень связана с государством. Да? И поэтому, что ни делай французы, у них все равно половина бизнеса будет в столице. И у нас то же самое, просто потому что компании захотят услышать побыстрее, что им готовит правительство.
1: Но тут же речь, речь-то идет о государственных компаниях. То есть обычный бизнес, он, в общем-то, не поедет по регионам, он останется там, где ему реально выгоднее с точки зрения собственного дела, бизнеса, прибыли, решений, которых нужно поскорее услышать. А вот это речь сейчас о госкомпаниях идет, а они, конечно, вот сейчас выбирают регионы. Можете оставить свою заявку по номеру телефона такого-то такого.
3: Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, комментировал нам эту тему. А следующей темой будет «Учитель года». Вернемся ровно через минуту.
2: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Леди Макбет.
5: Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
2: Гость, ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
3: На Радио России с Ольгой Максимовой и Данилом Гусельниковым. 9 сентября стартовал заключительный этап 37-го всероссийского конкурса «Учитель года России». Это мероприятие уже больше 35 лет предоставляет педагогам возможность не только демонстрировать свой профессионализм, но и повышать квалификацию. Поподробнее рассказать о мероприятии мы попросили нашего эксперта. Это Юлия Исауленко, начальник управления организации проведения мероприятий методического сопровождения проектов в сфере образования Центр просветительских инициатив Министерства просвещения России. Вот что она нам рассказала.
7: Конкурс «Учитель года России» – старейший профессиональный конкурс в нашей стране. В 2026 году ему исполняется 37 лет. И, конечно же, за время существования конкурса огромное количество учителей приняло в нем участие. В 2026 году конкурс проводился в Белгородской области. По традиции конкурс всегда проводится на родине победителя предыдущего года. А в 2025 году учитель китайского языка Дмитрий Балчуков из города Белгород как раз и победил в этом конкурсном треке. Как учителя попадают в конкурсное движение? Что с ними там интересного происходит? И, собственно говоря, как выбирают первого? Конкурс проводится несколько этапов. Есть региональный этап. 89 человек после этого регионального этапа встречаются на федеральном заключительном этапе по одному представителю из каждого российского региона. Заключительный этап проходит, в свою очередь, в два этапа. На первом этапе наши конкурсанты дают уроки и отвечают на каверзные вопросы в рамках конкурсного испытания «Пингвинческое интервью». После этого члены жюри выбирают 20 лауреатов, и уже 20 лауреатов проходят еще два конкурсных испытания. Это блиц-турнир и профессиональная мастерская. Заявки на конкурс «Учитель года» может подать любой желающий. Для того, чтобы понимать, что в конкурсе происходит, достаточно ознакомиться с порядком проведения конкурса, где описаны все условия, сроки и необходимые требования к конкурсантам. С этим документом можно ознакомиться и пользоваться им при подготовке. По каким критериям выбирают победителей? Мы с коллегами очень часто говорим, что мы выбираем не лучшего учителя, а первого учителя. То есть того человека, который в течение следующего учебного года, после года, в который он стал победителем, будет представлять систему российского образования в публичном пространстве, будет участвовать в знаковых стратегических сессиях, обсуждая судьбу российского образования, будет принимать участие в принятии разных, порой даже очень судьбоносных для системы образования решениях. Итоги конкурса по традиции проводятся накануне торжественного концерта в Кремлевском дворце, посвященного празднованию Дня Учителя. В этом году этот концерт планируется провести 1 октября. Именно там мы вместе со всей страной узнаем, кто стал победителем конкурса «Учитель года России 2026».
1: Ну а с нами на связи лауреат конкурса «Учитель года России 2026» из Ростовской области Юлия Волкова. Юлия Юрьевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: Добрый вечер.
1: Расскажите, Юлия Юрьевна, чем вы занимались в процессе этого конкурса? Я имею в виду, в каких соревнованиях, так сказать, участвовали и что представляли?
8: Я являюсь учителем русского языка и литературы, и начиная с муниципального этапа я представляла уроки литературы на конкурсных испытаниях, в первую очередь уроки. И также на федеральном уровне в первом туре я давала урок литературы в 5 классе на тему «Колыбельные песни», «Пестушки», «Приговорки» и «Скороговорки». Также приняла участие, как Юлия Александровна упомянула ранее, в таком испытание, как педагогическое интервью.
1: А что это такое? Вот нам расскажите, пожалуйста, потому что, ну, мы, в общем, знаем, как проходят уроки литературы. А какой урок литературы должен быть для того, чтобы стать, ну, лауреатом конкурса «Учитель года»?
8: На мой взгляд, урок, даже конкурсный, он все еще должен оставаться уроком. В первую очередь, это методически грамотное обоснование. Недостаточно просто показать что-то необычное, инновационное, да и мало инновационного на самом деле осталось в образовании. А также очень важно найти контакт с детьми, увлечь их, показать им, что урок — это не только скучно, нудно, но и бывает очень-очень интересно.
3: А как вы решили принять участие в этом конкурсе? Вообще это, в принципе, от вас зависит, от учителя, или как-то руководство школы выдвигает своего кандидата?
8: Я работаю в замечательной школе, в которой когда-то сама училась, и мои коллеги и руководство заметили во мне потенциал и подсказали мне, помогли мне принять это решение, принять участие в конкурсе.
1: Угу. Я сейчас, вы знаете, Юлия Юрьевна, простите за каламбур, но подумал, что сделать интересным урок о колыбельных – это непросто. Как вам удалось?
8: Ну, среди филологов считается, что фольклорные уроки на тему фольклора достаточно избиты, и мало что интересного можно показать. Моей методической темой вообще является театрализация и использование элементов театральной педагогики на уроках. Поэтому на моем уроке дети не только узнали, что такое колыбельные, но и исполняли их в том числе.
3: Еще сложнее, как мне кажется, Данил, это провести урок литературы по русской частушке. Вот это из области «Миссия невыполнима». Благодарим нашего эксперта Юлия Волкова, лауреат конкурса «Учителя года России-2026» из Ростовской области. Ну а мы хотим пригласить к разговору и призера 2024 года. С нами Игорь Гребенкин. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
1: Игорь Сергеевич, а следите, как в этом году конкурс проходит? Чем он отличается от 2024 года? Как вообще меняются требования к участникам?
9: Я, конечно же, слежу за конкурсами и в этом году, и в 2025. В этом году я особо пристально следил, даже с первых рядов вживую, потому что конкурс, первый его этап проходил на моей родной земле, на Белгородчине. Поэтому всех прекрасных конкурсантов я видел, увидел их яркие, горящие и очень мотивированные лица и глаза, и, конечно же, был в восторге. Что касается самого конкурса, то с 2024 года он не поменялся. Конкурсанты также проходят в первом туре два конкурсных испытания. Коллега уже говорила, это педагогическое интервью, дают, конечно же, урок на детях из того региона, в котором они бывают. Ну а дальше, когда попадают уже в двадцатку сильнейших, проходят мастер-класс и педагогические различные испытания, связанные с импровизационным форматом. Поэтому за конкурсом я всегда слежу, делаю это с большой теплотой и любовью, потому что это достаточно важный этап в моей педагогической жизни.
1: Мы, кстати, как-то сконцентрировались на уроке, который дает учитель, это понятно, да, но вот есть еще этот формат педагогическое интервью. А это что такое, Игорь Сергеевич?
9: Послушайте, это довольно интересный и новый формат для учителей. Будем откровенны, многие учителя-естественники или физики, математики очень сильно не любят этот этап, в отличие от гуманитариев, историков или литераторов, потому что на этом этапе нужно говорить и отвечать на те вопросы, которые вам задает интервьюер. Эти вопросы учитель не знает, они ему достаются прямо здесь и сейчас. Обычно эти вопросы связаны, с педагогической практикой, с педагогическим мировоззрением. Допустим, вопрос из этого года звучал так, навскидку. Допустим, какой фильм, уважаемые участники, вы бы посмотрели со своими учениками, чтобы они поняли, что такое гордость? И учитель придумывает ответ. Этот ответ должен звучать не только красиво, он должен звучать искренне, и, наверное, многие учителя что-то возьмут.
3: А это без подготовки? Или...
9: Это без подготовки. Мы же готовимся в течение своей жизни, учительской жизни, когда учимся, но вопросы конкурсанты не знают. То есть список терминов...
3: По сути, тянут билет, да?
9: Да, по сути, по своей, да, это такой, знаете, педагогический экзамен. У них есть 25 минут и 10 вопросов, которые они должны ответить. И еще, знаете, сложность в чем? Нужно, чтобы ваши ответы были и не короткие, и не длинные, чтобы вы и уложились во времени, и это время было достаточно оптимальным, то есть не 5-8 минут. Поэтому это испытание достаточно серьезное и сложное.
3: Спасибо, благодарим вас за рассказ. Игорь Гребенкин, призер 2024 года, учитель года России. Ну а мы сейчас вас покинем. Ольга Максимова, Данил Гусельников. Вернемся к вам после новостей. И нас ожидает любопытный разговор. Мы попытаемся разобраться в истории со стрельбой, ранением охранников, который устроил рэпер Джиган.
2: Время. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
10: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
2: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
11: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
2: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
11: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства. и началась новая эпоха.
2: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает. Радио России «Орел». Реклама.
13: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
14: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
15: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
16: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
2: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Контроль над четырьмя населенными пунктами установили сегодня российские войска. Доходы от вклада россиян начнут облагать налогом. И не стало Марины Влади. Подробности далее. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Светлая долина» в Запорожской области. В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Малое Доброполье. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, вооруженные силы отразили попытку ВСУ прорваться из окружения в районе Доброполья в направлении Светогоровки в ДНР. В то же время подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения. Внутри под контролем находятся населенные пункты Буз, Бузова и Хижнякова. Параллельно войска расширяют зону контроля. Идут бои за Петропавловку, Приколотное, Лозовую, Рубленное и Хрипуны. МРОТ увеличит в будущем году. Минимальный размер оплаты труда повысится на 6,8% и составит 28 900 рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе обсуждения в правительстве бюджета на ближайшую трехлетку. При этом глава ведомства выразил надежду, что поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 000 рублей к 2030 году будет выполнена. Также Силуанов рассказал о планах обелить экономику за счет борьбы с серым импортом, что принесет бюджету дополнительные 500 миллиардов рублей ежегодно.
18: Какие основные предложения и задачи мы решаем в следующем трехлетнем периоде? Первое – это содействие формированию конкурентной среды и обелению экономики. Это одна из ключевых задач. Это задачи в рамках реализации плана по обелению секторов экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте бюджета мы учли дополнительные доходы порядка 500 миллиардов рублей ежегодно. В целях выравнивания условий торговли на внутреннем рынке при покупке гражданами товаров электронной и трансграничной торговли предлагается взимать НДС по стандартной ставке, установленной сегодня, это 22%. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки. Также предлагается ввести таможенный сбор на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями в размере 100 рублей за посылку. Такая практика существует в целом ряде стран.
17: Дополнительным источником дохода в бюджет Силуанов назвал введение налога на пассивные доходы граждан, к которым в том числе относятся и вклады.
18: В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по действующим ставкам, это от 13 до 22%, налоговую базу по налогу на доходы физических лиц предлагается включить пассивные доходы. Что это за доходы? Это доходы от дивидендов, процентов по вкладам, по операциям с ценными бумагами, цифровыми правами, по договорам страхования и так далее. Таким образом, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это соответствует принципу справедливости, согласно которому и вводилась прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. При этом, как и прежде, выплаты денежного довольствия участнику специальной военной операции, северные надбавки будут иметь прежние ставки налога на доходы физических лиц 13 и 15%.
17: По словам Силуанова, все решения бюджетного пакета направлены на то, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов и создать условия для долгосрочного экономического роста страны. 200 тысяч кошельков для цифровых рублей открыли россияне с начала сентября. Такие цифры озвучила на банковском форуме в Петербурге глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В свою очередь, председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков напомнил, какие сомнения витали в начале проработки этой инициативы.
19: Цифровой рубль для кредитных организаций, ну, на первом этапе это было дорогое удовольствие. И многие банки, малые, средние, выражали беспокойство тем, что внедрение цифрового рубля для них ляжет такой непосильной нагрузкой. Ну, и я этот вопрос ставил перед Центральным банком. Центральный банк услышал, и понимал эту ситуацию. Мы провели очень большую работу. Появились предложения, которые позволяют решить эту проблему.
17: По данным Центробанка, к платформе цифрового рубля за неполный месяц подключились уже 40 российских банков. Актриса и певица Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщают российские СМИ. Первым французским фильмом с ее участием стала вышедшая в 1949 году картина «Летняя гроза». Далее последовали съемки в еще нескольких итальянских и французских картинах. В российском кинематографе Марина Влади появилась в 60-х. Со своим третьим мужем, актером и поэтом Владимиром Высоцким, актриса познакомилась во время посещения в 1967 году 5-го Московского кинофестиваля. Несмотря на жизнь на две страны, супруги хранили теплые и близкие отношения. И такими они оставались до самой смерти актера. Эту песню французская певица Влади исполнила на стихи Владимира Высоцкого.

0: Две панды в ближайшие дни прибудут в зоопарк американской Атланты. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпинь на встрече с Дональдом Трампом. Китайский лидер подчеркнул, что панды Пин-Пин и Фу-Шуан являются посланниками дружбы. Как отмечает ТАСС, после слов Си Цзиньпиня о том, что через несколько дней в США прилетят панды, Трамп заметно оживился и заулыбался. Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют дипломатии панд. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото весовой категории до 48 килограммов в финале единогласным решением судей, победив украинку Охоту. Это первая золотая медаль российской команды на турнире. Ранее бронзу чемпионата Европы завоевали Голубева, Коль и Меденова. Кроме этого, Людмила Воронцова вышла в финал в категории до 57 килограммов. В мужском турнире финалы в своих турнирах пробились россияне Чераф Ашалаев в весе до 80, Исмаил Муцольгов до 75, Вячеслав Рогозин до 55 килограммов. Футбол. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов раздумывает над тем, чтобы инициировать переговоры по расторжению своего контракта с клубом по семейным обстоятельствам, сообщает чемпионат. Помимо семейных обстоятельств, одним из факторов возможного ухода Галактионова является увольнение спортивного директора Дмитрия Ульянова и шеф-скаута Сергея Литвинова.
2: Это самое ранение получил гражданин Таджикистана.

0: Ну, это вот то, что вы узнали, это формирует интернет. Это он, тут никакого отношения. Лучшие песни в 26-м году просто, ну, как бы обновляется страница, и как бы, ну, вспоминаются там его старые песни. А вы задайте вопрос, последняя песня Джигана какая была?
1: Год назад, в октябре. Подсказывает нам интернет.
2: Леонид да. Алексеевич, вот. Откуда там столько денег? Вот при том, что ну, это не Филипп Киркоров, который, наверное, может собрать целую арену.
0: Ну, вы понимаете, я не знаю его финансовое положение. Может быть, ему кто-то помогает, понимаете? Если человек, так сказать, себя позиционирует правоверным евреем, то, наверное, там есть какие-то связи, какие-то отношения. А то, что вот он сидит с Сайгаком в машине и там ходит с ним наперевес, да, у человека, я так подозреваю, что человек, как бы, ну, он же, мы как бы ни для кого не секрет, что он является, употребляет, так сказать, определенные средства, которые позволяют ему, так сказать, типа осветлять свою, так сказать, память или свою голову. Но дело все в том, что эти средства еще очень сильно влияют на психику человека, да, и на его, когда начинают уходить. А вот эти вот сайгак, кипа на голове, это все как бы вот Израиль, как бы там и Палестина, Иран, понимаете, как бы для него это все. И вот то, что произошло вот с этим вот оружием и со всей этой историей, тогда еще летом. Человек был вдохновлен всем этим, что происходит сейчас в Израиле, и как Израиль поступает в отношении своих соседей, он в этом же направлении и продолжает двигаться.
2: Леонид Алексеевич, минутку давайте прервемся. У нас обязательная реклама, и потом закончим. У нас будет еще 2-3 минуты. Леонид Зюник с нами, а мы вернемся через минуту.
3: Те самые пластинки, те самые сказки.
4: Кто это?
5: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
6: Какой такой Колобок?
3: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
7: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
8: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
3: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
10: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Данилом Гусельниковым. Мы возвращаемся к Леониду Дзюнику. Леонид Алексеевич, а как вы думаете, а может это быть прогрев? Ну, действительно, выходит интервью сейчас.
1: Новая песня.
2: Или
1: вдруг,
2: новая,
1: да?
2: Песня, и вот сейчас такой ажиотаж. Ну, смотрите, на Радио России уже даже о нем говорят.
0: Вы понимаете, я не удивлюсь, если что-то новое сейчас появится, либо какое-то... Очень многие предпринимают такую, так сказать, такой пиар определенный, да, а тем более это даже анти-какой-то, да, пиар, который могут использовать в этом случае, он даже больше приносит результатов. Опять же, вы сказали, видите, даже на Радио России сейчас Джиган, и мы о нем говорим полвечера сегодня, понимаете? Может быть, не могу ничего сказать, но то, что, понимаете, как бы вот опускаться до такой низости, как стрелять людей, либо даже говорить об этом, да, либо как вот сейчас я с удовольствием слушал, как говорил юрист, что это как бы заведомо ложную информацию они распространяют, понимаете, я считаю, что это тоже должно быть нести определенные, так сказать, определенные какие-то его, да, ответственность какую-то определенную, безусловно.
2: А как вот могло получиться, что у нас в стране в такие непростые времена становится, ну, фактически ломом, и у нас, причем ведь русский народ, он поделился, кого-то раздражает этот Джиган, а некоторые прям над ним смеются, хохочут, он как клоун такой, знаете, вот черт из табакерки выскакивает, какие-то там мемы его повторяют про петушков, и вот в эти непростые времена такой персонаж, причем гражданин Израиля, образец девиантного поведения, он становится

0: лидером общественного мнения. И никто его не видел в скорбной водолазке, говорящим о том, что он вошел не в ту дверь.
1: Такой человек. Так построено у нас, к сожалению, в шоу-бизнесе. Что сейчас может делать все, что кто что хочет, все что угодно. Ну вот, вот такой вот он, понимаете? Вот такой вот он. Ну, я считаю, что как бы немножко как бы тут неправильно все ведется внутри всего этого, потому что мы многое запрещаем того, что не нужно запрещать, а то, что нужно бы действительно запретить, да, и поставить на место, и привести в норму, к сожалению, это ничего не делается. Mm-hmm. И вот мы получаем потом Джигана с Айгаком наперевес, понимаете?
2: Понимаем, Леонид Алексеевич, спасибо вам большое. Музыкальный продюсер Леонид Дзюник был с нами на связи. Хочется сказать, что, в общем, в последнее время у общества появилось такое мнение, которое, в общем, заставляет звезд, которые вошли не в ту дверь, надевать водолазки и приносить извинения. И в данном случае хочется верить в то, что если это все действительно история, созданная из ничего и сделанная ради какого-то черного или самопиара, история с не той дверью может повториться.
0: Но только не в водолазке, наверное, а в полосатой такой, знаешь, одежде. Вот извинения хотелось бы, наверное, услышать.
3: Наше время.
0: К нам присоединился Андрей Кудряшов. Здравствуй, Андрей.
4: Здрасте.
0: Давай поговорим про драку железяки с человеком.
4: Ну, действительно, браво ребята в Америке придумали первый в истории боксерский поединок на ринге, который прошел вот буквально на днях в США против андроида Т-800, который был полностью стилизован под Терминатора, фильм, да, я надеюсь, его все смотрели. На ринг вышел популярный комедийный блогер Фрэнки Ля Пенна. Поединок проводился по правилам ММА, но, собственно говоря, понятно, чем это все закончилось, естественно, нокаутом человека, да, да, даже не нокаут, он просто руку сломал, да, ударил, и все, все на этом закончилось. Ну, это как вот в фильме дрались, да, с этим Терминатором. Собственно говоря, фильм пришел к нам, да, но ничего не изменилось.
0: Ну, хорошо,
4: да,
0: что хоть он в жидкую форму да, не перешел.
4: Да, жидко, но это, видимо, через пару лет все случится. Все немножечко удивились, и видео боя вызвало колоссальный интерес, от миллиона просмотров в социальных сетях, и, естественно, огромный шквал комментариев, главная мысль в которой, у нас, чтобы не было 6 фильмов о Терминаторе, объясняющих, почему это плохая идея, да, вот бороться против робота и человека. То есть инженеры десятилетиями закладывают в роботов протоколы безопасности, начиная там с произведения Айзека Азимова, да, прошлого века.
2: Три закона
4: робототехники, чтобы они обходили людей стороной, но теперь коммерческое шоу учит машины бить человека и отправлять его в полет в стенку ринга ради хайпа и продажи билетов. Мы сегодня поговорили по этому поводу с нашим коллегой, комментатором Романом Мазуровым, и вот что он сказал.
5: Технический прогресс неостановим, и фильм «Живая сталь», похоже, становится реальностью. Потому что в этом кино мы видели, как роботы избивают друг друга, но под человеческую дудку. И в этом эпизоде мы увидели, что мы приближаемся к тому, что очень скоро роботы заменят нас не только в различных дисциплинах, там, в кино и где-то еще, но и в спорте тоже. Уже давным-давно проводятся соревнования роботов, есть забеги, есть, да, и они даже пытались играть в футбол, все это пока выглядит комично, но сейчас уже мы видим, что это приобретает все более реальные очертания. И то, что мы с вами видели, это противостояние робота и человека, это никакой не боец, это, насколько я помню, это блогер, и потому, как он двигается и что он делает, видно, что этот человек не подготовленный или подготовленный, но недостаточно. Но пугает другое. Пугает то, насколько мощно и жестко по нему работал вот этот терминатор. Да? То есть с одного касания мужчина весом, наверное, 90 кг, он просто летит в другой угол сетки. Да? И то есть то, что там этот парень наносил, какие удары, да, то есть, ну, понятно, что это было все равно, что слону дробина, да, то есть, ну, просто реально бил железку. А когда железка ему отвечала, то это просто была hasta la vista, baby. то есть вообще без каких-либо вариантов. То есть действительно прогресс идет вот сейчас в таком направлении, что очень скоро мы увидим хорошие бои. Возможно, когда-нибудь мы с вами увидим противостояние робота и настоящего бойца, скажем, UFC. Я думаю, что за это даже, возможно, кто-то заплатит деньги. Но, в общем и целом, фильм «Живая сталь» — это уже никакая не фантастика, а самое что ни на есть реальность.
4: Ну, пока вот и Роман Мазуров, да, который, по-моему, за ММА следит уже долгие годы, ну, по-моему, прямым текстом говорит, что это, ну, полный бред, да, то есть вышли, повеселились, да, человек улетел в нокаут, и, собственно, этим все закончилось, а люди заработали денег, да. Ну, а здесь, если мы двигаемся в эту сторону, это, конечно, были абсолютно неравные условия для поединка, потому что робота, да, такого, да, ну, невозможно его в нокаут отправить классически или заставить чувствовать боль, да, на чем, собственно говоря, любая драка построена, да, ну, по правилам, не по правилам, неважно, да, просто против человека, там, психология, там, боль, там, и нокаут, пока у таких шоу нет четких правил, например, там, сколько раундов надо продержаться, да, или, например, датчики на этого робота поставить, чтобы, там, уловить какую-то силу, да, удара профессионального борца или профессионального человека, который ММА занимается, как фиксировать эти технические урон андроида, вообще, возможно ли ему это нанести, да, ну, то есть, пока это, конечно, вот, непаханное поле, что называется, но я что-то, честно говоря, не уверен, что в эту сторону все будет развиваться и продвигаться, поскольку это, ну, не очень интересно, потому что, ну, вот даже сейчас робот, во-первых, был не автономен, там в кабинке сидел человек в VR-очках, в VR-шлеме, и, собственно говоря, управлял, дрался, размахивал руками, да, то есть у робота была задача, у него бы стоял и контроллер, просто задача не упасть, да, то есть он равновесие держал, а все удары наносил человек в VR-шлеме. Ну, это, ну...
0: Будет ли все это продолжаться, конечно, Андрей, зависит исключительно от того, сказала ли железяка на прощание
4: I'll be back, hasta la vista, baby. Ну, организаторы боя заявили, что планируют развивать это направление. В будущем хотят выпустить на ринг полностью автономных роботов, то есть робот против робота будет драться.
0: Ну, вот это уже как-то поинтереснее.
4: Ну, а что интересного? Ну, вышли две железяки, побили друг друга. Ну, отломалась рука,
0: слушай,
4: отломалась,
0: ну, это как
4: нога.
0: Это как собачьи бои для некоторых.
4: Нет, ну, были же, по-моему, китайцы в августе 26-го года. В Пекине прошли всемирные игры человекоподобных роботов.
0: Это когда они падали во время забегов?
4: Да. Человек. Видите, я тоже куда пошел. Робот бежит соточку, 100 метров. Да, бежит, потом на 65-м метре у него отваливается нога. К нему прибегают два техника, там, вставляют, вкручивают эту ногу обратно, там, пинками его толкают к финишной линии, но робот проиграл, да. Ну, вот выглядело это так. То есть они соревновались между собой. Понятно, что разгром рекорда Усейна Болта случился. 100 метров, по-моему, 9.58, да, сейчас рекорд держится до сих пор. Он пал дважды за один забег. Ну, послушайте.
2: Ну, слушай, это уже, в общем...
4: Шарики-ролики бегут хорошо, что называется. Да, Усейн Болт уже не бегает давным-давно. Есть бег с препятствиями был, где полноценный забег на 400 метров с барьерами, где роботы преодолевали эстакады, качели шины, ну, там все было рассчитано через ИИ, да, и камера смотрит, и никаких, собственно говоря, там пределов, технических пределов абсолютно нет. То есть вопрос с аккумулятора, да, потому что очень много энергии, видимо, требуется, да, и чем больше будут развиваться аккумуляторы, ну, как вот мы все наши смартфоны носим, там у нас есть проблема аккумулятора, надо все время заряжать. Ну, и этот робот, да, который сотку бежит, там тоже все быстро разряжается, соответственно, чем дальше это будет батарея, вообще развитие аккумуляторов происходить, тем они, собственно говоря, быстрее будут бегать. Ну, все, как мы помним, начиналось с шахмат. Потому что играл человек против компьютера, играли чемпионы мира против компьютера. Давайте Сергей Смагин, вице-президент Шахматной Федерации Москвы, послушаем, с чего все начиналось и чем все, собственно говоря, и закончилось.
6: С компьютером шахматисты и любители, и профессионалы давно уже не играют, потому что и так все ясно. Любая более-менее хорошая программа будет бесконечно обыгрывать любого, даже самого сильного шахматиста, поэтому смысла это никакого особо не имеет. Поэтому компьютеры и компьютерные программы используются с точки зрения прогресса, подготовки, обучения, тренировки. Вот это важнейшая функция всех этих программ. Все остальное с точки зрения соревнований уже давно не имеет абсолютно никакого смысла. И на эту тему все разговоры закрыты, потому что, ну, там совершенно как бы разные условия, разные функции, что у человека это все-таки есть серьезная ограниченность в ресурсах, которой программ шахматных нет, у них есть и библиотека данных, и там все что угодно, поэтому это как бы уже совсем пройденный этап. Но с точки зрения, предположим, если человеку нет партнера в данный момент, да, хотя сейчас это решено с помощью разных шахматных зон, и сыграть с человеком там, не знаю, с другого континента нет никаких проблем. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда можно потренироваться, поиграть с компьютером там, на каком-то уровне своем. Сейчас разработчики придумали хорошую фишку, есть разные уровни шахматных программ, ты можешь подобрать, в принципе, под себя, ну вот здесь ты можешь, да, потешить свое самолюбие, даже иногда обыграть компьютер. Но еще раз подчеркиваю, самые лучшие программы уже давно играют на порядок лучше, чем самые сильные шахматисты. Даже если бы этих сильных шахматистов было 10 человек, ничего бы не изменилось.
4: Ну, вы тоже не думаете, что роботы нигде не делают успеха. Вот, к примеру, в настольном теннисе это один из самых популярных таких полигонов, знаменитая рука Кука или какие-то китайские платформы, которые любители легко вообще выносят одной левой, потому что они все просчитывают, считывают вращение мяча и бьют ракеткой, и легко обыгрывают. Но пока топ-спортсмены умудряются их все равно обыгрывать, потому что они хитрые курченые подачи делают так, что, ну, ишка не успевает прочитать, да, и, соответственно, не успевает отбить, ну, или под правильным углом подставить ракетку. В бадминтоне роботы на колесных платформах перемещаются быстро, со скоростью профессиональных игроков. Естественно, они выигрывают у людей в выносливости, потому что к третьему сету у людей в бадминтоне сила заканчивается, но пока, естественно, прыгать не могут, как люди, и, соответственно, обманывать не могут, как люди. Да, то есть здесь развитие тоже идет. Ну и заканчивая футболом, к 2050 году глобальная цель организаторов Кубка RoboCup сделать целую команду из гуманоидов, которая, собственно говоря, обыграет по правилам FIFA людей. Пока
7: гуманоиды.
4: Да, пока это выглядит смешно. Асталявиста.
7: Андрей, главное, чтобы тебя робот не заменил, потому что твои ставки самые интересные. Андрей, спасибо большое. Андрей Кудряшов был с нами.
3: Встречаем утро бодро и легко.
8: А это не вредно?
9: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
10: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
11: Да, да, что мы выяснили.
12: Прекрасное сочетание.
3: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
13: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
3: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
14: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
7: Какая вы хитрая.
3: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
16: На правах рекламы.
17: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
18: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
18: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
18: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
18: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
8: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
18: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
8: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
18: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
8: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
18: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
8: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительное подробное подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Тавлги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Тавлги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Тавлги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Тавлги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
18: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
8: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Тавлги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
18: Все это масло Тавлги.
8: Да, это масло Тавлги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Тавлга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Тавлги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Тавлги могут оказаться очень и очень полезными.
18: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
8: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Тавлги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
18: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
8: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Тавлги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Тавлги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
18: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
3: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
11: Так со мной, с народом, не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
3: Процесс «Из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
12: Мой муж сошел с ума.
11: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
3: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
19: Народ Абдеры по праву требует ответа!
20: Нет, суд!
3: Процесс «Из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. История приемной матери. в новом выпуске программы «Детский вопрос».
20: Если с Алексеем и с Дарьей я написала согласие сразу, то с Соней я тянула до последнего. Я вернулась в Москву, я поговорила со своим старшим ребенком, я взвесила все «за» и «против».
3: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
21: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Первое государственное. Радио России «Орел». Реклама.
22: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
23: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
24: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
3: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 21:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
25: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: российская армия плотно сжимает горло противнику в ДНР. Более 60 триллионов рублей направит государство на поддержку социальных гарантий в ближайшие 3 года. На Каспии продолжаются поиски пропавших казахских моряков. Подробности далее. Российская армия плотно сжимает горло противнику в ДНР. Войска максимально близко подошли к освобождению окруженного Доброполья, что позволит перерезать ключевую логистическую артерию ВСУ, а также разрубить основной укрепрайон и освободить Донбасс. Группировка войск «Центр» продолжает уничтожать окруженные группировки и одновременно развивает наступление в сторону Александровки. Об этом сообщает Минобороны. Данное направление является одним из ключевых и позволяет разгромить ВСУ на территории Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации. Осознавая стратегическую важность данного укрепрайона, киевский режим тщетно пытается деблокировать окружение и не дать российской армии завершить освобождение города. Тем временем российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбивали над Белгородской, Курской областями, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Более 60 триллионов рублей направит государство на поддержку и выполнение социальных гарантий в ближайшие 3 года. Соответствующие цифры содержатся в бюджете, который сегодня обсудили в правительстве. Премьер Михаил Мишустин напомнил о приоритетах, которые традиционно остаются в центре внимания властей.
26: Президент подчеркивал, что именно человек, российские семьи, их устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов и решений. Именно так и формировали основные параметры финансирования фонда на следующие 3 года, предусмотрели средства на ежегодную индексацию пенсий, материнский капитал, на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, обеспечение людей с ограничениями по здоровью, на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также на помощь участникам специальной военной операции и их близким. Всего в течение 3 лет планируем направить на реализацию задач соцфонда свыше 63 триллионов рублей.
25: В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов рассказал о повышении пенсии по старости.
0: Предусмотрены индексации пенсий и пособий. Страховые пенсии в следующем году будут повышаться 2 раза. С 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляции за текущий год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Мы исходили из прогнозного темпа роста заработных плат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля.
25: Добавлю, на детские выплаты в бюджете заложено 10 триллионов рублей, включая средства на индексацию маткапитала. Еще почти 2 триллиона выделены под программы жилищного обеспечения для семей с детьми. Тем временем семейная ипотека с 1 октября будет выдаваться на обновленных условиях. О новых правилах оформления кредита сообщает Минфин. Максимальный срок погашения кредита составит 15 лет. Сумма и проценты будут зависеть от количества детей в семье и региона. В частности, больше денег взаймы смогут дать семьям в столичном регионе, в Петербурге и Ленобласти. Максимальная сумма кредита составит 18 миллионов рублей. Ставки будут варьироваться в зависимости от состава семьи от 4% до 12%. Годовых. В остальных регионах максимальная сумма кредита не превысит 12 миллионов, а ставки будут на уровне от 2% для семей с 5 и более детьми и до 12% с одним ребенком в семье. Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы нового созыва, отметив, что он может стать с успехом продолжить занимать эту должность. Об этом сегодня сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего Совета и Президиума Генсовета партии. На должность первого зампредседателя Госдумы выдвинута кандидатура Ирины Яровой. Об этом сообщается в канале партии в Максе. Медведев отметил, что во фракцию в 9-м созыве войдет 349 депутатов, на 25 больше, чем в предыдущем созыве. Первое заседание Госдумы 9-го созыва должно состояться на 30-й день после избрания депутатов, но президент указом может созвать палату раньше этого срока. На Каспии продолжаются поиски пропавших казахских моряков. По уточненным данным Минобороны Казахстана, погибли 11 матросов-срочников, а также старший лейтенант. Трагедия произошла в районе Актау во время учений военно-морского флота. В это время на море разыгрался шторм, и волны унесли 17 человек в открытые воды. Живыми удалось обнаружить 3 военных. Поиски оставшихся 2 продолжаются. По факту гибели моряков возбуждено уголовное дело. Дональд Трамп назвал отличными переговоры в Белом доме с председателем КНР Си Цзиньпином. Как передает РИА Новости, сначала встреча прошла в узком кругу, а затем в более широком формате. Си Цзиньпин призвал Вашингтон поддерживать диалог и выразил надежду, что США будут по-прежнему выступать против независимости Тайваня. Отдельной строкой повестки стала тема искусственного интеллекта. Китай призывает Штаты ответственно отнестись к его развитию и установить контроль над его дальнейшей трансформацией. Умерла актриса и певица Марина Влади. Ей было 88. О смерти сообщили французские СМИ. В России актриса была известна прежде всего как жена Владимира Высоцкого. Она была его 3-й и последней супругой, пишет российская газета. Вместе с ним актриса также снималась и в кино. После смерти Высоцкого Марина занималась популяризацией его творчества в России и в Европе. В последние годы Марина Влади вела уединенный образ жизни в своем поместье во Франции, занималась архивами, писала и практически не общалась с прессой. В 22-м году она перенесла COVID-19. Умерла актриса в своем доме в окружении близких. Столичным водителям сегодня следует быть осторожными за рулем. В городе прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду. В столичном департаменте транспорта просят автовладельцев не отвлекаться на телефон в пути, а также не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями. И напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды.
1: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Спортивный арбитражный суд получил апелляцию российских фигуристов Марка Кондратюка, Александра Степанова и Ивана Букина на решение Международного союза конькобежцев касательно их нейтральных статусов. Об этом сообщили в пресс-службе КАС. Вместе с тем, на данный момент спортивный арбитражный суд не получал апелляции от Камилы Валиевой. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото весовой категории до 48 килограммов в финале, единогласным решением судей победив украинку Охоту. Теперь новости футбола. Краснодар отказался от подписания контракта с экс-полузащитником дортмундской Боруссии Манчестер Юнайтед Джейденом Санчо, сообщает чемпионат. По данным источника, предложение о трансфере 26-летнего англичанина действительно поступало российскому клубу, и сам футболист был готов продолжить карьеру в России. Российский футбольный союз сообщил о том, что женская сборная страны сыграет 2 товарищеских матча с национальной командой Индии. Российские футболистки с 6 по 12 октября проведут учебно-тренировочный сбор в Калькутте. Встречи с Индией состоятся 8 и 11 октября. Сборная Узбекистана дома в товарищеском матче одержала победу над Ираном 3-1. За хозяев дублем отметился экс-нападающий Ростова Элдор Шамуродов. В следующем матче Иран 29 сентября в Казани сыграет против сборной России. Теннис. Россиянка Татьяна Прозорова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре, одержав сенсационную победу над 18-й ракеткой мира Александрой Эалой 4-6, 7-5, 6-3. И далее сыграет Сван Синьюй. Мира Андреева в четвертьфинале этого турнира померится силами с Лейлой Фернандес. На мужском турнире категории ATP 250 в Ханчжоу свой первый матч выиграл Роман Сафиулин, разгромив Сунь Фадзина 6-2, 6-0. За выход в четвертьфинал Сафиулин сыграет с французом Кентеном Алиссом. И пока это все новости спорта.
2: Погода.
25: И о погоде на завтра: в Магадане плюс 8-10, малооблачно. В Омске 12-14 градусов, во Владивостоке 17-19. В Сыктывкаре 20-22 градуса, в Казани 22-24. Во Владимире и Ярославле 14-16, дожди. В Ставрополе 17-19 градусов, в Нальчике от 18 до 20 возможен небольшой дождь. В Ялте 20-22 градуса, в Севастополе 19-21. В Санкт-Петербурге завтра местами небольшой дождь, температура воздуха днем составит 13-15. В Москве местами осадки 14-16. Сейчас в столице 14 градусов, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы составляет 749 миллиметров ртутного столба.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом эфире мы обратимся к рок-истории вокалиста Дэвида Ковердейла. Поводом для обращения стала дата Дейла. Поводом для обращения стала дата этой недели. 22 сентября музыканту исполнилось 75 лет. До конца часа мы послушаем лучшие композиции, которые исполнил Ковердейл, и проследим основные этапы его музыкальной карьеры. Дэвид Ковердейл родился 22 сентября 1951 года в английском городе Солберн. В детстве он увлекался музыкой и живописью. С юных лет у него была возможность побывать на выступлениях местных музыкантов. Его родители владели пабом, что сыграло ключевую роль. С детства Дэвид слышал живую музыку, впитывая разнообразие жанров от джаза до блюза и рок-н-ролла. Изначально он не планировал становиться рок-звездой и поступил в художественный колледж, где познакомился с будущим гитаристом группы Whitesnake Микки Муди. Однако любовь к музыке пересилила. С 1967 года он играл в различных местных коллективах. В то время он даже подрабатывал продавцом одежды, чтобы сводить концы с концами. В 1973 году, когда Deep Purple искали замену Йену Гиллану, Ковердейл по совету друга отправил свою демозапись. Легенда гласит, что именно запись Ковердейла стала первой, которую вставили в магнитофон. В сентябре 1973 года он был утвержден вокалистом. Интересно, что на прослушивании он спел известную песню «Everybody's Talking» Гарри Нилсона, и это произвело впечатление на клавишника группы Джона Лорда. Сам Ковердейл позже признавался, что возможность заменить фронтмена в Deep Purple сперва испугала его, ведь он должен был заменить кумира миллионов. Приход нового участника ознаменовал и новую эру для Deep Purple. Альбом «Burn», выпущенный в 1974 году, стал триумфом. Мощный заглавный трек показал, что группа не просто выжила, но и обрела новое звучание.

В составе Deep Purple Дэвид Ковердейл записал 3 альбома. Ричи Блэкмор, гитарист и лидер коллектива, все больше тяготел к другому направлению, а экспериментальный альбом, второй с участием Ковердейла, «Stumbrina», вышедший в том же 74-м с элементами фанка, вызвал недовольство гитариста. В 75-м году Блэкмор ушел, основав Rainbow. Его заменил талантливый музыкант Томми Болин. Альбом «Come Taste the Band» 75-го года с его участием получился сильным, но группа разваливалась. В 76-м году, после очередного концерта, Deep Purple объявили о распаде. Ковердейл тяжело переживал этот период. Позже он говорил, что опыт в Deep Purple был бесценным, но конфликты разрушили коллектив изнутри. После своего ухода музыкант занялся сольной работой и записал 2 релиза – «Whitesnake» в 77-м году и «North Winds» в 78-м. Критики и аудитория встретили альбомы прохладно. Это была эра панк-рока. Тогда Ковердейл принял судьбоносное решение и собрал полноценную группу, назвав ее «Whitesnake». В первый состав вошли гитаристы Микки Муди и Берни Марсден, басист Нил Мюррей и барабанщик Дэйв Долл. Впоследствии ударника заменит Иэн Пейс из Deep Purple, а состав будет меняться почти с каждым альбомом. Музыканты начали репетировать и записывать новый материал, и результат оказался настолько многообещающим, что было решено выпустить его отдельно. Запись 4 песен для мини-альбома прошла в апреле 78 года. Продюсером выступил Мартин Бёрч, легендарная фигура, работавшая с Deep Purple, Iron Maiden, Black Sabbath и Rainbow. Позже Бёрч станет постоянным продюсером Whitesnake вплоть до середины 80-х. Изначально запись с общим названием «Snakebite» представляла собой мини-альбом из 4 треков и была выпущена только в Великобритании. В США релиз не издавался. Однако в сентябре 78 года последовало переиздание, в которое добавили еще 4 песни. Конверт был подписан как «David Coverdale's Whitesnake». Настоящей жемчужиной этой работы стала кавер-версия песни «Ain't No Love in the Heart of the City», впервые исполненная Бобби Блендом в 74-м в стиле «Rhythm and Blues». Ковердейл представил свою рок-версию, изначально не делал на нее ставку, но впоследствии был удивлен, что композиция стала классикой репертуара «Whitesnake».

Друзья, композиция Ain't No Love in the Heart of the City продолжила нашу радиовстречу, в которой мы представляем рок-историю вокалиста Дэвида Ковердейла. Музыкант не стал откладывать выход полноформатной дебютной работы и в том же 78 году представил альбом с названием «Trouble». Самое невероятное в истории создания новой работы – это скорость. Весь альбом от первой ноты до финального микса был записан всего за 10 дней. Продюсером выступил уже упоминавшийся Мартин Бёрч. Он смог поймать то самое сырое, рабочее звучание, которое сегодня так ценят поклонники. Этот звук, конечно, создавали музыканты. На этом альбоме в группе появился Джон Лорд, клавишник группы Deep Purple. Именно фирменное звучание органа Джона Лорда придало этому альбому тот самый пурпурный оттенок Deep Purple.

После выхода альбома «Trouble» участники группы почувствовали первый успех и поддержку поклонников, число которых с каждым концертом увеличивалось. В 79 году Whitesnake представили второй студийный альбом «Love Hunter». На обложке этого диска появился первый официальный логотип коллектива. Он представляет собой извивающуюся змею. Этот логотип можно было увидеть на всех альбомах Whitesnake до 84 года. Последний раз его изображение появилось на релизе «Slide It In». А на дисках, изданных позже, был представлен уже иной логотип в виде двух змей и букв «WS». Со временем звучание команды также менялось. По словам Ковердейла, в самом начале ему хотелось сочетать в музыке элементы блюза и хард-рока. Музыканты старались создавать композиции, которые могли бы иметь коммерческий успех и завоевать наибольшее количество слушателей. До сих пор музыкальные критики, определяя творчество Whitesnake, не приходят к общему мнению. Они называют его и хард-роком, и хэви-металом, и глэм-металом, и блюз-роком. Но если логотип и стиль команды со временем менялись, то лирика песен на протяжении многих лет оставалась прежней. Главной темой всегда были романтические отношения. Одна из самых известных композиций «Here I Go Again» стала узнаваемым рок-гимном 80-х. За окажущейся простотой и драйвовым мотивом скрывается глубокая и грустная история о внутренней свободе, одиночестве и жизненном пути. Песня имеет очень личную историю для самого Дэвида Ковердейла. По его словам, текст был вдохновлен распадом его первого брака. Это песня о том, как человек, пережив боль, принимает решение двигаться дальше, даже если этот путь он должен пройти в одиночку. Песня впервые вышла в 82-м году на альбоме «Saints and Sinners», но мировой хит из нее сделала перезапись 87-го года. Этот вариант и прозвучит в нашем эфире.

Друзья, сегодня на волнах Радио России в программе «Восьмая нота» мы представляем рок-историю вокалиста Дэвида Ковердейла. И только что прозвучала композиция «Here Go Again». В группе Whitesnake часто менялись музыканты, но всегда это были профессионалы высокого класса. Одним из них стал виртуоз гитары Стив Вай. Дэвид Ковердейл был впечатлен его исполнительским мастерством, увидев музыканта в фильме «Crossroads», где тот играл гитариста, заключившего сделку с дьяволом. В 1989 году гитарные партии

как раз ушел из команды Дэвида Лерота. Ковердейл связался со мной, мне понравилась эта команда и понравился Дэвид. И я подумал, что смогу поработать с ним. Я знал, что это, скорее всего, будет только одна запись и только один тур. Но это было здорово. Да, я очень хорошо помню эту песню, потому что, когда я ее впервые услышал, я ее возненавидел. Для меня она была слишком простой, и она мне вовсе не понравилась. В то время с ними работал Джон Колладнер, сотрудник записывающей компании. Он был уверен, что эта вещь станет великим хитом. И тогда я попросил, чтобы мне разрешили как-то разнообразить эту песню. И я вложил в нее свое видение, свои гитарные партии, множество слоев и разных вещей. Это было очень красиво и по-своему мощно. Эта версия понравилась, но там еще была вторая сторона пластинки. В результате на альбом вошли две версии. Простая и та, которую сделал я. Они ее в шутку назвали версией под напряжением Вая. Мы потом постоянно играли эту композицию на концертах, и она мне даже стала нравиться.

Композицию «Fool for Your Lovin'» записывали дважды. Сначала для альбома 80-го года «Ready and Willing», а в 89-м ее перезаписанная версия вошла в релиз «Slip of the Tongue». Эту вещь Дэвид

Ковердейл написал в соавторстве с гитаристами Микки Муди и Берни Марсденом. Сам вокалист рассказывал, что изначально эта композиция создавалась для знаменитого блюзмена Би-Би Кинга, но когда песня была готова, она настолько понравилась музыкантам, что они решили оставить ее для «Уайтснейк». В жизни группы было несколько периодов, когда команда распадалась, а потом возрождалась в новом составе. Это происходило из-за творческих разногласий, из-за проблем со здоровьем, которые возникали у лидера команды на разных этапах, и по другим причинам. Впервые это произошло в 82-м из-за серьезной болезни дочери Дэвида, и он на время приостановил деятельность коллектива. Однако команда вернулась на сцену в том же 82-м. В течение следующих нескольких лет Whitesnake записывали альбомы, давали концерты, а состав группы продолжал меняться. В 85-м Дэвид Ковердейл расстался со своими английскими коллегами и набрал новый состав уже в Америке. В 90-м году вокалист в очередной раз объявил о том, что команда прекращает свое существование. Однако наступившая пауза в работе группы для музыканта не означала окончания карьеры. Он начал работать со знаменитым гитаристом группы Led Zeppelin Джимми Пейджем. Результатом этого сотрудничества стал совместный альбом Coverdale Page. Одна из песен этой работы, Take Me For A Little While, продолжит наш эфир прямо сейчас.

0: Друзья, наш эфир продолжила композиция «Take Me For A Little While». Эта песня вошла в совместный и единственный альбом коллаборации Дэвида Ковердейла и Джимми Пейджа. Это была не единственная работа Ковердейла вне рамок «Whitesnake». Выпущенный в 1997 году альбом «Restless Heart» сначала задумывался как сольный альбом, но по настоянию выпускающей компании был издан как работа группы. Однако в 2000 году музыкант все же выпустил диск под собственным именем – альбом с названием «Into the Light». Над песнями, как обычно, работали многие известные музыканты, один из них – бас-гитарист Марко Мендоза, который в интервью нашей программе рассказал о своем участии в этом проекте.
1: Для меня работа с группой Whitesnake и все, что с ней связано, стало одним из самых ярких эпизодов в моей карьере. Мне позвонил сам Дэвид Ковердейл, и я услышал в трубке его уникальный и мощный голос. Он представился, но я сначала подумал, что кто-то разыгрывает меня. Мы с ним сразу же все прояснили, и он пригласил меня в свою домашнюю студию и сказал, что, возможно, мы поработаем вместе. Я ответил, что мне бы очень хотелось оказаться там как можно скорее. Так началось наше сотрудничество. Позднее Дэвиду снова понадобился басист. Это был 97 год. Тогда в группе играли гитаристы Стив Феррис и Адриан Ванденберг и Дэнни Камаси на ударных. Но за месяц до того, как я вместе с ними должен был отправиться в тур, мне позвонил отец. Он был смертельно болен. Конечно же, о туре не могло быть и речи, но прежде я позвонил Дэвиду. Он все понял и поддержал меня. А на гастроли отправился басист Тони Фрэнклин. Когда музыканты вернулись из тура, Дэвид поддерживал связь со мной. И мы продолжали вместе работать над его сольным альбомом. Но тогда дела шли не очень хорошо, и команда на время распалась. Но мы общались с Дэвидом. Для меня это всегда был потрясающий человек. Через некоторое время Whitesnake возобновили работу и отправились в очередной тур. Все повторилось на новом витке. Но тогда в составе произошли изменения. Ванденберг не мог поехать на эти гастроли. Место за ударной установкой занял Томми Олдридж. Это я посоветовал Дэвиду пригласить его. Кроме нас в группе тогда играли гитаристы Рэб Бич и Даг Олдридж, Тимоти Друри на клавишных. Когда я работал с ними, это было потрясающее время. Мы относились друг к другу с пониманием и уважением и были как братья. Каким было наше общение, вы можете увидеть на DVD, когда мы вместе были на сцене. Наша работа закончилась в Лондоне, где мы сняли концертное видео, а потом я переключился на работу в другом проекте.
0: Это был бас-гитарист Марко Мендоза, и сейчас нашу радиовстречу продолжит композиция «Slave» из сольного альбома Ковердейла «Into the Light». No, I didn't mean to hurt you, baby. I didn't mean to.

slave again. Need your love and understanding, baby.

Друзья, наш рассказ о музыканте Дэвиде Ковердейле продолжила еще одна его композиция – песня «Slave». Вокалист приезжал в нашу страну с концертами несколько раз. Впервые это произошло в 1994 году, а в последний раз поклонники в России смогли увидеть его выступление в 2019, когда Whitesnake выпустили альбом «Flesh and Blood». Он стал 13-м студийным релизом группы и был выпущен в год 40-летия команды. Коллектив выступил в Москве и Санкт-Петербурге. Во время концерта в северной столице охрана пыталась усадить поклонников, которые активно реагировали на своего кумира, и Ковердейл со сцены сказал: «Ну раз вы хотите стоять, стойте». Не все знали тогда, что эти слова имели к самому вокалисту непосредственное отношение. Запись альбома и последующий тур дались лидеру группы тяжело. Ему сделали операцию по замене коленных суставов из-за многолетнего артрита, который он заглушал уколами перед концертами. Без операции, по его словам, он рисковал оказаться в инвалидном кресле. Альбом «Flesh and Blood» получился крепкой, профессиональной работой в лучших традициях хард-рока. Критики отметили, что по уровню и настроению альбом наиболее близок к популярному релизу 1987, хотя и не пытается его превзойти. Это первый альбом с оригинальным материалом с 2011 года, тогда выходил диск «Forevermore». В промежутке группа выпустила только «The Purple Album» с перезаписанными песнями «Deep Purple». Как и любой классический альбом «Whitesnake», он включил в себя рок-баллады, которыми всегда славилась группа. Одна из них — композиция «Heart of Stone». Она и продолжит наш эфир.

Альбом «Flesh and Blood» стал последним студийным релизом «Whitesnake». В 2025 году Дэвид Ковердейл сделал заявление. Музыкант объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил проблемами со здоровьем, которые в течение нескольких лет мешали ему полноценно гастролировать. Вокалист сказал: «Спустя 50 лет невероятного пути вместе с вами, с Deep Purple, Whitesnake, Джимми Пейджем, последние годы очень ясно показали мне, что пришло время повесить на гвоздь мои ботинки на рок-н-ролльной платформе и мои зауженные джинсы». И поблагодарил всех, кто был с его песнями все эти годы. В качестве своеобразного прощания с поклонниками в виде обращения, где он объявил об уходе, прозвучала песня «Fare thee well» – «Прощай, всего хорошего». Ее название как нельзя лучше символизирует завершение более чем 50-летней музыкальной карьеры. Эта песня и подведет итог нашей радиовстречи. Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих, ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
2: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет произойдет в 25 годах. Но профориентации можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, не совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Фестиваль архив. Радио России «Орел». Реклама.
4: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
5: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
6: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Радио России. 102.3 FM в Орле. Московское время – 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Средствами ПВО в течение суток перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотника над Белгородской, Курской областями, а также над Крымом и Черным морем. Соединение воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН встретился с президентом Сербии. Александром Вутичем. Также сообщается, что теплая погода с температурой выше нормы ожидается в ближайшие дни почти на всей европейской территории России. Все подробности далее в выпуске. Соединения и воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой Народной Республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка, заявили в Минобороны. Данное направление является одним из ключевых для достижения результатов по полному освобождению Донбасса, отметили в российском военном ведомстве. Здесь отметили, что это связано с тем, что с освобождением Доброполья значительно возрастает угроза потери противником основного укрепрайона – ВСУ на территории Донбасса, Славяно-Краматорско-Дружковской агломерации. Наряду с этим Доброполье – важный транспортный узел, через который проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ со стороны Днепропетровской области. Российские войска также взяли населенные пункты Бузова, Хижникова в Харьковской области и Светлую долину в Запорожской области. О результатах работы группировки войск «Север» подробнее рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
8: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Бузова и Хижникова Харьковской области. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленное и Хрипуны Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Варваровка и Долгенькая Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили более 40 военнослужащих и 2 боевые бронированные машины. Продолжаются боевые действия за расширение внешней зоны контроля и освобождение населенных пунктов Петропавловка, Приколотная и Лозовая Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных, 2 мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Питомник, Избицкая, Бережное и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дорошовка, Груновка и Волжанская, Степок Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 30 автомобилей.
7: Средствами ПВО с 8 до 20 часов были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотника над Белгородской, Курской областями, над Крымом и Черным морем. Российское правительство одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов. Теперь главный финансовый документ страны будет внесен в Госдуму. В Кабмине подчеркнули, что ключевыми приоритетами проекта бюджета является выполнение социальных обязательств перед гражданами, а также поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам спецоперации и их близким, достижение национальных целей, включая и обеспечение технологического лидерства. Министр финансов Антон Силуанов на сегодняшнем заседании правительства сообщил, что дефицит бюджета России на 2027 год составит 2,2% ВВП. Он также сообщил о предложении Минфина включить в основную налоговую базу по НДФЛ со ставками 13-22% пассивные доходы, в том числе по процентам от вкладов и от продажи имущества.
9: В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по действующим ставкам, это от 13 до 22%, налоговую базу по налогу на доходы физических лиц предлагается включить пассивные доходы. Что это за доходы? Это доходы от дивидендов, процентов по вкладам, по операциям с ценными бумагами, цифровыми правами, по договорам страхования и так далее. Таким образом, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это соответствует принципу справедливости, согласно которому и вводилась прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. При этом, как и прежде, выплаты денежного удовольствия участнику специальной военной операции «Северные надбавки» будут иметь прежние ставки налога на доходы физических лиц 13 и 15%. Кроме того, в рамках налогообложения пассивных доходов предлагается сохранить необлагаемый порог вкладов в 1 миллион рублей, скорректированный на ставку Центрального банка. Таким образом, преференция для малых вкладов сохранится. Унификация прогрессивной шкалы ставок налога на доходы физических лиц коснется не более 6% граждан.
7: Силуанов сообщил, что Минфин ожидает 500 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета в 2027 году от мер по обелению российской экономики. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Вучич, отвечая на вопрос, как изменится отношение Сербии и России после его отставки, сказал, что двусторонние отношения сейчас очень хорошие, и он надеется, что будет достаточно возможностей для расширения и укрепления сотрудничества двух стран во всех областях. Также президент Сербии прокомментировал вероятность введения визового режима с Россией. Он напомнил, что Сербия – единственная страна в Европе, которая не вводила никаких санкций против России. «Как видите, мы все выдержали», – добавил он. Теплая погода с температурой выше нормы ожидается в ближайшие дни почти на всей европейской территории России. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, аномалия температуры на ближайшую пятидневку накроет большую часть северо-западного федерального округа, заденет северо-восток центрального и северо-запад Приволжского округов, где повышение нормы достигнет 6 градусов, а на юге аномалия составит плюс 2-3 градуса. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото в весовой категории до 48 килограммов в финале единогласным решением судей, победив украинку Охоту. Это первая золотая медаль российской команды на турнире. Кроме этого, в копилке нашей сборной на данный момент в женском турнире серебряные медали Ксении Олиференко и Анастасии Демурчан и бронзовые Надежды Голубевой, Анастасии Коль и Салтанова. Танат Меденовой. Футбольный клуб «Ростов» объявил об увольнении Джонатана Альбы с поста главного тренера. В последнее время Альба вместе с коллегами совмещали работу в Ростове и сборной России. Руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач клуба, которые требуют поступательной и системной работы. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время, написала клубная пресс-служба. АРБ «Спорт» отмечает, что фаворитом на пост главного тренера Ростова является Дмитрий Кириченко. Спортивный арбитражный суд получил апелляции российских фигуристов Марка Кондратюка, Александра Степанова и Ивана Букина на решение Международного союза конькобежцев касательно их нейтральных статусов. Об этом сообщили в пресс-службе КАС. Вместе с тем, на данный момент КАС не получал апелляции от Камилы Валиевой. Новости тенниса. Россиянка Татьяна Прозорова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре, одержав сенсационную победу над 18-й ракеткой мира Александрой Эалой 4-6, 7-5, 6-3. Благодаря этому результату Прозорова в лайф-рейтинге со 180-го места переместилась уже на 140-е. За выход в полуфинал она сыграет с 40-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй. Напомню, ранее в четвертьфинал этого турнира вышла и первая сейная россиянка Мира Андреева, соперницей которой будет Лейла Фернандес. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
11: Погода.
7: По данным центров ОБС в Петропавловске и Камчатском, 25 сентября до плюс 10 градусов, облачный небольшой дождь во Владивостоке, воздух прогреется до плюс 19, без осадков, в Екатеринбурге 15-17 тепла, также осадков не ожидается, в Сургуте до 12 градусов выше 0, теплее в Петрозаводске, там до плюс 19, в Казани плюс 22-24, в Туле и Воронеже до 17 градусов тепла, и если в Туле без осадков, то в Воронеже пройдут дожди, местами прогремят грозы. В Ростове-на-Дону плюс 23, в Ставрополе 17-19 тепла, в Москве и Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, днем плюс 15.
12: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть 14.

0: год моего поступления в университет Пасха была поздно, в апреле. Так что экзамены были назначены на Фоминой неделе, первой после Пасхи. Страстную неделю, таким образом, я должен был и говеть, и уже окончательно приготавливаться. Был тот особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека. Яркое, на всем блестящее, но не жаркое солнце. Ручьи и проталинки, пахучая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо с длинными прозрачными тучками.
1: Нынче я исповедуюсь, очищаюсь от всех грехов. Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь. И еще после целый час читать Евангелие. Потом из денег, которые я буду получать каждый месяц, когда поступлю в университет, непременно 2 с полтиной, то есть 1/10, буду отдавать бедным. И не нищему всех на виду, а стану отыскивать таких бедных, сироту или старушку, про которых никто не знает. У меня будет особенная комната, верно, Сен-Жеромова. И я буду сам убирать ее и держать в удивительной чистоте. Человека же ничего для себя не буду заставлять делать. Ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком. А ежели мне дадут дрожки, то продам их. И деньги эти отложу тоже на бедных. И в точности буду исполнять все требования разумной, нравственной и безупречной жизни. Буду составлять лекции и даже вперед проходить предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссертацию. На втором курсе уже вперед буду знать все, и меня могут перевести прямо на 3-й курс, так что я в 18 лет кончу курс первым кандидатом с 2 золотыми медалями. Потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России. Даже в Европе я могу быть первым ученым. Ну, а потом? Впрочем, все эти мечты – гордость. Грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику. Далее. Для приготовления к лекциям я буду ходить пешком на Воробьёвы горы. Выберу себе там местечко под деревом и буду читать лекции. Иногда возьму с собой что-нибудь закусить, сыру или пирожок, или что-нибудь. Отдохну, и потом стану читать какую-нибудь хорошую книгу. Или буду рисовать виды, или играть на каком-нибудь инструменте. Непременно выучусь играть на флейте. Потом она тоже будет ходить гулять на Воробьёвы горы. И когда-нибудь подойдет ко мне и спросит, кто я такой. Я посмотрю на нее так печально и скажу, что я сын священника одного, и что я счастлив только здесь, когда один, совершенно один одинешенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями, и я буду целовать ее. Нет, это нехорошо. Напротив, с нынешнего дня я уже больше не буду смотреть на женщин. Никогда, никогда не буду ходить в девичью, даже буду стараться не проходить мимо. А через 3 года выйду из-под опеки и женюсь непременно. Буду делать нарочно движения, как можно больше, гимнастику каждый день, так что когда мне будет 25 лет, я буду сильнее Раппо. И когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно о ней, я возьму его этак просто за грудь, подниму аршина на 2 от земли одной рукой и только подержу, чтоб чувствовал мою силу, и оставлю. Но, впрочем, и это нехорошо. Нет, ничего. Ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я... Ну да.
0: Да не упрекнут меня в том, что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества. Я убежден в том, что ежели мне суждено прожить до глубокой старости, я и стариком буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь.
2: Ага, вот вы где.
3: Папа!
2: У меня для вас срочные сообщения.
4: Что такое?
2: Ой, мне сказали, что нашу Мими увидал на катке грузинский царевич и так влюбился, что подал прошение в Синод о разводной. А? Как вам это?
3: По-моему, вполне правдоподобно.
4: И выйдет царевна Мими.
2: А тебя, Николенька, назначают помощником венскому посланнику. Ты уж постарайся, милыш, покажи, на что способен.
5: Непременно, папа.
3: А я, верно, приглашена во фрейлины?
2: А как ты догадалась? И ты, и Катенька, даром, что ли, красоте пропадать. А что это не видно твоих приятелей, Вальдемар?
4: Не знаю. Должно быть, скоро зайдут.
2: И прекрасно. И милости просим, они мне симпатичны. Особенно тот, что пониже.
4: Дубков.
2: Он, кажется, настоящий комильфо, а?
4: Пожалуй.
2: Ну, хорошо, дети. Оставим шутки, я должен обсудить с вами кое-какие планы на будущий год. Вы, мальчики, останетесь в Москве в университете. А мы с Любочкой уедем на год, нет, лучше на два, в Италию. Вы уже люди взрослые, самостоятельные. К тому же вам не дадут расслабляться экзамены, ведь так? Чтобы их выдержать, нужно много и усердно заниматься, что, я надеюсь, вы понимаете без меня. Впрочем, можно иначе. Можно купить имение в Крыму, на Южном берегу, и ездить туда каждое лето, а? Неплохая мысль. А можно и всем семейством переехать в Петербург.
0: Папа эту весну редко бывал дома. Но зато, когда это случалось, он был чрезвычайно весел. Несмотря на то, что планы его почти каждый день менялись и противоречили один другому, они были так увлекательны, что мы слушали их, открыв рты. Но кроме особенного веселья, в папа в последнее время произошла еще перемена, очень удивлявшая меня. Он шил себе модное платье, которое очень шло к нему, и часто от него прекрасно пахло духами, когда он ездил в гости, и особенно к одной даме, про которую Мими не говорила иначе, как со вздохом отчаяния. Я узнал от Николая, что папа играл особенно счастливо эту зиму, выиграл что-то ужасно много, положил деньги в ломбард и весной не хотел больше играть. Верно от этого, боясь не удержаться, ему так хотелось поскорее уехать в деревню. Он даже решил, не дожидаясь моего поступления в университет, тотчас после Пасхи ехать с девочками в Петровское, куда мы с Володей должны были приехать после. Володя всю эту зиму и до самой весны был неразлучен с Дубковым. С Дмитрием же они начинали холодно расходиться. Катенька была уже совсем большая. Когда она бывала дома одна, ничто, кроме романов, ее не занимало, и она большей частью скучала. Когда же бывали посторонние мужчины, то она становилась очень жива и любезна. Любочка тоже уже начинала носить длинные платья, так что ее гусиные ноги были почти не видны, но она была такая же плакса, как и прежде. Она мечтала выйти замуж за певца или музыканта, и с этой целью усердно занималась музыкой. Сен-Жером, который, зная, что остается у нас в доме только до окончания моих экзаменов, приискал себе место у какого-то графа и с тех пор довольно презрительно смотрел на наших домашних. Мими, по мере того, как мы вырастали, становилась с каждым днем все огорченнее и огорченнее.
1: Так, до исповеди осталось полтора часа. Я как раз успею составить расписание своих обязанностей и занятий на всю жизнь и написать правила, по которым всегда, уже не отступая, буду действовать. Возьму чистую тетрадь. Итак, правила жизни. Однако как криво и неровно я это написал. Уродливое заглавие получилось. Переписать, что ли? Зачем все так прекрасно? Ясно, у меня в душе и так безобразно выходит на бумаге. И вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю...
6: Духовник приехали. Пожалуйте вниз, правила слушать.
0: В диванной уже стоял накрытый стол с образом и горевшими восковыми свечами. Катенька и Любочка были там. Папа в одно время со мной вошел из другой двери.
2: Позовите Вальдемара, где он? Или нет, ведь он в университете говеет.
7: Он занимается с князем Нехлюдовым.
1: Что это девочки так покраснели?
8: Простите, я кое-что забыла.
5: Что это ты пишешь? Еще новый грех сделала. Признавайся, сестричка.
8: Знаешь, Николенька, что она написала? Она написала, что...
7: Не ожидала я, чтобы ты была такая злая. Перед этаким таинством ты меня нарочно расстраиваешь. Я к тебе не пристаю с твоими чувствами и страданиями.
5: Да бросьте вы! Все это не то. Важнее записать свои грехи в душе,
9: во имя
5: а не на бумажке.
9: Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
2: Тише, тише.
9: Откройте все ваши прегрешения без стыда, утайки и оправдания, и душа ваша очистится перед Богом. А ежели утаите что-нибудь, большой грех будете иметь.
10: Миром Господу помолимся.
0: Откройте все ваши прегрешения без стыда, утайки и оправдания, и душа ваша очистится пред Богом. Сознание свободы и весеннее чувство ожидания чего-то до такой степени взволновали меня, что я решительно не мог совладать с самим собою и приготавливался к экзаменам очень плохо. Можно сказать наверняка, что если бы не учителя, которые продолжали ходить ко мне, не Сен-Жером, который изредка нехотя подстрекал мое самолюбие и, главное, нежелание показаться дельным малым в глазах моего друга Нехлюдова, который считал необходимым выдержать экзамен отлично, то весна и свобода сделали бы то, что я забыл бы даже все то, что знал прежде, и ни за что бы не выдержал экзамена. 16 апреля, в день первого экзамена, я под покровительством Сен-Жерома вошел в большую университетскую залу. Я был во фраке впервые в жизни, и все платье, даже белье, было на мне самое новое и лучшее. Мне даже несколько совестно было за то, что я так ослепителен. Однако, едва только я увидел сотни молодых людей в гимназических мундирах и во фраках, из которых некоторые равнодушно взглянули на меня, и в дальнем конце важных профессоров, свободно ходивших около столов и сидевших в больших креслах, как я в ту же минуту разочаровался в надежде обратить на себя общее внимание, почувствовал робость и даже некоторое уныние. Когда начали вызывать фамилии, я невольно содрогался, ожидая своей очереди по алфавитному списку. Мороз пробегал у меня по спине и в волосах.
11: Передайте вон ему.
12: Пустите-ка, батюшка.
13: Иконин и Тенев. Кого звали?
11: Кто Бартенев?
12: Иконин, иди, тебя зовут.
11: Да кто ж Бартенев, Мартенев? Я не знаю, признавайся.
14: Вам?
5: Что?
14: Вам идти.
5: Моя фамилия Иртеньев. Разве Иртеньева звали?
13: Ну да. Что же вы не идете? Вишь, какой франт.
0: Впереди меня шел Иконин. Высокий молодой человек, лет 25. Он был не дурен собой, разговорчив. Особенно поразили меня в нем странные рыжие волосы, которые он отпустил себе на горле. И еще более странная привычка беспрестанно расстегивать жилет и чесать себе грудь под рубашкой.
13: Подходите сюда, молодые люди, берите билеты. Так, сперва попрошу ответить вас.
15: Меня?
13: Да, вас. Ну, отчего вы молчите? Ведь не вы одни. Изволите отвечать или нет?
1: Странный этот Иконин. Молчит и улыбается. Но к чему ему эта улыбка?
13: Если не знаете, кладите билет на место и ступайте.
15: Пожалуй.
13: Хорош, голубчик. Ну, тогда вы.
0: Я подвинулся ближе к столу и несколько замялся в начале ответа. Но потом пошло легче и легче, так как вопрос был из русской истории, которую я знал отлично. Возвратившись к лавкам, я тотчас же узнал от гимназистов, которые, бог их знает, как все узнавали, что мне было поставлено 5. На следующих экзаменах я имел уже много новых знакомых. Некоторые уже здоровались со мной. И Конин даже обрадовался, увидав меня.
15: Я непременно буду переэкзаменовываться по истории. Вы не знаете, а дело в том, что профессор истории зол на меня еще с прошлогоднего экзамена, на котором он тоже сбил меня.
1: Неужели?
15: Да-да.
0: На экзамен математики я пришел раньше обыкновенного. Я знал предмет порядочно, но было два вопроса из алгебры, которые мне были совершенно неизвестны. Это были, как теперь помню, теории сочетаний и бином Ньютона. Я сел на заднюю лавку и просматривал эти два вопроса. Но непривычка заниматься в шумной комнате и недостаточность времени мешали мне вникнуть в то, что я читал.
16: Ну вот он! Я его вижу! Сюда, Нехлюдов!
5: Володя?
1: Сразу видно по их расстегнутым сюртукам и вольному поведению, что они студенты второго курса. Пусть все знают и завидуют, что я знаком со старшекурсниками.
16: Ну ты и забрался. Эх ты гремычный. Что, не экзаменовался еще?
5: Нет. Что ты читаешь? Разве не приготовил? Да, два вопроса, не совсем. Тут не понимаю.
16: Что, бином Ньютона? Так я тебе помогу.
5: Нет, постой, Володя. Да я сам с ним пройду, коли успеем.
0: Я заметил, что друг мой был в том самодовольно кротком расположении духа, которое всегда на него находило, когда он бывал доволен собой и который я особенно любил в нем. Он так славно прошел со мной вопрос, что до сих пор я его помню.
13: Иконин и Иртеньев.
17: Вам, Николя.
13: Прошу взять билеты.
1: О, ужас! Злосчастная теория сочетаний! Что ж я такой невезучий?
18: Все этакие черти попадаются. А у вас какой?
5: Теория сочетаний.
18: Ваш, я знаю.
5: Хотите меняться?
18: Нет. Все равно я чувствую, что не в духе.
13: Прошу к доске, молодые люди.
1: Ну, все пропало. Вместо блестящего экзамена, который я думал сделать, я навеки покроюсь срамом хуже Иконина.
18: А впрочем, давайте махнемся.
1: Бином Ньютона. Я спасен!
13: Что это вы? Билетами меняетесь, господа?
5: Нет, это он так. Давал мне свой посмотреть, господин профессор.
13: В таком случае прошу отвечать.
5: Меня?
13: Да.
5: Нет, я не могу.
0: После я узнал, что Иконин уже третий год являлся на вступительный экзамен. Я же легко ответил на вопрос, который только что прошел с Нехлюдовым. Профессор даже сказал, что лучше, чем можно требовать, и поставил 5. Все шло отлично до латинского экзамена. Еще с первого экзамена все

0: только прочел, но и перевел несколько строк с помощью профессора, который ему подсказывал. Когда же дело дошло до анализа, Иконин погрузился в молчание. Я не сдержался и несколько презрительно улыбнулся.
1: Вы, верно, лучше знаете, что улыбаетесь. Хорошо-с. Придет и ваш черед, увидим.
0: Профессор стал объяснять Иконину то, о чем его спрашивал. Я видел, как, отпустив Иконина, профессор поставил ему 4.
2: Да он совсем не так строг, как говорили.
1: Ну-с, теперь вы. Пусть будет Гораций. Вот это, пожалуй.
2: Но этого не было в списке. Это никто и никогда не переведет.
1: Что же вы молчите? Прошу.
2: Я этого не готовил.
1: Вы хотите отвечать то, что выучили наизусть? Нет, вот это переведите.
0: Кое-как я стал добираться до смысла. Но профессор на каждый мой вопросительный взгляд отрицательно качал головой. Выражение его лица сковывало мне язык, и все, что бы я ни сказал, было не то.
1: Не то, не то, совсем не то. Так нельзя, господа, готовиться в высшее учебное заведение. Верхов нахватаетесь и думаете, что вы можете быть студентами. Нет, господа. Да вы, кажется, сейчас расплачетесь. Ну, хорошо-с, хорошо-с, я поставлю вам переходной балл, то есть 2. Хотя вы его не заслуживаете, но это только из уважения к вашей молодости и в надежде, что в университете вы уже не будете так легкомысленны.
0: Впоследствии я узнал, что латинский профессор покровительствовал Иконину и что Иконин даже жил у него. Несправедливость эта до такой степени подействовала на меня, что я потерял всякое честолюбие. Уже нельзя было и думать, чтобы быть среди первых. И остальные экзамены спустил без всякого старания и даже волнения. В общем числе у меня вышло, однако, 4 с лишним. Но это уже вовсе не интересовало меня. Теперь я думал только о мундире, треугольной шляпе, собственных дрожках, собственной комнате и, главное, о собственной свободе.
3: Вы слушали 14-ю часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртенев, Василий Бочкарев, Николай Иртенев в юности, Александр Бобров, отец Сергей Колесников, Володя – Денис Баландин, Нехлюдов – Александр Девятьяров, Сен-Жером – Сергей Казаков, священник – Алексей Кудинович, Люба – Наталья Терешкова, Катя – Анастасия Нестеренко, Иконин – Алексей Мишаков, студенты – Александр Пахомов и Константин Днепровский, профессора – Сергей Вещев, Юльен Балмусов, Владимир Инашвили, Олег Зима. Дядька Николай, Александр Бурдуков. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты, скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Антона фон Веберна, Василия Калинникова. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Общество.
1: Детский вопрос.
2: Здравствуйте! В студии Инна Зотова, в эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые обязательно должны быть счастливы. Вот только постараться для этого порой нужно всем миром, миром взрослых. Дети бывают несчастливы по-разному. Одних постоянно обижают в школе, другие не могут справиться с подростковыми психологическими проблемами. У третьих сложные диагнозы, кто-то остался без семьи. В общем, причин много, у каждого своя, а у кого-то и не одна. Например, родился ребенок с тяжелой патологией, и от него отказались родители, попал в сиротское учреждение. Сразу две беды. Но бывает, что и их удается вполне успешно решить. Сегодня у Геннадия Сыркова именно такая.
3: История с продолжением.
4: Что это?
5: Как что это? Микрофон.
6: В самом-самом начале разговора прозвучат эти слова, которые, что уж там, ваш корреспондент слышал в приемных семьях не раз. Я всегда хотела много детей.
4: Вот мой сынок, Алексей.
7: Как я тебе буду телевизорки смотреть?
4: Не знаю.
6: Продолжение фразы также знакомо по другим интервью. К сожалению, после первой беременности рожать самой уже было нельзя.
4: А какой твой любимый будет предмет?
7: Математика. Раз, два, три, четыре, пять.
8: О, умеет. Дай-ка я тебя сфотографирую.
6: Что за желание иметь много детей? Что за ним? Я задам эти вопросы и, конечно, не получу на них ответ.
4: Леша, а где у нас скейт? Давай, дай-ка Соньке покататься. Сонь, смотри, что приехала.
6: Как проходит вечера в вашем доме?
9: Выключается интернет, выключается Алиса, чтобы телевизор не дергался. Книжки, пазлы, купание совместное. Детишки купаются. Соня с Дашей, Лёша там прыгает. Вчера чуть половодье не устроили в ванне. Мы всегда вместе ужинаем. Всегда вместе. Мы никогда не кушаем по отдельности. Вечером читается книжка обязательно на ночь. Обязательно ставится аудиосказка. Но обычно так. У нас в 9, в половину 10 малыши ложатся отдыхать. С половины 10 до половины 11 или до 11. Вот это время старшего ребенка, потому что она уже взрослая, ей уже нужно какие-то свои нюансы обсудить со мной.
6: С Оксаной, мамой 4 детей, договоримся об интервью быстро. Приезжайте в любое время. Я только один день работаю в офисе. Все остальные я дома. Еще Оксана предупредит, что старших дочерей, Марии и Дарьи, не будет, а вот Алексея и Соню я увижу. Ну, я и приеду посреди недели. Застану не только младших детей, но еще и няню Сони и ее сына Мирослава. В общем, в квартире не то что покажется шумно, но рабочей тишины точно не будет. Соня тянет руку к наушникам, зовет на помощь маму. Светловолосая, три лихие косички, сделан яркий маникюр. Кто знает, может, к моему приходу готовились. Речь у 5-летней девочки только формируется. Соня еще не умеет говорить, но точно любит разговаривать. А ходить девочка даже и не пробует. У нее спина бифида, врожденная спинно-мозговая грыжа. Ножки висят. Осторожно и грустно уточню я у мамы Оксаны. И она спокойно кивнет. Да, висят. Сразу после рождения Соне сделали операцию, грыжу убрали, но тело ниже пояса совсем потеряло чувствительность. Вот такого ребенка взяла мама Оксана, чтобы ее семья стала еще больше. Взяла быстро, почти стремительно, но все-таки с сомнениями.
9: Если с Алексеем и с Дарьей я написала согласие сразу, то с Соней я тянула до последнего. Я вернулась в Москву, я поговорила со своим старшим ребенком, я взвесила все «за» и «против». И написала уже в последний день, признаюсь, я написала в последний день согласие на то, что я ее забираю под опеку. Прилетела в Уфу, и у меня ночью было желание улететь. Мне показали катетеризацию один раз в доме ребенка, перед тем, как я забрала Соню в аэропорт, показал медицинский работник и отдали Соню на руки. Все. То есть первый катетер я поставила уже в аэропорту Уфы. Это было страшно. Это было страшно, потому что, ну, всё-таки это медицинская манипуляция. Боялась что-то нарушить, сделать что-то не так. Но когда я увидела, что, в принципе, у меня все получилось, я поняла, что страхи мои можно больше не принимать во внимание. По чуть-чуть, по миллиметру я увидела, что пошел отток жидкости, и остановилась, и все, мы все сделали, переоделись и спокойненько пошли на посадку в самолет. Да, я поняла, что я сильная.
6: А сейчас это стало уже просто рутиной. 2 года прошло. Все это время в Соне исчезал детдомовский ребенок. Судите сами о ее достижениях. Юная блондинка, например, научилась ронять слезы, когда плачет.
9: Так интересно. Если раньше она чему-то обижалась, она плакала всегда без слез. Сейчас, вот, наверное, буквально 4 месяца у нас появились слезы, и меня маму это радует, потому что значит, у нее появилось доверие, и она может спокойно показать свою обиду, свои слезы, и знает, что ее все пожалеют. У нас все дети любят Соню, и старший ребенок Маша, и Алексей, и Дарья, и бабушки, и дети. Дедушки все очень сильно любят Сонечку. Она позитивная, такая открытая. Она всегда в диалоге каком-то. Вот. Я не представляю этого ребенка в детском доме инвалидов, куда ей нужно было перейти после 4 лет. Да, были очень большие проблемы. Соня не умела жевать. Соня до сих пор практически не разговаривает. Сейчас она пытается догонять. Да, конечно, мы сильно отстаем, но я надеюсь, что мы компенсируемся в отставании.
10: А как вы компенсируетесь?
9: Во-первых, я очень надеюсь на социализацию в детском саду, что она будет подтягиваться за детишками, что она будет куда-то стремиться. Плюс у нее появился интерес. С ней занимается логопед, с ней занимается нейропсихолог, мы ходим в бассейн, с ней занимается няня. Мы заплатили за курс логомассажа, который запустил ей жевание. Она наконец-то научилась жевать, чего мы очень сильно добивались. Так, глотала мягкую пищу. Все, что через блендер, пюрированное, кусочки мы вообще не жевали. Она не понимала, для чего нужны зубы. Она разминала еду языком об нёбо. Сейчас она понимает. Конечно, когда делала логопед-массаж, мне было страшно. Мне кажется, если бы мне так делали массаж, у меня бы все зубы повылетали. Специальные приспособления, крючочки, какие-то палочки, какие-то жевательные элементы. Ну, то есть это, конечно, прям колоссальная работа. Приходилось держать даже руки, потому что, скорее всего, ей было неприятно.
6: Разговариваем в одной комнате, дети пока играют в другой. 5-я группа здоровья, 2 года ребенок в семье. Часто обращались за медицинской помощью. Только один раз были в больнице, после приезда прошли обследование. В остальном все как обычно. Но сейчас, видимо, придется девочке делать операцию двойного стомирования. Впереди у ребенка школа. Нет никакой надежды, что чувствительность тела у Сони восстановится. Я стану расспрашивать, и мама Оксана терпеливо мне объяснит. Это будет не такая стома, о которой я думаю. Никакого мешочка под одеждой. Все будет происходить быстро, физиологично, удобно. Но эта тема уже сугубо медицинская.
10: Оксана, хотите отвечайте, хотите нет, спрошу. Ребенок с такими особенностями здоровья в какую сумму обходится?
9: Ну, в среднем, наверное, 1120 в месяц. Няня, плюс вот эти дополнительные какие-то расходы в виде бассейна, логопеда, нейропсихолога. Ну, порядка 120 тысяч Сонечку входит.
10: Ну, вы же понимаете, что у многих и в Москве тоже зарплата меньше.
9: Ну, тогда люди и не берут такого ребенка. На самом деле, я хочу сказать очень большое спасибо и фонду спинобифида, который нам помог с первой коляской. В самом начале помогал и с катетерами, потому что в какой-то момент я покупала все сама, пока Сонечкино личное дело не перешло, и я здесь ее в Москве не прописала. Я прописывала со скандалом, с прокуратурой, потому что Соню, так как она региональный ребенок, не хотели вообще, в принципе, прописывать в Москве ко мне, в мою личную квартиру, не прописывали ребенка. Нам удалось прописать Соню только потому, что у Сони вообще не было прописки. Каким-то образом биологические родители сумели ее выписать в никуда. Ребенок был прописан временно в детском доме. А когда я ее забрала из детского дома, я предоставила документы, что ребенок не находится в детском доме. И опеке пришлось дать разрешение на прописку ее в моей московской квартире. Но я надеюсь, что мы выйдем на удочерение. Не из-за квартиры я привезла Соню. Ну и, соответственно, так и живем. Так и живем.
6: Беседуем, разговор переходит от одной темы к другой. Вот после финансов прошлись по московским властям. Вы поняли, неблагосклонно они смотрят на тех пап и мам, кто нашел детей в другом регионе. Во-первых, детские дома и свои есть. А ребенку, который приехал издалека, 18 лет, еще и квартиру придется давать там, где прописан. Да только напрасные это страхи. У Оксаны старшие приемные дети усыновлены и удочерены. Не придется государству обеспечивать их жильем. Соня же пока под опекой. Надо биологическую маму полностью лишать родительских прав. Оксана уже начала это делать. Разыскала женщину, попросила написать отказ от ребенка. И вроде договорились, но биомама пообещала и пропала. Теперь придется действовать через суд.
9: И тут опять она появилась. Я забыла, я туда-сюда. И опять пропала.
10: А про ребенка никогда не спрашивала?
9: Нет, никогда не спрашивала. Однако у Сони есть биологический папа. Ну, с его слов он не вписан в свидетельство о рождении, и он всегда интересуется ее жизнью. ВКонтакте он мне всегда пишет. Пишет от имени своей мамы. Сонина бабушка биологическая передала ей какие-то гостинцы в виде связанных вещей, банки меда. Ну, то есть они пытаются как-то участвовать в жизни Сони. Хотя бы просто вопросами, и это неплохо. Потому что к моменту, когда у Сони возникнет вопрос, где мои корни, я могу показать ей этого человека и сказать, а вот он тобой интересовался. Он считает себя твоим отцом и хотя бы интересуется. И от него, кстати, я получила в первой фотографии из роддома Сонечкина. Так у меня не было, а так у меня появились фотографии, где Соня еще в роддоме маленькая лежит после операции. Он прислал фотографии своей мамы. Ну, я делаю Сонечкин альбом, соответственно, чтобы Соня видела своих родственников. Потому что человек должен знать свои корни. Человек не может появиться из ниоткуда.
6: Давайте и об этом поговорим, Оксана, скажу я. Почему приемному ребенку нужно знать свои корни? Почему вообще важна эта связь? Когда-то не им, а оборванная. Мне покажется, что ответ на этот вопрос у Оксаны готов уже давно.
9: Во взрослой жизни, особенно в пубертате, у человека, у ребенка возникнет один единственный вопрос. Что со мной не так, что меня оставили?
10: Что такое?
9: Я не понимаю, как можно было оставить. Им нужно жить с этим вопросом. Им нужен ответ на этот вопрос. Этот ответ может дать только тот человек, который ходил. Не я. Я им дам нитку.
10: Сейчас.
9: Я им дам опору. Я им дам контакт. Человека, который может им дать ответ на этот вопрос. Потому что пока не будет ответа, что со мной не так, почему ты меня оставила, они не смогут двигаться дальше. Я больше чем уверена на 99%, что будет «ты мне не родная, я уйду. Иди». Но моя нитка такая сильная, что ты все равно вернешься ко мне. Потому что не тот родитель, кто родил, а тот, кто воспитал. Ну, я так считаю.
10: Конечно, конечно.
6: Соня появится в дверях в эту минуту. И, конечно, вовремя. Словно пришла маме на выручку.
10: Ой!
9: Ты идешь к нам? Ну, иди, иди.
10: Ой, как она быстро двигается, а?
9: А что, ма? Что?
10: Три косички.
9: Да, скажи, волосы отросли у нас наконец-то.
6: Смотрите, Оксана, вы были единственным ребенком у родителей, а у вас три дочери и сын. Давайте, Оксана, вернемся к тому, с чего начали.
7: А вот это себе.
9: Ну, вот как-то так получилось, что у меня было вот это желание, что большая семья. Ну, конечно, я, может быть, три. Соня у нас просто незапланированный ребенок, я считаю. Я ее увидела, я слетала, посмотрела, я подписала документы, и я ее приехала забрала.
7: Что?
9: Закрой меня, пожалуйста. Вот. А по поводу того, что большая семья, скажу честно, сама четверых детей я бы не стала рожать. У меня вообще просто появляются дети без беременности. Красота. О, новый ребенок. Ну, там адаптация. Соня же пришла, ей было 3 годика, и вот с ней была самая сложная адаптация, потому что у нее свой характер. У нас не было совместного сна. Как-то вот она не приняла. Вот эта ниточка долго росла. Соня тот ребенок, кому нужно было принюхаться, прислушаться, понять. Но я все-таки делаю скидку на то, что ей было 3 годика. Не маленький ребенок беззащитный, как мы принесли, например, Алексея или Дашу, вообще ей было 3 месяца. Там как-то сразу вот этот материнский инстинкт на ночные кормления переключается. А здесь этого нет, и у тебя вроде как появился ребенок из ниоткуда, и твой организм не понимает, а что это. Плюс, еще раз повторюсь, у нас не было совместного сна. А это эндорфины на уровне эмоций. Когда у тебя появляется нитка здесь, этой ниточки как-то вот она затянулась у нас.
6: Неожиданным будет это признание. У нас с Соней целый год не было любви. Я буду расспрашивать, а Оксана терпеливо пояснять. Все вроде шло нормально, но не было химии, не было магии. Не хотелось схватить и затискать ребенка. Вот что беспокоило.
4: Вот такая у нас булька.
9: Ну вот год мы в любви живем. Год у нас была притирка. И полгода было ощущение, что я сделала глупость и сделала ошибку. Что забрала Соня.
4: Ой, господи, боже мой.
9: А потом уже как-то вот, когда она стала более контактная, пошла вот эта уже ниточка с теплотой, с любовью.
4: Иди, больтуха такая.
10: А вас не беспокоило, когда любви не было, вы не думали, а вдруг не будет?
9: Ну, я даже с психологом на эту тему разговаривала, который мне сказал о том, что ты не обязана любить. Если у тебя не получается, то просто отпусти эту ситуацию, и вот пускай будет сейчас ровно так, что ты воспитатель. Оно либо придет, либо не придет. Но то, что ты сейчас не любишь, это нормально. Ты не рожала этого ребенка.
4: Скажи привет.
7: Привет.
4: А я Соня, скажи. Соня.
10: Ну, а тогда брали. Почему? Я не обязана любить. Любви еще нет. А мотив взять есть.
9: Да, да. Эмоции. Эмоции. Я человек эмоции. Пришел, увидел, победил. Это про меня.
10: То есть вам стало жалко?
9: Ну, да. Хотя на жалости нельзя брать. На жалости можно прогореть. Может не появиться чувство любви. Но я рискнула. Когда я ее стала целовать, и она обнимает меня, вот в этот момент появилась вот эта химия, что все-таки мы друг другу нужны. И я тебе нужна.
10: Я так понимаю, много было замешано на чувстве долга.
9: На ответственности. На таком чувстве, на ответственности должны создаваться приемные семьи. Когда ты со спокойной душой 18 лет говоришь «Окей», все, что было в моих силах, я сделала. И до свидания. Такие люди тоже есть.
10: Это нормально?
9: Ну, это работа. Человек принял такую работу, что он принимает свою семью, детей, выполняя функцию воспитателя. Я вот приемным родителем именно в профессиональном смысле, наверное, не могла бы стать. Мне нужна химия с ребенком. И ощущение, что это мое. Что никто не придет, не откроет дверь и не заберет.
6: Соня, какие красивые у тебя очки!
4: Ох, да, скажите, очки у нас летают.
9: А маме дашь очки? Давай маме. Ну вот у нас какой-то уфимский диалект, я его называю.
10: Ну никаких там ни стишков, ничего не знаю.
9: Нет еще.
10: Не поет песенки?
9: Ля-ля-ля, та-та-та.
10: Ля-ля-ля, та-та-там. Ля-ля-ля, та-та-там.
9: Балуется.
10: Почему так важен совместный ужин?
9: Не только совместный ужин, а еще за совместным ужином не должно быть никаких гаджетов и телевизора включенного. Потому что это время, когда люди обсуждают, как у них прошел день. И это ритуал. Семья – это ритуал. Ритуал поехать на море, ритуал поехать к бабушке, ритуал в выходной день пойти в кино. Это ритуалы, из которых, которые ребенок потом в свою жизнь перенесет. И в своей взрослой жизни, в своей семье он тоже будет создавать эти ритуалы. А вот когда я был маленький, собирали шишки, собирали листочки, рисовали классики, катались на велосипедах. То есть это все понесется как багажом, как рюкзачком в свою взрослую жизнь. Будет передаваться следующим людям, маленьким детишкам, которые у них будут.
4: Давайте-ка.
6: Эх, Соня, спеть бы нам с тобой вдвоем что-нибудь.
4: Нет.
6: А? Попоем?
4: Нет.
6: Нет. Знаете, что еще меня немного удивляет, Оксана? Вы такая мама-мама, но это желание иметь большую семью не заслонило работу и карьеру. У вас даже две работы, и на одной вы главный бухгалтер в большой-большой компании. Большая семья и большая компания.
9: У меня была мечта, я хотела поработать в «Газпроме».
10: Так.
9: Вот я там поработала, и все. Я давно уже главный бухгалтер, и главный бухгалтер именно в производстве. И вот того, чего я хотела, я добилась в плане своей работы. А больше, выше, ну, как бы, а мне не хочется. Я вот получаю свой стабильный доход. Он дает мне возможность растить детей. Он дает возможность мне реализовываться как родителю. И в то же время я реализуюсь как специалист. У меня есть один день в офисе, куда я одеваюсь, наряжаюсь, куда я прихожу пообщаться со своими коллегами. И мне этого хватает. Я и там, и тут. И вот эта двойственность, где я и на работе, и я мама, оно компенсирует меня. Я в балансе. Сонь, дай потелюмся. Нет, няня ушла домой. Нет.
10: А она вас когда полюбила?
7: Маша.
9: А я не знаю, Маша. Вот видите, говорит, няня, Маша. Не знаю. Мама начала называть меня, наверное, месяца через 4. Дети же бегают по квартире. Мама, мама, мама, мама, мама. Тут бессознательно. А вот сейчас уже она может определить, там мама или няня уже более сознательно.
7: Сонь.
6: Хорошее все-таки это слово, бухгалтерский термин «баланс». Год с любовью, год без любви. Даже за тем фактом, что девочка росла одна в семье, а у нее теперь четверо детей, тоже можно рассмотреть стремление к балансу.
4: Я говорю, уфимский диалект.
6: Ну и все на этом. Я нашел ответ на свой вопрос. Досчитайте, что-то понял.
8: Слушайте, замечательно.
3: Продолжение следует.
2: Повезло юным героям этой истории. У них появилась заботливая и любящая мама. Они теперь живут в семье. К сожалению, у детдомовских подопечных проекта «Детский вопрос» родителей пока нет. Я хочу пригласить вас на наш сайт дети.радиорус.ру. Там, в детской галерее и в листе ожидания, вы увидите фотографии и анкеты сотен мальчишек и девчонок из разных регионов России. Малыши и подростки, здоровые и не очень, по одному и целые детские семьи. Все они ждут тех, кто поможет им найти ответ на самый главный и самый сложный детский вопрос. Может быть, кто-то из них ждет именно вас. На сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях. Звоните и пишите, мы всегда рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
1: Детский вопрос.
11: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Леди Макбет.
12: Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
11: Гость, ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
13: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
14: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
13: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по времени Калининграда.
15: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
17: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
16: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
18: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
16: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реклама.
19: Прокуратура железнодорожного района. Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
20: МЧС информирует.
21: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
0: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
5: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
22: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска взяли населенные пункты Бузова, Хижниково в Харьковской области, а также Светлую долину в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны после того, как стало известно о том, что наши войска продолжают уничтожение группировки противника в городе Доброполе в Донецкой Народной Республике и развивают наступление в направлении поселка Александровка. Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы нового созыва. Сергей Собянин заявил, что Москва готова к отопительному сезону. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Соединение воинские части группировки войск «Центр» продолжает уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполе Донецкой Народной Республики, а также одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка. Как заявили в Минобороны, данное направление является одним из ключевых для достижения результатов по полному освобождению Донбасса. Наряду с этим Доброполе еще и важный транспортный узел, через который проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ со стороны Днепропетровской области. Российские войска также взяли населенные пункты Бузова, Хижниково в Харьковской области, Светлую долину в Запорожской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
24: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт «Светлая долина» Запорожской области. Нанесли поражение живой силе, техники механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Покровская, Софиевка, Яблоновка и Тарасовка. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 5 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
23: В течение дня вооруженные силы России поразили логистический центр в Одессе, хранивший и распределявший грузы военного назначения, поступающие на Украину из европейских стран. Кроме того, по данным Минобороны России, под удар попал склад беспилотников в населенном пункте Новые Белеры Одесской области. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество для ВСУ. Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы нового созыва, отметив, что он может с успехом продолжить занимать эту должность. Об этом сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего Совета и Президиума Генсовета партии, где обсуждались кандидатуры на ключевые должности в Госдуме от партии.
25: По председателю Государственной Думы я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность. Я поддерживаю это предложение. Предлагаю выдвинуть Вячеслава Викторовича в этом качестве.
23: По итогам выборов «Единая Россия» может получить 349 мандатов. При этом, как отметил Дмитрий Медведев, голосование проходило в условиях постоянных атак украинских боевиков. Правительство одобрило проект трехлетнего бюджета. Теперь главный финансовый документ страны будет внесен в Госдуму. В Кабмине подчеркнули, что ключевыми приоритетами проекта бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны, безопасности, помощь участникам спецоперации и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Глава Минфина Антон Силуанов на заседании Кабмина отметил, что ключевые ключевые принципы налоговой политики сохраняются на предстоящую трехлетку. По словам Силуанова, Минфин ожидает 500 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета в 2027 году от мер по обелению российской экономики.
4: Ключевые принципы налоговой политики сохраняются. Это справедливость и эффективность. Какие основные предложения и задачи мы решаем в следующем трехлетнем периоде? Первое – это содействие формированию конкурентной среды и обелению экономики. Это одна из ключевых задач. Это задача в рамках реализации плана по обелению секторов экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте бюджета мы учли дополнительные доходы порядка 500 миллиардов рублей ежегодно. В целях выравнивания условий торговли на внутреннем рынке при покупке гражданами товаров электронной и трансграничной торговли предлагается взимать НДС по стандартной ставке, установленной сегодня, это 22%. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки. Также предлагается ввести таможенный сбор на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями в размере 100 рублей за посылку. Такая практика существует в целом ряде стран.
23: Силуанов также сообщил о предложении Минфина включить в основную налоговую базу по НДФЛ со ставками 13-22% пассивные доходы, в том числе по процентам от вкладов и от продажи имущества. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Он передал ему самые теплые пожелания от президента Путина. Президент Сербии, в свою очередь, напомнил, что это единственная страна в Европе, которая не вводила никаких санкций против России. Напомню также, что 26 сентября глава российского МИДа Сергей Лавров выступит с речью в Нью-Йорке. Также сообщается, что несколько делегаций демонстративно покинули зал Генассамблеи, когда премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху поднялся на трибуну для выступления. Крупные теплоэлектростанции России сформировали запасы топлива к отопительному сезону, сообщили РИА Новости в Минэнерго. Здесь пояснили, что речь идет о накоплении различных видов ресурсов – угля, мазута, дистоплива – в зависимости от проектного топливного режима конкретных энергообъектов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва готова к отопительному сезону. По словам градоначальника, городские службы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования. Обновлены внутридомовые системы центрального отопления более чем в 820 домах. Для работы в зимний период сформированы аварийные бригады. Они оснащены необходимым специализированным оборудованием и инженерной техникой. Для утилизации снега подготовлены 54 стационарных пункта. Добавил Собянин в своем канале в Максим. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбол главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в ближайшие дни может инициировать переговоры по расторжению своего контракта с клубом по семейным обстоятельствам, сообщает чемпионат. Кроме этого, одной из причин возможного ухода Галактионова является увольнение спортивного директора Дмитрия Ульянова. Ранее сообщалось о том, что новым спортивным директором «Локомотива» станет экс-руководитель спортивного направления «Спартака» и селекционного отдела «Динамо» Нариман Акавов. Краснодар отказался от подписания контракта с экс-полузащитником Дортмундской Боруссии Манчестер Юнайтед Джейденом Санчо, сообщает чемпионат. По данным источника, предложение о трансфере 26-летнего англичанина действительно поступало российскому клубу, и сам футболист был готов продолжить карьеру в РПЛ. Сборная Узбекистана дома в товарищеском матче одержала победу над Ираном 3-1. За хозяев дублем отметился экс-форвард Ростова Элдор Шамуродов. В следующем матче Иран 29 сентября в Казани сыграет против сборной России. Тем временем молодежная сборная России по футболу игроки до 19 лет одержала победу над сверстниками из сборной Белоруссии. Товарищеский матч в Минске завершился со счетом 1-0 в пользу россиян. Хоккейный «Металлург» применил дисциплинарное взыскание главному тренеру Андрею Разину за его резкие высказывания на пресс-конференциях. «Мы работаем в первую очередь для болельщиков и считаем непозволительным для любого представителя нашей системы допускать резкие высказывания, нарушающие корпоративную этику», заявил директор «Металлурга» Алексей Жлоба. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чунгалакова завоевала золото весовой категории до 48 килограммов в финале единогласным решением судей, победив украинку Охоту. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
7: Погода.
23: По данным Центра ФОБОС, 25 сентября в Южно-Сахалинске днем до плюс 20 градусов, малооблачно и без осадков. В Челябинске 16-18 тепла, в Новосибирске еще прохладнее, до плюс 14 и дождливо. В Калининграде до плюс 18 облачно и дожди. В Казани без осадков плюс 24 градуса, в Ярославле и Владимире 14-16 тепла, дождь местами сильный. В Краснодаре до плюс 24, преимущественно без осадков, в Ялте плюс 20-22. В Санкт-Петербурге и Москве облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью плюс 10-11 градусов, днем до 14-15 тепла. Ветер юго-восточный, местами порывистое атмосферное давление будет расти. В столице оно превысит норму и составит 755 миллиметров.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Это самое великолепное исполнение, понимаете, вот прямо у меня самый такой глупый комплимент, какой я могу сказать, что как будто бы я сам сделал.
2: Это голос Дмитрия Шостаковича и наш музыкальный журнал «12 месяцев с Шостаковичем». Наша задача – собрать в полный цикл его 24 фортепианные прелюдии. Так, выпуск за выпуском, они у нас и сложатся в единое целое в исполнении замечательного финского пианиста Олли Мустона.

Это 17-я по счету ля-бемоль-мажорная прелюдия из 24 фортепианных прелюдий, составляющих 34-й опус Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в исполнении Олли Мустонена. Мы их, конечно, все соберем постепенно, и вы видите, что уже достаточно далеко в этом деле продвинулись. Но нам для этого нужно закончить все 12 выпусков нашего музыкального журнала и все их собрать в одну подшивку. Сегодняшний выпуск у нас особенный. Он называется «Забытое кино, незабытая музыка». И он посвящен именно тому, о чем Дмитрий Дмитриевич, согласно многочисленным свидетельствам людей, его знавших, некоторые из них даже, как, скажем, Андрей Яковлевич Эшпай, всегда цитировали это именно в его повторяльческой манере. Кино только в случае голодной смерти, только в случае голодной смерти. Он действительно это очень не любил, но, тем не менее, за свою достаточно долгую и очень насыщенную творческую жизнь создал музыку более чем к 30 фильмам. И они очень разные. По большей части, вот кроме того «Гамлета», который оказался, пожалуй, самой громкой его киноудачей, больше фильмов у Шостаковича таких, которые как раз соответствуют категории «забытое кино». Но музыка-то живет своей жизнью, и как именно она звучит в отрыве от кино, скорее всего, того кино, которого никто из нас с вами и не видел, и не припомнит, вот этому мы, собственно, наш выпуск сегодня и посвятим. Начнем с первой кинопартитуры Шостаковича. Не надо забывать, что когда он начал работать в этой области, кино еще было немым. Оно обрело голос и звук, когда Шостаковичу было примерно лет 25. Это рубеж 30-х годов. Примерно вот за пару лет кино изменилось, вообще говоря, до полной неузнаваемости. Именно потому, что в нем появился звук. Но «Новый Вавилон», тот фильм, который стал первой его киноработой, он еще был немой. Поэтому музыки там так много, она такая самостоятельная и интересная. Кстати, немецкая традиция записи саундтреков как отдельных произведений музыкального искусства нам сейчас очень поможет. Дирижер Франк Штробель, который почти все подобные саундтреки записал, сделал эту работу с оркестром, который сегодня называется «Немецкая радиофилармония» в городе Кайзерслаутерн. Вот как звучит этот «Новый Вавилон», который, собственно, открыл Шостаковичу путь в кино.

Это «Новый Вавилон». Первый фильм, которому Шостаковичу довелось написать музыку. Вот обратите внимание, как сильно изменился и стиль, и почерк. И, наверное, вы себе представляете изображение, картинку, стиль актерской игры и все остальное, что, например, соответствует послевоенным советским байопикам. Это биографические фильмы о знаменитых личностях, причем самых разных, но преимущественно отечественных деятелях культуры и науки, чтобы подчеркнуть приоритет российских изобретений в мировом контексте. Тогда так все это происходило, и в этот тренд, как сейчас говорят, Шостакович вложил немало. «Пирогов» — это про знаменитого хирурга, или «Мичурин» были еще до того, как его практически оставили без любой другой работы, предложив заниматься только киномузыкой. Но они тоже были и тоже были сделаны на славу. То есть ему-то по-прежнему очень не нравилась эта работа, но, тем не менее, выполнял он ее честно, профессионально и вот с таким результатом. Монолог Мичурина со знакомыми интонациями, более чем знакомыми, и в исполнении оркестра бельгийского радио под управлением Хосе Серебриера.

Я не стал бы сейчас перечислять это тяжелое и не очень осмысленное занятие все те фильмы, к которым Шостакович написал музыку за время войны и послевоенное, когда у него действительно другого источника дохода и другой работы практически не было. Но особое место в этом достаточно длинном списке занимают совместные работы с одним режиссером. Его зовут Лео Арнштам. Это консерваторский друг Дмитрия Дмитриевича. Музыкант, получивший диплом пианиста Петербургской консерватории, но, тем не менее, ставший одним из видных деятелей советского кино. Не могу сказать, что это великие фильмы, но участие Шостаковича практически во всем, что делал режиссер Лео Арнштам, это несомненный факт и факт, который заслуживает нашего внимания. Вот, пожалуйста, в войну по горячим следам, когда стало известно о том, кто такая Зоя Космодемьянская, в чем состоит ее подвиг, был снят фильм «Зоя». Вот его финал «Апофеоз», где, кстати, вы услышите знакомую музыку, вовсе не принадлежащую Шостаковичу, и это решение процитировать некий классический образец, естественно, было согласовано и с режиссером, и со всем художественным руководством киностудии, потому что так оно должно было звучать именно в то время и в той ситуации. Запись сделана в Минске оркестром белорусского радио и телевидения под управлением Вальтера Мнацаканова. Зоя Шостаковича.

Вот это Зоя, да, естественно, это хор «Славься». Кстати, тоже знакомый советскому слушателю с переделанными словами, вовсе не с теми оригинальными, с которыми он завершает оперу «Глинки. Жизнь за царя». Да и оперу-то эту тоже советский зритель знал исключительно как Иван Сусанин. Но дело не в этом. Дело в том, какое продолжение было у совместной работы Лео Арнштама и Дмитрия Шостаковича, двух консерваторских однокашников. В 60-м году, мы сейчас так довольно далеко передвинулись вперед, но эта история тоже связана с войной. Это эхо той самой войны. В 60-м году Арнштаму поручили снимать фильм «Пять дней, пять ночей» о том, как советские солдаты спасают сокровища Дрезденской галереи. А Дрезден — это город, который подвергся из всех больших городов Германии самым разрушительным, самым катастрофическим бомбардировкам с воздуха. При этом саксонская столица — это одно из богатейших культурных наследий в Германии, и вот его-то надо было спасать. Собственно, эти события и были показаны в фильме, и для этой цели советскую киногруппу, в которую входил и Шостакович, отправили в командировку в Дрезден. И вот результат. Освобожденный Дрезден — это один из ключевых моментов партитуры к фильму «Пять дней, пять ночей». Манчестерская британская запись под управлением Василия Синайского.

«Пять дней, пять ночей». Фильм Лео Арнштама, 60-й год, это классика советского киноискусства, хотя и не все могут сказать, что видели ее и помнят, как она выглядит.

и за 3 дня написал квартет памяти жертв фашизма и войны. Именно там. И фактически вместо партитуры к фильму, которую потом, по истечении этих 3 дней, по завершении этой работы над квартетом, тоже завершит. И мы слышали как. А вот сам квартет. Тогда же, в той же обстановке, в той же командировке, сочиненной Шостаковичем. Его не было бы без фильма «5 дней, 5 ночей».

Это 8-й квартет Шостаковича, написанный в Дрездене во время творческой командировки вместе с киногруппой фильма «Пять дней, пять ночей» в Дрезден, и результат вы слышали. Лео Арнштам снял еще один фильм 5 лет спустя, в середине 60-х, фильм, которого вообще почти никто не помнит, хотя это очень крепкая, качественная киноработа, называлась «Год как жизнь». Но к этому забытому фильму Шостакович сочинил большую и исключительно интересную партитуру. Если ее просто послушать как музыку, даже не интересуясь, как именно все это выглядит в кино, то получается вот такой результат. Снова благодарим дирижера Франка Штробеля и радиооркестр в немецком Кайзерслаутерне за эту работу.

Это только увертюра к 40-минутной партитуре, которую Шостакович написал к фильму «Год как жизнь». Тот же самый Лео Арнштам снимает 3 года спустя фильм «Софья Перовская» о трудной судьбе пламенной революционерки. И вновь композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Оттуда есть совершенно замечательный вальс, который в свое время сделался очень популярен в мире после того, как его сыграл амстердамский королевский концерт-хобау-оркестр под управлением своего тогдашнего главного дирижера Рикардо Шайи. И он стал одним из популярнейших треков альбома киномузыки Шостаковича, который эти музыканты выпустили в середине 80-х.

Это Софья Перовская. Фильм, который вряд ли вы захотите посмотреть, но там тоже музыка Шостаковича и тоже режиссер Лео Арнштам, один из самых верных и преданных его друзей. Впрочем, были разные режиссеры и разные фильмы. В некоторых, например, Шостаковичу приходилось озвучивать, более того, поднимать до уровня большого события ситуации, совершенно невозможные и явным образом противоречившие всем известной реальности. Среди таких лент, например, «Падение Берлина», фильм, который и премию сталинскую получил, и стал продолжением известной нам оратории Шостаковича «Песнь о лесах». Тоже в 49-м году, когда и оратория появилась в репертуаре у советских оркестров и хоров, этот же фильм вышел на экраны. Говорят, что в 21 веке в Китае его отреставрированная, оцифрованная версия воспринималась с огромным энтузиазмом местными зрителями как такой настоящий боевик. Но боевик этот заканчивается чем? Товарищ Сталин прилетает в Берлин после победы, после падения Берлина, чтобы обратиться с речью к народам мира, и народы мира в восхищении его слушают. Этого не было, Сталин в Берлин не прилетал, но это происходит в кино. Там еще к тому же актер, очень похожий на Сталина, его играет так, что самому вождю очень нравилось. И вот что при этом звучит, это уже Шостакович.

Это тоже брюссельская запись под управлением Хосе Серебриера, и это продолжение нашего выпуска «12 месяцев» с Дмитрием Шостаковичем, таково название музыкального журнала, который мы ведем, а выпуск текущий называется «Забытое кино, незабытая музыка». Вот еще о забытых фильмах. Кто сейчас помнит, что такое «Первый эшелон»? Это тоже, естественно, про войну. Естественно, эшелон воинский. Но дело-то не в фильме, а в том, что туда Шостакович приспособил один из своих старых вальсов, сочиненный когда-то давно в качестве одной из частей джазовой сюиты, сюиты для эстрадного оркестра. А потом этот вальс оказался неслыханно популярен во всем мире после того, как Стэнли Кубрик вставил его в свой фильм с широко закрытыми глазами «Eyes Wide Shut». Как бы ни называть этот вальс, у него сотни названий и тысячи исполнений. Это самое популярное в мире сочинение Шостаковича. На самом деле, его правильная атрибуция – часть саундтрека, звуковой дорожки и партитуры к фильму «Первый эшелон». Московская запись симфонического оркестра «Русская филармония» сделана под управлением Тома.

Вот это тоже незабытая музыка из забытого фильма. Ну и, наконец, советский фильм «Овод» середины 50-х годов по роману Этель Лилиан Войнич о пламенном революционере, у которого была такая странная кличка, «Гэдфлай» по-английски, и многие действительно удивляются несоответствию названия «Противная муха» и «Потрясающая история», а еще более «Потрясающая музыка». Фильм этот совершенно заслонен другой экранизацией той же книги, которая была сделана уже в 80-е годы Сергеем Федоровичем Бондарчуком. Он там сам играл главную роль кардинала Монтанелли, он сам там полными слез глазами смотрел в небо под чарующие звуки реквиема Моцарта, и как оно было в предыдущей киноверсии, уже никто не помнит. Вернее, не помнил бы, если бы не музыка Шостаковича. Вот она тут, собственно, и завершает наш сегодняшний выпуск про забытые фильмы. Потому что в партитуре к «Оводу», кроме всего прочего, есть жемчужина. Это скрипичный романс, известный всем. И даже если слово «Овод» на любом языке слушателям знакомо, они не интересуются, что там было в этой киноленте. Главное, что это за музыка. Музыка действительно Шостаковича прославила и обессмертила.

Вот так звучит один из эпизодов партитуры Шостаковича к советскому кинофильму «Овод», снятому в середине 50-х годов. И так у нас сегодня получилось с забытыми фильмами и незабытой музыкой. Осталось только завершить этот выпуск нашего музыкального журнала о Шостаковиче, его 18-й по счету фа-минорной фортепианной прелюдии в исполнении Оли Мустанена.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России нанесли удар по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах ВСУ, а также судам, задействованным в доставке военных грузов, сообщили в Минобороны. Потерявшим жилье от действий ВСУ жителям Белгородской и Курской областей дополнительно направят более 2,5 миллиардов рублей помощи, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Владимир Путин направил президенту Казахстана соболезнования в связи с трагическим происшествием в ходе учений военно-морских сил республики на Каспии. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России днем нанесли удары по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах ВСУ, а также судам, задействованным в доставке военных грузов. По данным Минобороны, поражен логистический центр в Одессе, хранивший и распределявший грузы военного назначения, поступающие на Украину из европейских стран. Кроме того, под удар попал склад беспилотников в населенном пункте Новые Белеры Одесской области. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные имущество для ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Светлая долина» в Запорожской области. Подразделения группировки «Север» взяли Бузово и Хижняково в Харьковской области и продолжают бои за освобождение населенных пунктов Рубленное, Хрипуны, Петропавловка, Приколотная и Лозовая, сообщили в российском военном ведомстве. Подразделения группировки войск «Центр» в районе населенного пункта Доброполье в ДНР расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье Малое. Подробнее о результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск центра улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии. В районах населенных пунктов Межевая, Федоровская, Днепропетровской области, Благодать, Горняк, Белозерская, Александровка и Андреевка – Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье Малое Донецкой Народной Республики. Отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии противника из кольца окружения в направлении населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики. В течение суток уничтожено более 45 украинских военнослужащих, зачищено 152 здания. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих. Танк, боевая бронированная машина, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Как заявили в российском военном ведомстве, все атаки противника и попытки выхода из окружения пресекаются. При этом украинские войска несут существенные потери. В Министерстве обороны России подчеркнули, что данное направление является одним из ключевых для достижения результатов по полному освобождению Донбасса. Потерявшим жилье от действий ВСУ жителям Белгородской и Курской областей дополнительно направят более 2,5 миллиардов рублей помощи. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство сделает все необходимое, чтобы поддержать жителей приграничья.
3: Реализуется целый ряд мер, объединенных в программу комплексного восстановления и развития Белгородской, Брянской и Курской областей. Она касается социальных и медицинских объектов, образования, коммунальной сферы, сферы транспорта. Чтобы помочь предприятиям, которые там работают, предоставляется отсрочка по уплате налогов, страховых взносов, субсидии для выплаты заработной платы сотрудникам при вынужденных простоях. Ну и, конечно, ключевое место занимает адресная помощь нашим гражданам. Дополнительно выделим свыше 2,5 миллиардов рублей тем, чьи дома или квартиры в Белгородской и Курской областях были разрушены. Рассчитываем, что такое решение позволит людям быстрее наладить свой быт и домашнее хозяйство.
1: Как сообщила пресс-служба Кабмина, правительство одобрило проект федерального бюджета на следующие 3 года. Приоритетами документа стали выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам СВО и их близким, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Теперь проект отправится на согласование в Госдуму. Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву соболезнования в связи с трагическим происшествием в ходе учений военно-морских сил республики на Каспии, сообщили в Кремле. Ранее стало известно, что до 12 увеличилось число погибших на учениях казахстанских военнослужащих. Как сообщили власти республики, во время выполнения учебно-боевой задачи из-за непогоды и усиления ветра в море унесло 17 человек, 12 из них погибли, троих удалось спасти, поиски еще двух продолжаются. Среди 12 погибших в Казахстане 11 матросов срочной службы и один офицер. Минимальный размер оплаты труда увеличат в будущем году. Он повысится на 6,8% и составит 28 935 рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе обсуждения в правительстве бюджета на ближайшую трехлетку. Министр также выразил надежду, что поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Коммунальная инфраструктура России готова к осенне-зимнему периоду в среднем на 90%, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. В четверг в правительстве России прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Обсуждался вопрос готовности ЖКХ, в том числе объектов электроэнергетики. К работе в осенне-зимний период в Минэнерго сообщили, что крупные теплоэлектростанции сформировали запасы топлива к отопительному сезону. Французская актриса и певица русского происхождения, вдова Владимира Высоцкого Марина Влади, ушла на 89-м году жизни. Ее настоящая фамилия Полякова. Она родилась в 38-м году в семье русских эмигрантов. Влади была одной из ведущих фигур французского кинематографа. Снималась у Годара, играла с Мастрояни. В 63-м на Каннском кинофестивале она получила приз за лучшую женскую роль. Всего у Марины Влади было более сотни ролей в кино. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото в весовой категории до 48 килограммов в финале единогласным решением судей, победив украинку Охоту. Это первая золотая медаль российской команды на турнире. Кроме этого, в копилке нашей сборной на данный момент в женском турнире серебряные медали Ксении Олиференко и Анастасии Демурчан и бронзовые Надежды Голубевой, Анастасии Коль и Салтанат Меденовой. Футбольный клуб «Ростов» объявил об увольнении Джонатана Альбы с поста главного тренера. В последнее время Альба вместе с коллегами совмещали работу в Ростове и сборной России. Руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач клуба, которые требуют поступательной и системной работы. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время, написала клубная пресс-служба. АРБ «Спорт» отмечает, что фаворитом на пост главного тренера Ростова является Дмитрий Кириченко. Спортивный арбитражный суд получил апелляции российских фигуристов Марка Кондратюка, Александра Степанова и Ивана Букина на решение Международного союза конькобежцев касательно их нейтральных статусов. Об этом сообщили в пресс-службе КАС. Вместе с тем, на данный момент КАС не получал апелляции от Камилы Валиевой. Новости тенниса. Россиянка Татьяна Прозорова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре, одержав сенсационную победу над 18-й ракеткой мира Александрой Эалой 4-6, 7-5, 6-3. Благодаря этому результату Прозорова в лайф-рейтинге со 180-го места переместилась уже на 140-е. За выход в полуфинал она сыграет с 40-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй. Напомню, ранее в четвертьфинал этого турнира вышла и первая сейная россиянка Мира Андреева, соперницей которой будет Лейла Фернандес. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня, 25 сентября, в Хабаровске до плюс 18 градусов, малооблачно и без осадков, чуть прохладнее в Тюмени, там плюс 15-17, в Омске еще холоднее, до 12 градусов, выше 0 в Мурманске, плюс 11, облачно, дожди местами сильные. В Оренбурге жара до плюс 28, в Нижнем Новгороде уже прохладнее до 22 градусов и без осадков, в Сочи плюс 20-22, в Владикавказе 18-20 тепла, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге и Москве облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью плюс 10-11, днем до 15.

0: 15 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 12, идет слабый дождь.
1: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
2: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Радио России. Наука.
6: Российский радио. Университет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами будем заниматься самой передовой наукой. В нашей постоянной рубрике «На острие науки» мы отправляемся в славный Дагестан, в Махачкалу, в Дагестанский государственный университет. Мы будем говорить об уникальных нанопокрытиях, новейших материалах, которые разрабатывает наша героиня. Это наша постоянная рубрика «На острие науки», которую Радио России ведет совместно с Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, и мы в гостях у нашего доброго друга, кандидата химических наук, старшего преподавателя кафедры физической и органической химии Дагестанского государственного университета, научного сотрудника Института проблем геотермии и возобновляемой энергетики Объединенного института высоких температур Российской академии наук Абай Маликовны Максумовой. Здравствуйте, Абай Маликовна.
8: Здравствуйте, Дмитрий.
7: Абай Маликовна, если бы молодому человеку, ребенку или вашей бабушке, вашему дедушке вы хотели бы объяснить, чем вы занимаетесь? Вот эти нанопокрытия, которые имеют антибактериальные, новейшие какие-то другие свойства, все, что нужно для нашей науки, для нашей техники, для нашего народного хозяйства. Как бы вы объяснили, вот что это такое, чем вы занимаетесь, для чего это нужно?
8: Спасибо за такой интересный вопрос. У меня дома тоже частенько спрашивают, чем мы тут занимаемся в лаборатории с утра до ночи почти иногда. В общем, мы как химики разрабатываем, конечно же, материалы. Мы разрабатываем новые составы нанопленок, новые комбинации реагентов для того, чтобы их получать. Изучаем физико-химические закономерности, которыми сопровождаются все эти химические реакции при получении этих нанопленок. Ну и вторая часть наших исследований, помимо вот фундаментальных исследований по синтезу, это, конечно же, прикладные исследования, когда мы наши материалы применяем в медицине, биомедицине, в электронике, в энергетике и в качестве защитных покрытий, в качестве покрытии для решения проблем экологии и экологических задач загрязнения воды, воздуха. В общем, если говорить конкретно про наш вклад, это в медицине мы разрабатываем различные имплантируемые, то есть покрытия на различных имплантируемых материалах, которые предотвращают возникновение послеоперационных осложнений, которые можно внедрять безопасно в организм, ну, в живой организм, и эти материалы будут биосовместимы с живыми организмами. Ну, потом мы можем подробнее остановиться на каждом из этих направлений. Вот есть еще у нас разработки в области материалов для решения проблем экологии. В частности, я реализую сейчас грант от Российского научного фонда, разрабатываю различные фильтрующие материалы для очистки воды и воздуха с функциональными нанопокрытиями. Это применимо и для очистки воды, то есть недавно как раз мы опубликовали статью в хорошем журнале по разработке новых стеклянных фильтров с антибактериальным нанопокрытием для очистки воды. Вот. И вторая наша разработка в рамках этого же гранта – это фильтры для очистки воздуха, но тут мы решили сделать упор на больше медицинские приложения, потому что вот совсем относительно недавно это было очень актуально разрабатывать фильтры для очистки воздуха от бактерий, когда часто применялись ИВЛ-фильтры, нужна была, была необходимость замены фильтров часто в них. Вот. Это, получается, одно наше такое большое исследование. Есть еще исследования, связанные с разработкой защитных нанопокрытий. Это в основном такое больше, ну, ювелирное применение работы нашей, можно сказать, потому что эти защитные нанопокрытия, мы уже показали их применение для защиты изделий культуры, это музейных экспонатов. Потом еще для ювелирных камней тоже мы использовали эту технологию для того, чтобы показать. И, ну, попутно мы еще и запатентовываем, конечно, эти разработки и технологии. Вот. Еще, конечно же, есть исследования в области повышения механических свойств изделий. То есть, если говорить про разные применения материалов, иногда эти применения могут быть ограничены, потому что у материала недостаточно механических свойств. Ну, мы-то работаем с индустриальными партнерами в этой области и там с заводами стекловолокна, стеклотара, и стараемся для них тоже какие-то технологические приемы разработать, осуществить, показать на деле, как это все будет работать. Вот. То есть такие вот разнонаправленные исследования осуществляются в нашей лаборатории. Ну и, конечно же, наши исследования неразрывно связаны с тем, что мы разрабатываем и технологическое оборудование для того, чтобы эти нанопокрытия получать. Ну, если побывать в нашей лаборатории, то там у нас уже 5-6 таких установок, которые мы вот с нашим коллективом самостоятельно собрали из разных комплектующих. В частности, последние установки из российских комплектующих мы собирали для того, чтобы синтезировать такие нанопленки, и это как раз-таки решает проблему импортозамещения.
7: Вот о чем вы говорите, Абая Маликовна, это вот вызывает разные ассоциации все-таки. Ну, если бы я захотел защитить, не знаю, построенную мной табуретку, сделанную мной табуретку, или когда горячий дагестанский парень красит свою машину краскопультом, мы понимаем, что мы наносим краску. Правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о нанопленках, нанопокрытиях, мы говорим о слое, который наносится на некую подложку толщиной в один или несколько атомов. И из газовой среды эти атомы осаждаются специальным образом для того, чтобы вот создать вот именно вот такую тончайшую в несколько атомов пленку.
8: Да, на самом деле, если говорить простым языком, то именно так и понимают технологии нанесения нанопокрытий. Ну, но если мы начинаем углубляться, то есть и рассматривать именно атомно-слоевое осаждение в там, многочисленных различных методах, методик, которые существуют, то тут нужно сказать, что технологии атомно-слоевого осаждения от других существующих технологий, например, там PVD, это физическое осаждение из газовой фазы, или же химическое осаждение из газовой фазы, она отличается тем, что здесь процесс синтеза нанопленки разделен на несколько этапов. То есть сначала в вакуумную установку, в реакционную камеру вакуумной установки напускается пар одного реагента, который подсоединен к установке. Затем, после того, как реагент, который мы напустили, пар реагента, который мы напустили в реакционную камеру, взаимодействует с функциональными группами подложки, реакция прекращается. И дальше уже следующим этапом мы напускаем в эту реакционную камеру различные газы инертные, это может быть аргон, это даже в наших условиях это азот, мы напускаем и таким образом избавляемся от побочных продуктов реакции и непрореагировавших молекул реагентов. То есть таким образом мы смещаем химическое равновесие в этой реакции и добиваемся того, чтобы образовался такой атомарный монослой на поверхности подложки. Ну, затем у нас уже второй реагент напускается в камеру, и после второго реагента точно так же будет идти этап продувки. То есть это называется этапом продувки, когда мы избавляемся от побочных продуктов реакции и непрореагирующих молекул. То есть таким образом у нас такой цикл, один цикл атомно-слоевого осаждения, он может повторяться многочисленно, и мы получаем необходимую толщину пленки за счет проведения большого количества таких циклов. За счет вот такой технологии, такого разделения этих этапов мы добиваемся того, что пленка, во-первых, будет она равномерной, однородной, она будет конформная, бездефектная, что очень важно, особенно когда мы применяем микроэлектроники, эти материалы. Затем будет отличная адгезия, сцепление с подложкой у этого материала, чего можно не добиться, например, другими классическими методами, которые есть. А сцепление с подложкой – это очень важно, когда мы хотим использовать в быту такие нанопокрытия, например, в качестве фильтра или же в качестве там хотим нанести на имплант для того, чтобы внести в живой организм. Это все будет очень важно. И второе, почему это важно? У нас срок службы нанопокрытия увеличивается за счет того, что оно бездефектное, у него высокое сцепление, то есть адгезия с подложкой. Есть еще один фактор, который дает нам возможность использовать атомно-слоевое осаждение как инструмент для большого количества применений в различных областях, это то, что при относительно низких температурах можно синтезировать нанопокрытие. То есть, если мы используем какие-то полипропиленовые материалы или в целом полимерные материалы, мы можем при относительно низких температурах до 100 градусов получать эти покрытия и без потери качества это все происходит. Ну, конечно, там нужно оптимизировать технологии и параметры, но мы этим тоже занимаемся, работаем над этим, но в целом это все возможно. Ну и плюс, благодаря этому, конечно, возможно получить широкий спектр материалов, ну, чего, возможно, не удастся добиться там с использованием других технологий.
7: Понимаете, то, о чем вы сказали, Баймали Ковна, оно мне заставило так немножко поежиться, потому что фактически то, чем вы занимаетесь, это этим занимаются и в Голландии, и в Соединенных Штатах Америки, и в Японии. То есть это выдающиеся лаборатории, которые набирали вот этот технологический опыт десятилетиями. Это тут и куча Нобелевских премий. Фактически это различные направления поверхностных слоев. Это то, что является основой и особой оптики. И особых устройств для лазерной техники, и всевозможных, если память мне не изменяет, микроэлектроники, то есть это послойное осаждение, это основа выращивания всевозможных кристаллов, подложек и всего прочего, это самая передовая микроэлектроника в том числе, и, соответственно, это же все требует, насколько я теперь понимаю, почему вы как химик входите в область таких физических процессов, и если бы вот вы вашему дедушке, который вот физик, математик, вы говорили в одном интервью, он вас воспитывал, вы с ним решали задачки. Если бы вы ему сказали теперь, он бы вас спросил: Абай, а вот ты больше физик или математик, или химик, или биолог, или что это вместе, вот как естествоиспытатель, вы бы как ему ответили?
8: Ну, это у нас технология на стыке наук. То есть получается химия, материаловедение, физика, ну и математика, иногда программирование. То есть сейчас, конечно, у нас современная наука, она никогда не бывает связана только с одной областью. Она все равно делается междисциплинарно, на основе там, она смежная, на основе многих направлений, многих на различных дисциплин. И что хорошо, что исследователю, вот если я, например, окончила химический факультет, у нас мы не проходили технологию атомно-слоевого осаждения. Когда я училась, у нас в университете не было этой лаборатории. Вот, и мне пришлось уже после университета переучиваться и читать все эти труды, которые там в течение большого количества времени, там, начиная с советского периода, и наши ученые разрабатывали большое количество материалов и теорию всего этого вникать. И за рубежом очень много прикладных исследований было проведено. Мы даже можем немного коснуться истории этой технологии, потому что она очень интересная. Она начинается еще в Советском Союзе. В 1960-х годах прошлого столетия советские ученые Лисковский Валентин Борисович и его ученик Кольцов Станислав Иванович в Санкт-Петербургском технологическом институте заложили основы этой технологии. То есть Валентин Борисович, он сначала разработал остовную гипотезу, и затем его ученик на практике, Станислав Иванович Кольцов, на практике уже реализовал эту разработанные ими теоретические положения. Впервые они провели обработку кремния с тетрахлористым титаном и водой, и таким образом получили титаноксидные слои. Но затем, уже чуть-чуть попозже, где-то через лет 10, уже появились разные финские группы, которые начали больше работать под заказ заводов. Вот известный Томас Сунтала, финский ученый, он получил такой заказ с одного завода в Финляндии, который разрабатывали электролюминесцентные дисплеи. И они хотели разработать такие дисплеи, которые будут стойкие к агрессивным условиям среды, к разной влажности там и так далее. И, в общем, Томас Сунтала попробовал эту технологию. Он наносил сульфит цинка на эти электролюминесцентные дисплеи. И таким образом он как раз-таки использовал эту технологию разделения получения нанопленки на различные этапы. То есть он после нанесения там прекурсора цинка продувал эту систему, затем он в свою камеру направлял пары прекурсоров серы, и таким образом он смог выполнить заказ этого завода, получить электролюминесцентные дисплеи, которые по характеристикам их устраивали, и он запатентовал эту технологию и назвал ее атомно-слоевая эпитаксия. Но начало, конечно же, было разработано в Санкт-Петербургском технологическом институте, и до сих пор там группа ученики Валентина Борисовича и Станислава Ивановича до сих пор занимаются этой технологией и закладывают наши теоретические основы, скажем так, этой технологии, чтобы мы могли учиться у них дальше. Вот. А затем уже еще один технологический прорыв произошел, когда в 2007, по-моему, году компания Intel воспользовалась этой технологией. Она ее использовала, когда они работали с транзисторами. Компания Intel в 2007 году, у них стала проблема. Транзисторы становились настолько маленькими, что их традиционный изолятор

0: используют технологию атомно-слоевого осаждения. Вот, и вот так вот атомно-слоевое осаждение получило второе рождение именно в микроэлектронике в этих годах.
1: Спустимся вглубь и представим себя наблюдателями вот этих бугорков и впадин на поверхности материала, ведь фактически это же не просто механические горы и механические ущелья. Они, по сути дела, это электрические или, если угодно, электронные такие облачка, которые поднимаются и опускаются. И фактически это очень различная игра электрических зарядов, которые в присутствии других молекул по-другому себя ведут, чем, так скажем, в объеме какой-нибудь установки или пробирки. То есть очень влияют вот эти поверхностные свойства, плюс очень влияют, возможно, электрические свойства, электрические разряды, которые подаются. То есть за счет вот этого, так скажем, ну, прошу прощения, может, меня понесло так, за счет таких маленьких микрогроз, микроэлектрических зарядов мы можем управлять передвижением этих молекул, этих веществ, которые вы используете. Я правильно понимаю, вот как мы подходим именно к вот этим явлениям на вот таком тончайшем атомарном и молекулярном уровне?
0: Да, можно и так сказать, потому что мы можем настраивать атомы, то есть мы же не только получаем двухкомпонентные материалы, которые состоят там из атомов титана и кислорода, там из атомов алюминия и кислорода. Мы можем получать бесчисленное количество материалов. Вот моя диссертация была посвящена двойным оксидам, то есть мы там получали материалы на основе оксидов титана и молибдена, оксидов алюминия и молибдена. Там было очень много разных систем, разных комбинаций реагентов, которые мы использовали для того, чтобы эти структуры получать. Но есть еще, их называют уже тройные оксиды, четверные оксиды. То есть в этом плане можно фантазировать, можно очень много разных материалов получать, настраивать их составы. И плюс еще получать это все с контролем толщины, то есть не только чтобы равномерно эти элементы были распределены в составе этой нанопленки, но и плюс еще мы можем меньших толщин получать там, до 5 нанометров, до 10 нанометров и не терять качество пленки. То есть в этом плане технология очень такая точно настроена. Это хороший инструмент для того, чтобы точно настроить материал, который мы хотим получить.
1: Ну вот здесь, Абай Маликовна, вы меня хоть режьте, но когда вы говорите, что вот наши советские ученые в славном Ленинграде разработали основы, потом Финляндия, там, скорее всего, Nokia компания, это все поняла и преобразовала, потом Intel, это все передовые научные школы, которые вообще-то лишнего не говорят. Какие бы они учебники ни писали, в любой технологии всегда есть тонкости, которые знает та или иная компания, и это является, это не пишут даже в патентах, это является или коммерческой тайной, производственной тайной этой корпорации, либо это вообще наглухо является той технологией, которая никогда никуда не продается. Ну, как, например, литографическая технология голландцев, которая никому ее не продают. Соответственно, для того, чтобы вот то, чем вы занимаетесь, заниматься управляемым синтезом вот этих нанопленок, ведь нужно было это понять, дедукцией дойти, то есть какие-то вещи воспроизвести, получить результат, не наворотить ошибок, и это все сделала в том числе ваша команда. В данном случае вы являетесь тогда уже обладателем, ну, определенных, так скажем, государственного уровня знаний, и которые уже дальше можно использовать как в народном хозяйстве, так и для решения вопросов суверенитета всей России. Как эта команда собиралась? Как вы это сделали? Как у вас в Дагестанском университете вы пришли к этому уровню, ну, так скажем, владения этими всеми тонкостями и химии, и физики, и математики, и программирования, и все прочего? Сколько лет у вас ушло на освоение вот этих тонкостей?
0: Я начну немного тогда рассказывать вот как технология изначально появилась. У нас есть кафедра физики конденсированного состояния. Заведующий этой кафедры ректор нашего университета. И вот когда в России начали заниматься наноматериалами, и они обратили внимание на эту технологию, в 2015 году на кафедре физики конденсированного состояния. Тогда университет закупил одну установку, там в основном работали

0: сотрудники нашего физического факультета. Затем в 2017 году уже к нам приехал из Соединенных Штатов такой ученый, как, ну, уже потом он стал моим научным руководителем, Ильмудин Магомедович Абдулагатов. Вот. Он и Азиз Ильмудинович Абдулагатов, они занимались этой технологией в Соединенных Штатах Америки в довольно известной научной группе. У них был большой опыт получения и материалов. Они сотрудничали с Санкт-Петербургским технологическим институтом, находясь там. Очень много опыта именно фундаментальных знаний мои руководители получили от сотрудников технологического института и научной группы, которая там работает над этим всем. Вот. И затем Ильмудин Магомедович стал заведующим кафедрой физической и органической химии по приглашению нашего ректора. Вот. И после этого он стал собирать научную группу. Это с 2017 года у нас не было ни установок, ни помещения, то есть ничего не было. То есть все начиналось с нуля, можно сказать. Вот. Затем он там у нас... К нему в аспирантуру поступили там несколько человек. И где-то в 2018 году к этой группе присоединилась я тоже. И вот мы втроем, нас было тогда три человека, мы начинали это все, там готовили помещение, ну, помогали, заказывали оборудование, комплектующие. И затем мы начинали собирать, тестировать эти установки. Ну, это, конечно, заняло времени для того, чтобы все это подготовить, наладить, запустить. То есть непосредственно самими исследованиями мы в этот момент не могли заниматься, потому что не было базы. Вот. А затем эту базу мы потихоньку создали. То есть и вообще впоследствии потом, когда я там жаловалась своим руководителям на что-то, что чего-то не хватает, нету, мне всегда говорили, ну, надо создать, надо сделать своими руками это все, и тогда вот у тебя тоже будет. Ну, то есть мне приводили примеры, вот как зарождалась лаборатория, вот так же нужно и в целом брать курс на то, чтобы создавать себе условия и работать. И вот так у нас группа разрасталась, то есть мы защищали диссертации, диссертации мы защитили в Санкт-Петербургском технологическом институте, тесно с ними работали, сотрудничали, и сейчас тоже работаем, пишем совместные статьи, учимся у них, перенимаем опыт, технологию в целом. Вот, и наши научные наставники нам до сих пор продолжают очень помогать, потому что все-таки в прикладных исследованиях у них очень много опыта, и они продолжают поддерживать даже после защиты диссертации, консультируют, помогают. Сейчас у нас уже есть аспиранты, студенты, группа, конечно, разрастается, почти человек 10 нас уже работает над разными направлениями. И в целом думаем, что будем разрастаться, потому что когда я училась на химическом факультете, нам эту технологию не преподавали. А сейчас вот те, кто поступит, им очень повезло, те, кто вот придут учиться на это направление, у них уже будет и технология, и они будут учиться уже и нанопленки получать, потому что мы внедрили в образовательный процесс все это, и будем получать новые кадры. Вот.
1: Я вспоминаю, как на моей кафедре техники и физики низких температур в Московском высшем техническом училище имени Баумана у нашим таким местночтимым святым был Петр Леонидович Капица, нобелевский лауреат, про которого Резерфорд говорил, что этот русский, он всегда разберет любой двигатель или его починит, и тем он и ценен. И, собственно, поэтому Резерфорд потом и подарил Капице, которого взяли фактически в заложники в нашей стране, подарил и лаборатории, и дал возможность, предоставил то бесценное оборудование, на котором потом Капица работал. И получилась удивительная история, ведь фактически так создается научная школа. Ведь фактически здесь у вас в славном Дагестане, в Махачкале сложилась своя научная школа, но эта школа, она, извините, она не дагестанская, уже она уже федерального уровня, мирового значения, потому что она наследует уже идеи людям из Санкт-Петербурга, из Соединенных Штатов Америки, вашего славного Дагестана, все это вместе, и у вас свои разработки, которые идут во славу России. И в данном случае, если мы говорим о вот этих применениях, о чем мы говорили в самом начале, если возможно, вот чуть-чуть, а вернемся так сейчас в сторону уже таких практических применений с точки зрения медицины. Вот каким образом те нанопокрытия, которые вы предлагаете и для имплантов, и для шовного материала для проведения операции, они защищают организм от бактерий? Что дают эти покрытия? За счет чего они работают?
0: Так как у нас, ну, мы легируем диоксид титана различными элементами, это и не металлы, углерод с азотом, это и металлы, ванадий, хром, молибден. Ну, конечно, этих легирующих компонентов в этих нанопленках в меньших количествах, чем самого диоксида титана. Основную массу нанопленки составляет диоксид титана, который считается безопасным материалом для живого организма, вот, поэтому он биосовместим с тканями живого организма. Вот. И второй момент, о чем вы спрашиваете, про антибактериальные свойства. Считается, что когда мы легируем диоксид, вообще диоксид титана сам по себе проявляет антибактериальные свойства. Считается, что его антибактериальные свойства активизируются в ультрафиолетовой области света. Но если легировать его различными элементами, которые могут снизить его ширину запрещенной зоны, ну, он как полупроводник у нас работает, если эти элементы могут снизить ширину запрещенной зоны, то тогда диоксид титана становится активным в солнечном, то есть под обычным солнечным светом. И таким образом мы вот воспользовались его этой особенностью и использовали для различных применений. То есть достаточно какую-то небольшую энергию сообщить этому материалу, ну, чтобы он получил извне небольшую энергию, и он проявляет свои антибактериальные свойства. То есть свойства самоочищения от бактерий на самой поверхности этого материала возникают.
1: Вы знаете, то, что вы рассказали, это удивительно, потому что вот если представить себе, что мы из, ну, каких-нибудь из плиток или из квадратиков, кубиков Лего начнем собирать материал, ведь это же нет там химических связей между самим диоксидом титана и теми легирующими присадками, теми атомами, которые вы внедряете в структуру этого слоя. Но взаимодействие друг на друга, сами свойства слоя смещаются, как вы сказали, вы изменили вот этот, как вы сказали,
0: запрещенную зону, да.
1: Да, запрещенную зону, и, соответственно, сами физические свойства изменились, и фактически это направленный процесс, то есть в зависимости от того, насколько регулярно вы вот внедрили атомы вот этих легирующие атомы, настолько вы и управляете свойствами уже вот этого диоксида титана. Давайте об этом поговорим через несколько секунд. А для наших радиослушателей я напоминаю, что сегодня в рамках рубрики «На острие науки», которую Радио России, Российский радиоуниверситет ведет совместно с Координационным советом по делам молодежи в научно-образовательных сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, мы в Махачкале, в славном Дагестане, в Дагестанском государственном университете. И мы говорим с нашим добрым другом, кандидатом химических наук Абай Маликовной Максумовой об удивительных нанопокрытиях, которые фактически создаются на самом переднем крае науки. Это научная школа Дагестана, которой мы все в России гордимся. И мы вернемся через несколько секунд. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, в славной Махачкале, в Дагестане. Мы говорим о том, какая удивительная научная школа работает в Дагестанском государственном университете, школа мирового уровня. Мы говорим о удивительных нанопокрытиях, которые создаются молодым коллективом нашего доброго друга, кандидата химических наук, старшего преподавателя кафедры физической и органической химии Дагестанского государственного университета, научного сотрудника Института проблем геотермии и возобновляемой энергетики Объединенного института высоких температур Российской академии наук Абай Маликовны Максумовой. И Абай Маликовна, мы заговорили о тех антибактериальных свойствах нанопокрытий, которые создаются для нашей медицины, вашей группой на основе диоксида титана. И вы сказали, что вы лигируете атомами и органических, и неорганических веществ эти покрытия, и тем самым управляете электрическими или, так скажем, электромагнитными и прочими свойствами, которые определяют потом антибактериальные свойства покрытия. Но ведь вот распределить вот эти атомы в диоксиде титана, который сам обладает антибактериальными свойствами, не так просто. Надо сделать это равномерно, надо сделать это аккуратно. Как вы этого добиваетесь? Потому что, ну, все-таки вы химик, вы обработаете с... Вы же не выстреливаете отдельными атомами в отдельные места этого покрытия, да? Это идет тоже какое-то направленное осаждение, то есть это все должно сделать, ну, такой равномерно. Сорви кучу лепестков, подбрось их вверх и должны получить красивый узор. Как это вы делаете?
2: Это как раз-таки благодаря тому, что мы используем технологию атомно-слоевого осаждения. Все. Потому что, вот как я вначале рассказывала, у нас есть какая-то функционализированная поверхность. То есть это может быть поверхность любого изделия, на которое мы хотим нанести нанопокрытие. Это изделие там помещается в реакционную камеру, поддается пары одного реагента, затем идет продувка. Например, если мы хотим легировать оксид титана атомами молибдена, то есть мы сначала напускаем в реакционную камеру хлорид титана, ну, мы используем хлорид титана для этих целей, затем у нас идет продувка, затем мы напускаем пары молекул воды, опять продувка. Если легируем молибденом, мы берем прекурсор молибдена. В частности, мы используем галогенидные прекурсоры. Это, опять-таки, оксотетрахлорид молибдена, который мы определили поисковым методом. То есть в рамках моей диссертационной работы как раз-таки разрабатывалась эта система. То есть я делала анализ реагентов, которые можно использовать именно для атомно-слоевого осаждения. Собрала базу данных, и из нее мы пробовали, выбирали разные химические реагенты и пробовали их в своих процессах. То есть это сначала был поиск системы комбинации реагентов для того, чтобы можно было такую нанопленку получить. И вот мы используем этот оксотетрахлорид молибдена, напускаем его в реакционную камеру, опять-таки идет продувка, и снова напускаем молекулы воды. Этап продувки. То есть это у нас, мы это назвали уже суперцикл, потому что в стандартном цикле у нас там 4 этапа, там напуск одного прекурсора, ну, химического реагента, там продувка, напуск второго реагента и продувка. А у нас здесь получается напуск 4 реагентов, которые между собой разделены еще продувками. То есть 8-ступенчатый суперцикл, я его называла в своих научных публикациях. И таким образом мы равномерно можем легировать атомами молибдена диоксид титана. И почему вообще мы ожидали, что раз мы один к одному попеременно напускаем прекурсоры титана и прекурсоры молибдена, там между ними есть еще молекулы воды, там хлориды будут взаимодействовать с водой, и у нас будут образовываться оксиды там, титана и оксиды молибдена один к одному в смешанной пленке. Но когда мы исследовали состав полученной нанопленки, мы выяснили, что количество молибдена, то есть было намного меньше, чем количество титана. Мы стали выяснять, почему так произошло. И таким образом наши инситу методы, то есть методы, которые позволяют прямо в реакционной камере исследовать происходящие явления, они нам показали, что на этапе напуска там, одного реагента хлорида титана идет там стравливание, некоторое стравливание, и это все происходит равномерно. оксида молибдена. То есть таким образом это была одна из научной новизны, которую мы показали, да, в публикациях, в диссертации. И нам очень помог такой инструмент, как институт кварцевой микроэлектрические весы, которые тоже считаются уникальным оборудованием. Вот эта методика нам очень помогла для того, чтобы исследовать явление. И таким образом мы выяснили, что можно контролировать, то есть это не был случайный результат, мы можем эту нанопленку с таким же количеством атомов молибдена получать воспроизводимо, и вот всегда у нас одинаковое количество молибдена стравливалось при тех условиях, если бы мы соблюдали одни и те же условия. То есть уже, кстати говоря, потом, уже после этих всех исследований, мы уже перешли даже к другой, к следующей технологии, которая на Западе появилась тоже недавно, можно сказать. Это технология термического атомно-слоевого травления. То есть там тоже контролируемо с использованием химических реагентов можно травить определенные участки материалов с разных подложек. Это, конечно же, прямое назначение для микроэлектроники. То есть у нас сейчас аспиранты тоже занимаются этим и вот пишут диссертацию на эту тему.
1: Фактически это очень крутая история, потому что мы можем придумать кучу маленьких, условно говоря, роботов, которые будут где-то что-то паять, где-то что-то пилить, но это не значит, что это получится этот результат там, где нужно получить миллионы и миллионы вот этих переходов полупроводниковых на микросхемах, на настоящих кристаллах. И только вот таким масштабным управляемым процессом можно добиваться именно нужного качества, нужной толщины вот тех самых нанометров, за которые бьется весь мир, от Тайваня до Голландии, от Соединенных Штатов Америки до Японии. И традиционно всегда наши компьютерщики начинают тихонько так подстановать. Ну, когда же у нас в России мы сможем что-то воспроизвести подобное? Уважаемые радиослушатели, в Российском радиоуниверситете мы рассказываем о достижениях славного Дагестана и его замечательной школы атомарного осаждения, вот этих нанослоев. Это великая штука. И если мы вот говорим о вашей работе как члена Координационного совета молодых ученых, какие задачи вы перед собой ставите, какие у вас открываются возможности? Это чисто для вас бюрократическая нагрузка? Что для вас работа в Координационном совете? Какие задачи вы перед собой ставите?
2: Сейчас мы в основном работаем... У нас есть план работ, который мы сейчас утверждаем. Я вот буду работать в группе, занимающейся решением задач научно-технологического развития. То есть я так подумала, что вот наше направление, которым мы занимаемся, и опыт, который был получен в течение там, работы определенной, мне он очень пригодится вот в решениях именно этих задач. Возможно, что мое присутствие и работа в качестве члена Координационного совета тоже поможет обогатить наше направление и вывести его на какой-то уже следующий другой уровень. То есть такие идеи тоже есть. Но в основном я буду заниматься вот задачами научно-технологического развития нашей страны и плюс в качестве организатора на различных мероприятиях, как раз-таки связанных с тем, чтобы организовывать мастер-классы, лектории. Я думаю, что пока вот мой опыт пригодится в решении таких задач.
1: И я думаю, что даже ваш опыт использования отечественной техники для оснащения этих лабораторий, то, что мы говорили, потому что с вашими коллегами из предыдущего состава Координационного совета мы говорили о проекте «Наша лаба», где ребята создали огромную номенклатуру отечественных и доступных для наших ученых приборов, материалов и реагентов, все, что нужно для вот этого самого обеспечения научно-технического развития, а еще мы говорим в просторечии для обеспечения нашего суверенитета. И когда вы этим занимаетесь, ведь это же ведь одно дело сделать установку, ну, извините, на коленке, собрать 5 установок, но другое дело — это переход к производству, к созданию производственных линий, подтверждаемых условий. То есть это совсем другая задача. И вот в данном случае ваша школа, ваши коллеги, ваши аспиранты, ваши студенты, ведь это нужно, ну, изменить учебные программы. Это нужно вот вообще все это выстроить заранее, потому что нужно подготовить этих ребят к следующему шагу, уже выйти из лаборатории в производство. Как вы это планируете, как вы это осуществляете?
2: Сейчас вот вообще у нас сложилась традиция, очень даже хорошая, я считаю, прежде чем аспирант приступает к своим научным исследованиям, он тщательно знакомится со всем оборудованием, которое есть в лаборатории. Он своими руками собирает узлы, он ищет, то есть у нас научный консультант, руководитель никогда старается не давать готовых технологических решений, он заставляет подумать, поискать, даже если там какая-то неисправность, он часто говорит, что вот у каждого инструмента в этой лаборатории есть свой серийный номер, есть инструкции, куда можно зайти, посмотреть, откалибровать, разобраться. И вот он считает всегда это частью нашего образования. В этом плане вот у тех аспирантов и студентов, которые сейчас в лаборатории, у них такой опыт постепенно копится. Но еще там нужно, конечно же, уметь взаимодействовать с производственным сектором, понимать, каким образом это все довести до промышленного уровня. Вот. Ну, над этим, конечно, мы работаем там, через акселерационные программы, пытаемся через различные бизнес-инкубаторы. В общем, стараемся, вникаем, разбираемся. Ну, я думаю, что, может быть, и работа моя членом горсовета тоже поможет в этом деле. Будем стараться.
1: Я думаю, что вот не случайно, совершенно не случайно, что такими тонкими технологиями занимаются в том числе в Дагестане, потому что, ну уж кому как не славному народу Дагестана, известному своими мастерами, там, оружейниками, ювелирами, заниматься такими тонкими делами, но уже на новом уровне и обеспечивать технологический суверенитет и развитие огромной России. Но об этом мы обязательно продолжим в российском радиоуниверситете. Не последняя наша беседа. Мы будем говорить о новых умельцах Кавказа. Обязательно рассказывать об этом будем. А сегодня, уважаемые радиослушатели, мы были в славной Махачкале в Дагестанском государственном университете и беседовали о самом переднем крае науки, который обеспечивает и развитие нашей медицины, и развитие наших экологических проектов, и обороноспособности России. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Абай Маликовна, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.

0: Радио России. Театр Радио России представляет.
1: Кто, Алексашка, захотел еще с нами прогуляться?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
1: Ну что, тронули?
2: Пойдемте.
0: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
3: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
0: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
4: Дима! Подожди!
5: Ты что орешь?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте с 28 сентября по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. В центре внимания специальная военная операция.
6: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Светлая долина в Запорожской области, а группировка «Север» взяла Бузова и Хижняково в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России. Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета, как заявил премьер Михаил Мишустин. Экономика России продолжает демонстрировать устойчивость к внешним вызовам. Сергей Лавров на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН провел встречи с высокопоставленными представителями малых островных развивающихся государств южной части Тихого океана. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Светлая долина» в Запорожской области. А подразделения группировки «Север» взяли Бузова и Хижняково в Харьковской области. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленное, Хрипуны, Петропавловка, Приколотная и Лозовая, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» в районе населенного пункта Доброполье в ДНР расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье Малое. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Грушовки, Червоного Оскола, Харьковской области, Рубцов и Маяков Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях группировки «Запад» за минувшие сутки доложил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Грушовка, Червонный Оскол Харьковской области, Рубцы и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также 2 орудия полевой артиллерии.
1: Как сообщили в Минобороны, бойцы южной группировки войск атаковали формирование трех механизированных аэромобильно-горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Столкновения с противником произошли в районах Краматорска, Новоселовки, Беленького, Дружковки и Славянска Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли 175 боевиков на данном направлении, а также 2 танка, 2 боевые бронемашины «Казак» и 23 автомобиля. Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета. Как заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина, экономика России продолжает демонстрировать устойчивость к внешним вызовам. По словам Мишустина, только сбалансированный бюджет даст возможность последовательно реализовывать все задачи развития России.
3: В ходе работы над главным финансовым законом страны были учтены текущие вызовы. Особого внимания требуют вопросы безопасности. Усиливаются дисбалансы в глобальной торговле, меняется энергетический рынок, крепнет региональный протекционизм, увеличиваются транспортно-логистические издержки. Наша экономика продолжает демонстрировать устойчивость к такого рода изменениям. Учитывая все обозначенные ранее вызовы, важна финансовая стабильность государства в целом. Это основа для уверенного продвижения вперед. Только сбалансированный бюджет даст возможность последовательно реализовывать все задачи развития. И, конечно, как подчеркивает президент, безусловным приоритетом должно быть выполнение социальных обязательств государства, укрепление обороноспособности и развитие экономики страны в целом.
1: Глава Минфина Антон Силуанов назвал первым приоритетом бюджета выполнение социальных обязательств. Он отметил, что ключевые принципы налоговой политики сохраняются на предстоящую трехлетку. По словам Силуанова, Минфин ожидает 500 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета в 2027 году от мер по обелению российской экономики. Министр также сообщил о предложении включить в основную налоговую базу по НДФЛ со ставками 13-22% пассивные доходы, в том числе по процентам от вкладов и от продажи имущества. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций провел встречи с высокопоставленными представителями малых островных развивающихся государств южной части Тихого океана. Как сообщает Интерфакс, они обсудили перспективы сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, провели насыщенный обмен мнениями по актуальным международным и региональным вызовам, подтвержден настрой на наращивание взаимодействия по широкому кругу направлений, говорится в сообщении МИДа. В Казахстане возбудили уголовное дело о гибели военных, которых унесло в Каспийское море во время учений. Его расследуют по статьям о халатном отношении к службе с тяжкими последствиями и нарушении правил кораблевождения. Об этом сообщили по итогам заседания правительственной комиссии по расследованию. В рамках расследования создана межведомственная оперативно-следственная группа, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, привлечены специалисты и назначены необходимые судебные экспертизы, говорится в сообщении. О подозреваемых не сообщается. Ранее в Минобороны Казахстана сообщили, что во время учений 24 сентября в Каспийском море унесло военных из-за резкого ухудшения погоды. По последним уточненным данным, в акватории оказались 17 человек, 12 из них признаны погибшими. Троих удалось спасти, поиски еще двоих продолжаются. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура. Средняя зарплата в России в этом году превысит 112 тысяч рублей, свидетельствуют данные Минэкономразвития. По сравнению с прошлым годом, когда средний доход составлял около 101 тысячи 800 рублей, рост составил более 10%. Напомню, что средняя зарплата рассчитывается до вычета налогов, включает премии и бонусы, а также учитывает доходы сотрудников со сверхвысокими зарплатами. Также в Минэкономразвития представили прогноз на ближайшие годы. Согласно оценкам ведомства, в 2027 году средняя зарплата вырастет почти до 120 тысяч рублей, а к 2029 приблизится к отметке в 137,5 тысяч рублей. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбол главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в ближайшие дни может инициировать переговоры по расторжению своего контракта с клубом по семейным обстоятельствам, сообщает «Чемпионат». Кроме этого, одной из причин возможного ухода Галактионова является увольнение спортивного директора Дмитрия Ульянова. Ранее сообщалось о том, что новым спортивным директором «Локомотива» станет экс-руководитель спортивного направления «Спартака» и селекционного отдела «Динамо» Нариман Акавов. Краснодар отказался от подписания контракта с экс-полузащитником Дортмундской Боруссии Манчестер Юнайтед Джейдоном Санчо, сообщает «Чемпионат». По данным источника, предложение о трансфере 26-летнего англичанина действительно поступало российскому клубу, и сам футболист был готов продолжить карьеру в РПЛ. Сборная Узбекистана дома в товарищеском матче одержала победу над Ираном 3-1. За хозяев дублем отметился экс-форвард Ростова Элдор Шамуродов. В следующем матче Иран 29 сентября в Казани сыграет против сборной России. Тем временем молодежная сборная России по футболу, игроки до 19 лет, одержала победу над сверстниками из сборной Белоруссии. Товарищеский матч в Минске завершился со счетом 1-0 в пользу россиян. Хоккейный «Металлург» применил дисциплинарное взыскание главному тренеру Андрею Разину за его резкие высказывания на пресс-конференциях. «Мы работаем в первую очередь для болельщиков и считаем непозволительным для любого представителя нашей системы допускать резкие высказывания, нарушающие корпоративную этику», заявил директор «Металлурга» Алексей Жлоба. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото весовой категории до 48 килограммов в финале единогласным решением судей, победив украинку Охоту. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. По данным центров области, сегодня 25 сентября в Магадане до плюс 10 градусов, малооблачно и без осадков. В Иркутске чуть теплее, 15-17 градусов. В Красноярске до плюс 13, облачно и дождливо. В Вологде до 19 градусов тепла и без осадков. В Уфе до плюс 22. В Пензе 17-19 градусов выше 0, облачно и дождливо. В Волгограде до плюс 20, дождь местами сильный. В Севастополе до 22, тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге юге Москвы облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью плюс 10-12 градусов, днем до 14-15 тепла. Ветер юго-восточный, местами порывистый, атмосферное давление будет расти. Сейчас в столице плюс 12, дождей до полудня не будет.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Сегодня мы вновь обратимся к легкой отечественной оркестровой музыке былых времен. Поводом для этого стала наша внеэфирная беседа с Игорем Цалером, одним из экспертов нашей программы, ведущим музыкального ресурса «Музыка. История. Открытие. Мифы». С Игорем мы в рамках одного из выпусков «Легких людей» обсуждали отечественную оркестровую легкую музыку. А потом вдруг выяснили, что все исполнители этой музыки имели свои отличительные черты. То есть, например, звучание московских коллективов сильно отличалось от звучания коллективов ленинградских. Каждый оркестр имел свой почерк, и это очень заметно. Вторым поводом для сегодняшнего обращения к жанру стали три виниловые пластинки, которые мне передал также один из экспертов нашей программы, журналист Александр Волков. Это пластинки Ленинградского концертного оркестра под управлением дирижера Анатолия Батхина. Записи этого оркестра я уже не раз ставил в наших программах, но тут, послушав сразу три эти пластинки, решил, что сейчас точно настало время поговорить об этом оркестре более детально. Речь пойдет о трех главных пластинках, или, как раньше говорили, дисках-гигантах Ленинградского концертного оркестра под управлением дирижера Анатолия Батхина, которые можно, пожалуй, считать главными в творчестве этого коллектива. Это пластинки «Воспоминания» 1980 года, «Каждый вечер» 1981 года и «Приглашение». Она вышла в 1984 году. Это пластинки «Воспоминания» 1980 года, «Каждый вечер» 1981 года и «Приглашение». Она вышла в 1984 году. Музыка в исполнении Анатолия Батхина широко известна. Ну, хотя бы потому, что звучит она во множестве отечественных фильмов тех времен, когда музыка для этих фильмов создавалась блестящими профессионалами, одинаково погруженными в абсолютно разные музыкальные традиции и людьми академически подкованными. С композицией «Вальс» из фильма «Берегись автомобиля» режиссера Эльдара Рязанова в исполнении Ленинградского концертного оркестра под управлением дирижера Анатолия Батхина мы сегодня и начнем.

Это была композиция «Вальс» в исполнении Ленинградского концертного оркестра под управлением дирижера Анатолия Батхина. Звучит она в фильме «Берегись автомобиля» режиссера Эльдара Рязанова. А сейчас немного об Анатолии Батхине. Анатолий Батхин родился в Одессе в 1922 году, но очень скоро семья переехала в Петроград. Почти все члены его семьи были связаны с музыкой, так что школа-десятилетка при Ленинградской консерватории, вначале по классу трубы, а потом дирижерско-хоровое отделение в жизни Анатолия Батхина возникли вполне закономерно. С 1939 года он уже работал в эстрадных коллективах, в том числе в очень известном джаз-оркестре Якова Борисовича Скоморовского. Оркестра, наряду с обработками мировых джазовых стандартов, записывавшего музыку к фильму. В начале Великой Отечественной войны Анатолий Батхин вступил в народное ополчение, но был комиссован по состоянию здоровья и в эвакуации начал работать в оркестрах по всей стране. Работал в Ташкенте, в Новосибирске, в Кемерово, а в 1946 году вернулся в Ленинград, где стал дирижером, а потом главным дирижером Республиканского театра музыкальной комедии «Карело-Финская ССР» и Ленинградского областного театра оперетты. Позже Батхин окончил Ленинградскую консерваторию по классу хорового дирижирования, создал оркестр студии грамзаписи, который принял участие в создании более 700 пластинок. С 1959 по 1969 год Анатолий Батхин был главным дирижером Ленинградского театра эстрады, участвовал в создании эстрадных спектаклей, в частности «Весна в Лети» и «А мы отдыхаем так». Эти спектакли приняли участие в 6-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году. Наконец, в 1969 году Анатолий Батхин организовал Ленинградский малый симфонический оркестр или Ленинградский концертный оркестр, позже ставший Государственным симфоническим оркестром Санкт-Петербурга. Оркестр, существующий до сих пор. Ленинградский концертный оркестр под управлением Анатолия Батхина аккомпанировал огромному количеству музыкантов, исполняющих музыку Мишеля Леграна, Тихона Хренникова, Евгения Доги, Андрея Петрова и многих других. Оркестр активно гастролировал и выпускал свои записи. Самыми главными пластинками Ленинградского концертного оркестра под управлением Анатолия Батхина считаются три диска гиганта «Воспоминания», «Каждый вечер» и «Приглашение», музыку из которых мы сегодня и послушаем. Первая пластинка «Воспоминания» попала ко мне в так называемом техническом конверте без изображения коллектива и аннотации авторства композитора Андрея Петрова и Михаила Бялика, которая в оригинале напечатана на обратной стороне конверта на русском и английском языках. «Воспоминания» — первая сольная пластинка Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина. Вышла она в 1980 году, к тому моменту коллектив существовал уже 11 лет. Отыграл огромное количество концертов, записал множество музыки к фильмам, записывался с другими исполнителями, но сольных работ не было. Композитор Андрей Петров написал об этом так. Он родился от любви к советской музыке. Название «концертный» очень подходит к его стилю. Одна из характерных черт оркестра – яркая концертность, высокая степень артистичности. Коллектив воодушевляется от общения с публикой. Послушаем композицию «Воспоминания» авторства Юрия Саульского с первой одноименной сольной пластинки Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина, вышедшей в 1980 году.

Композиция «Воспоминания» авторства Юрия Саульского с первой одноименной сольной пластинки Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина, вышедшей в 1980 году. Пластинка эта была записана на ленинградской студии грамзаписи фирмы «Мелодия». Студия находилась в здании Государственной академической капеллы на набережной реки Мойки. Звукорежиссером записи выступил Виктор Динов, ведущий звукорежиссер петербургской студии грамзаписи, работавший на ней с 1971 года. Среди его работ мюзиклы Александра Колкера «Свадьба Кричинского» и «Смерть Тарелкина», зонг-опера Александра Журбина «Орфей Евредика», множество джазовых и эстрадных записей. Кроме того, Виктор Динов записывал практически все пластинки оркестра Анатолия Батхина. В пластинку «Воспоминания» вошло 7 инструментальных пьес. Это было одной из концепций данной работы. Послушаем композицию «Увертюра» из кинофильма режиссера Дмитрия Храбовицкого «Укрощение огня», авторства Андрея Петрова, в исполнении Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина.

Это была увертюра из кинофильма «Укрощение огня», автор музыки, композитор Андрей Петров. Пластинка воспоминаний Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина. Вышла она в 1980 году. Вторая большая сольная пластинка оркестра Анатолия Батхина носит название «Каждый вечер». На обратной стороне конверта дата записи и дата выхода совпадают. 1981 год. Мой экземпляр в не очень хорошем состоянии. Конверт немного потрепан, ручкой зачеркнута первоначальная цена – 2 рубля 15 копеек. Стоит печать уценки, цена исправлена, потом еще раз и еще раз. Корешок загнулся, но сам диск в относительно приличном состоянии. И что важно, при том, что конверт снова технический, с радужным разноцветием, на обратной стороне есть аннотация самого Анатолия Батхина. Она и будет сопровождать нас в процессе прослушивания композиции с этой пластинки, которая, напомню, называется «Каждый вечер». Одноименная композиция завершает первую сторону пластинки, а мы ее послушаем прямо сейчас. Она называется «Каждый вечер». Ее автор – замечательный композитор, пианист, аранжировщик Анатолий Кальварский. Обратите внимание, здесь оркестр Батхина очень элегантно совмещает оркестровую традицию с отголосками диско и фанка.

Композиция «Каждый вечер» авторства Анатолия Кальварского в исполнении Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина с одноименной пластинки, вышедшей в 1981 году. Вернемся к аннотации авторства Анатолия Батхина. Специалисты утверждают, каждый оркестр находит свою аудиторию. Что ж, справедливо, но для этого необходимо многое, и прежде всего время. А наш коллектив еще сравнительно молод. 1 октября 1969 года на сцене Ленинградского большого концертного зала «Октябрьский» состоялось его первое выступление. За радостным днем рождения последовали трудовые будни. Сотни выступлений в родном городе и на гастролях. И вот уже приблизился 2000-й концерт. Более 60 наших артистов-музыкантов в большинстве своем выпускники или студенты Ленинградской консерватории. Переняв от многоопытных наставников ее высокие традиции, каждый из них вносит в общее дело свою исполнительскую культуру, вкус, техническое мастерство и, пожалуй, самое главное, свою творческую индивидуальность. У каждого из наших музыкантов, естественно, есть свои личные художественные привязанности, интересы и увлечения. Но все вместе, как участники единого творческого коллектива, мы горячо мечтаем о широком круге наших слушателей с такими же разнообразными увлечениями, интересами и привязанностями. Мы любим и играем музыку симфоническую и джазовую, включаем в свой репертуар фрагменты из опер и балетов, оперетт и мюзиклов, музыку кино и драматических спектаклей, хоровые инструментальные и вокальные произведения. И мы верим, что наши слушатели – это прежде всего те, кто сумеет найти ценные для себя в музыкальном искусстве различных стилей, жанров, форм. Кому дороги сочинения старых мастеров и талантливых современников. Кто с интересом воспринимает не только уже апробированное, но терпеливо и уважительно отнесется к первому опыту начинающего автора. Кого не удивит, что даже в одной программе возрастная дистанция между исполняемыми произведениями – жизнь поколений. Конец цитаты. Так о своем коллективе пишет в аннотации к пластинке «Каждый вечер» руководитель и главный дирижер Ленинградского концертного оркестра Анатолий Батхин. Послушаем композицию под названием «Мелодия» авторства Андрея Петрова из кинофильма «Осенний марафон» в исполнении Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина.

Композиция под названием «Мелодия» авторства Андрея Петрова из кинофильма «Осенний марафон» в исполнении Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина. Она вышла на пластинке «Каждый вечер» в 1981 году. Вернемся к аннотации на конверте этой пластинки. Ее написал сам Анатолий Батхин. Часто в выступлениях нашего оркестра звучит классическая и современная популярная музыка.

обычно называемой музыкой легкой. Но такое определение представляется нам неточным, порой даже искажающим ее содержание и общественное значение. Ведь если, допустимо, симфонию, оперу, ораторию сравнить с романсом, поэмой или драмой, то оркестровую миниатюру, балладу, песню справедливо уподобить рассказу, новелле, небольшому стихотворению. Для восприятия первых предполагаются часы или даже дни, для последних всего лишь несколько минут. И очень нелегко за столь малый срок воплотить подчас значительное и глубокое их содержание. Ведь лучшее из таких сочинений, подобно произведениям крупных форм, западает в сердца и память многих слушателей на всю жизнь, радует их, облагораживает, воспитывает. А какое высокое и тонкое мастерство требуется от исполнителей этой кажущейся со стороны легкости? Ведь даже обыкновенный концерт популярной музыки может стать своеобразной музыкально-сценической антологией, выходящей в свет ежевечерне многотысячным тиражом. Так что, вероятно, правильно назвать наш основной исполнительский жанр музыкой малых форм. А главная идейно-художественная задача коллективного творчества – постоянно стремиться делать высокое искусство массовым, а массовое – высоким. Итак, оркестр играет 12 лет. Это не так уж мало. Если, оглянувшись на пройденное, вспомнить свыше 200 самых разнообразных концертных программ, исполненных в крупнейших залах Ленинграда и Москвы, Украины и Белоруссии, Прибалтики и Поволжья, Урала и Сибири, Карелии и Заполярья, Казахстана и Средней Азии, Молдавии, Кубани, Кавказа, Крыма, почти 6 миллионов слушателей побывало на наших выступлениях. Ленинградский концертный оркестр – лауреат премии Ленинского комсомола. Если мысленно перенестись в дни грядущие, это еще только начало. Можно ли, например, проследить путь этого диска, сосчитать новых слушателей, которых привлекут его записи? Анатолий Батхин, конец цитаты. Да, на этой пластинке с Ленинградским концертным оркестром Анатолия Батхина работают приглашенные музыканты. Послушаем композицию «Танец» из опереты «Год голубого зайца». Здесь играют трубач Василий Кан, ему на момент записи 21 год, и пианист-мультиинструменталист Валерий Латман, игравший на записях оркестра на фортепиано, электропиано, электрооргане и клавесине. Композиция «Танец».

Это была композиция «Танец» из опереты «Год голубого зайца» в исполнении Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина, вышедшей в 1980 году на пластинке под названием «Воспоминания». Композиция эта совсем короткая, так что предлагаю перед тем, как перейти к следующей пластинке, сразу послушать тему «Поезд» авторства композитора Андрея Петрова из кинофильма режиссера Станислава Ростоцкого «Белый бим, черное ухо».

Это была композиция «Поезд», авторство Андрея Петрова, из кинофильма режиссера Станислава Ростоцкого «Белый бим, черное ухо» в исполнении Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина. Она вышла в 1980 году на пластинке под названием «Воспоминания». Есть информация, что тираж этой пластинки составил 3500 экземпляров, но, возможно, речь идет об одном из тиражей, и потом существовали допечатки. Так или иначе, пластинка каждый вечер встречается не очень часто. За пультом звукорежиссера здесь неизменно работал Виктор Григорьевич Динов. Ну и, наконец, третья пластинка Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина под названием «Приглашение». Вышла она в 1984 году. Пластинка эта не переиздавалась. Кроме винилового носителя существует и магнитофонная кассета с записью «Приглашения». И это точно очень большая редкость. Записывал пластинку «Приглашения» бессменный Виктор Динов, ведущий звукорежиссер Ленинградской студии. Сейчас заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Европейской ассоциации звукорежиссеров, профессор кафедры звукорежиссуры. Через петербургскую студию грамзаписи мне удалось связаться с Виктором Григорьевичем Диновым и уточнить у него несколько деталей, которые я использовал в этой программе. Но очень надеюсь, что наш подробный разговор с этим легендарным звукорежиссером еще впереди. А сейчас послушаем одноименную композицию авторства Дмитрия Кижаева, участника одной из первых отечественных рок-групп «Садко», позже работавшего в поющих гитарах, игравшего в оркестре Санкт-Петербургской государственной филармонии. Соло на клавесине здесь исполняет Валерий Латман.

Композиция «Приглашение» авторства Дмитрия Кижаева в исполнении Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина. Это открывающая композиция пластинки «Приглашение», вышедшей в 1984 году. В записи этой пластинки участвуют клавишники Валерий Латман и Сергей Гринберг. Сергей Гринберг известен еще и как автор песен, которые исполняли Альберта Садулина, Людмила Сенчина, Таисия Калиниченко и другие. Сергей Гринберг писал романсы на стихи поэта Николая Рубцова, в чье творчество был глубоко погружен. В 2012 году он, как автор идеи и составитель, выпустил книгу «Дирижерский пульт личности» – уникальное издание, приуроченное к 90-летию со дня рождения Анатолия Батхина. Также на этой записи звучит труба Александра Василевского, гобой Анатолия Брыжахина и гитара Андрея Медведева. Кстати, именно Медведев позже стал дирижером и руководителем возрожденного эстрадно-симфонического оркестра имени Анатолия Батхина. Послушаем композицию Евгения Крылатова из фильма режиссера Михаила Богина «О любви» в исполнении Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина.

Это была композиция «Воспоминания» авторства Евгения Крылатова из фильма режиссера Михаила Богина «О любви» в исполнении Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина. Наш сегодняшний рассказ о замечательном коллективе Анатолия Батхина, конечно, охватывает очень и очень небольшой фрагмент его истории. Архивы записей, сделанных Ленинградским концертным оркестром, огромны, так же, как и его история. Очень надеюсь, что к рассказу о творчестве Анатолия Батхина мы еще вернемся не раз. Легкая музыка прошлых лет. Эстрадно-симфонические и эстрадно-джазовые оркестры, так ярко окрасившие своей музыкой сразу несколько эпох. Удивительно, но музыка эта не звучит архаично. Светлая, красивая, мелодичная. Наверное, она в чем-то сродни открытке былых времен. Кажется, сейчас, когда современная техника может смоделировать все, что угодно, только задай параметры, кого сейчас удивишь пейзажем, зафиксированным много лет назад? А вот и нет. Смотришь на чуть помутневшее изображение и обнаруживаешь на нем что-то неподвластное самому навороченному аппарату. Не скажу, что лучше, а что хуже, просто ракурс, что ли, другой, неповторимый. Так и в легкой музыке тех лет. Есть в ней что-то такое, что можно выразить только при помощи настоящего, естественного, человеческого, композиторского и исполнительского таланта. В завершение давайте послушаем финальную тему под названием «Прогулка» с пластинки Ленинградского концертного оркестра Анатолия Батхина «Приглашение», вышедшей в 1983 году. Ее написал композитор Сергей Баневич, автор музыки для детского и юношеского театра. Его произведения, оперы, мюзиклы, опереты звучали на сценах Мариинского, Большого, Михайловского, Новосибирского, Пермского и других театров. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
2: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
1: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
3: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
2: Сколько? Это тщательно скрываете, тщательно.
4: Ну да, стараюсь.
2: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
5: Меня заставили.
6: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
1: От всей души в новом сезоне с Вадимом Тихомировым. По субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
8: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
7: Актеры, писатели, музыканты и мастера прикладного искусства.
9: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
7: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на радио России Мурманск.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
11: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
12: Так со мной, с народом, не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
1: Процесс «Из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
13: Мой муж сошел с ума.
12: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
1: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
14: Народ Аптеры по праву требует ответа!
15: Нет, суд!
1: Процесс «Из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
17: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
16: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Соединение воинские части группировки войск «Центр» продолжает уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны. Президент Ирана заявил в интервью Fox News о стремлении заключить сделку с США. Он подтвердил возможность урегулировать конфликт дипломатическим путем. Теплая погода с температурой выше нормы ожидается в ближайшие дни почти на всей территории европейской части России. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Соединения и воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполе Донецкой Народной Республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка. Как заявили в Минобороны России, данное направление является одним из ключевых для достижения результатов по полному освобождению Донбасса. Это связано с тем, что с освобождением Доброполя значительно возрастает угроза потери противником основного укрепления района ВСУ на территории Донбасса, Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации. Наряду с этим Доброполье – это важный транспортный узел, через который проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ со стороны Днепропетровской области. Российские войска также взяли населенные пункты Бузова, Хижниково в Харьковской области и Светлую долину в Запорожской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Бузова и Хижниково Харьковской области. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленное и Хрипуны Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Варваровка и Долгенькая Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили более 40 военнослужащих и 2 боевые бронированные машины. Продолжаются боевые действия за расширение внешней зоны контроля и освобождение населенных пунктов Петропавловка, Приколотная и Лозовая Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных, 2 мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Питомник, Избицкое, Бережное и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дорошовка, Груновка и Волжанская, Степок Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 30 автомобилей.
1: Средствами ПВО с 9 до 20 часов четверга перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотника над Белгородской, Курской областями, над Крымом и Черным морем. Российское правительство одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов. Теперь главный финансовый документ страны будет внесен в Госдуму. В Кабмине подчеркнули, что ключевыми приоритетами проекта бюджета является выполнение социальных обязательств перед гражданами, а также поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности страны, помощь участникам спецопераций и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства сообщил, что дефицит бюджета в России на 2027 год составит 2,2% ВВП. Он также сообщил о предложении Минфина включить в основную налоговую базу по НДФЛ со ставками 13-22% пассивные доходы, в том числе по процентам от вкладов и от продажи имущества.
3: В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по действующим ставкам, это от 13 до 22%, налоговую базу по налогу на доходы физических лиц предлагается включить пассивные доходы. Что это за доходы? Это доходы от дивидендов, процентов по вкладам, по операциям с ценными бумагами, цифровыми правами, по договорам страхования и так далее. Таким образом, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это соответствует принципу справедливости, согласно которому и вводилась прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. При этом, как и прежде, выплаты денежного удовольствия участнику специальной военной операции, северные надбавки будут иметь прежние ставки налога на доходы физических лиц 13 и 15%. Кроме того, в рамках налогообложения пассивных доходов предлагается сохранить необлагаемый порог вкладов в 1 миллион рублей, скорректированный на ставку Центрального банка. Таким образом, преференция для малых вкладов сохранится. Унификация прогрессивной шкалы ставок налога на доходы физических лиц коснется не более 6% граждан.
1: Силуанов сообщил, что Минфин ожидает 500 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета в 2027 году от мер по обелению российской экономики. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в интервью Fox News о стремлении заключить сделку с США. По его мнению, есть возможность урегулировать конфликт дипломатическим путем. Однако он отметил, что именно Штаты должны решить, завершить конфликт или нет. Со своей стороны, Пезешкиан пообещал, что Иран готов следовать рамочному соглашению с США, заключенному еще в июне нынешнего года. Также президент заявил, что верховный лидер страны Маджтаба Хамини здоров и по-прежнему управляет страной. Пезешкиан опроверг планы по созданию ядерной бомбы и заявил, что Иран готов отказаться от обогащенного до 60% урана. В Камчатском крае за последние сутки сейсмологи зарегистрировали 3 сейсмособытия, в том числе ощутимый подземный толчок силой до 2 баллов в Петропавловске-Камчатском. У меня же на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото в весовой категории до 48 килограммов. В финале единогласным решением судей победив украинку Охоту. Это первая золотая медаль российской команды на турнире. Кроме этого, в копилке нашей сборной на данный момент в женском турнире серебряные медали Ксении Олиференко и Анастасии Демурчан и бронзовые Надежды Голубевой, Анастасии Коль и Салтанат Меденовой. Футбольный клуб «Ростов» объявил об увольнении Джонатана Альбы с поста главного тренера. В последнее время Альба вместе с коллегами совмещали работу в Ростове и сборной России. Руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач клуба, которые требуют поступательной и системной работы. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время, написала клубная пресс-служба. АРБ «Спорт» отмечает, что фаворитом на пост главного тренера Ростова является Дмитрий Кириченко. Спортивный арбитражный суд получил апелляции российских фигуристов Марка Кондратюка, Александра Степанова и Ивана Букина на решение Международного союза конькобежцев касательно их нейтральных статусов. Об этом сообщили в пресс-службе КАС. Вместе с тем, на данный момент КАС не получал апелляции от Камилы Валиевой. Новости тенниса. Россиянка Татьяна Прозорова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре, одержав сенсационную победу над 18-й ракеткой мира Александрой Эалой 4-6, 7-5, 6-3. Благодаря этому результату Прозорова в лайф-рейтинге со 180-го места переместилась уже на 140-е. За выход в полуфинал она сыграет с 40-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй. Напомню, ранее в четвертьфинал этого турнира вышла и первая сейная россиянка Мира Андреева, соперницей которой будет Лейла Фернандес. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Атомный центр Фобос сегодня, 25 сентября, в Южно-Сахалинске и Владивостоке до 20 градусов тепла и без осадков, в Екатеринбурге 15-17 со знаком плюс, в Омске до плюс 12, в Великом Новгороде 13-15 градусов выше 0, облачно, дождливо, в Перми до плюс 19 без осадков, в Ярославле и Владимире дожди, местами сильные и плюс 15, во Владикавказе до 20 тепла, возможен небольшой дождь, в Симферополе до плюс 22, в Санкт-Петербурге и Москве. В течение дня облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью плюс 10-12, днем до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный, местами порывистое, атмосферное давление будет расти. Сейчас в столице плюс 11, пока без дождя.

0: Театр «Радио России». «Саша, привет!» Радиоспектакль по одноименному роману Дмитрия Данилова.
1: Сережа вяло гуляет по саду.
2: К нему подходит очень красивая девушка, которую он раньше в саду не видел.
3: Здравствуйте, я Даша, волонтер. Мы можем поговорить с вами?
1: Да, в общем, почему бы и нет? Здравствуйте, Даша. Я Сергей. Сережа.
3: Мне порекомендовали с вами поговорить, пообщаться. Вы тут новый?
1: Ну так, относительно. А в каком смысле пообщаться?
3: Я волонтер. Мы добровольно общаемся с приговоренными к смертной казни. Я социолог. Мне интересно...
1: Интересно поговорить, побазарить с приговоренным к смертной казни?
3: Ну да. Вы не сердитесь, пожалуйста.
1: Потыкать палочкой в умирающего жука. Жаль, что вы не биолог.
3: Сергей, вы напрасно так. Я уже давно работаю тут волонтером. Вы напрасно вот про это, про тыканье палочкой.
1: Но именно так это выглядит.
3: Вы можете в любой момент отказаться от общения со мной. Правда, я должна признаться, для меня это будет актом поражения в профессиональном смысле.
1: Не, ну почему же? Можем и пообщаться. Мне-то, в общем, все равно уже. Да и вообще, чего уж я так? Вы очень привлекательная девушка. Почему бы перед смертью не пообщаться с таким красивым социологом?
3: Спасибо. И не спасибо одновременно. Мне бы не хотелось, чтобы вы видели во мне только привлекательную девушку.
1: Ну, простите. Я пока про вас ничего не знаю. Я вот только вижу, что вы красивая девушка. Пока больше ничего. Если вы как-то себя еще интересно проявите, я буду к вам как-то еще дополнительно относиться. Ну, типа, красивая девушка плюс еще выдающийся социолог или что-то еще в этом роде.
3: Ясно.
1: Даша, Дарья, ну если нам надо поговорить, давайте поговорим.
3: У меня по правилам волонтеров не должно быть вопросов. Я должна отвечать на вашу потребность в общении.
1: То есть предполагается, что у меня есть потребность в общении?
3: Да, потребность в общении есть у всех.
1: А вдруг у меня нет?
3: Значит, нет. Да, так тоже бывает.
1: Как-то вы быстро с этим согласились. Это ведь означает, ну ладно, тогда давайте до свидания, будьте здоровы, не скучайте в ожидании смертной казни, да?
3: Нет, нет, я не хотела, чтобы вот так.
1: А что вы хотели? Что от меня требуется? Вы хотели обсудить социологические аспекты смертной казни в наше непростое время?
3: Нет, я... Мне важно было просто пообщаться с людьми, с человеком, который...
1: То есть возвращаемся к тыканью в жука палочкой?
3: Нет.
1: А что тогда? Утешить?
3: Нет, я вас утешать не собиралась.
1: Ну, слава богу, я очень рад.
3: Сергей, простите, если мое присутствие вас раздражает, я могу и даже обязана немедленно уйти.
1: Да побойтесь бога, Даша. Да вы только представьте, как я тут живу. Каждый день могут расстрелять, ни с кем толком не пообщаться, только в интернете. Гнию тут, как живой труп. И приходит со мной поговорить вот такая прекрасная Даша. Ну как же я буду отказываться от общения с вами? Нет уж, раз пришли, так давайте будем как-то коммуницировать. Я только за со своей стороны.
3: Я тоже.
1: Ну, отлично. Давайте, расскажите о себе.
3: Я Даша.
1: Да, я уже в курсе.
3: Учусь на социологическом факультете МГУ.
1: Сами поступили? Бюджетные или родители?
3: Если честно, родители помогают, оплачивают.
1: Ну, ясно.
3: Вы меня теперь будете презирать? Вы ведь профессор.
1: Старший преподаватель. Нет, я вас презирать не буду, не в моем положении кого-то презирать. Для человека, который скоро умрет, презирать кого-то очень глупо. А откуда вы? Кто родители?
3: Я из Мурома, Владимирская область. Родители, в общем, отец у меня прокурор города.
1: Круто, повезло вам. Это хорошая жизненная позиция. Юный социолог, дочь прокурора красивого исторического города.
3: Я знала, что вы меня будете презирать. Я к этому подготовилась.
1: Я вас не презираю, Господь с вами. Я вам совершенно искренне скажу, что нет ничего стыдного в том, чтобы быть дочерью прокурора, и в том, чтобы быть самим прокурором, тоже ничего стыдного нет. Это просто такая государственная должность. Ничего ни плохого, ни хорошего в этой должности нет. Но вот то, что эта должность дает дополнительные возможности таким девушкам, как вы, это хорошо.
3: Я хожу на митинги.
1: Избываете выдуманную вину отца?
3: Нет, почему вину? Мой отец честный человек, такой, знаете, служака.
1: Да это хороший русский типаж, служака. И слово прекрасное, хорошо, что ваш отец служака.
3: Я просто, ну, За справедливость, чтобы...
1: Чтобы что?
3: Ну, чтобы были свободные выборы, чтобы...
1: За все хорошее против всего плохого.
3: Я знала, что натолкнусь на вашу иронию, еще бы.
1: В смысле, еще бы? Вы имеете в виду, чего еще ждать от старпера, да еще приговоренного к смертной казни?
3: Нет, простите, нет. Нет, я не это имела в виду.
1: Ну и хорошо.
3: Вы извините, может быть, я...
1: Да нет, ничего. И что дальше? За свободные выборы. За что еще вы митингуете?
3: Да, за свободные выборы. За работу демократических механизмов, за сменяемость власти, против фальсификации выборов в том числе.
1: И вам это действительно интересно?
3: Ну а что, конечно. Я думаю, это важно для страны.
1: Да. Нам трудно друг друга понять. Когда ты приговорен к смерти, вопрос честных выборов как-то отходит на задний план. Рад, что у вас есть возможность честно и чистосердечно интересоваться всей этой хренью. Это так свежо, по-юношески.
3: Сергей, да, я понимаю... А мы могли бы поговорить о вас, о вашем положении?
1: Да, могли бы. Давайте, расспрашивайте меня, как хотите. Все скажу, ничего не утаю. В конце концов, мне терять уже нечего. Почему бы и не поговорить? В скобках замечу. С такой красивой девушкой. Но это все в скобках. В скобках вы не тревожьтесь и тем более не бойтесь.
3: Сергей...
1: Да просто Сергей.
3: Сергей, а можете рассказать, как вы сюда попали?
1: Это очень просто. Я, университетский преподаватель филологии, познакомился с одной хорошей девушкой, вступил с ней в близость. Девушке оказалось меньше 21 года, засекли по камерам при выходе из ее комнаты, приговорили к смертной казни. Вы в курсе, что у нас теперь за преступления в области нравственности и за экономические преступления полагается смертная казнь?
3: Да, я знаю.
1: Ну вот, я попал под это все.
3: Сочувствую вам.
1: Спасибо. Вот мой краткий ответ на ваш вопрос, как я сюда попал.
3: Сергей, простите... А как вы считаете, ваш приговор справедлив?
1: Даша, я не знаю. Но вы совсем, наверное, или что? Ну какой это справедливый приговор? Я на добровольной основе был со взрослой 20-летней девушкой. Она меня любила, и я заинтересовался ей. Какая в этом может быть справедливость? Вы-то сами как считаете?
3: Сергей...
1: Я уже сказал, что можно просто Сергей.
3: Сергей, не материтесь, пожалуйста.
1: Хорошо, не буду, простите. Это у меня такая интеллигентская привычка. Отвыкать уже немного бессмысленно. Простите. Так вы-то как сами чувствуете?
3: Я не знаю. Я не хочу вас осуждать, но...
1: Но типа законы надо соблюдать.
3: Да, я это хотела сказать примерно.
1: Узнаю дочь прокурора.
3: Сергей, я сейчас говорю не как дочь прокурора. Я не хочу вас осуждать.
1: Ну, спасибо, я рад.
3: Простите меня. Я, наверное, как-то не так говорю, не умею.
1: Да ничего, Даша, не переживайте. Не каждому дается возможность поговорить с приговоренным к смерти. Так что ваша растерянность, ваше смущение мне понятны. Вы на меня тоже не сердитесь, знаете, не очень просто быть в моем нынешнем состоянии.
3: Я понимаю. Сергей, я вас очень понимаю.
1: Ну хорошо, я рад. И что еще сказать?
3: Сергей, у меня сейчас время уже заканчивается.
1: Вот, ограничение по времени?
3: Да, мне уже сигнал приходит. Я пойду, хорошо? Я приду еще.
1: Когда вы придете?
3: Я точно не знаю, когда пригласят. Это ведь начальство тюрьмы, ну, комбината, решает, когда волонтер вызывать.
1: А много у вас таких вот волонтеров?
3: Нет, немного. Сейчас я одна. Не хотят студенты, люди.
1: Не хотят общаться с приговоренным к смерти?
3: Да, не хотят. Простите.
4: Осторожный стук в дверь. Входит охранник. Охранник предлагает выйти на прогулку. Сережа выходит, видит Сашу, останавливается на минуту, смотрит на Сашу.
5: «Саша, привет!»
4: И машет.
5: «Саша, привет!»
4: И идет по белой полосе, доходит до красной зоны, сгорбливается и потом идет дальше, оборачивается, смотрит на белый неподвижный пулемет и снова говорит
5: «Саша, привет!»
4: Идет дальше
5: «Саша, привет! Саша, привет! Саша, привет!»
6: «Ну, пойдем, пойдем!»
5: «Саша, привет!»
6: «Не провоцируйте Сашу!»
5: «Саша, привет! Привет! Саша!»
7: О!
8: Извините меня, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Петрович. Рад вас видеть, так сказать, в добром здравии.
7: Здравствуйте, вы извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста.
8: Сергей Петрович, да вы не волнуйтесь. Вот, ну-ка, присаживайтесь вот сюда. Так, Сергей Петрович, чаю.
7: Извините меня, пожалуйста. Извините
8: давайте. Пожалуйста. У меня есть отличный дарджилинг.
7: Извините меня, пожалуйста.
8: Давайте-ка продегустируем. Даже если вы не ценитель чая, вы почувствуете...
7: Вы извините, пожалуйста.
8: Ну, все.
7: Извините меня, пожалуйста.
8: Все, Сергей Петрович. Давайте тогда к делу, раз вы настаиваете.
7: Извините меня, пожалуйста.
8: Сергей Петрович, у нас тут, конечно, как вы видите, порядки очень свободные. Многое можно. За побеги не наказываем, да, за побеги
7: не наказываем.
8: По новому законодательству. Кстати, а знаете, что было бы вам по старому законодательству? Ах, ладно, хорошо, не буду. Не буду. У нас нет цели вас запугать.
7: Извините меня, пожалуйста.
8: Все, Сергей Петрович, вы не волнуйтесь. Все. Уже завтра утром все пройдет. Вы будете чувствовать себя совершенно здоровым человеком. А сейчас, да. Доброе возвращение. Довольно жесткий инструмент. Я вас понимаю. Но и вы нас поймите. Мы же должны вас как-то возвращать. Мы и возвратили. По-доброму, так сказать.
7: Извините меня, пожалуйста.
8: Ну, все, тихо. Сергей Петрович, да все, не переживайте. Сергей Петрович, вы меня сейчас слышите? Вы меня сейчас понимаете?
9: Да, господин начальник комбината. Я слышу вас. Понимаю.
8: Хорошо. Сергей Петрович. Знаете, можно просто по имени отчеству. Василий Павлович. Как у нас, русских людей, принято.
9: Да, Василий Павлович. Спасибо. Я вас слушаю.
8: Да. Сергей Петрович, дорогой мой человек. Как вы знаете, мы не наказываем за побег. Стремление к свободе, естественно, свойство человеческой природы. Но и вы нас тоже поймите. Если вы вот так, на постоянной основе, будете гулять, мы тоже будем вынуждены принять, знаете ли, некоторые меры. Как-то более внимательно за вами следить. Как-то контролировать вас. Вы понимаете?
9: Да. Господин Василий Павлович, да. Я понимаю.
8: Хорошо.
7: Извините меня, пожалуйста.
8: Все, хорошо. Стоп, достаточно. Сергей Петрович, я надеюсь, что у нас в дальнейшем не будет взаимного непонимания на этот счет. Насчет побегов. Договорились?
9: Да, конечно. Да вы извините меня. Знаете, как-то... Много стресса было. Перенервничал.
8: Да, Сергей Петрович. Ну, конечно. Что же, конечно. Звери какие. Мы все понимаем. Я все прекрасно понимаю. Это ж обычное дело. Не вы первый, как говорится, не вы последний.
9: Да.
8: Хорошо, Сергей Петрович. А если вы не возражаете, я тут займусь делами. Трудный сейчас период. Отчет годовой надо сдавать. Вы ведь у нас уже год.
9: Кажется, еще нет. Я весной прибыл.
8: Полгода, даже больше.
10: Скоро год.
8: Будете наш ветеран.
9: Василий Павлович.
8: Ветеран.
9: А можно вопрос?
8: Василий Павлович, конечно.
9: Скажите. Я вот тут думал.
8: Можно вопрос?
9: А правда, что нас тут ведь не расстреливают?
8: Кажется, ни одного расстрела пока не было.
9: Сергей Петрович.
8: Кажется, ни одного расстрела пока не было. Я рад, что вы думаете.
9: Пока я здесь.
8: Но, увы, мне нечего вам сказать сверх того, что я говорил вам при первой встрече и при заселении. Программа настроена на расстрел в день, который никто из нас не знает. Я очень сочувствую вам, понимаю, как тягостно вот это вот все ожидание. Ой, говорят, что некоторые заключенные думают, что уже скорее бы, быстрее бы наступила эта определенность. Но мне кажется, что нужно, знаете, наслаждаться каждым моментом жизни. Вы можете прожить долгую жизнь и спокойно умереть здесь в глубокой старости. Мне кажется, надо просто настраиваться на это. А там, как бог даст. А то, что расстрелов не было, ну так вы у нас пока еще и года-то не пробыли. Значит, программа не определила никому расстрелов в дни вашего пребывания. Ну и хорошо, как я считаю. А? Не так ли?
1: Не так ли, мистер, не так ли?
8: Что?
1: Мистер, нет, не так ли.
8: А, Сергей Петрович, я понимаю вас, понимаю. Вам надо сейчас просто пройти в вашу камеру, ваш номер и поспать. Поспите спокойно, а завтра утром действие доброго возвращения уже прекратится. Надо просто перетерпеть и не делайте так больше. Хорошо, Сергей Петрович?
1: Да, конечно. Хорошо.
8: Ну вот и слава. До свидания, Сергей Петрович. Хорошего вам дня.
1: И вам тоже. Спасибо. До свидания.
8: До свидания.
1: Никодим!
8: Уведи!
10: Света, спотыкаясь, едва не падая, подбегает к двери комбината.
8: Светлана Игоревна, здравствуйте. Рад вас видеть в наших стенах. Вы, главное, не волнуйтесь. Вот, проходите, пожалуйста.
11: Здравствуйте. Здравствуйте, вы извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста.
8: Да-да-да, Светлана Игоревна, пожалуйста, да вы не волнуйтесь. Садитесь, пожалуйста, вот сюда садитесь, вам будет удобно. Так. Светлана Игоревна, давайте чаю. У меня как раз есть великолепный дарджилинг. Чувствуете, какой аромат?
11: Извините меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста.
8: Светлана Игоревна, извините. Прежде всего-то я должен извиниться перед вами, что нам пришлось применить к вам доброе возвращение. Мы это сделали исключительно из уважения и симпатии к вам. С вами должны были работать другие инстанции. Это было бы долго, муторно. В общем, лишняя бюрократическая морока и трата нашего и вашего времени. Поэтому мы решили все сделать, так сказать, по-доброму. Хотя вас здесь я, конечно, мало приятно. Я еще раз хочу извиниться перед вами. Но, уверяю вас, уже завтра все пройдет. Вы будете себя чувствовать совершенно здоровым человеком.
11: Извините меня, пожалуйста. Пожалуйста, извините меня, пожалуйста. Пожалуйста, извините меня, пожалуйста. Пожалуйста,
8: Светлана Игоревна, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Уже...
11: Пожалуйста, пожалуйста.
8: Уже завтра утром все пройдет. У вас все в порядке. Вам совершенно нечего бояться. Просто нужно прояснить некоторые моменты.
11: Извините меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, извините меня, пожалуйста.
8: Светлана Игоревна.
11: Извините меня, пожалуйста.
8: Да вы не переживайте.
11: Извините
8: меня. Вы меня сейчас слышите?
11: Пожалуйста.
8: Светлана Игоревна, вы меня понимаете?
11: Да, да. Да, господин начальник комбината.
8: Ага.
11: Я слышу. Понимаю.
8: Ну, это хорошо. Светлана Игоревна, можно просто по имени, по отчеству. Василий Павлович, без лишних формальностей.
11: Да, да. Василий Павлович, спасибо. Я вас слушаю.
8: Светлана Игоревна, вы, конечно, имели полное право подавать прошение о пересмотре как близкий родственник, поскольку Сергей Петрович не подавал кассационную жалобу. У вас действительно сохранялось такое право, и вы правильно сделали, что им воспользовались. Мало кто об этом знает. Даже интересно, кто это вам подсказал?
11: Василий Павлович, это...
8: Ну-ну-ну.
11: Знаете, один... Знакомый, я так случайно познакомилась. Чисто случайно знакомый один, он, понимаете,
8: Да, это не важно, не так важно, кто именно, не важно. Но я скажу, полезно иметь таких знающих знакомых. В общем, вы правильно сделали, что подали прошение о пересмотре. Но вот второе, и тем более третье прошение, это уже было лишнее. Вот эти публикации все. Ну зачем? От них все равно никакого толку. Решение теперь уже окончательное.
12: Вы, конечно, имеете право, никто не спорит. И ничего вам за это не будет. Но просто не надо. Рассматривайте это как мою личную просьбу. Вот просто как человек, прошу вас. Потому что вам-то за это ничего не будет, а вот у нас могут быть некоторые неприятности. Ничего, конечно, страшного, но тем не менее, просто вот такая человеческая просьба.
11: Да, господин Василий Павлович, я понимаю, я все поняла, да, конечно.
12: Ну вот, хорошо.
11: Извините, пожалуйста, пожалуйста, извините меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста.
13: Так, хорошо,
11: пожалуйста,
13: хорошо,
11: извините,
13: достаточно,
11: пожалуйста,
13: достаточно.
11: Пожалуйста, извините меня, пожалуйста.
12: И вот еще что хотел сказать. Я очень сожалею, что ваше прошение было отклонено. Очень-очень жаль. Примите мои искренние соболезнования.
11: Соболезнования? А он что, уже расстреляли?
12: Светлана Игоревна, вот этого я вам не могу сказать. Это служебная тайна. Поймите меня правильно. Нет, пожалуйста, даже не просите. Не могу, не положено. Строжайше запрещено нашими инструкциями. Это я так просто сказал соболезнование. Ну, потому что вы своего супруга все равно уже не увидите, так или иначе. И, кстати, еще одна просьба –

0: Анна Игоревна, хорошего вам дня.
1: И вам тоже спасибо. До свидания.
2: До свидания.
3: Встреча Сережи и Светы.
4: Свет, привет.
1: Привет, Сереж.
4: Ты как? Вот не ожидал я. В несколько неожиданной обстановке встретились.
1: Да, типа да. Никогда не упражнялась в жанре тюремное свидание. Надо же когда-нибудь начинать.
4: Ну да. Ну, как ты? Что там у вас?
1: У нас... Это где?
4: Там, на воле.
1: Усваиваешь тюремные термины, молодец. Вечер, как говорится, в хату.
4: Света, ты все такая же.
1: Ну, должно же хоть где-то быть хоть какое-нибудь постоянство. На воле? Да нормально на воле. Предложили курс новый вести, 40-е, 50-е.
4: Тебе? Офигеть. Кого вы там будете изучать? Василия Теркина?
1: Леонова можно. Студентов Трифонова. Крыжановского даже можно потянуть под эти годы. Ну, вообще, да. Муть, конечно. Ну, а что делать уже, знаешь, как-то все равно. Ну, а ты как?
4: Да я все так же. Ну, хотя, почему так же? Вот, мы с тобой увиделись. Новое явление в моей жизни. Да, еще новость. Пока не расстреляли.
1: Да, я вижу. Ты тут, смотрю, отъелся.
4: Ну, а что? Физической активности никакой, считай. Сижу у себя там в камере, в номере. Гуляю в парке.
1: Ну, ты бы физкультурой, что ли, позанимался, как вон Брейвик, коллег твой. У него там целый спортзал, говорят. Ты тоже себе потребуй.
4: Брейвик не мой коллега вообще-то.
1: Ну, это как сказать? В вашем положении есть много общего. Сереж, ну прости, это я как-то по инерции. Ты ведь меня знаешь, я начну прикалываться, остановиться не могу. Прости, это я так.
4: Да ладно, нормально. Что с тобой делать?
1: У меня на языке вертится что-то типа «я рада тебя увидеть». Но вот как-то не срывается с языка это выражение.
4: Ну, смелее, смелее. Пусть сорвется.
1: Ну, ладно, пусть сорвется. Сережа, я рада тебя видеть.
4: И я тоже рад тебя видеть.
1: Хорошо, когда встречаются два таких радостных человека.
4: Света, я...
1: Что?
4: Света, я хотел тебе сказать...

0: Вы слушали третью, заключительную часть радиоспектакля «Саша, привет!» по одноименному роману Дмитрия Данилова. Действующие лица и исполнители: Сережа – Тимофей Трибунцев, Света – жена Сережи – Ольга Калашникова, Илона – студентка Сережи и Светы, Марина – Семяновская, Даша – волонтер, Алиса – Мазурина, начальник комбината – Олег Зима, Виталий – Илья Ильин. Автор инсценировки – Дмитрий Данилов. Режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России». «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Помните самогон из табуретки или табуретовку, о которой Остап Бендер рассказывает американцу в романе «Золотой теленок»? По Остапу Бендеру самогон может быть, кавычки открываются, какой угодно. Картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. В интернете пишут, что это всего лишь литературная шутка, что это метафора такая опасного продукта, который можно получить из совершенно неподходящего сырья. Но на самом деле это никакая не шутка и никакая не метафора. Самогон из табуретки – это чистая правда. Все мы знаем, что пищевой спирт делают из картофеля или зерна, богатых крахмалом. Этот крахмал с помощью ферментов превращают в сахара. Получившиеся сладкое сусло отдают на откуп микроорганизмам, дрожжам, и те мастерски перерабатывают сахара в этиловый спирт. Остается только отогнать его из получившейся браги. Процесс этот хорошо известен и прекрасно отлажен за сотни лет. Впервые дистиллированный

0: Из спирта зерна с помощью перегонного куба изготовили 10 октября 1503 года монахи одного из монастырей Московского Кремля. Со временем такие производства, их называли винокурнями, а спирт хлебным вином, распространились по всей стране. Однако использовать пищевой этиловый спирт для технических целей – это, с точки зрения обывателя, настоящее варварство. А между тем, потребность в таком спирте постоянно росла по мере развития промышленности и науки. Спирт нужен был как исходный продукт для промышленного химического синтеза, как растворитель, как обезжириватель поверхностей на разных производствах, как компонент бытовой и автохимии, наконец. Ну, в общем, много где. Вот тогда на свет и появился технический этиловый спирт, который начали гнать из табуретки, точнее, из древесины, а еще точнее, из целлюлозы, которая всегда есть в растительном сырье. Сырьем служат отходы деревообрабатывающей промышленности. Опилки, щепки, вот все такое. А можно использовать и солому, а можно и кукурузные кочерышки. В них тоже есть целлюлоза. Вот всю эту красоту варят с добавкой серной кислоты. Она играет роль катализатора, который помогает расщепить целлюлозу и превратить ее в сахара. Этот процесс называется гидролизом целлюлозы. А дальше все так же, как и при производстве пищевого спирта. Получившиеся сахара скармливают дрожжам, и те с успехом продуцируют этиловый спирт, который отгоняют из финального раствора. Получается такой же этиловый спирт, как из картошки или зерна, только есть одно неприятное отличие. В гидролизном спирте из древесины содержатся побочные продукты, в том числе ядовитый метанол. Поэтому в пищевую отрасль он не поступает, а идет только на технические нужды. Впрочем, вот помните песню Владимира Высоцкого «Милицейский протокол»? Она появилась на свет в 1971 году.
1: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок?
0: Автор, конечно, иронизирует, пытается спихнуть ответственность за последствия пьянства на водку из опилок, но делали ли водку из технического спирта? Думаю, что нет. Сегодня гидролизный технический спирт на производство водки, конечно, не идет. Да, собственно, и нет его у нас в таких количествах. Первые гидролизные заводы в нашей стране построили в 1930-х годах. И это была в чистом виде борьба за технологический суверенитет. Дело в том, что наша страна нуждалась в собственном каучуке для шин, уплотнителей, изоляции, ну и всякое такое. Тогда натуральный каучук мы могли только купить за рубежом. Но, во-первых, это было дорого. А во-вторых, это была зависимость от импорта. И чтобы от нее избавиться, нам нужно было наладить свое производство каучука. Не натурального, конечно, а синтетического. Благо, к тому времени Сергей Васильевич Лебедев, блистательный знаменитый химик-органик, первым в мире придумал, как делать синтетический каучук. Причем лабораторными экспериментами он не ограничился и разработал промышленный способ. Это была очень красивая технология. В одну стадию пары спирта над катализатором превращались в дивинил, который затем полимеризовался, и все, синтетический каучук у нас в руках. Отличный процесс. Опытный завод мгновенно построили в Ленинграде в 1930 году и получили первую партию синтетического каучука. Исходным сырьем служил спирт из картофеля. А в 1932 году началось полноценное промышленное производство. Первый в мире завод синтетического каучука открыли в Ярославле. Почему там? А потому что Ярославская губерния тогда была одним из крупнейших производителей картофеля в стране. И вот почему вдруг я вспомнила про спирт и обо всем этом вам рассказываю? А потому что тема в очередной раз стала чрезвычайно актуальной. Причина – дефицит моторного топлива и рост цен на нефть, из-за которого дорожает бензин. И сегодня вновь заговорили об альтернативе, о биоэтаноле, то есть о спирте из растительного сырья. Но вот заливать спирт в бензобак, вы серьезно? Нет, конечно, чистый спирт заливать нельзя, потому что для этого надо переделывать двигатель. У этилового спирта очень высокое октановое число – 100-105. Поэтому этанолом можно лишь разбавлять бензин. А есть ли замена? Ну, конечно, есть. Замена этилового спирта – это бутиловый спирт. Он отличается от этилового тем, что в его углеродной цепи 4 атома углерода, а не 2, как у этилового. Октановое число бутанола ниже, чем у этанола, и очень близко к бензину. Значит, бензиновый двигатель для работы даже на чистом бутаноле не надо изменять. Достаточно отрегулировать. В отличие от этанола, бутанол самовольно не поглощает водяные пары, то есть сам себя не разбавляет. Поэтому для его перевозки не нужны герметичные цистерны. Вообще этот спирт вполне можно перекачивать по трубопроводам и разливать с помощью обычных бензозаправочных колонок. Бутанол в 3-4 раза ядовитее этанола. Однако выпить его по ошибке невозможно, потому что он невероятно омерзительно пахнет. И это то, что нужно. Риск, что кто-то зачерпнет из бака прозрачную отвратительно пахнущую жидкость, бутиловый спирт, и выпьет, равна нулю. И здесь у меня есть для вас отличная новость. Технология производства бутилового спирта из древесины у нас в России разработана, запатентована и даже опробована на заводе в Тулуне. Сырьем для производства служат отходы лесозаготовки и деревопереработки, а это тонкие кривые куски ствола, это пни, сучья. А вообще-то вот это все перечисленное – это 60% от срубленного дерева. Вообще технология получилась уникальная. Ученые из ГосНИИ «Синтез белка» вывели специальный штамм кластридий. Это такие микроорганизмы, которые перерабатывают сахара, полученные из целлюлозы, в бутанол. Инженеры-технологи придумали, как извлечь всю смолу из древесины, ведь на производство бутанола шли отходы сосен и елей. И для этого они придумали и спроектировали компактный ультразвуковой экстрактор, который ускорил процесс экстракции смолы из древесины в 1000 раз. Один завод в Тулуне мог бы обеспечить моторным топливом всю Иркутскую область. Эх, жаль, что Владимир Александрович Хматаев ушел из жизни в 2023 году. Уж он бы точно оценил момент и включился бы в решение проблемы. У нас в России много, действительно много уникальных технологий, которые лежат на полках и ждут своего часа.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия»

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
3: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
2: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
3: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
2: Звучит как идеальная система очищения.
3: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
2: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
3: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
2: Знакомая картина. А это может быть не соль?
3: Это может быть сигнал от почек.
2: Никогда об этом не задумывалась.
3: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
2: Звучит как-то очень пугающе.
3: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
2: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
3: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
2: Это вы о чем?
3: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
2: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
3: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
2: 70%? И мы даже не знаем об этом?
3: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
2: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
3: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
2: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
3: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
2: Да, я слышала, это очень больно.
3: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
2: Какая-то очень пугающая картина.
3: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
2: А почему оно так популярно в Индии?
3: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
2: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
3: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
2: И где же создали редунит?
3: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
2: Алтай? Почему именно там?
3: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
2: То есть сочетание природного сырья и науки.
3: Именно.
2: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
3: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
2: А что дает такое сочетание?
3: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
2: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
3: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
2: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
3: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
2: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
3: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
2: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
3: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
2: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Фестиваль архивного кино.
4: Фестиваль показывает менее популярные работы, то есть, например, авторские версии каких-то известных фильмов, дипломные или студенческие работы наших мэтров, например, Сергея Соловьева или там Станислава Говорухина.
1: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
5: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
1: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В течение дня вооруженные силы России поразили логистический центр в Одессе, хранивший и распространявший грузы военного назначения, поступающие на Украину из европейских стран. Об этом заявили в Минобороны. Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы нового созыва. Глава Министерства иностранных дел нашей страны Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генсекретарем ООН Антонио Гутерешем. Встреча продолжалась в закрытом формате. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Соединение воинские части группировки войск «Центр» продолжает уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполе Донецкой Народной Республики. Одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка, заявили в Минобороны. Данное направление, отметили в военном ведомстве, является одним из ключевых для достижения результатов по полному освобождению Донбасса. Кроме того, Доброполе – важный транспортный узел, через который проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ со стороны Днепропетровской области. Российские войска также взяли населенные пункты Бузово, Хижниково в Харьковской области и